Пламя Твое, попаляющий огонь, бегущим от Тебя. Воистину, Ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый и последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки Твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости Своей каждому дал Ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад Своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой Твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Старый дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах из звездки. С кисти падают крупные капли. Скоро Пасха. Я повторяю. Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшим нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Когда начался курс молодого бойца, нас заставили заниматься строевой подготовкой, назначали дневальными и велели учить армейский устав, который я, будущий летчик, сразу же счел вещью ненужной и не старался вникать в него. И, конечно, за такое отношение к уставу пришлось поплатиться. Однажды меня назначили дневальным. Отстоял свои 2 часа, потом разделся и завалился спать. Через некоторое время чувствую, кто-то будет меня. «Почему спишь?» Отстоял свое, вот и сплю. Вконец рассерженный командир спросил, сдерживая себя: «А что положено по уставу?» «Откуда я знаю?» «Чтобы знал, 2 наряда вне очереди». Отработав внеочередные наряды, я загрустил. Рука как-то сама по себе потянулась к перу, и я написал отцу о том, что здесь все не так, как поначалу думал. О том, что вместо полетов нас учат ружейным приемам и хождению строем. В общем, немного разнылся. Ответ отца был спокойным и, как всегда, убедительным. «Я предупреждал тебя, — писал отец, — что в армии тебе будет не сладко. Но уж коли ты взялся за дело, веди его до конца, чтобы потом не было стыдно за минутное малодушие».
1: Голоса

Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий с радостью обходил монастырь Стомян в своем родном городке Коница. Этот монастырь он вместе с местными жителями восстановил в буквальном смысле своими руками. 4 года трудился здесь отец Паисий, уехав на это время со Святой Горы. И вот теперь работы были почти закончены. Оставалось только отделать пол в монастырском храме. Отец Паисий уже придумал, где взять дешевый и крепкий материал, натаскать плоских и гладких речных камней. О своей идее он рассказал знакомому архитектору из Салоник. А тот неожиданно предложил отцу Паисию целую машину белого отделочного мрамора. Монах от души поблагодарил архитектора за пожертвование. Через несколько дней мрамор в Стомиан был доставлен. Точнее, почти доставлен. Тяжелая машина не смогла проехать по деревянному мостику, соединяющему две горы. И грузчики просто сложили плиты рядом и уехали. Теперь отцу Паисию предстояло придумать способ, как переправить мрамор через пропасть. Вечером после богослужения он обратился к прихожанам. «Братья, давайте погрузим плиты на мулов и потихоньку перевезем через мост». Но прихожане опасливо отказались. Мол, плиты тяжелые, животные чего доброго еще оступятся под грузом и упадут. Отец Паисий вздохнул, но возражать не стал. «Ну ладно», — только и сказал он. На следующее утро отец Паисий вышел из дома, перешел через мост к тому месту, где лежали плиты, взвалив сразу 2 себе на спину, и понес, балансируя над пропастью. На другой стороне уже собрался народ. «Отче, ты что творишь?» — с ужасом кричали они монаху. Отец Паисий благополучно перешел, опустил плиты на землю и, вытирая рукой пот со лба, ответил: «Жалею ваших мулов, мои хорошие». Новость быстро облетела городок. Люди тут же привели к мосту своих мулов и благополучно завершили начатое отцом Паисием. Вскоре пол в монастырской церкви был выстлан белоснежным мрамором. В несогласиях с другими прояви смирение, а не злобу, и сердца людей смягчатся, часто повторял святой афонский старец Паисий Святогорец. Смирение приносит только пользу, а злоба и упрямство разрушают все вокруг.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», читаем мы в Евангелии от Матфея. Эти слова очень актуальны. Часто слышишь в наши дни: «Я не люблю людей» или «Я собак люблю больше, чем людей». Это очень печально. Ведь если человек никого не любит, то и его никто не полюбит. Хочу поделиться с вами прекрасными словами архимандрита Иоанна Крестьянкина о любви. «Полюбите, и вы будете радоваться с другими и за других. Полюбите ближнего, и вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и врага, и двери радости распахнутся для вас. И воскресший Христос встретит вашу воскресшую в любви душу. Полюбите любовь, и живы будете воскресшим в страдании любви Спасителем».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева, к своей матери о допросе в тюрьме. 1920 год. «Бороться будете?» – спрашивают. «Нет», – говорю. «Борьба не в духе христианства. А стоять буду». Вот и все. За это и сижу. И благодарю Господа, что Он презрел на любовь мою, ибо большего ничего не имею, а удостоилась посидеть, а также этим и за грехи мои очищение получаю.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: В одном из своих рассказов Владимир Короленко

0: писал: «Человек создан для счастья, как птица для полета». И добавлял грустно: «Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него». Но страдать по этому поводу Владимир Галактионович не собирался. Он был человеком дела и рыцарем человечности, как называли его современники. Донкихотская честность и неподкупность достались Владимиру от отца. Этими благородными чертами Короленко-старший сполна наделил сына. И Владимир стал не только писателем, но и общественным деятелем, всегда бросавшимся туда, где людям жилось труднее всего. Закрывать глаза при виде чужого горя или просто проходить мимо Короленко не умел. Когда в 1891 году в средней полосе России разразился страшный голод, Владимир объявил сбор пожертвований и открыл 50 бесплатных столовых для крестьян. Сам развозил продукты и присутствовал при их распределении, следя, чтобы никого не обидели. В разгар Первой мировой войны Короленко спешно вернулся в Россию из Франции и стал помогать детям, потерявшим родителей. Открывал приюты, занимался сбором продуктов. Владимир Галактионович остро ощущал свою ответственность за детские судьбы и чувствовал себя виноватым, по его собственным словам, перед всеми несчастными, которые плачут на ветру и в темноте, ни в чем не повинные. К этим несчастным относились не только дети. Зная о том, как легко в органах правосудия могут засудить человека из простых, Короленко защищал обиженных и добивался справедливости. Он выступал на процессах, проводил независимые расследования, разговаривал со свидетелями и спас от каторги и смертной казни сотни людей. Этот опыт очень пригодился Короленко во время гражданской войны. Писатель жил тогда в Полтаве и был свидетелем бесчинств и белых, и красных. Ограбить человека, выгнать его из дома, арестовать, расстрелять без суда и следствия. В то время такое случалось на каждом шагу. Полтавцы зачастили в дом Короленко, прося защиты. И Владимир Галактионович бесстрашно отправлялся в карательные органы, добивался встреч с руководством и был настолько убедителен, что к нему прислушивались самые безжалостные командиры. В местной чрезвычайной комиссии так привыкли к визитам писателя, что даже выписали ему постоянный пропуск. Советской власти Короленко не принял. Ему была противна сама идея введения социализма путем подавления свободы. Нарком просвещения Луначарский однажды навестил писателя, желая уговорить его сотрудничать с новой властью. Короленко же заговорил о другом. Он просил Анатолия Васильевича отменить расстрельный приговор нескольким полтавским купцам. Луначарский пообещал разобраться, но и только. Через день приговор привели в исполнение. Тогда-то Короленко и написал свои знаменитые 6 писем советскому правительству, в которых открыто заявил о красном терроре. После революции Владимира Галактионовича почти не печатали. Оптимист Короленко не унывал, ему было чем заняться. К 1918 году толпы беспризорников стали обычным явлением для жителей Полтавы, но только не для Короленко. Для него гибель ребенка была сродни вселенской трагедии. Писатель спасал подрастающее поколение от вымирания. Он создал благотворительную организацию «Лига спасения детей», открывал колонии для сирот, добывал продукты, лекарства, деньги. С деньгами однажды вышла неприятность. Не доверяя банкам, Короленко хранил их дома. Об этом узнали грабители и ночью проникли в квартиру писателя. По счастью, Владимир Галактионович был не робкого десятка. Сняв со стены ружье, он обратил бандитов в бегство. На память об этом происшествии на стене квартиры остался след от пули. Отстаивать право детей на жизнь оказалось опасным делом. Ну, о результатах этой работы лучше всего сказали друзья писателя. Дети, которые попали в Полтавскую губернию, не погибли только потому, что в Полтаве жил Короленко. Если бы его там не было, их участь была бы печальна. Когда 25 декабря 1921 года Владимир Галактионович умер, в Полтаве объявили трехдневный траур. Короленко прожил в этом городе 21 год. Его знали все, от мала до велика. И старики, и дети пришли проститься с человеком, для которого главным в жизни, как он сам говорил, было желание служить трем маякам – имя которым – истина, право, справедливость.
1: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай. Плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
2: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Однажды братья и несколько мирян пришли к прославленному старцу и попросили дать им наставление. Но старец молчал. Они стали упрашивать его еще больше. И Ава сказал им: «Когда прежде братья спрашивала, исполняла все, что ей говорили, тогда сам Бог сообщал старцам дар слова. А сейчас, когда все только спрашивают, а не исполняют того, что слышат, Бог отнял у старцев благодать слова. Они не находят, что говорить, потому что некому исполнять их слова. Поэтому сегодня нет у меня для вас наставления». Услышав это, братья и миряне сказали: «Помолись о нас, Ава».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей, да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее, да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого, рука пренежная, и открой ему тайну милости Твоей. Богу человек, чадо милости Отца и святости Духа. Весь мир — лишь притча о нем. Могущественные светила небесные и мельчайшие капли озерные собою рассказывают о нем. Все небесное и земное, от пресильных серафимов до мельчайшего комочка пыли, рассказывают притчу о нем, про сущности и про источники своем. Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество, бесконечная. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими меня в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения. Да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрение Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя лишь жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами.

0: Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. Уезжаю в Троицкий Посад. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там по-своему навеки устроиться. Если же нет, то скоро вернусь. Вы из какого-то доброго и поэтического, видимо, чувства жалеете, что я оставляю Оптину. А старец Амвросий настойчиво, уже с весны, побуждает меня к этому переселению ввиду близости там, именно той самой хирургической помощи, к которой и вы мне советуете прибегнуть. Отец Амвросий говорит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — смирение. И даже торопит отъездку, пока не холодно».
0: Голоса

чем-то.

эфире радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Зимний лес, освещенный только что показавшейся на небе луной, таинственно темнел черными стволами дубов и осин. Между ними, по накатанной снежной колее, скользили большие сани, запряженные бойкой лошадкой. Мужчина в овечьем тулупе правил лошадью. За спиной у него, зарывшись в теплое душистое сено, сидел его маленький сын. Мальчика звали Колей, и сегодняшний день был для него настоящим праздником. Отец ездил по делам в город и взял его с собой. Они побывали на ярмарке, видели кукольное представление, пили горячий медовый сбитень. На обратной дороге их застигли сумерки. Но Коле, еще находившемуся под впечатлением от чудесного дня, совсем не было страшно. Он уютно устроился в санях и смотрел, как убегают, петляя меж освещенных луной деревьев, следы от полозьев. Вдруг Коля окликнул отца. «Папа, папа, за нами собаки бегут! Смотри, сколько их!» Отец в тревоге обернулся и обомлел. На небольшом расстоянии их преследовала волчья стая. Лошадь тоже почувствовала хищников, зафыркала и задрожала всем телом. «Сынок, сиди и не шевелись!» — с трудом сдерживая испуг, проговорил мужчина. «Будем молиться Господу и Пресвятой Богородице. Они уберегут от беды». Коля знал наизусть множество молитв. Он тут же громко стал их читать. Так путники добрались до родного села. Собаки бежали за санями всю дорогу, но ни один зверь даже не попытался к ним приблизиться. О том, что на самом деле это были волки, и их с отцом подстерегала большая опасность, Коля узнал только дома. «Сохранил Господь», — крестясь сказал тогда отец. Спустя много лет Николай стал монахом. В постриге его нарекли именем Савва. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где за глубокую молитвенную жизнь его вскоре стали уважительно называть старцем. Старец Савва Остапенко твердо верил в силу искренней молитвы и всегда говорил: «Если будем способны на молитву, постоянно памятуя о Боге, то нам не страшны будут никакие враги».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Читая святых отцов, порой удивляет и вдохновляет то, что они на пути к своей святости пережили те же сомнения, те же смущения и колебания, что и почти каждый человек испытывает перед крещением. И только благодатью крещения, упованием на Бога, преодолеваются эти нестроения. Хочу с вами поделиться тем, как описал свое душевное состояние до и после крещения священномученик Киприан Карфагенский. «Как возможно, — говорил я, — чтобы человек так скоро и вполне оставил то, с чем он родился, и что от долговременной привычки стало его второй природой. Так думал я про себя, потому что тогда сам был пленен заблуждениями прежней жизни, от которых не видел возможности освободиться. Был предан порокам и, отчаявшись, считал свою гибель естественной и необходимой. Но после того, как я омылся в бане возрождения от нечистого, прошедшего и в очищенную душу излился новый чистый свет, после того, как я воспринял

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. 20-е годы 20 века. Париж. В эти годы отец написал «Золотой узор», небольшие рассказы и «Сергия Радонежского». Его тянуло писать о России, о русской святости. А в 1927 году он смог поехать на Афон в знаменитый монастырь и писал оттуда письма маме. Эти письма-дневники послужили ему черновиком для книги «Афон». Произведения отца много переводили, рецензии были замечательными. Ну а русские тиражи эмигрантских писателей были крошечными. Конечно, мы были ни к чему не приспособлены, и это вечная нехватка денег. Папа поехал на Афон, не имея обратного билета, и прислал маме телеграмму, что положение его ужасно. Мама пошла в «Последние новости», где должны были вскоре печататься отрывки из будущей книги «Афон», но аванса ей не дали. Выручил кто-то из друзей. Всем было трудно, особенно писателям. Придумывали разные вечера, балы, и весь доход потом делили среди писателей. Московское землячество иногда помогало, а богатые русские, у которых были хорошие большие квартиры, устраивали частные вечера. Иногда снимали зал. Я помню, был папин вечер в отеле «Мажестик». Вскоре писателям стали помогать Югославия и Чехия. Югославский король Александр, который учился в России, очень любил русскую культуру и помогал многим писателям – Бунину, Ремезову, Мережковскому, Куприну, моему отцу и другим. И это помогало как-то сводить концы с концами. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Одна из лучших картин художника Владимира Маковского называется «Ночлежный дом». На полотне изображены обездоленные люди, которые столпились у входа в московское богоугодное заведение. Это место – не выдумка живописца. Ночлежный дом, написанный на холсте, существовал на самом деле и давал приют тысячам обездоленных. Построили и содержали его братья Михаил и Николай Ляпины. Гилеровский в своей книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела». В Первопрестольной братьев называли неразлучниками. Людям они запомнились как добрые богачи. Родом Михаил и Николай были из Воронежа. Выросли они в зажиточной купеческой семье. Жизнь в провинции казалась братьям скучной, и в середине XIX века они отправились в Москву искать счастье. Престижного положения и успехов в коммерции добились быстро. Их суконно-шерстяной бизнес процветал. Заработав капитал, Ляпины стали активно помогать нуждающимся. В 1865 году Михаил и Николай построили на Большой Дмитровке бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи, ваяния и зодчества. Благотворительное заведение получило в городе название «Ляпинка». Студенты жили там не только во время учебы. Некоторые оставались на месяц-другой и после получения диплома. Их не выселяли, пока они не находили работу. А кое-кто задерживался в общежитии на долгих 10-15 лет. Братья об этом знали, но никого не выгоняли, понимая, что их «Ляпинка» спасает людей от нужды и гибели. Одновременно с общежитием Михаил и Николай открыли 4 корпуса бесплатных квартир для бедных и неимущих многодетных вдов и курсисток. Эти дома вмещали 208 семей. Здесь жили женщины, которые воспитывали не меньше 3 детей. О детях, как о подрастающем поколении москвичей, Ляпины позаботились особо, открыли для них школу. А для девочек еще и мастерские, портновские и белошвейные. При бесплатных домах братья построили церковь в честь иконы всех скорбящих радость и пожертвовали ей серебряные ризы на иконы Николая Чудотворца и Архангела Гавриила. Этот храм на Большой Серпуховской улице осветили 2 февраля 1885 года. Посещали его не только презреваемые Ляпинами женщины с детьми, но и жители всех окрестных улиц. Бесплатный ночлежный дом братьев располагался в районе Хитрого рынка, одном из самых криминальных районов Москвы. Больше 1000 нищих приходили в приют каждый вечер и получали здесь еду и место для отдыха. Лев Толстой, посетивший однажды это заведение, писал: «Ночлежный дом огромный. Он состоит из 4 отделений. В верхних этажах мужские, а в нижних – женские. Сначала я вошел в женские. Большая комната вся занята койками. Женщины странные, оборванные, старые и молодые входили и занимали места. Некоторые крестились и поминали того, кто устроил этот приют». Кстати, бездомные поминали братьев добрым словом не только за спасение от холода и голода, но и за избавление от страшных болезней, например, сыпного тифа. При ночлежке работала амбулатория, одна из первых в Москве, где бродяг осматривали и делали прививки. А Лев Толстой после того памятного посещения ночлежного дома долго не мог прийти в себя от увиденного и говорил, что будет чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у него будет лишняя пища, а у кого-то ее не будет совсем, пока у него будет 2 одежды, а у кого-то ни одной. Став москвичами, Михаил и Николай Ляпины не теряли связи со своим родным городом. В Воронеж регулярно шли крупные суммы для раздачи бедным. Самые значительные пожертвования перечислялись перед большими праздниками – Рождеством и Пасхой. Дом, в котором выросли братья и который достался им в наследство от родителей, Ляпины подарили Воронежу с условием, что в нем откроют какое-нибудь полезное заведение. Городская дума разместила в нем государственный ломбард, справедливо рассудив, что он избавит бедняков от грабежа частных ростовщиков. Сегодня это здание, старинное, красивое, украшает Воронеж и напоминает горожанам о щедрых земляках, добрым делам которых не было счета.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Все раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
2: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из города Иваново 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима, но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно из-за побочного действия препарата Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще 2 его братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу, где учится подросток. Отец Володи в его жизни не участвует. Поддерживает семью фонд «Провидение». Вот уже 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения по всей России. Организация открыла сбор на операцию для Володи. Сделать благотворительный взнос можно на ее сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее поведав ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе, смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Радио «Вера». Константин Бальмонт. «Без русла». Читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи архиепископа Омского Сильвестра Альшевского на открытии амбулатории для туберкулезных больных. 1918 год. Полтава. Сам Христос Спаситель, врачуя немощи человеческие, часто даже при своей божественной благодатной силе употреблял вещество, помазывал, например, брением очи слепого, повелевал омываться в купели и тому подобное. Таким образом, несомненно, употребление лекарственных веществ благословлено Богом, равно как и труды целителей. Но, исцеляя болящих, Спаситель неизменно говорил: «Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Немощи в человеке не от несовершенства природы, а от расстройства ее нравственного и физического. И потому полное исцеление недугов телесных возможно лишь с восстановлением нравственного существа человека при помощи Божией».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Жизни сладостные тайны обнимают все творенье. Этот мир стихотворенье об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Маленький Коля нашалил. Играя с маминой коробкой для рукоделия, он рассыпал по полу мелкие перламутровые пуговки. Некоторые из них ему удалось собрать, но несколько штук закатилось между деревянных половиц, и достать их оттуда мальчик не смог, как ни старался. Эти пуговки отец купил маме в городе. Она берегла их для нового платья, которое шила себе к Пасхе. Узнав о Колиной шалости, мама очень огорчилась. Коля же в душе возмущался. «Подумаешь, пуговки!» – размышлял мальчик. «Не золотые же они в самом деле. Отец поедет в город, еще привезет». Но где-то в глубине его маленького детского сердечка трепетало чувство вины за то, что он сделал. Так прошел день. Вечером Коля украдкой заглянул на кухню. Там, стоя на коленях, мама молилась перед иконой Богородицы. «Царица небесная, я могла бы наказать его, но исправить не могу», — со слезами в голосе говорила она. И Коле вдруг стало так жалко свою любимую мамочку, что он не выдержал. Подбежал к ней, обнял и проговорил. «Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я ненарочно рассыпал твои пуговки». Лицо женщины мгновенно изменилось. Оно засветилось радостью и любовью. «Что ты, сынок? Да разве мне пуговиц жалко?» — сказала она, целуя Колю в макушку. «Я о тебе печалилась. О том, что ты не раскаиваешься в шалости, этим отягощаешь свою душу». Коле и правда было тяжело на душе весь этот день. Но теперь он чувствовал необычайную легкость от того, что признал свою вину. Прошли годы. Коля вырос и в 1946 году в нелегкое для церкви советское время принял монашеский постриг с именем Савва. Он стал жить в Псково-Печерском монастыре, куда, узнав о его кротости и доброте, к нему за мудрым советом съезжались люди со всех концов страны. «Самое страшное – это не иметь нужды в покаянии», – говорил им старец Савва Остапенко. «Господь милосерден и любвеобилен. Он готов простить нам все и терпеливо ждет нашего раскаяния. И только когда человек сознается в своих, хоть и малых, грехах, Господь наполнит его сердце миром, радостью и любовью».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Максим Горожанкин.
1: Осуждение – тяжкий грех. Избавиться от него невозможно без Божьей помощи. И все же надо с чего-то начать. Хочу поделиться с вами добрым советом архимандрита Иоанна Крестьянкина. А ты попробуй, поживи внимательно хоть один день, понаблюдай за собой. Кто ты-то есть по отношению к людям? Сначала узнай себя, потом попробуй хоть день прожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно. А узнав, научишься снисходить к немощам человеческим и не будешь никого осуждать.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». В мою жизнь вошло еще одно благо. Мальчик, его звали Артур, который жил по соседству, безуспешно пытался завязать с нами дружбу. Незадолго до конца последнего семестра я получил записку, что Артур поправляется после тяжелой болезни, лежит в постели и просит меня зайти. Не помню, почему я принял приглашение, но я к нему пошел. Артур сидел в постели. Под рукой у него лежала книга «Мифы Норвегии». «Ты это любишь?» — спросил я. «Ты это любишь?» — спросил он. В следующий миг книга уже была у нас в руках. Мы тесно сблизили головы, тыча пальцами, цитируя, обсуждая, переходя на крик в потоке вопросов и ответов, обнаруживая, что мы не только любим одну и ту же книгу, но и те же страницы в ней по одной и той же причине. Тысячи людей вновь и вновь встречают первого в жизни друга, но это остается чудом, столь же великим, как и первая любовь, а может и большим. Я и представления не имел, что у меня может появиться друг, и не пытался обрести его. Нет в жизни ничего столь изумительного, как открытие, что существует человек во многом похожий на тебя.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Купец Николай Чукмалдин всю свою жизнь усиленно трудился, зарабатывая капитал. Богатство было нужно ему для того, чтобы совершать добрые дела. И он делал их легко, не жалея времени и средств для того, чтобы приносить пользу людям, руководствуясь правилом «жизненно и прочно одно добро». Судьба Николая Мартемьяновича была удивительной. Мальчик из деревни Кулаково Тюменского уезда, трудившийся с 6 лет и не получивший образования, сумел заработать миллионное состояние. Чукмалдин торговал шерстью, владел валяльной фабрикой, открыл новую для Тюмени отрасль «частное дело», был поставщиком товаров для русской армии. Его взгляд на торговлю считался необычным для того времени. Многие полагали, что коммерция и нравственность – две вещи несовместные. Чукмалдин упорно доказывал, что это не так. Он находил пути честной торговли. Николай Мартемьянович говорил, что ответственность, бескорыстие, честность и доверие – единственные ценности, на которых должна стоять культура предпринимательства. С такой позиции Чукмалдина не могли сбить никакие неудачи. Он несколько раз стоял на пороге разорения, но находил в себе силы подняться и идти дальше. И дошел до самой Москвы, куда переехал из Тюмени и где тоже преуспел в делах. Но о городе, который дал ему путевку в жизнь, Чукмалдин никогда не забывал. Он, всегда жалевший о том, что ему не пришлось учиться, постоянно занимался самообразованием и мечтал превратить Тюмень в настоящий культурный центр. Собрал библиотеку древних рукописных и старопечатных книг, прекрасную личную библиотеку и подарил их Тюмени. Свою редкую коллекцию старинных икон пожертвовал храмам. А специально для Белогорского монастыря заказал в Москве иконы и выделил 1000 рублей на издание книг об этой обители. Чукмалдин помогал тюменской прессе, артистам, художникам и писателям. Основал городской музей, передал ему коллекцию местной флоры и фауны и различные редкости, которые привозил из своих путешествий по странам Запада и Востока. Борясь с пьянством, Николай Мартемьянович постоянно вносил крупные суммы в кассу Тюменского общества трезвости. Благотворитель не жалел денег на строительство новых школ, основал ковровую фабрику-школу, помогал богоугодным заведениям, поддерживал множество учащихся из бедных семей. Тюменское реальное училище 30 лет получало от Николая Мартемьяновича финансовую помощь. Но он не ограничивался одним перечислением денег, а покупал мебель, одежду, оборудование тем учреждениям, которые опекал. Чукмалдин с большой нежностью относился к родной деревне. Кулаково процветало благодаря своему земляку. Крестьяне получали от него средства для уплаты податей, зерно для посева, хлеб. В деревне работала бесплатная аптека, на полях использовалась новейшая техника. В Кулаково был создан даже сельский банк, который выдавал суды местным ремесленникам. Николай Мартемьянович построил в деревне каменную школу и содержал ее до конца своей жизни, выплачивая жалование педагогам и снабжая детей формой и зимней одеждой. Ученики бесплатно питались в школьной столовой, после уроков работали в мастерских по обработке дерева, а в свободное время читали книги, которые Чукмалдин выписывал для местной библиотеки. Последнее, что он сделал для своей деревни, построил 5-главый Свято-Никольский храм и завещал ему 17 тысяч рублей. Эта церковь стала венцом добрых дел Николая Мартемьяновича. Благотворителя хоронили в тот день, когда храм осветили, 9 мая 1901 года. Чукмалдин был очень скромным человеком, не любил, когда вокруг его имени поднимали шум. «Сделал доброе дело и забудь», — говорил Николай Мартемьянович. В ответ он получал от современников такие отзывы. Чукмалдин торговал и наживал деньги, словно не для себя. Он отдавал великий долг земле, которая его обогащала. Такие дельцы в русской жизни встречаются, и влияние их на все окружающее самое благотворное. Thank you.
0: милосердие.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение почти всего первого тысячелетия по Рождестве Христовом православная церковь боролась с различными религиозными или богословскими заблуждениями, ересями. Важнейшие элементы вероучения получили словесную формулировку. Особую роль в этом процессе сыграл святой Иоанн Дамаскин, живший на рубеже 7-8 веков. Святой Иоанн создал фундаментальный труд – точное изложение православной веры. В этой книге Дамаскин описал все аспекты церковного вероучения. Можно сказать, что собственные убеждения христианин может сверять с точным изложением православной веры, как с эталоном. Иоанн Дамаскин прославился не только как богослов, но и как церковный поэт. Святой верно полагал, что не все христиане смогут прочесть его книгу. Поэтому Дамаскин написал несколько церковных песнопений, в которых разъяснил основы вероучения. Эти молитвословия получили именование «догматики», что указывает на их догматическое вероучительное содержание. Всего святой Иоанн составил 8 догматиков. Каждый из них поется поочередно в предписанную церковным календарем субботу. Сегодня мы поговорим о догматике первого гласа, то есть особой мелодии распева. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Каждый из догматиков, составленных святым Иоанном Дамаскиным, посвящен разбору того или иного элемента православного вероучения. В догматике первого гласа речь идет преимущественно о подвиге Божией Матери. Святой Иоанн указывает, что Богородица стала пречистым вместилищем для Сына Божьего Иисуса Христа. Она родила Спасителя, заботилась о Нем, следовала за Ним во время Его проповеди. Догматик также описывает служение Божией Матери. Послушаем текст сразу в русском переводе. «Всемирно славную, от людей происшедшую и владыку родившую воспоем Марии Деву, небесную дверь, бесплотных песнь и верных украшения, ибо явилась она небом и храмом божества. Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла царство. Поэтому, держась ее опорой нашей веры, имеем мы защитником от нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, люди Божии, ибо Он победит врагов, как всемогущий». Святой Иоанн призывает православных христиан почитать Деву Марию как Богородицу, молитвенницу за людей перед Господом, надеяться на ее помощь и заступничество.
2: Догматик поется во время одного из наиболее важных моментов вечернего богослужения – вечернего входа. Священник выходит через боковые врата из алтаря с кадилом в руках, а затем с молитвой входит в алтарь через царские центральные врата иконостаса. Вечерний вход символизирует приход в мир Христа Спасителя, принявшего человеческую природу от Богоматери. Послушаем догматик первого гласа в исполнении хора Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Был один трудолюбивый брат в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Услышав от одного старца слова наставления, он вернулся в свою келью, но забыл, что ему только что было сказано. Брат пошел опять спросить старца, а потом вернулся в свою келью и снова все забыл. Как-то встретившись со старцем, он ему признался: «Знаешь, Ава, я ведь опять забыл, что ты мне тогда говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я больше не приходил». На это старец сказал ему: «Пойди, зажги светильник». Монах зажег светильник, и тогда Ава его попросил: «А теперь принеси другие светильники и зажги от этого». Брат сделал так, как просил учитель, и старец спросил: «Терпит ли что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Забывчивый брат ответил: «Нет». «Так и я. Хотя бы вы все приходили ко мне. Это не воспрепятствует благодати Божией», — сказал Ава. «Потому приходи, когда захочешь, не смущаясь своей забывчивости».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Волжский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственно повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
8: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
9: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
8: «Я бы прозрел тахима очи, и по ним и доста».
7: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Флаг и гимн. Красная площадь, синее небо, белые облака. Красная площадь, синее небо, белые облака. Папа, мама, я запомнил. К нам на кухню, где мы сидим и пьем чай, из своей комнаты с радостным видом вбегает наш сын Саша, размахивая маленьким триколором. Вчера в школе был внеклассный урок, посвященный государственной символике. Детям рассказывали о флаге, гербе и гимне России. В конце занятия каждому вручили небольшой флажок и дали задание запомнить расположение полос на флаге и выучить слова гимна. С первым заданием сын успешно справился и теперь переходит ко второму. «А сейчас я буду разучивать слова гимна. Папа, мама, вставайте!» – тормошит нас сын. «Давайте петь вместе!» «Молодец, сынок! Гимн надо петь стоя», – поддерживаю я сына. Саша запускает проигрыватель на планшете, звучат хорошо знакомые слова. «Россия – священная наша держава! Россия – любимая наша страна!» Потихоньку подпеваем мы всей семьей.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 22 августа. День государственного флага России. О значении патриотизма для христианина клирик Московского храма Резоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.
2: Христианин призван все свои поступки отчитывать от Евангелия. В Евангелии Господь все заповеди призвал нас оценивать через заповедь любви. Прежде всего, любовь к Богу, причем чувственная, и сердцем, и душой, и любовь разумная, мыслью, помышлением. И потом уже ближнего, как самого себя. Поэтому точно так же вот мы начинаем с любви к своей церкви, к символам христианским, к кресту Господню, к иконе, как символу Боговоплощения, к иконе святых, как символу того, что простые люди грешные, такие же, как мы с вами, дорогие друзья, могут достигнуть обожения. И уже вслед за этим, когда у тебя на первом месте Господь, его символ, ты можешь точно так же с любовью относиться и не допустить ошибок в отношении символов уже обычных человеческих. И поэтому, когда мы сегодня празднуем День государственного флага, да, вот человеку неверующему, он может вместо креста поместить себе флаг, и для него будет государственный символ важнее символа христианского. Для человека верующего в этом нет проблемы. На первом месте Христос. На втором месте уже Родина. На первом месте крест Господень. На втором месте флаг своей страны. И точно так же, как вот человек берет и строит свою семью, и он начинает любить и заботиться прежде всего о своей жене, о своих детях. Это не значит, что он меньше начинает любить родителей. Это не значит, что он о них позабыл. Пусть они отодвинулись на второе место в его жизни, но он в случае чего всегда рядом. Точно так же и для настоящего патриота, для настоящего христианина нет никакой проблемы в любви ко Господу и в любви к своей родине. Просто ты начинаешь любить Христа, а потом твоя любовь христианская распространяется и на родную державу.
0: Актуальная тема. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
3: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга за вещание радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, Отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя подруга любит путешествовать. В Веневе она побывала благодаря местному краеведу, с которым познакомилась в социальных сетях. Ее рассказ настолько меня вдохновил, что я захотела поделиться с вами. Денис Махель родился в 1977 году в Киреевске, но уже больше 20 лет живет в другом городе Тульской области, в Веневе, на родине жены. За это время он стал исследователем и знатоком этой земли, экскурсоводом и автором путеводителей по городу, председателем клуба краеведов «Веневский уезд» и руководителем местного туристско-информационного центра. Основная профессия Дениса Александровича связана с автоматическими системами и контрольно-измерительными приборами. Он окончил факультет кибернетики Тульского университета, начал работать по специальности. А когда переехал в Венев, заинтересовался историей этого старинного купеческого города. «В детстве я нашел в доме прабабушки пятикопеечную монету 1888 года и уже тогда захотел стать краеведом», — признается наш герой. В 2004-м он создал для музея интернет-сайт под названием «Веневский уезд». На этой площадке, как позже и в одноименном клубе, собрались увлеченные единомышленники, которым не безразлична судьба родного города. Про Венев, чье название упоминается в документах, начиная с XIV века, Денис рассказывает с любовью. «У нас сохранилась самая старая каменная постройка в Тульской области – палаты купца Расторгуева, где сегодня краеведческий музей. Николаевская колокольня, которая считается одной из самых высоких в епархии, ее высота 80 метров. И даже собственная Красная площадь». Махель уверен, что у города большое будущее, поэтому стремится превратить Венев в развитой исторический город, притягательный не только для туристов, но и для местной молодежи. По его инициативе восстанавливают местные храмы и купеческие дома. Красную площадь уже привели в порядок, построили павильон в голландском стиле, воссоздали памятник Александру II, отреставрировали Николаевскую колокольню, перечисляет краевед. «Моя подруга привезла из поездки множество фотографий и целый вечер рассказывала мне о Веневе. Если бы не Денис Махель, я, возможно, никогда бы не узнала об этой жемчужине Тульской земли», — сказала она и добавила. «Как хорошо, что в небольших городах живут люди, которые считают делом своей жизни возрождать и сохранять историю ради будущих поколений». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 22 августа, церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаропулу.
3: Святой апостол Матфей родился в Вифлееме. С раннего детства он воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Когда Матфей услышал проповедь Христа, он уверовал в Него как в Спасителя и стал сопровождать Его в странствиях. Матфей стал одним из 70 первых учеников Христа. Позже, после Вознесения, 11 апостолов должны были избрать того, кто займет место отпавшего Иуды Искариота. Жребий пал на Матфея. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Вместе с апостолами Петром и Андреем обошел многие города Малой Азии. По преданию, Матфей первым побывал в землях Западной Грузии, Македонии. Много раз он подвергался опасностям. Однажды Матфей был схвачен и посажен в темницу. В другой раз враги подсыпали яд в его питье, но чудесным образом апостол оставался жив. Свои дни он закончил в Иудее. Матфей предстал перед Синедрионом, высшим религиозным учреждением и судом Израиля. Апостол Матфей произнес пламенную речь и на примерах из пророчеств доказал, что Христос – истинный Мессия и Спаситель, обещанный Богом Израилю. Ему не поверили и осудили на смерть. Это случилось в 63-м году нашей эры. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем имя апостола. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя — нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы прославляем апостола Матфея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой апостол Матфей, моли Бога о нас».

70-х годах 20 века Денискиными рассказами Виктора Драгунского зачитывались и взрослые, и дети. Писатель достоверно, с большой любовью отобразил мир детства, и читатели всех возрастов узнавали в героях себя и своих сверстников. В 1976 году белорусский кинорежиссер Игорь Добролюбов снял фильм «По секрету всему свету», взяв за основу сценария истории о Дениске. Картина не разочаровала почитателей таланта Виктора Драгунского. Актеры Александр Леньков, Валентина Теличкина, Лия Ахиджакова, Анатолий Кузнецов и их юные коллеги не просто воссоздали на экране приключения всеми любимых героев, но сумели передать добрую атмосферу книги. Композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Танич специально для фильма написали несколько песен. Эти произведения украсили киноленту. Одно из них «На дальней станции сойду» в исполнении Геннадия Белова напоминает о том, как важно оставаться иногда наедине с самим собой. Очень актуальный призыв из прошлого.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите во звании ваши, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее

0: дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле, могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее». Или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей в отношениях с ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избирает немудрое и униженное, чтобы посрамить все земные статусы, ведь люди кичатся ими и лишают себя истинного богообщения. Обращаясь к нам, Бог призывает отказаться от всех земных опор, от всего, чем мы можем хвалиться. И каждому из нас действительно стоит посмотреть на собственную жизнь, собственное мироощущение и задуматься над тем, кем мы видим себя перед Богом. Опираемся ли на что-нибудь земное, кичимся ли достижениями, или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
1: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харцизске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалось лимфедема второй стадии – болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: да хлебные крошки.
1: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. 22 августа Церковь прославляет собор Соловецких святых. В этот день вспоминаются все подвижники Соловецкого монастыря, оплота духовности на русском севере. Это отшельники, подвижники и просветители. В 15 веке монахи Савватий, Герман и Зосима положили начало монашеской традиции в этих местах и основали обитель. Своим примером они привлекли многих последователей. На Соловках приняли монашество и духовно возросли многие иерархи Русской Православной Церкви. Жизнь братьев не была легкой. В суровых условиях выживать было непросто. Но Соловкам удалось стать образцом хозяйственного освоения Севера. А самое главное, здесь ни на минуту не прекращалась молитва о Руси, не прерывалась традиция духовного возрастания. Говоря о соловецких подвижниках, нельзя не вспомнить тех, кто в 20 веке оказался на Соловецких островах не по своей воле и принял тут мученическую кончину. Спустя века здесь был создан один из самых страшных лагерей смерти. В день собора Соловецких святых Церковь призывает и их молитвы вместе с молитвами иноков Великой Русской обители. Мы просим: «Святые отцы в обители Соловецкой просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: «Живешь по домострою» — так иногда говорят, желая упрекнуть собеседника в том, что его представления о жизни устарели. Действительно, книга «Домострой», сборник правил, касающихся самых разных сфер жизни человека, увидел свет довольно давно, еще в конце 15 века. Между тем, многие советы, которые содержит этот литературно-исторический памятник, не подвержены влиянию времени и сегодня выглядят так же актуально, как и почти 500 лет назад. Полное название сборника звучит так. «Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене и детям, и слугам и служанкам». По мнению ряда историков Сергея Соловьева, Ивана Некрасова, Александра Орлова, родиной Домостроя следует считать Великий Новгород. Именно там, в конце 15-го столетия, появились первые его редакции, которые, скорее всего, были основаны на еще более ранних сводах разного рода поучений и правил, таких, например, как «Измарагд» и «Златоуст». До нас Домострой дошел в том виде, в котором в середине XVI века его издал протопоп Сильвестр, духовник тогда еще молодого царя Ивана IV. Некоторые ученые допускают и версию, что это вполне мог быть авторский труд священника. Как бы ни было, «Домострой» стал первой книгой, написанной на практические темы, понятным и доступным для широкого круга читателей языком. Неудивительно, что вскоре после выхода в свет книга у многих стала настольной. Сборник регулировал духовно-нравственную и хозяйственно-экономическую жизнь, учил правилам этикета, но самое пристальное внимание в «Домострое» уделялось семейным ценностям. Семья по «Домострою» представляла собой единый организм. Муж работал и обеспечивал пропитание, жена вела хозяйство, дети помогали родителям. «Домострой» четко обозначал роли в семье и взаимоотношения между ее членами. Каждый знал свои обязанности и зону ответственности. Таким образом, сводились к минимуму разногласия и конфликты. На мужа, как на главу семьи, Домострой накладывал ответственность перед Богом за жену и детей. Фундаментом семейной жизни должны были стать любовь и взаимоуважение. «Ни мужу на жену не гневаться, ни жене на мужа. Всегда жить в любови и согласии», гласит 38-я глава сборника. Женщину Домострой называл «государыней дома» и делегировал ей домашние заботы, например, пополнение семейных запасов. Впрочем, хозяйственные решения рекомендовалось принимать совместно. Утром, встав по колокольному звону и после молитвы, мужу с женой советоваться о домашнем хозяйстве. Детей родителям тоже надлежало воспитывать сообща. Матери следить, чтобы чада были всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому. Отцу учить сыновей ремеслу, растить помощников. Словом, «Домострой» предлагал рецепт вполне гармоничных и здоровых семейных отношений, которые с веками, пожалуй, ничуть не утратил своей актуальности. Исследователь Иван Забелин считал «Домострой» не только памятником неоценимого исторического значения, но и цветом вечных нравственных и хозяйственных уставов быта русского человека. Помимо ценных наставлений, книга раскрывает перед читателями картину социального устройства средневековой Руси, ее повседневную и духовную жизнь.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо, собственно, повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: «Я бы прозрел стахима очи, и по ним идосто».
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением, а потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины. Они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда за ночь утихли все движения ветров в глубоких ущельях, с утренними лучами солнца наступает время великой тишины в природе. Горы наслаждаются особым покоем. Кажется, сама вечность вступила в свои права, и ничто суетное и приходящее уже никогда не нарушит установившегося безмолвия. Таков и плод постоянной сокровенной молитвы боголюбивого христианина. Под незаметным воздействием благодати исчезают помыслы и мечтания, из глубин духа исходит светлая тишина, заполняющая все внутреннее пространство сердца. Святые отцы называют этот дар священной Ефихией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномыский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Диакон Николай Антонов.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Екатерина Мельник.
2: Есть один замечательный человек, его зовут Паша. Он сделал бесплатный ремонт двум ветеранам. Трудился он целый год и смог сделать прекрасный ремонт супружеской паре, которой вместе уже больше 50 лет. Паша не владеет строительной фирмой и все делал сам. Весь день он работал на своей основной работе, а вечером шел к пенсионерам. У Паши нет семьи, поэтому он мог посвящать все свое свободное время ремонту. Он нигде про это не рассказывает и не считает этот поступок чем-то героическим. Но когда я узнал, что Паша сделал, то мне захотелось про него рассказать. Паша, ты настоящий пример для всех.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 22 августа, церковь вспоминает святого апостола Матфея. Собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополо. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. Византийской империей правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В заточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх, но собравшийся народ возмутился и счел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так горожанка Мария могла скрыться от преследования, но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Мы вспоминаем константинопольских мучеников, прославляем их подвиг, смелость и силу веры. Святые Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и все мученики, вместе с ними пострадавшие. Молите Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1911 году, проводя лето в родовом имении Ивановка в Тамбовской губернии, композитор и пианист Сергей Рахманинов приступил к сочинению цикла этюдов. Первоначально музыкальным этюдом называлась пьеса-упражнение на тот или иной вид исполнительской техники. При этом художественная ценность такой пьесы была невелика. Однако Рахманинов уже в названии сборника провозгласил, что его этюды таят в себе некие зрелищные образы. Так новый цикл получил название «Этюды картины». Какие же изображения хотел передать композитор в звуках? Сергей Васильевич дал возможность слушателям самим судить об этом и не оставил подсказок. Однако спустя почти 20 лет после издания первого тома цикла итальянский композитор Отторино Респиги решил переложить некоторые из этюдов картин для оркестра. Во время работы Респиги удалось выведать у Рахманинова, что именно он хотел изобразить в том или ином сочинении. Так у отдельных пьес появились негласные названия, например, «Море и чайки» или «Красная шапочка». Этюд номер 2, до мажор, не получил наименования, однако его музыка будто соткана из перезвона колоколов. В творчестве Рахманинова изображение колокольного звона встречается чрезвычайно часто, и домажорный этюд «Картина» — яркий тому пример. Наигрыш одновременно и грустный, и радостный, словно в нем сконцентрированы все краски человеческого бытия. Этюд «Картина» домажор Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите бы звание ваше, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира, она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога очень важная. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле. Могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом.

0: поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей в отношениях с ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избирает немудрое и униженное, чтобы посрамить все земные статусы, ведь люди кичатся ими и лишают себя истинного богообщения. Обращаясь к нам, Бог призывает отказаться от всех земных опор, от всего, чем мы можем хвалиться. И каждому из нас действительно стоит посмотреть на собственную жизнь, собственное мироощущение и задуматься над тем, кем мы видим себя перед Богом. Опираемся ли на что-нибудь земное, кичимся ли достижениями, или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Герман Бондин, теолог, руководитель молодежного движения при храме.
0: Частное мнение.
2: Слова Христа о том, что войти в Царствие Небесное смогут лишь те люди, которые обратятся и будут как дети, долгое время казались мне совершенно понятными. Дети жизнерадостные, чистые, открытые. Конечно, дети — это почти ангелы. А потом я стал отцом, и у меня появились вопросы к первым стихам 18 главы Евангелия от Матфея, где евангелист описывает, как Иисус, призвав дитя, поставил его посреди апостолов и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И вот я размышлял, в какой момент моя дочь ближе всего к Царствию Небесному? Когда пытается откусить мой палец? Когда бьет мальчика в песочнице его же лопаткой? Если я сейчас уподоблюсь ей, это верный способ попасть в Царствие Небесное? Где же смирение девочки в те минуты, когда она отказывается есть клубнику, которую мы купили ей за баснословные деньги? Где послушание в ответ на наши просьбы не вбегать в лужу в белом платье? Не пренебрегает ли она пятой заповедью о почитании родителей, а не желание стоять на службе дольше 15 минут? Но это совсем никуда не годится. Я начал пристально наблюдать за поведением этого маленького человека и обнаружил в ней качество, которому позавидовал бы любой монах. Нет, это была не способность проводить почти всю ночь без сна. Речь идет об отсутствии тревоги и суетного ума, отсутствии переживаний о политике, рассуждений о том, как живут люди за соседней дверью, кристально чистом проживании дня и текущего момента, без лицемерия и попытки.

0: попытки кому-то угодить. Иными словами, о простосердечности. Человеку свойственно с годами брать на себя слишком много контроля и власти, не оставляя места для действия Бога. Выходит, что мой путь к Царствию Небесному пролегает через уподобление своей дочке, но не во всех ее шалостях и реакциях подвижной, формирующейся нервной системы, а в ее открытости и простоте. Быть может, Господь ждет от меня не идеального поведения на службе? Он знает, что на литургии мои мысли могут быть далеки от молитвы, и в иной момент хочется стукнуть ближнего игрушечной лопаткой. Но также ему известно и то, что во мне еще остается место для чистой детской веры. Потому Бог предлагает для спасения иной путь – возложить на него свои земные заботы и следовать за ним. Думаю, что дети в первые годы земной жизни живут именно так. Просто со временем память о легком бремени Христа стирается, и приходится начинать все сначала – учиться простоте сердца.
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Поговорим о значении духовника для семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Успения Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Преподобная мученица Маргарита, в миру Мария Гонорополу, родилась в 1865 году в Херсонской губернии. Она происходила из древнего священнического рода, жившего в Греции. Ее предки переехали в Россию в XVIII веке. Собственной семьи Мария не создала, и многие годы стремилась всецело предать свою жизнь Богу. Иноческий постриг с именем Маргарита приняла в женской монашеской общине в честь иконы Божией Матери «Отрады и утешения», которая располагалась в Серпуховском уезде Московской губернии. А в 1917 году монахиню назначили настоятельницей женского Мензелинского монастыря во имя святого пророка Илии. Обитель находилась на территории Уфимской губернии и была одной из крупнейших в епархии. Служение матушки Маргариты началось в непростое время. В апреле 1917 года революционная волна докатилась до Ильинского монастыря. В период гражданской войны территория Уфимской губернии несколько раз переходила от одной власти к другой. По рассказу бывшей насельницы Ильинского монастыря, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти вместе с белыми и не оставаться при власти большевиков. Она уже была на пристани, когда ей явился святитель Николай Чудотворец и произнес: «Зачем ты бежишь от своего венца?» Игуменья поняла, что речь идет о мученическом венце, и вернулась в монастырь. В ночь на 21 августа большевики ворвались в город Мензелинск. Начались массовые расстрелы. В той кровавой расправе погибла и игуменья Маргарита. По одной из версий, матушка попыталась удержать красноармейцев от осквернения храма. По другой, большевики обвинили ее в укрывательстве белых офицеров. Игуменью расстреляли 22 августа во дворе обители. «Слава тебе, Боже!» – успела произнести она перед смертью. Мученицу похоронили возле алтаря Вознесенского храма, у которого она была казнена. В 2000 году игуменью Маргариту Гонорополу причислили к лику святых. Сохранились воспоминания о ней. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела, как свеча пред Богом. Она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Прославляя преподобную мученицу Маргариту Гонорополу, мы обращаемся к ней с молитвой. «Святая праведная Маргарита, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Городок Струнино на Владимирщине совсем небольшой. Вести облетает его быстро. Зимой 2009 года пожилые струнинцы обсуждали необычную новость. В маленьком продуктовом магазинчике в микрорайоне Дубки каждый день бесплатно раздают хлеб. Некоторые сомневались, с чего бы такая щедрость. Но другие утверждали, что это сущая правда. Они сами уже успели получить там батон и половинку ржаного кирпичика. Взять буханку может любой, если у него есть в этом нужда. Никому не отказывают. И нуждающиеся старики со всего города потянулись в ничем на первый взгляд непримечательный магазин на окраине. Там их радушно встречал Мамут Максимович Шевершан, хозяин торговой точки. Это была его идея – бесплатно раздавать хлеб пенсионерам и малообеспеченным людям. Мамут Максимович родился в Советской Армении. Но жизнь его всегда была связана с Россией. Учился и служил в Калининграде. Работал инженером-механиком в Пензе, Оренбурге, Кургане. После распада СССР стал гражданином Российской Федерации. Долгое время жил в Москве. А потом уехал из шумной столицы и осел в тихом провинциальном Струнино. Помогать людям Мамуда учили с детства. Отец часто повторял: «Утром просыпаешься – знай, кому-то ты сегодня обязательно должен сделать доброе дело. Пусть маленькое, даже крохотное, но чтобы оно принесло пользу хотя бы одному человеку. Не сделал – значит, впустую прожил день». Когда Шевершан открыл в Струнино свой магазин, он не сразу смог нанять продавца и поначалу сам стоял за прилавком. Сердце у него ныло от жалости. Когда приходили пожилые люди и долго пересчитывали мелочь у кассы. Именно тогда Мамут Максимович повесил на дверях магазина объявление. Все пенсионеры могут получить талоны на бесплатный хлеб. А потом стал выдавать такие талоны и многодетным, и инвалидам. Впрочем, документов Шевершан ни у кого не спрашивал и справок о доходах не требовал. Рассуждал просто. Раз человек просит, значит, нужно дать. И вручал свежий хлеб в протянутые руки. Мамут Максимович никогда не афишировал, что это его собственная инициатива. Поэтому некоторые всерьез считали, что хлеб выдают по распоряжению властей. Шевершана это ничуть не огорчало. «Пусть себе думают, что хотят. Главное, чтоб с хлебом были», – улыбался он. И вспоминал еще один завет своего отца. «Добрые дела нужно делать молча, не заботясь о собственной славе». В месяц Мамут Максимович бесплатно раздавал около 2000 батонов белого хлеба и 1000 буханок ржаного. А по праздникам еще и сушки, печенье, пряники. Однажды жена Шевершана стала свидетельницей пронзительной сцены. – Получив свой хлеб, какой-то старик хотел поцеловать ее мужу руку. «Что ты, отец?» – воскликнул Мамут Максимович. После этого случая супруга попросила увеличить ежемесячную раздачу еще хотя бы на 300 буханок. Очень скоро деятельность хлебодара, как стали называть Шевершана в городе, вышла и за пределы его магазина. Каждую неделю он отвозил несколько поддонов с горячим хлебом в местный Спасо-Преображенский храм. Обеспечивал свежей сдобой соседний детский сад. И так 10 лет, до самой своей кончины в 2019 году. «Светлый человек», — говорят про Шевершана люди. Мамут Максимович не раз повторял: «Зла на свете не бывает. Оно появляется лишь тогда, когда из души уходит добро». В его душе добра было много.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Я периодически советуюсь с разными батюшками по вопросам, касающихся моей духовной жизни. Иногда они возникают спонтанно, прямо во время исповеди. Иногда я их вынашиваю, причем достаточно долго, порой надеясь, что решу их сам. Но так или иначе могу сказать, что моя жизнь не обходится без наставлений духовных отцов. И однажды, советуясь с батюшкой по одной духовной проблеме, я сумел решить совершенно другую, но с применением того способа, который мне подсказал священник. Я сам человек достаточно эмоциональный, и, к сожалению, эта эмоциональность далеко не всегда приносила добрые плоды. Подрезал на дороге какой-то водитель, неаккуратно задели плечом в метро или в разговоре человек начал сильно раздражать, то в таком случае я уже не мог сдержать себя. Нет, конечно, я ни в коем случае не лез с незнакомыми людьми в перепалку. Чаще всего это происходило с теми, кого знаешь давно. Но сам факт того, что я мог кого-то обозвать бранным словом, меня стал периодически удручать. Даже обсуждая кого-то, я не мог обойтись без излишнего осуждения. И тут пригодился замечательный совет от батюшки. Я решил, что всякий раз, когда кого-то назову бранным словом, причем не обязательно грубым, то я кладу 10 земных поклонов перед сном. За каждое такое слово. В первый вечер их было 50, во второй 40, еще через день 30, а потом и вовсе 10. В миру, говоря о таком способе исправления, приводят уже ставшей народной расхожую фразу: «Если не доходит через голову, то дойдет через ноги». Но моему сердцу ближе наставление преподобного Амбросия Оптинского. «Сегодня согрешу, а завтра покаюсь». Но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра. Как часто в детстве и в подростковом возрасте мне говорили похожие слова, но я их не понимал. Точнее, не хотел понимать. А сегодня, спустя определенное количество совершенных земных поклонов, я по Божьей милости стараюсь каждый раз одергивать себя, прежде чем назвать кого-то определенным словом. С одной стороны, потому что в конце дня тяжело класть земные поклоны, а с другой, я чувствую, как легче становится на душе, когда не оскверняешь ее осуждениями.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственного повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: «Ябье прозреста хима очи, и по нем и доста».
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но а другой возможности им бы не предоставилось.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Расстояние, версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. В данных строчках Марины Цветаевой заметную роль играют приставки. Давайте сегодня поговорим об этой морфеме. Приставка или префикс – часть слова, которая добавляется перед корнем. Она образует новые слова или дополняет существующее значение. Появились данные морфемы около 5000 лет назад, в эпоху индоевропейского языка, который является прародителем славянских, балтийских, германских и других языков. В древнерусской письменности префиксы встречаются уже в ранних источниках. Например, древнейшей дошедшей до нас рукописи XI века «Новгородская псалтирь» или в летописи «Повесть временных лет», созданной около XII века. Как же появились эти морфемы? Отгадка в названии. Они приставились к корню. До того большинство префиксов были предлогами, то есть писались отдельно от существительных или местоимений. А впоследствии, при образовании новых слов, предлоги примкнули к основе. На столе – настольный, после слова – послесловие. Это явление добавило новые возможности. Изначально предлоги не могли употребляться с глаголами, а становясь приставками, вполне органично с ними соединялись. Истолочь, подрубить, сотворить. Ряд морфем пришел из церковнославянского языка. Например, «пре», «чрез», «воз» и варианты «вз», «вс». «Воздвигнуть», «встроить», «премудрый». Много приставок являются заимствованными. В большинстве случаев из греческого и латинского языков. К ним относятся «анти», «архи», «гипер», «де», «контр», «ультра» и другие. В нашем языке более 70 префиксов. Одни из них устаревают, другие продолжают продуктивно работать, создавая новые слова и смыслы. Это их качество ярко проявляется в поэзии, например, у футуриста Маяковского, который сочленяет приставки с корнями и получает интересные формы. «Отуфлить» от слова «туфля» или «разотзовись» на стих. С вами непринужденно беседовала Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится читать истории о том, как люди помогают родным, близким, а иногда и вовсе незнакомым. Их отзывчивость творит настоящие чудеса. В одном журнале я нашла статью про жителей города Солдотна на Аляске. Объединившись, они помогли нескольким сотням людей, которые временно остались без крова. В 2014 году в Солдотне разбушевался лесной пожар, и местные власти решили эвакуировать часть жителей города из зоны риска в безопасное место. Красный Крест организовал для этого временные приюты и уже готовился принять людей. Но оказалось, что помощь им уже не требуется. А все потому, что жители из безопасных районов города, узнав об эвакуации соседей, сами стали готовиться к их приему. Они всюду разместили объявления, в которых говорилось, что люди готовы бесплатно предоставлять кров всем нуждающимся. Например, хозяйка одной из местных гостиниц «Молли» подготовила свободные номера к приему гостей. За одну ночь она приютила у себя более 100 человек. Все кафе и рестораны города бесплатно раздавали еду людям из бедствующих районов Солдотны. Более того, жители города приносили нуждающимся необходимые вещи и предметы личной гигиены. Каждый человек хотел чем-то помочь. И вместе они смогли сделать большое доброе дело. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 22 августа, церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу.
3: Святой апостол Матфей родился в Вифлееме. С раннего детства он воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Когда Матфей услышал проповедь Христа, он уверовал в Него как в Спасителя и стал сопровождать Его в странствиях. Матфей стал одним из 70 первых учеников Христа. Позже, после Вознесения, 11 апостолов должны были избрать того, кто займет место отпавшего Иуды Искариота. Жребий пал на Матфея. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Вместе с апостолами Петром и Андреем обошел многие города Малой Азии. По преданию, Матфей первым побывал в землях Западной Грузии, Македонии. Много раз он подвергался опасностям. Однажды Матфей был схвачен и посажен в темницу. В другой раз враги подсыпали яд в его питье, но чудесным образом апостол оставался жив. Свои дни он закончил в Иудее. Матфей предстал перед Синедрионом, высшим религиозным учреждением и судом Израиля. Апостол Матфей произнес пламенную речь и на примерах из пророчеств доказал, что Христос – истинный Мессия и Спаситель, обещанный Богом Израилю. Ему не поверили и осудили на смерть. Это случилось в 63 году нашей эры. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем имя апостола. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя – нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы.
4: Мы прославляем апостола Матфея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой апостол Матфей, моли Бога о нас –

1975 году главный режиссер театра имени Моссовета Александр Завадский попросил драматурга Валентина Озерникова написать ко дню рождения столицы добрую пьесу о Москве и москвичах. Озерников в первый момент скептически отнесся к этой идее, считая, что подлинные произведения искусства на заказ не создаются. Однако в тот же вечер, возвращаясь домой на метро, вдруг увидел в пассажирах, едущих рядом по своим делам, героев будущего спектакля. Тут же наметилась канва сценария. Судьбы обычных людей. Веселых и сердитых, открытых и замкнутых, юных и пожилых. Но непременно сердечных переплетаются в незамысловатые истории квартирного обмена. Пьеса «Возможны варианты» была написана очень быстро – и в том же году начала свое триумфальное шествие по театрам России. Географию действия режиссер обозначил топонимами – Черемушки, Мневники, Бульварное кольцо. Но вскоре к нему стали обращаться иногородние режиссеры с просьбами разрешить использовать в спектакле название улиц тех городов, где шли постановки. В персонажах Озерникова себя узнавали не только москвичи. Апогеем успеха пьесы «Возможны варианты» стала постановка художественного фильма по семейным обстоятельствам. Режиссер Алексей Коренев собрал в этой картине яркое созвездие актеров. Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений Стеблов, Евгения Ханаева, Владимир Басов представили зрителям историю о любви, пронизывающей обыденную земную жизнь. О том, как дорого каждому из нас теплое, доброе отношение близких и дальних, родных и случайных знакомых, поется и в песне, написанной специально для фильма. Мелодия Эдуарда Колмановского подхватила легкие слова Михаила Танича, чтобы донести их до каждого сердца. «Опять по тропинкам, следы заметая, шуметь листопадом и тает снегам, разливаясь весной. Я выйду из дома, и кто-то со мною окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения? И как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите бы звание ваши, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира, она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога очень важная. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле. Могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие: «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее». Или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей – в отношениях с Ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет,

0: когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Иногда промелькнет в голове мысль, как бы невзначай, и исчезнет. Мысль, как предложение сделать что-то хорошее, но незначительное. И если не придать значение этой мысли, отпустить, она улетит. А если обратить на нее внимание, то окажется, что эта идея может принести кому-то радость. И ты можешь сделать пусть и малое, но доброе дело. А может, не малое совсем. Может, это первая петелька. Например, вспоминаешь про какого-то человека, независимо ни от чего. Просто вспоминаешь. И кажется, как будто сейчас нужно написать ему или позвонить. Вроде и времени-то на звонок, на переписку нет совсем. Но я уже не в первый раз убеждаюсь, что если именно в этот момент послушать свой внутренний голос, то получается хорошо. Вот на днях как раз вспомнилась мне одна из наших прихожанок. Думаю, раз вспомнилась, надо написать ей. Пишу что-то совсем простое, типа «Привет, как дела?». Если честно, я отнюдь не любитель переписок. Но в этот раз я почему-то, не раздумывая, сразу написала ей сообщение. Мгновенно приходит ответ. «Привет, все хорошо. У меня сегодня день рождения». Надо же как! Тут же пишу в чат нашего храма поздравления. И вот уже одно за другим посыпались пожелания от наших прихожан. По скромности своей она, конечно, не стала бы ставить всех в известность о своем празднике, это ясно. А теперь принимает поздравления от всех. Господь устроил радость. А если бы я, как обычно, не обратила на эту мысль внимания? Ну, правда, вспомнилось и вспомнилось. Что тут особенного? Человек недополучил бы такого большого количества пожеланий, приятных

0: слов, молитв. Конечно, масштаб этого дела невелик, но все же хорошо, что я приняла подсказку, и радостных мгновений стало чуть больше. На следующий день наша именинница написала в чат благодарственные слова и поделилась новостью, что она едет в Серпухов к чудотворному образу Пресвятой Богородицы, неупиваемая чаша. Предложила писать ей имена, кого помянуть. И тут уже полетели просьбы с именами и слова благодарности. Как важно замечать малое и не лениться сделать что-то, кажущееся незначительным. Не пожалеть пары минут своего драгоценного времени на простое СМС. Услышать свой внутренний голос или голос ангела-хранителя. Послушался, сделал маленькое добро. И как петелька, цепляясь за петельку, превращается в красивый и большой шарф, так и поступки сплетаются в большое жизненное полотно. Какое оно будет, очень во многом зависит от нас.
1: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаропуло. 22 августа Церковь прославляет собор Соловецких святых. В этот день вспоминаются все подвижники Соловецкого монастыря, оплота духовности на русском севере. Это отшельники, подвижники и просветители. В 15 веке монахи Савватий, Герман и Зосима положили начало монашеской традиции в этих местах и основали обитель. Своим примером они привлекли многих последователей. На Соловках приняли монашество и духовно возросли многие иерархи Русской Православной Церкви. Жизнь братьев не была легкой. В суровых условиях выживать было непросто. Но Соловкам удалось стать образцом хозяйственного освоения Севера. А самое главное, здесь ни на минуту не прекращалась молитва о Руси, не прерывалась традиция духовного возрастания. Говоря о соловецких подвижниках, нельзя не вспомнить тех, кто в 20 веке оказался на Соловецких островах не по своей воле и принял тут мученическую кончину. Спустя века здесь был создан один из самых страшных лагерей смерти. В день собора Соловецких святых Церковь призывает и их молитвы вместе с молитвами иноков Великой Русской обители. Мы просим: святые отцы в обители Соловецкой просиявшие, молите Бога о нас –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Иногда, после трагичных поворотов судьбы, человеку может показаться, что счастье он уже никогда не увидит. В самом деле, чего ждать после тюрьмы на Соловках, постоянного ожидания расстрела, а потом вечной травли из-за несогласия с властью? Но счастье нужно уметь рассмотреть. Иногда оно совсем рядом, остается всего лишь повернуться к соседнему столу и улыбнуться человеку, который за ним сидит. Дмитрий Лихачев, еще молодой мужчина, был уверен, что жизнь навсегда испорчена. Его арестовали за участие в студенческом кружке и отправили на Соловецкие острова. 5 лет в тюрьме давали о себе знать подорванным здоровьем, а судимость закрыла перед ним многие двери. О карьере можно было и не мечтать. Да что там? После возвращения в Ленинград Дмитрий целых полгода не мог найти работу. Работодатели отказывали ему, увидев отметку в документах. И все же Дмитрию удалось устроиться на самую незаметную должность, которую он только смог отыскать. Его взяли корректором в издательство Академии наук СССР. Теперь каждый день Дмитрия стал похож на другой. Он приходил на работу, садился за самый дальний стол, опускал голову над корректурами и больше не поднимал ее. Привлекать к себе лишнее внимание не стоило. Дома Лихачев работал над научными статьями, которые позже прославят его на всю Россию. Однако в отделе избегал лишнего общения с коллегами. Конечно же, он замечал любопытные взгляды молоденьких сотрудниц, но старался их игнорировать. В те времена доносили за любое неудачно сказанное слово, а второй ссылки Дмитрий не хотел. И все же любовь настигла его, даже при такой строгой цензуре в отношениях. Зина была одна из тех сотрудниц, кто сразу обратил внимание на привлекательного мужчину, который пришел устраиваться корректором. Она была и в числе тех, кто уговаривал начальство принять его в отдел. Мужчину-филолога и сейчас днем с огнем не сыщешь, что уж говорить о 30-х годах 20 века. И девушки в издательстве с радостью ухватились за возможность работать вместе с Дмитрием. Но вот незадача, он ни на кого даже мельком не смотрел. Зина часто рассматривала Дмитрия со своего места. Она робко улыбалась ему, когда он поднимал задумчивый взгляд, устремленный куда-то далеко-далеко. Однако новый сотрудник вел себя так отстраненно, что очень долго между ним и Зиной существовало только подчеркнуто вежливое «здравствуйте». Все изменили, как это ни удивительно, парусиновые ботинки. Шел октябрь, наступили холода, а Дмитрий продолжал ходить на работу в летних белых ботинках. Зина была уверена, что из-за бедности он не может позволить себе купить другую обувь, и сильно переживала за него. Скоро выпал снег. В конце концов, девушка не удержалась и спросила Дмитрия, почему он до сих пор носит такие легкие ботинки. Не надо ли ему чем-нибудь помочь? Дмитрий уже собирался, как обычно, чем-нибудь отговориться, хотя искреннее сочувствие девушки его тронуло. Но стеснительную улыбку Зины он заприметил так давно, что пройти мимо просто не смог. И со всей честностью ответил, что после соловецких сапог с портянками не хочет менять удобную обувь на другую. Это признание было настолько неожиданным для обоих, что они рассмеялись. Больше никакого напряжения в общении друг с другом они никогда не испытывали. Так и начался роман Дмитрия и Зины длиной в 64 года. На их долю, как и на долю почти всех семей в Советском Союзе, выпали суровые испытания. Постоянный страх доносов, голод в блокадном Ленинграде, осуждение власти, тяжелые послевоенные годы, чего только они не повидали. Но Зина и Дмитрий всегда были рядом, служа утешением и поддержкой друг другу. Благодаря теплым словам любящего человека, жизнь сразу казалась проще и легче. Внуки Лихачевых до сих пор поражаются, каким крепким был их брак. Дмитрий Сергеевич никогда не забывал поздравлять жену с Днем Ангела и всегда делал ей подарки, даже маленькие, если не мог купить что-то дорогое. Супруги гуляли по городу, неизменно держась за руки, и от нежности, которая буквально лучилась из их глаз, у прохожих светлело на сердце. До последних дней Лихачевы с особым чувством вспоминали, как началось их близкое знакомство. С улыбки соседу и парусиновых ботинок.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственного повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: «Я бы прозрел тахима очи, и по ним и доста».
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но а другой возможности им бы не предоставилось.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розывакина. Литературные эскизы. Субботний дождь. Всей семьей мы ждали окончания рабочей недели. Наметили речную прогулку на лодке. И вот субботнее утро. А за окнами, вопреки прогнозам синоптиков, унылый дождь. Довольно сильный. Значит, наша прогулка опять не состоится. Помолившись, я беру со стеллажа книжечку с высказываниями святых отцов. Она называется «Духовный цветник». И цитаты оттуда так часто задают тон на весь предстоящий день. Открываю и читаю слова преподобного Анатолия Оптинского. «Господь силен всегда утешить нас, но постоянное утешение нам повредит. Так, если постоянно будет жечь солнце или лить дождь, то все погорит или попреет, а попеременно – хорошо». Надо же! Именно про дождь и солнце. Хотя, конечно, природные явления старец Анатолий взял лишь в качестве примера. Но я понимаю, даже без желанного катания на лодке нас ждет хороший день. Ведь Господь рядом при любой погоде. Да и сама погода, и дождь вот этот, тоже от Бога. Так из-за чего же расстраиваться? Есть множество способов провести выходной. Главное – не перечить воле Божьей, даже внутренне, но стараться по Божьей воле жить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
5: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
2: Эту историю рассказал мне сын моей знакомой Тимофей. Как и многие дети, он всегда хотел иметь собаку. Когда ему исполнилось 10 лет, мама предложила ему поучаствовать в благотворительном проекте, взять на воспитание щенка, который потом станет собакой-поводырем для слепого человека. В Москве есть центр, где обучают собак быть поводырями. Научиться может уже взрослая собака. А пока щенок вырастет, ему надо быть в семье, общаться с людьми, учиться простым командам. Так в семье моей знакомой оказался черный и очень шустрый щенок лабрадора по кличке Джек. Тимофей делился, как растить, воспитывать и учить разным командам щенка, но это было очень непросто. Он не жалел времени и сил, зная, что Джек будет поводырем слепому. Старался не подвести, чтобы щенок вырос послушным компаньоном. Когда пришла пора расставаться с Джеком, всем было очень грустно. Утешала только мысль о том, что будущему владельцу собаки друг гораздо нужнее и важнее. Новым хозяином Джека стал Леонид. Он благодарил мою знакомую и ее сына, рассказывая, как замечательно Джек ему помогает в прогулках по городу, как они подружились и как им хорошо вместе. А позже выяснилось, что Леонид сам занимается благотворительностью, записывает аудиосказки для слабовидящих детей и дарит диски в детские дома, интернаты, библиотеки. Эта история показала мне, как все-таки много в мире людей с добрым и любящим сердцем.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 22 августа, церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. Византийской империей правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В заточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх, но собравшийся народ возмутился и счел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так, горожанка Мария могла скрыться от преследования, но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Мы вспоминаем константинопольских мучеников, прославляем их подвиг, смелость и силу веры. Святые Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и все мученики, вместе с ними пострадавшие. Молите Бога о нас –

0: Истории великих шедевров.
1: Георг Фридрих Гендель – композитор, чье имя прочно связано с торжественной и величественной музыкой барокко. Одно из самых известных его произведений – антем, то есть духовное хоровое произведение, под названием «Садок священник». Садок – это древнее имя, принадлежавшее священнику, который присутствовал при помазании на царство царя Соломона. Антем был написан для особого случая – коронации английского короля Георга II в 1727 году. Со временем сочинение приобрело самостоятельную жизнь и стало одним из самых узнаваемых в творчестве Генделя. В основе произведения лежит библейский рассказ из Третьей книги царств. В нем говорится: «Священник Садок и пророк Нафан помазали Соломона, и народ, радуясь, восклицал: „Да здравствует царь! Да здравствует царь вовеки! Аминь! Аллилуйя!“» Музыка Генделя передает торжество момента, радость народа и величие происходящего. Особенно впечатляет оркестровое вступление. Оно словно накапливает напряжение, готовя слушателя к мощному и ликующему вступлению хора. Фрагмент из антема «Садок священник» Георга Фридриха Генделя прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора Герринта Джонса. Дирижер Геринт Джонс.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: благоверная княгиня Мария Владимирская. Ясыня. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии и верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и они! Проходите, ребята!
1: Алтайка, привет! Рады вас видеть, дядя Миша!
0: Добрый день!
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Привет, Алтайщи!
0: Давайте, ребята, мойте руки и за стол!
1: Спасибо! Передачу по телевизору посмотрели.
0: И о чем?
2: Говорили про древнюю княгиню. Она предок многих наших князей и царей.
1: Прародительница более 100 известных русских родов.
2: Самое удивительное, до сих пор не могут решить, откуда она сама происходит.
1: И с именем ее возникла какая-то путаница.
2: Поэтому ученые с помощью научных методов проводят ДНК-анализ.
1: Представляете?
0: Да, любопытно. Я читал об этом.
2: А сейчас услышите и увидите. Алтай, покажи нам, пожалуйста.
1: Мы у нас дома. Телевизор включен.
2: Сейчас начнется. Добрый день. В эфире новости культуры. В научных кругах не утихают споры вокруг личности княгини Марии Владимирской. Ее происхождение до сих пор остается загадкой. И непонятно, почему в летописях ее именуют то Шварновной, то Ясыней.
1: Сейчас ученого покажут.
2: Вот он в лаборатории.
3: Споры идут уже давно. Одни уверяют, что Мария – дочь чешского воеводы Шварна. Другие говорят, что она из племени ясов, древних осетин. Но проведенный генетический анализ с высокой долей вероятности указывает на осетинское происхождение великой княгини.
2: То есть можно сейчас княгиню именовать Ясыня?
3: Да. Добавление к ее имени Шварновна, скорее всего, ошибка в одной из летописей, которую цитировали отдельные источники.
2: Благодарим ученых за такую важную работу. Надеемся, что в конечном счете они придут к согласию в вопросе о происхождении этой удивительной женщины, почитаемой церковью в лике святых.
1: Дядя Миша, интересно?
0: Очень.
1: Вот и нам тоже.
2: Михаил Гаврилович, расскажите нам, пожалуйста, про эту святую.
1: Да, и как всегда по порядку, с самого детства.
0: Что ж, тогда попросим нашего четвероногого друга отправить нас в возможную реальность. Алтай?
2: Мы возле храма в горах.
0: Вторая половина 12 века. Георгиевский храм в Осетии.
2: К церкви кто-то идет.
1: Нарядные.
0: Это правитель одной из аланских династий с женой и тремя дочерьми. Аланы – это осетины. Еще одно название.
2: Понятно.
1: Возле входа в храм их встречает священник.
4: Рад видеть тебя и твою семью, о правитель. Мир вам.
5: Мы всегда помним, вера, которую в прошлом веке здесь приняла Алания от Византии, наше главное сокровище. Отче, благослови.
2: Доктор, а осетины одновременно с Русью приняли православие?
0: Даже чуть раньше, в 916 году.
2: К храму подъезжает телега.
1: С нее спрыгивает кто-то в дорогой одежде.
2: Подходит сначала к батюшке и берет у него благословение.
1: А теперь кланится правителю. Кто это?
0: Местный купец.
6: Мир тебе и твой.

0: лапочки твои, правитель, так быстро растут, просто красавицы. Глядишь, и замуж скоро.
1: Мало еще.
2: Достает что-то из сумки.
0: Нать-ка, это вам подарки из далекой Руси. Каждой по гребню будете косы расчесывать.
3: Спасибо, спасибо.
4: Девочки с восторгом рассматривают подарки.
5: Та, что постарше, Мария, поворачивается к настоятелю.
2: Она хочет что-то спросить.
6: Отче, а если русские и аланы братья по вере, значит, мы должны и за них молиться? Они же за нас тоже, наверное, молятся.
7: Все так, Мария. Русь – духовная сестра Алании, как и мы, приняла крещение от Царьграда.
6: Я бы хотела поехать на Русь, посмотреть, какие у них храмы.
3: И я тоже хочу вместе с Марией и вместе со всеми.
1: Поедем, обязательно поедем.
4: Семья подходит к ступеням храма.
2: Тут несколько нищих и странников.
4: Мама девочек достает из корзины хлеб, сыр и фрукты.
2: Дочери ей помогают.
8: Давайте, девочки, раздадим тем, кто нуждается.
3: Давай, мамочка.
8: Помните, милостыня не просто еда. Кто дает бедному, дает Богу.
1: Да, девочки, самому Христу.
4: Доктор, а Мария потом, когда выросла, приехала на Русь?
5: Около 1172 года она вышла замуж за русского князя Всеволода.
2: А кем был этот князь?
5: Младший сын Юрия Долгорукова. Правил городцом Остерским. Ныне это город Остер в Черниговской области Украины. Но вот что интересно. В 1176 году Всеволод стал великим князем Владимирским.
4: Как это?
5: После убийства Андрея Боголюбского в 1174 году во Владимире началась смута. 3 года длилась междоусобная война.
2: Между братьями?
5: И племянниками. В итоге, заручившись поддержкой черниговских князей, Всеволод победил. И его семья переехала из Черниговского края во Владимир на Клязьме.
2: И Всеволод с Марией стали править во Владимире?
5: Да. Знаете, как современники прозвали ее мужа за то, что он и она стали родителями 8 сыновей и 4 дочерей?
4: Как?
5: Всеволод – большое гнездо. Ее супруг вошел в историю как один из самых могущественных князей. 4 их сыновей позже удостоились почитания как святые благоверные князья.
2: Как интересно!
5: Первые годы у Марии рождались только дочери, а потом сыновья, а всего...
2: 12! Я посчитала! Дядя Миша, а можем мы посмотреть, как княгиня справляется с их воспитанием?
5: Конечно! Алтай! Мы возле Владимирского княжеского терема. 1193 год.
4: 3 мальчишек бегают с деревянными игрушечными мечами.
2: Рядом с ними взрослый мужчина в кольчуге.
5: Это дядька-наставник. Воин, приставленный княжичем для обучения ратному делу. А мальчишки – сыновья Марии и Всеволода. Константин, Юрий и Ярослав. Константину уже 7.
9: Я старший, поэтому я буду великим князем.
4: Константин, но я сам хочу быть великим князем.
9: Тебе не положено по старшинству.
5: 3-летний Ярослав подбегает к братьям.
3: Я тоже хочу быть князем.
9: Ярослав, надо еще подрасти. Ты пока будешь моим конюхом.
3: Не хочу быть конюхом. Я тоже княжить. У меня тоже меч.
5: В разговор вмешивается наставник.
1: Княжич Константин, ты что? Маленьких обижать нельзя.
9: Мы просто играем.
5: На шум выходит мама детей, Мария и Ясыня.
10: Что за крик, дети? Почему Ярослав плачет? Константин, это правда?
9: Матушка, мы просто играем.
10: Играть можно, обижать нельзя. Подойди-ка сюда.
4: Константин подходит к матери.
10: Скажи мне, Константин, кто ваш отец?
9: Великий князь Владимирский.
10: А кто мать?
9: Ты, матушка.
10: Значит, вы все трое единого отца и единой матери, так?
9: Так.
10: Значит, мы единое

0: тело. Вот если ущипнуть пальчик, всему телу больно. Если, Константин, твоему брату больно, то и тебе, и отцу с матерью будет больно. Если обидишь брата, потеряешь любовь в сердце. А любовь – самый большой дар, что у нас есть. Понимаешь?
1: Понимаю, матушка.
0: А теперь помиритесь и обнимитесь.
2: Княжичи обнимаются.
3: А где ее дочери, княжны?
4: Алтай, покажи. Мы в горнице терема.
3: За пяльцами девушка вышивает.
4: Это дочь Марии, Пелагея, ей 15. А старшей дочери уже замужем.
2: Мария сидит рядом.
4: Подходит князь Всеволод.
5: Мальчики там на мечах упражняются. Константин во всем младшем помогает. А ведь раньше пытался верховодить. Взрослеет. Хорошие детки у нас с тобой растут, Мария. А Пелагея-то какая искусница.
3: С восторгом рассматривает вышивку.
5: Похвально. А у нас новость. Приехал гонец из Киева.
0: Какие вести?
5: Настя, наша старшая дочь, родила девочку.
0: Слава Богу.
6: Я стала тетей.
0: А я бабушкой. Как назвали?
5: Ефросинья.
0: Я сейчас же напишу ответ на письмо.

0: еще интересно, как происходило духовное воспитание детей.
1: Они молились вместе с родителями, ходили в храм, княгиня читала с ними псалтирь, жития святых. А еще Всеволод и Мария приучали своих детей к тому, что созидание церквей – богоугодное дело.
2: Это как?
1: Алтай, покажи. Алтай перенес нас на площадь города Владимира.
2: Тут вырыт котлован.
1: Правильнее сказать, рвы под фундамент.
0: Собираются люди.
2: Подходит все семейство князя.
1: Их встречает и благословляет епископ Иоанн. Они вместе с великим князем Всеволодом закладывают храм Рождества Пресвятой Богородицы и монастырь при нем.
2: Епископ Иоанн читает молитву.
3: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благоволи созидать и дом Твой.
0: Мария с маленьким сыном подходит к епископу.
4: Владыка, позволь, княжич Ярослав тоже хочет положить свой камешек в основание храма.
3: Ну что ж, поддержим благое дело.
5: Я сейчас. Ух, смотрите, вот.
2: Ярослав бросает камешек в ров.
0: Его держит за ручку мама.
5: Я тоже храм строю.
2: Князь Всеволод выглядит довольным.
3: Молодец. Но если младшенький строит дом Божий, значит, и мы не должны отставать.
0: Какая у них дружная семья, дядя Миша.
2: Князь и княгиня с детства детям пример подавали.
1: Да, это часть духовного воспитания будущих правителей Руси. Так они вместе заложили храм, вокруг которого будет построен один из главных монастырей Владимира Суздальской и Московской Руси.
2: А маленький Ярослав тоже свой камушек заложил в его основание.
1: У Ярослава потом будет 10 детей. Одного из них мы все хорошо знаем.
0: Кого?
1: Князя Александра Невского.
0: Значит, святая Мария – бабушка благоверного князя Александра?
1: Да.
2: Доктор, а в передаче, которую мы смотрели, говорилось, что от великой княгини пошло более 100 известных русских родов.
1: Верно.
0: А вы знаете, какие?
1: По линии Александра Невского весь царский дом, включая Ивана Грозного. И даже династия Романовых имеет отношение к княгине Марии.
2: Получается, по ее потомкам историю страны можно изучать?
1: Конечно.
0: А что было дальше?
1: В 1198 году княгиня родила восьмого сына, Иоанна. И все было бы хорошо, но в том же году Мария тяжело заболела. Да, Верочка, и врачи не могли ей помочь.
0: И что Мария?
1: Скрывала свою боль.
2: А муж, князь Всеволод, он был рядом?
1: Он любил жену, заботился, но часто был занят делами княжества и не мог быть всегда рядом с ней.
0: А дети?
1: Когда они приходили к ее постели, Мария старалась улыбаться. Ей нельзя было показывать свою слабость.
0: А когда она оставалась одна?
2: Плакала.
1: Возможно.
0: Бедная.
1: Да, Верочка. И вот в один из таких дней, когда силы почти оставили княгиню, пришел духовник Марии и всей ее семьи, отец Симон. Алтай. Мы в княжеских палатах. 1198 год.
0: Мария лежит на кровати, бледная.
2: А рядом с ней седой человек в черной рясе. Это...
1: Да, ее духовный отец.
0: Беседуют.
6: Отче, силы оставляют меня. Боюсь, не успею всего, что замыслила.
7: Все в руках Божьих, княгиня. Он знает, что тебе нужно.
6: Но дети, сыновья, кто их поддержит? Кто им даст совет в трудную минуту?
7: Господь не оставит их, Мария.
6: Отче, я думала, если Бог даст мне еще сил для жизни во имя Его и моей семьи...
7: Господь милостив.
6: Если даст сил, приступлю к созданию обители. Если Он удостоит меня такой возможности, даст еще время.
7: Бог милостив.
6: Если бы болезнь хоть чуть отступила, я не буду медлить. Выберу землю, заплачу за нее из своего имения. Хочу, чтобы это было мое личное служение Богу.
7: Благословенно намеренье твое, княгиня.
6: Если, конечно, оно ему угодно.
7: Да продлит Господь твои дни, Мария, и да будет на все святая воля Его.
6: Аминь.
0: И что? Она построила монастырь?
1: Да, в 1199 году на берегу реки Лыбеди в городе Владимир Мария заложила Успенский монастырь. И это стало первым случаем в истории Руси, когда княгиня на свои личные средства купила землю и построила обитель.
0: А болезнь? Ей удалось победить?
1: К сожалению, нет. Но Господь продлил годы ее жизни еще на 8 лет.
0: Но она мучилась все это время.
1: Летописцы сравнивали Марию с праведным Иовом, терпеливым в страданиях. А незадолго до кончины она собрала своих сыновей. Мы в княжеских палатах. Начало 1206 года.
0: Мария лежит на кровати.
2: Перед ней пятеро юношей.
1: Ее сыновья. 18-летний Юрий, будущий благоверный князь Георгий Владимирский.
2: Мы его узнали.
0: Вы нам про него рассказывали.
2: А рядом с ним кто?
1: Ярослав. Ему уже 16. За ним Владимир. Ему 14. Святославу 12. И самый младший Иван. Ему 8.
2: А где Константин?
0: Да, старший.
2: Тот, который с игрушечным мечом говорил, что он великий князь, и требовал, чтобы его брат был конюхом.
1: Константину уже 20. Отец посадил его княжить в Новгороде.
0: Жаль, что его нет рядом с мамой.
1: Согласен, Верочка.
0: Дядя Миша, а где еще двое? У Марии же было 8 сыновей.
1: Двое из них, Борис и Глеб, умерли еще в младенчестве. Да, Верочка, это было большое горе для семьи.
2: Мария что-то говорит своим сыновьям.
1: Давайте послушаем.
6: Возлюбленные дети мои, подойдите ближе.
2: Юрий наклонился.
8: Мы здесь, матушка.
6: Вы видите меня болящую. Мне важно сказать вам.
8: Матушка, мы слушаем.
6: Имейте между собой любовь, поскольку вы все единого отца и единой матери. И да будет Бог вас.
9: Будем любить, матушка.
6: Перед епископами и священниками склоняйте главу. Больным помогайте, голодных кормите. Заботьтесь, кому из вас достанется больше молитв за народ, а не о том, кому больше земель. Землю можно отнять, веру никогда.
8: Матушка, мы так и будем поступать.
10: Исполним твою волю.
6: И помните, если будете ссориться и враждовать, то погибнете сами и землю отцов своих и дедов погубите.
9: Мы будем помнить об этом, мама.
6: Благословляю вас, дети мои.
0: Сердце матери болело за детей.
1: Она сама видела распри, став женой Всеволода. Видела междоусобицы между князьями, поэтому и переживала.
2: И не хотела подобного повторения для своих сыновей, их потомков.
1: Именно так, Фома. Ее завещание, к слову, уникальный случай в истории Древней Руси.
0: А почему уникальный?
1: Помимо того, что она призывала своих сыновей, будущих князей русских земель, не вести войн между собой, это единственное материнское завещание, которое дошло до нас в письменном виде.
2: Надо же! Прошло уже более 800 лет, а слова ее живы.
1: По значимости их сравнивают с поучением Владимира Мономаха.
0: А дети? Они ее послушались? Стали жить в любви и в мире?
2: Вряд ли, Верочка. Ведь междоусобные войны велись и дальше.
1: К сожалению, Фома прав. В 1216 году между сыновьями княгини Константином и Юрием началась усобица. Состоялась даже битва при реке Липице, недалеко от города Юрьево-Польского.
2: Да, вы нам рассказывали, когда мы говорили о благоверном князе Георгии Владимирском.
1: Ну, потом братья помирились. Но междоусобные войны продолжались, даже когда спустя 4 десятилетия пришла беда – нашествие ордынцев.
0: Жаль, что заветы Марии не всеми были услышаны.
2: Они и сейчас актуальны.
0: А что с княгиней было потом, после ее завещания сыновьям?
1: Алтай, покажи. Мы на улице Стольного града Владимира. Начало марта 1206 года.
2: Проносят носилки.
0: На них Мария.
2: А куда ее несут?
1: Скоро все увидите.
2: Ее провожает много людей.
1: Жители города
0: плачут.
2: Рядом с носилками идет муж княгини, Всеволод.
1: А также дочь и сыновья. Процессия останавливается у монастыря.
2: Великий князь берет жену за руку.
3: Мария, уверена ли ты, что тебе будет лучше здесь, в стенах монастыря, а не в княжеских покоях?
6: Да, любимый. Я дала обет и хочу прожить последние дни в молитве в обители, которую сама построила. Я рада, что Господь исполнил мое прошение.
3: Понимаю тебя, жена, и поддерживаю во всем.
6: Прости меня, если чем согрешила.
3: Что ты, родная, ты для меня святая.
1: У ворот монастыря их встречает отец Симон.
7: Да благословит тебя Господь, великая княгиня, и да примет он твой подвиг принятия малой и великой схимы.
6: Отче, благодарю. Господь услышал наши молитвы.
0: Несмотря на болезнь, она улыбалась.
1: Она исполнила обет, построила Свято-Успенский княгинин монастырь и 2 марта 1206 года приняла монашеский постриг. А затем схиму с именем Марфа.
2: В честь сестры Лазаря, служившей Христу?
1: Да, имя выбрано не случайно. Отец Симон много лет окормлял княгиню, хорошо знал ее.
0: И видел, что Мария похожа на евангельскую Марфу, сестру Лазаря.
1: Такая же любящая, заботливая, устремленная к Богу. Духовник и постриг ее в схиму.
0: А что было потом?
1: 19 марта она упокоилась.
2: Ее похоронили в той же обители?
1: Да, в Успенском соборе, основанного ею монастыря.
2: А когда ее канонизировали?
1: В 1982 году включили в собор Владимирских святых. А в 2023 благоверная княгиня Мария была включена и в собор Аланских святых.
0: Как хорошо!
1: И еще. Недавно во Владимирской области учредили День многодетной семьи в честь князя Всеволода и княгини Марии. А еще в память о большом гнезде, которое они свили в далеком 12 веке.
2: Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такой рассказ.
0: Да, огромнейшее спасибо.
2: И тебе, Алтайка, спасибо.
1: И вам спасибо, ребят. Приходите еще.
0: Обязательно придем.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: До новых встреч. И храни нас всех, Господь, молитвами благоверной княгини Марии.
11: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
4: Сегодня гостем программы будет начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета диакон Николай Антонов.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Ульский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственного повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: «Я бы прозрел им очи, и по ним и досто».
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда за ночь утихли все движения ветров в глубоких ущельях, с утренними лучами солнца наступает время великой тишины в природе. Горы наслаждаются особым покоем. Кажется, сама вечность вступила в свои права, и ничто суетное и приходящее уже никогда не нарушит установившегося безмолвия. Таков и плод постоянной сокровенной молитвы боголюбивого христианина. Под незаметным воздействием благодати исчезают помыслы и мечтания, из глубин духа исходит светлая тишина, заполняющая все внутреннее пространство сердца. Святые отцы называют этот дар священной Ефихией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле, сказал преподобный Иоанн Пророк, нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа. Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст, «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его». Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Билли Рэй Харрис из американского штата Миссури многие годы не имел крыши над головой и уже не надеялся ее когда-нибудь обрести. Но в 2015 году с бродягой произошел случай, полностью переменивший его жизнь. Эту удивительную историю рассказали СМИ по всему миру. В один из летних дней Билли, как обычно, собирал подаяние на центральной площади Канзас-Сити. Он не следил, какие монеты и купюры бросают прохожие в коробку для пожертвований. Билли рассуждал, что Богу виднее, сколько денег ему послать. Каково же было удивление бездомного, когда вечером он увидел среди центов и долларов кольцо из белого металла. Билли Харрис отправился к ювелиру, чтобы оценить нечаянный подарок судьбы, и был ошеломлен. Перстень оказался из платины с крупным бриллиантом. Бродяга вовсе не обрадовался. Он подумал, что такое дорогое кольцо, скорее всего, попало к нему случайно, и захотел вернуть его владельцу. Только как же его отыскать? Хозяин, а вернее хозяйка драгоценности, нашлась сама. Сара Дарлинг, обнаружив пропажу, восстановила в памяти прошедший день, чтобы понять, куда запропастился перстень. И вспомнила, что сняла кольцо, когда мыла руки в кафе и положила в кошелек для мелочи. А потом забыла об этом и по дороге домой, не глядя, опрокинула содержимое кошелька в коробку нищего. Сара пришла к Билли и спросила его о перстне. Бродяга в ответ протянул ей украшение со словами: «Меня воспитал дед, а он был священником. От него я научился, что чужое присваивать нельзя». Сару и ее мужа растрогала честность бездомного, и они организовали в соцсетях для него сбор средств. Собранная сумма позволила купить Харрису дом, а благодаря публикациям в СМИ Билли встретился с родственниками. Оказалось, что родные брат и сестра уже много лет разыскивают его. Харрис нашел работу, и бездомная жизнь для него осталась в прошлом. Он говорит, что чудесная перемена произошла по милости Божией, благодаря молитвам деда-священника. И я в это верю. Но прежде чем Господь преобразил жизнь Билли, благодать коснулась его сердца, и он откликнулся благородным поступком. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаропуло. Святой апостол Матфей родился в Вифлееме. С раннего детства он воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Когда Матфей услышал проповедь Христа, он уверовал в Него как в Спасителя и стал сопровождать Его в странствиях. Матфей стал одним из 71 учеников Христа. Позже, после Вознесения, 11 апостолов должны были избрать того, кто займет место отпавшего Иуды Искариота. Жребий пал на Матфея. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Вместе с апостолами Петром и Андреем обошел многие города Малой Азии. По преданию, Матфей первым побывал в землях Западной Грузии, Македонии. Много раз он подвергался опасностям. Однажды Матфей был схвачен и посажен в темницу. В другой раз враги подсыпали яд в его питье, но чудесным образом апостол оставался жив. Свои дни он закончил в Иудее. Матфей предстал перед Синедрионом, высшим религиозным учреждением и судом Израиля. Апостол Матфей произнес пламенную речь и на примерах из пророчеств доказал, что Христос – истинный Мессия и Спаситель, обещанный Богом Израилю. Ему не поверили и осудили на смерть. Это случилось в 63 году нашей эры. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем имя апостола. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы прославляем апостола Матфея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой апостол Матфей, моли Бога о нас –

Руки усталые, тихо опущены, волосы русые, в узел завязаны. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама. Эти песенные строки часто звучали по радио в исполнении Большого детского хора в 70-80-х годах 20 века. Проникновенные стихи о матери написала Альбина Александровна Шульгина, человек, обладавший самобытным поэтическим даром и природной скромностью. Она родилась в небольшой деревушке на берегу реки Вятки в 1937 году. Рождению будущей поэтессы предшествовали трагические обстоятельства. Мать носила девочку под сердцем, когда отец их маленького семейства был репрессирован и погиб. Альбина взрослела в Вятской глуши, и мама, Евгения Филипповна, была для девочки самым близким человеком. После школы Альбина Александровна училась в литературном институте в Москве. Затем последовал переезд в Ленинград, работа на Ленфильме. По сценариям Шульгиной режиссеры создали более 40 картин. На протяжении всей жизни особой гранью творчества Альбины Александровны оставалась поэзия. Стихи из-под ее пера выходили необычайно мелодичные. Неудивительно, что их полагали на музыку такие композиторы, как Андрей Петров, Евгений Крылатов, Александр Журбин. Но самым плодотворным для поэтессы стал творческий союз с Валерием Гаврилиным. Он написал на стихи Шульгиной множество песен, кантаты, вокально-симфоническую поэму «Военные письма». Именно Гаврилин сумел предельно точно подобрать мелодический рисунок к строкам Альбины Шульгиной о маме. Валерий Александрович так отзывался о стихах своего соавтора. «Как будто записанное на листе памяти материнским молоком, невидное никому, неощутимое самим, вдруг поднесут к огню. И невидимое оживает, делается явным, и встрепенется, и заволнуется, и залучится вдруг душа, узнавшая в себе новый свет, новое, открывшее богатство». Так постоянно, без малого 30 лет, бывает со мной, когда я читаю стихи Альбины Шульгиной. Если бы не ее поэзия, то не разглядел бы, не расслышал бы в себе многое из того, что помогло мне сделаться композитором.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите бы звание ваше, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира, она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога очень важная. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле. Могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие: «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее». Или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей – в отношениях с Ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить

0: земное, кичимся ли достижениями, или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
1: Апостольские чтения.

0: Любуемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды мы с супругом готовились к исповеди, и муж сокрушенно так сказал: «Снова одно и то же. Одни и те же грехи исповедовать. Опять тщеславие, мечтание». Признаться, я удивилась. Ну, по поводу тщеславия еще понятно, но почему мечтание он посчитал грехом? Тогда я подумала об этом и как-то забыла, не спросила у него. А недавно снова услышала от церковной знакомой, что мечтание она исповедует как грех, и призадумалась. Дело в том, что с молоду я большая фантазерка и мечтательница. В детстве любила смотреть сказки про прекрасных героев и их подвиги. В юности придумывала, какой будет моя семья, муж и дети, где и как будем жить. То есть я создавала свой выдуманный мир, и мне в нем нравилось. Там было комфортно и безопасно. Совсем не так, как в реальности, где нужно преодолевать трудности, работать, менять саму себя. И вот, когда однажды пришлось выйти из этой зоны комфорта, стало очень страшно. Произошло это, когда я, старшеклассница, пошла на подготовительные курсы для абитуриентов в институт своей мечты. Совсем не приученная к самостоятельности, всегда мечтающая о чем-то несбыточном, я не умела адаптироваться к обстоятельствам, не понимала, как мне поступать. Было страшно среди, как мне казалось, более умных и образованных парней и девушек. И хотя мои работы преподаватели хвалили, я сама для себя решила, что недостойна этого вуза, и не стала поступать. Вот так. Сначала я намечтала себе профессию, а потом сама же решила от нее отказаться. И все эти действия совершенно не пускали Бога в мою жизнь. Мне кажется, что мечтания, иллюзии – это твои надуманные представления о чем-либо или о ком-либо. Наверное, нужно, чтобы у человека были мечты, но эти мечты должны стать своего рода благими планами, в которых человек доверяется Богу и всегда готов к изменению этих планов, если будет угодно Богу. Полагаю, что только те мечты сбываются, которые всецело предаются в руки Божьи и исполняются по Его воле. С возрастом и только потому, что пришла в церковь, я научилась, как мне кажется, спокойно относиться к своим желаниям. Потому что истинные мои потребности известны одному Господу. А мечтать сейчас хочется только об одном – чтобы все, что происходит в моей жизни, было по воле Божьей.
0: Частное мнение.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Поговорим о значении духовника для семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Успения Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаропуло. Преподобная мученица Маргарита, в миру Мария Гунаропуло, родилась в 1865 году в Херсонской губернии. Она происходила из древнего священнического рода, жившего в Греции. Ее предки переехали в Россию в XVIII веке. Собственной семьи Мария не создала, и многие годы стремилась всецело предать свою жизнь Богу. Иноческий постриг с именем Маргарита приняла в женской монашеской общине в честь иконы Божией Матери «Отрады и утешения», которая располагалась в Серпуховском уезде Московской губернии. А в 1917 году монахиню назначили настоятельницей женского Мензелинского монастыря во имя святого пророка Илии. Обитель находилась на территории Уфимской губернии и была одной из крупнейших в епархии. Служение матушки Маргариты началось в непростое время. В апреле 1917 года революционная волна докатилась до Ильинского монастыря. В период гражданской войны территория Уфимской губернии несколько раз переходила от одной власти к другой. По рассказу бывшей насельницы Ильинского монастыря, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти вместе с белыми и не оставаться при власти большевиков. Она уже была на пристани, когда ей явился святитель Николай Чудотворец и произнес: «Зачем ты бежишь от своего венца?» Игуменья поняла, что речь идет о мученическом венце, и вернулась в монастырь. В ночь на 21 августа большевики ворвались в город Мензелинск. Начались массовые расстрелы. В той кровавой расправе погибла и игуменья Маргарита. По одной из версий, матушка попыталась удержать красноармейцев от осквернения храма. По другой, большевики обвинили ее в укрывательстве белых офицеров. Игуменью расстреляли 22 августа во дворе обители. «Слава тебе, Боже!» – успела произнести она перед смертью. Мученицу похоронили возле алтаря Вознесенского храма, у которого она была казнена. В 2000 году игуменью Маргариту Гунаропуло причислили к лику святых. Сохранились воспоминания о ней. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела, как свеча пред Богом. Она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Прославляя преподобную мученицу Маргариту Гунаропуло, мы обращаемся к ней с молитвой. «Святая праведная Маргарита, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 60-х годов XIX века Российская империя усиливала свое присутствие в Средней Азии. В 1867 году там появился новый российский регион – Туркестанское генерал-губернаторство с центром в городе Ташкенте. Россия защищала свои интересы в Средней Азии, куда уже давно устремили взоры англичане. У Британии имелись обширные колонии на востоке. Афганистан, граничащий с туркестанским генерал-губернаторством, тоже находился в подчинении у британской короны. Но англичане не хотели на этом останавливаться. В их планы входил контроль над всей Средней Азией. При этом большинство среднеазиатских государств и областей тяготели к России и добровольно присягали на верность русскому императору. В 1884 году это сделал один из древних регионов на границе с Афганистаном – оазис Мерв. Спустя год после его присоединения в 1885 между Россией и Британией произошло столкновение, которое раз и навсегда остановило продвижение англичан вглубь Средней Азии. Оно вошло в историю как бой на реке Кушке. Это был, по сути, единственный вооруженный конфликт за все время правления императора Александра III, который не зря получил прозвание «миротворец». Всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны, говорил Александр. Однако военное столкновение на Кушке оказалось неизбежным. Россия была вынуждена защищать свои рубежи. Подстрекаемые англичанами, афганцы захватили оазис Панжех, который входил в состав недавно присоединенного к России оазиса Мерв. А значит, территориально принадлежал Российской империи. 12 марта 1885 года начальник Закаспийской области генерал Александр Комаров выдвинул афганским войскам требование покинуть захваченную российскую территорию. Генерал ждал неделю. Ответа не последовало. А потом афганцы начали стрельбу. 18 марта Комаров отдал русским войскам приказ открыть по противнику ответный огонь. Силы были неравными. Всего 1800 российских солдат против 4000-ного афганского войска, которым руководили английские военные советники. Однако русская пехота, казаки и местные туркменские бойцы храбро пошли на врага. Противник быстро обратился в бегство. На позициях осталось не больше 1000 афганцев, которые очень скоро были повержены. После боя российская сторона оказала медицинскую помощь раненым афганцам и отпустила взятых в плен. А русские дипломаты отправили афганским властям письменное заверение в том, что Россия уважает территориальную целостность Афганистана и кроме своих освобожденных территорий ни на какие другие не претендует. Это был мудрый дипломатический ход, ведь Британия мерила собственной меркой и была уверена, что русские пойдут дальше и вторгнутся в Афганистан. Тогда против Российской империи выступили бы уже сами англичане. Нужен был только повод. Однако России с помощью тонкой дипломатии удалось предотвратить большую войну. Спустя неделю после убедительной победы 25 марта на берегах реки Кушки праздновали православную Пасху. Солдаты радостно христосовались, в небо взлетал салют из трофейных афганских орудий. Лондону ничего другого не оставалось, как признать за Россией спорные территории. В 1890-м на реке Кушке появилась одноименная русская крепость. Почти столетие, вплоть до распада Советского Союза, по этой земле проходила самая южная граница нашего государства.
1: Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Я периодически советуюсь с разными батюшками по вопросам, касающихся моей духовной жизни. Иногда они возникают спонтанно, прямо во время исповеди. Иногда я их вынашиваю, причем достаточно долго, порой надеясь, что решу их сам. Но так или иначе могу сказать, что моя жизнь не обходится без наставлений духовных отцов. И однажды, советуясь с батюшкой по одной духовной проблеме, я сумел решить совершенно другую, но с применением того способа, который мне подсказал священник. Я сам человек достаточно эмоциональный, и, к сожалению, эта эмоциональность далеко не всегда приносила добрые плоды. Подрезал на дороге какой-то водитель, неаккуратно задели плечом в метро или в разговоре человек начал сильно раздражать, то в таком случае я уже не мог сдержать себя. Нет, конечно, я ни в коем случае не лез с незнакомыми людьми в перепалку. Чаще всего это происходило с теми, кого знаешь давно. Но сам факт того, что я мог кого-то обозвать бранным словом, меня стал периодически удручать. Даже обсуждая кого-то, я не мог обойтись без излишнего осуждения. И тут пригодился замечательный совет от батюшки. Я решил, что всякий раз, когда кого-то назову бранным словом, причем не обязательно грубым, то я кладу 10 земных поклонов перед сном. За каждое такое слово. В первый вечер их было 50, во второй 40, еще через день 30, а потом и вовсе 10. В миру, говоря о таком способе исправления, приводят уже ставшей народной расхожую фразу: «Если не доходит через голову, то дойдет через ноги». Но моему сердцу ближе наставление преподобного Амбросия Оптинского. «Сегодня согрешу, а завтра покаюсь». Но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра. Как часто в детстве и в подростковом возрасте мне говорили похожие слова, но я их не понимал. Точнее, не хотел понимать. А сегодня, спустя определенное количество совершенных земных поклонов, я по Божьей милости стараюсь каждый раз одергивать себя, прежде чем назвать кого-то определенным словом. С одной стороны, потому что в конце дня тяжело класть земные поклоны, а с другой, я чувствую, как легче становится на душе, когда не оскверняешь ее осуждениями.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственного повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Для настоящего языковеда географическая карта – это и карта лингвистическая. География становится ключом к пониманию того, как речь обретала и обретает свои черты, откуда приходят слова и почему в разных уголках страны люди говорят чуть по-разному. Язык не развивается в изоляции. Он испытывает влияние языков соседей, откликается на перемены в жизни людей. Историческая география особенно красноречива. В Древней Руси важнейшую роль играли водные маршруты. Например, путь из Варяг в греки. По этим артериям двигались не только товары, но и слова. Купцы и путешественники приносили с собой новые обозначения вещей и понятий. Так в русский язык проникали заимствования. Скандинавские – сельдь, якорь, кнут. Финно-угорские элементы, например, множество слов «нога», названия «Ладога», «Онега», существительные «Пурга», «Иволга», «Семга». Даже привычное слово «хлеб» может хранить след давних торговых или военных связей. Лингвисты подтверждают его родство с древнеисландским «хлейфр», старонемецким «хлайп», эстонским «лейп» и похожими формами в других европейских языках. Считается, что древние племена готов переняли слово у греков, а затем его узнали и всевозможные их соседи по Европе – древние германцы, славяне, балты и прочие. География объясняет и фонетические особенности. В новгородских и псковских говорах до сих пор встречается цоканье – следствие давнего соседства с финно-угорскими языками. А порядок слов в предложении тоже мог меняться под влиянием контактов. Позже, начиная с 15 века, в наш язык проникали польские, голландские, английские, немецкие и французские слова, отражавшие культурные веяния своего времени. Сегодня мир стал теснее. Интернет и средства массовой информации связывают языки по всей планете. И для лингвиста география по-прежнему остается незаменимым инструментом. Только теперь ее масштаб охватывает весь земной шар. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает врач-травматолог Ольга Зуева.
2: Мне пришла на память Анастасия Ивановна Цветаева. Я тогда работала в организации, которая сотрудничала с Литфондом. Она тогда приехала ненадолго по делу, и я ее встречала. Это была старушка в огромных солдатских ботинках. Она была очень худенькая. Одета она была, если не сказать, что просто, даже где-то бедно. Но, тем не менее, это был удивительный, светлый человек. Она общалась со всеми людьми, которые были рядом. Она обращалась и ко мне, и к рядом сидящим. Если она видела слушателя, которому было интересно, она старалась этому человеку рассказать то, что должно было показать или вдохновить кого-то на лучшее. Она рассказывала про свою вторую ссылку и как она выживала. При всем при этом это не была трагедия или драма. Она именно делилась такой какой-то своей силой и внутренней энергией, которая не просто заставляла ее жить, а которая давала ей надежду. Она верила, она верующий человек. И она старалась показать, что уж в такие тяжелые годы, в которых она выживала, можно было находить и радость, и праздник. Она рассказывала, как она сажала маленький огородик позади своего дома. Это было, видимо, очень непросто для маленькой хрупкой женщины копать, сажать, все время голодать. Но она рассказывала об этом с такой легкостью. Она дарила такой позитив. Это было удивительно. Тем более, что в том возрасте, в котором она находилась на этот момент, ей было уже тяжеловато. Она уже очень сильно болела. И пережив такие тяготы и невзгоды, она, тем не менее, сохранила в себе еще и любовь к людям и удивительную вот эту внутреннюю энергию и силу. После этой встречи я очень долго вспоминала Анастасию Цветаеву. Она не наставляла нас, не учила, просто намекала через себя, через свою жизнь, как каждый миг человеческой жизни дорог, что это божественный подарок, и как можно быть счастливым при любых обстоятельствах и дарить окружающим даже в самых трудных ситуациях радость и поддерживать людей. Я в своих трудностях вспоминаю, что пережила она и сотни тысяч таких, как она. И если уж ей удалось сохранить веру и любовь к другим людям, нам и подавно стоит к такому стремиться.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунарополу. 22 августа Церковь прославляет собор Соловецких святых. В этот день вспоминаются все подвижники Соловецкого монастыря, оплота духовности на русском севере. Это отшельники, подвижники и просветители. В 15 веке монахи Савватий, Герман и Зосима положили начало монашеской традиции в этих местах и основали обитель. Своим примером они привлекли многих последователей. На Соловках приняли монашество и духовно возросли многие иерархи Русской Православной Церкви. Жизнь братьев не была легкой. В суровых условиях выживать было непросто. Но Соловкам удалось стать образцом хозяйственного освоения Севера. А самое главное, здесь ни на минуту не прекращалась молитва о Руси, не прерывалась традиция духовного возрастания. Говоря о соловецких подвижниках, нельзя не вспомнить тех, кто в 20 веке оказался на Соловецких островах не по своей воле и принял тут мученическую кончину. Спустя века здесь был создан один из самых страшных лагерей смерти. В день собора Соловецких святых Церковь призывает и их молитвы вместе с молитвами иноков Великой Русской обители. Мы просим, святые отцы в обители Соловецкой просиявшие, молите Бога о нас –

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Творческое наследие польского композитора Фредерика Шопена почти полностью состоит из произведений для фортепиано. Но однажды, в 1830 году, он обратил свой взор в сторону симфонического оркестра, создав два фортепианных концерта. Инструментальным концертом называется масштабное, как правило, трехчастное произведение для солирующего инструмента и оркестра. Изначально жанр предполагал некую соревновательность между ними, ведь в переводе с латыни «concertare» обозначает «состязаться». Но в концертах Шопена безусловным победителем является рояль, а оркестр выполняет лишь фоновую, аккомпанирующую роль. Партия фортепиано, напротив, разнообразна, богата и виртуозна. В музыке концерта номер один «Ми минор» проявились все характерные черты шопеновского стиля – мелодизм, утонченная лирика, эмоциональность, любование красотой природы. Так, про вторую часть сочинения Шопен писал: «Медленный раздел нового концерта спокойный, меланхолический и должен производить впечатление ласкового взгляда туда, где думается о тысяче дорогих воспоминаний. Это прекрасная греза в лунную ночь». Фрагмент второй части первого концерта Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Монреальского симфонического оркестра. Дирижер Шарль Дютуа, солистка Марта Аргерих.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите бы звание ваше, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога очень важная. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле, могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие: «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее». Или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей в отношениях с Ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избирает немудрое и униженное, чтобы посрамить все земные статусы, ведь люди кичатся ими и лишают себя истинного богообщения. Обращаясь к нам, Бог призывает отказаться от всех земных опор, от всего, чем мы можем хвалиться. И каждому из нас действительно стоит посмотреть на собственную жизнь, собственное мироощущение и задуматься над тем, кем мы видим себя перед Богом, Опираемся ли на что-нибудь земное? Кичимся ли достижениями? Или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом?
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Я по своему складу человек, любящий образы, иносказания, символы, многослойность текста, когда один и тот же евангельский эпизод можно рассматривать с разных сторон. А есть люди, устроенные иначе. Для них важна буквальная точность, однозначность формулировки, где каждое слово священного писания или предания должно пониматься ровно так, как написано, без зазора для разных истолкований. Разница эта, то и дело, оборачивается настоящими спорами между нами. И часто замечаю, как трудно мне в такие моменты не начать демонизировать другую сторону. Я же понимаю свою точку зрения, вижу внутреннюю логику, знаю аргументы. Думаю, что она согласна с духом Евангелия. Со стороны же тех, с кем ведется спор, я начинаю замечать, что в каких-то важных для меня местах меня не понимают, не хотят слышать, обрывают на полуслове или отвечают заготовленной фразой вместо того, чтобы вникнуть. И вот тут срабатывает опасный переход. Если меня не хотят слышать, значит, дело не в теме спора, а в самих людях. Значит, они не такие, упрямые, слепые, закрытые для истины. Этой же монетой нередко платит и другая сторона. Для того, чтобы остановить этот порочный круг разделения на «мы» и «они» с последующей демонизацией оппонента, мне каждый раз приходится напоминать себе одну простую вещь. Если я не согласен с другим человеком, если вижу, как он, пусть иногда и агрессивно, защищает свою позицию, это еще не значит, что человек зол. Я ведь и сам наверняка не веду спор с абсолютной безошибочностью и бесстрастностью. Чаще всего у людей, что бы они ни делали и как бы ни думали, есть какие-то внутренние причины для своей позиции. Они могут сами не отдавать себе в них отчета, но они есть. В этой внутренней обусловленности любых человеческих действий и есть, как мне кажется, причина одной из самых пронзительных молитв Евангелия. Молитвы Христа на кресте. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ведь если вглядеться в участников той сцены, почти никто из них не действовал со злым умыслом в собственных глазах. Солдаты несли свою службу. Распятие людей было для них рутиной. Совет старейшин Израиля был убежден, что спасает народ от смуты и большого кровопролития. Каиафа прямо говорит об этом. «Лучше одному человеку умереть за народ, чем всему народу погибнуть». Пилат хотел сохранить карьеру и не желал лишних проблем с Римом из-за возможного народного восстания. Каждый из них по-своему делал то, что считал правильным или, по крайней мере, неизбежным. В этом вся сложность и вся трагедия. Оказывается, можно даже убивать, будучи при этом искренне убежденным, что приносишь таким образом службу Богу. Об этом, кстати, тоже предупреждал Христос. «Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. И если уж такое возможно в вопросах жизни и смерти, то что говорить о куда более скромных спорах? О том, например, понимать евангельский образ буквально или искать в нем более широкий смысл? Тот же механизм работает и здесь, просто в меньшем масштабе. Каждая сторона убеждена, что служит истине, а не самой себе. Именно поэтому я считаю важным в любом общении удерживать себя от разделения на «мы» и «они».

0: знаю подлинных внутренних намерений другого человека, не знаю, что происходит в глубине его сердца, какой разговор он ведет с собственной совестью и с Богом. А значит, я не могу до конца отделиться от него, поставить на нем крест и закрыть вопрос раз и навсегда, как бы ни хотелось иногда именно этого.
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. Византийской империей правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В заточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе, над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого, была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх. Но собравшийся народ возмутился и счел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так горожанка Мария могла скрыться от преследования, но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Мы вспоминаем константинопольских мучеников, прославляем их подвиг, смелость и силу веры. Святые Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и все мученики, вместе с ними пострадавшие. Молите Бога о нас –

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В блокадном Ленинграде выли сирены. Гудели в небе немецкие самолеты, раздавались взрывы. Под эти звуки в операционной Ленинградского медицинского института шла напряженная работа. Молодой хирург Федор Углов оперировал женщину с тяжелой формой пневмонии. Случай оказался крайне сложным. На одном из этапов хирург понял, знаний, которые он усвоил из учебников, здесь будет недостаточно. Придется импровизировать. Операция длилась 4 часа. Завершилась она успешно. Молодому хирургу предложили описать свой метод в диссертации. Позже, изданная отдельной книгой, она стала учебным пособием для многих врачей. Но тогда, в блокадном Ленинграде, Федор Углов не думал о научной славе. «Меня интересовали и беспокоили только люди, нуждавшиеся в помощи. Люди, которых нужно было спасать», – вспоминал он в своей автобиографической книге «Сердце хирурга». Профессор медицины Федор Григорьевич Углов прожил 104 года и до последних дней работал, оперировал, преподавал. Родился Федор Григорьевич 5 октября 1904 года в селе Чугуево за 1000 километров к югу от города Иркутска. Героем его детства и юности стал местный доктор Светлов, человек с искусными руками, светлой душой, сострадательный к чужой беде, как вспоминал о нем Федор Григорьевич. Ему хотелось быть похожим на доктора Светлова. И после школы в 1923 году Федор поступил на медицинский факультет Восточно-Сибирского института в Иркутске. Позже перевелся в Саратовский университет, который окончил в 1929. Потом были 8 лет практики в родных местах. А в 1937 Федор поступил в аспирантуру Ленинградского государственного медицинского института. Там и застала его Великая Отечественная война. Все 900 дней блокады Ленинграда он оставался в городе и под обстрелами спасал жизни людей. Именно там он начал оттачивать авторскую хирургическую технику. Углов стал пионером сложнейших операций на легких, сердце, пищеводе. После войны защитил докторскую диссертацию и остался в городе на Неве. Скольких людей Федор Григорьевич спас за долгие годы своей практики, сказать сложно. Одно известно точно. Всю жизнь Углов получал письма с благодарностями от своих пациентов. Одним из них стал митрополит Иоанн Снычев. В 1995 году он лежал в клинике Ленинградского медицинского института. И доктор Углов лично его наблюдал. Владыка Иоанн вспоминал Федора Григорьевича как человека с добрыми качествами души, не жалеющего себя ради блага ближнего. Врач обязан относиться к людям с нежной заботой, как будто перед ним находится близкий и любимый человек, говорил Федор Григорьевич. Накануне столетнего юбилея Федор Углов успешно провел сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли. А потом, во время юбилейных торжеств, Федор Григорьевич сказал слова, в которых отразилось его отношение к жизни и профессии. «Я всегда считал своей главной задачей помогать людям, потому что люблю свой народ и буду служить ему до конца своих дней».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера,
12: надежда,
11: любовь.
10: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. Говорят, что в детях надо воспитывать доверие к жизни. А ко встрече со злом, если ты уверен, что в жизни ему это придется испытать, тоже надо готовить. Вот чего не знаю, того не знаю. И все же специально готовиться ко встрече со злом, по-моему, неверно. Я так никогда не делал. Никого к этому не готовил, тем более тебя. Я учил тебя не озлобляться, быть добрым. Но доброта тоже ведь неоднозначна. Ведь помочь человеку – это значит взять на себя ответственность перед кем-то за него. Это ведь не просто пошел, позвонил и к вечеру забыл. Есть, конечно, такие люди, которые всех родненькими называют, а на самом деле имени не запомнят. Я этого не терплю. Не за спасибо человек помогает человеку, а просто потому, что проникается сочувствием, проявляет участие к судьбе другого человека. Это так естественно. Если ты сегодня еще не можешь никому помочь, ты хотя бы умей в душе своей вырастить и сберечь благодарность к тем, кто тебе помогает. Это не для того вовсе, чтобы вернуть человеку свой моральный долг. Ты мне, я тебе. Это грустное производит впечатление. Я полагаю, что благородный человек захочет помочь другому, когда сможет, ибо благодарность делает его чувствительным к чужим заботам и бедам.
0: Голоса.

создает толчок.

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение, еще одно такое же.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Пропуск предъявите, пожалуйста.
2: Простите, я в кафе. У меня там встреча назначена с сотрудником этого учреждения.
1: Ну и что? Все равно пропуск нужен.
2: Вот досада. Пару недель назад я сюда спокойно проходил. Что с тех пор изменилось-то?
1: Политика руководства. Позаботились о безопасности. А заодно о том, чтобы кафе, которое тоже в их собственности, представляешь, обанкротилось. В общем, сами себя перехитрили.
2: Понятно. В собственных сетях запутались.
1: О, в десятку попали. Какие все-таки в нашем языке поговорки метки. Специально так и не скажешь. Интересно, а кто первый произнес эту фразу про сети? И при каких обстоятельствах? Небось, рыбаки какие-нибудь? Сейчас уж, верно, не узнаешь.
2: Ну почему же? Источник этой поговорки явно усматривается в Псалтыре. Это одна из книг Ветхого Завета. В 9-м псалме израильский царь Давид говорит о своих врагах. «Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которую скрыли они, запутались ноги их». Скрыли сеть, значит, спрятали ее, чтобы поймать кого-то, и сами же в нее попались. Сейчас запутались в собственных сетях? Говорят не только о врагах, но и о таких вот хитрецах, как ваше начальство, которые, усложняя жизнь другим, сами себя наказывают.
1: То есть, получается, не рыбаки из русской глубинки, а царь Израиля придумал эту поговорку?
2: Ну, не совсем так. Песни Давида чрезвычайно богаты яркими образами и метафорами. А русский народ сумел усвоить это богатство с принятием христианства. Не только псалтырь. В целом священное писание подарило нашему языку и глубину, и красоту.
1: Как много вы знаете. А о каких врагах говорил царь Давид, тоже можете рассказать? Ну, кто ему сети эти расставил?
2: О, врагов у Давида было бесчисленное количество. Языческие народы, окружавшие Израиль, доставляли ему много беспокойства. Те, что запутались в сети, это сирийцы, победу над которыми одержало войско Давида. Царь радуется и благодарит Бога. «Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим. Возвещу все чудеса твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о тебе. Воспою имени твоему, Всевышний».
1: Не себе, то есть, славу победителя присваивает Давид. С Богом ее делит.
2: Не просто делит. Всю славу без остатка он отдает Творцу. «Ты совершил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого. Имя его изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города его ты разрушил». Пророк уверен, что это не просто победа одного народа над другим, а свершившийся суд Божий, в котором наказано нечестие.
1: А чем же сирийцы-то были нечестивы?
2: Речь идет не только о сирийцах. Я говорил, врагов у израильтян было множество. Так много, что даже в одной песне упомянуты сразу два противника. Во второй части 9-го псалма говорится уже об идумеях, которые напали на Иудею, в то время, когда все, кто мог держать оружие, сражались с сирийцами.
1: И все-таки, в чем именно Давид видел нечестие своих врагов, достойное Божьей кары?
2: Во-первых, когда соседи вторгались на территорию царства Давида, проливали кровь его подданных, то он не сомневается, что Бог взыскивает за кровь, не забывает вопля угнетенных. Во-вторых, пророк возмущен методами своих врагов. Вот как он образно описывает поведение противника. «Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегают в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекает в сети свои, сгибается, прилегает». И бедные попадают в сильные когти его.
1: Это прямо про тех, что напали на Иудею, когда там остались только женщины, старики да дети. Как уж вы их назвали-то?
2: Идумеи. Но, что еще важнее, евреи отличались от прочих народов тем, что исповедовали единого Бога. И всякое их поражение язычники объясняли несостоятельностью их веры, насмехались не только над израильтянами, но и над тем, что им свято. И Давид скорбит о том, что в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, говорит «невзыщий», во всех помыслах его нет Бога. Пророку горше всего то, что враги уверены своей безнаказанности, в том, что Господь не в состоянии помочь евреям.
1: Да, ситуация-то и правда непростая. Напали негодяи на женщин да ребятишек, да еще и глумятся. И что же царь предпринял-то?
2: Он молился. «Восстань, Господи Боже мой, да не возвысится рука Твоя, да не забудь бедных Твоих до конца. Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твою руку. Тебе предает себя бедный, сироте Ты, помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их. Открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле».
1: И что? Помогло?
2: Давид, обращаясь к Богу, никогда не сомневался, что он будет услышан. Не станем сомневаться и мы.
1: И чем дело-то кончилось? С идумеями?
2: Об этом в 9-м псалме не сказано. Это, как говорится, уже другая история.
1: Ладно, давайте так. Я вас пропускаю в кафе, а вы мне потом эту историю расскажете. Идет?
2: Предложение заманчивое. Очень уж важная встреча у меня назначена.
1: Ну так проходите скорее. Пока я не передумал.
2: Благодарю вас.
1: Да это вам спасибо. Не каждый день так содержательно побеседуешь.
3: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки.

0: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Преподобная мученица Маргарита в миру Мария Гонорополу родилась в 1865 году в Херсонской губернии. Она происходила из древнего священнического рода, жившего в Греции. Ее предки переехали в Россию в XVIII веке. Собственной семьи Мария не создала, и многие годы стремилась всецело предать свою жизнь Богу. Иноческий постриг с именем Маргарита приняла в женской монашеской общине в честь иконы Божией Матери «Отрады и утешения», которая располагалась в Серпуховском уезде Московской губернии. А в 1917 году монахиню назначили настоятельницей женского Мензелинского монастыря во имя святого пророка Илии. Обитель находилась на территории Уфимской губернии и была одной из крупнейших в епархии. Служение матушки Маргариты началось в непростое время. В апреле 1917 года революционная волна докатилась до Ильинского монастыря. В период гражданской войны территория Уфимской губернии несколько раз переходила от одной власти к другой. По рассказу бывшей насельницы Ильинского монастыря, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти вместе с белыми и не оставаться при власти большевиков. Она уже была на пристани, когда ей явился святитель Николай Чудотворец и произнес: «Зачем ты бежишь от своего венца?» Игуменья поняла, что речь идет о мученическом венце, и вернулась в монастырь. В ночь на 21 августа большевики ворвались в город Мензелинск. Начались массовые расстрелы. В той кровавой расправе погибла и игуменья Маргарита. По одной из версий, матушка попыталась удержать красноармейцев от осквернения храма. По другой, большевики обвинили ее в укрывательстве белых офицеров. Игуменью расстреляли 22 августа во дворе обители. «Слава тебе, Боже!» – успела произнести она перед смертью. Мученицу похоронили возле алтаря Вознесенского храма, у которого она была казнена. В 2000 году игуменью Маргариту Гонорополу причислили к лику святых. Сохранились воспоминания о ней. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела, как свеча пред Богом. Она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Прославляя преподобную мученицу Маргариту Гонорополу, мы обращаемся к ней с молитвой. «Святая праведная Маргарита, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей первозванный. Почему именно первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
6: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
7: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа, и поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
8: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили, мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
9: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
10: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал, «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие.
7: Они были простыми людьми, христианами.
6: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
12: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Она будто излучает внутренний свет.
14: Когда в 1879 году Куинджи представил «Березовую рощу» на 7-й выставке Товарищества художников-передвижников, многие зрители не могли поверить, что Архип Иванович добился такого потрясающего эффекта только с помощью красок. Говорили, что, мол, картина написана на стекле и освещается стоящей позади нее лампой.
13: Забавно. А ведь в этом и состоит гений Куинджи. Он умел разглядеть в природе отблеск сияния Творца и перенести свои ощущения на холст.
14: Да, Куинджи так и говорил. Во всем окружающем мире виден первоисточник всего сущего. На выставке полотном «Березовая роща» любовался пейзажист Иван Шишкин. Он с трудом нашел слова, чтобы описать свои впечатления. Сказал только, это не картина, с нее самой картины писать можно.
13: А ведь Шишкин прав. Архип Куинджи действительно не стремился к фотографическому отражению реальности, как это делали многие художники. Для него важно передать прежде всего атмосферу, настроение.
14: Искусствоведы говорят о том, что до «Березовой рощи» не было еще картины в русской пейзажной живописи, где солнечный день запечатлен так радостно и просветленно, где бы так полно выразилось умиротворенное ощущение художника и светлое чувство покоя.
13: Да, Куинджи воспринимал природу как источник духовных переживаний, любил ее. Как раз недавно читал его биографию. Современники рассказывали, что Архип Иванович кормил на крыше своего дома птиц, и они совсем его не боялись. Доверчиво садились прямо на руки.
14: И я об этом читала, Андрей Борисович. Кстати, вот вы сказали, что Куинджи видел в природе свет Творца. Мне кажется, на картине «Березовая роща» художник выразил это очень ярко. Взгляните, прямо посередине полотна между березами течет ручеек. Он как будто выводит нас из темного леса на освещенную солнцем поляну.
13: Словно дорога из тьмы к свету.
14: Современники так и называли Архипа Ивановича Куинджи – певец света.
13: И справедливо, ведь художник многих научил видеть этот свет.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Мне нужен был высокий идеал веры, и, принявшись за Евангелие, я нашел для себя этот идеал».
1: Это откровение содержится в мемуарной книге врача-хирурга, мыслителя Николая Пирогова «Вопросы жизни. Дневник старого врача». Николай Иванович Пирогов – один из тех ученых, в ком пытливый ум сочетался с живой христианской верой. Он был первым, кто в середине XIX века применил в России в условиях полевого госпиталя эфирный наркоз и гипсовую повязку. Первым, кто заложил принципы сестринского ухода. Создание первого в России анатомического атласа – тоже заслуга Пирогова. При этом для Пирогова вера не противоречила науке. Напротив, она наделяла его исследовательские занятия и врачебную практику высшим смыслом. Доктор и ученый понимал медицину в том числе как проявление любви и сострадания к людям. На многое в духовной биографии этого человека проливает свет его исповедальный дневник, в котором он писал «Главный вопрос жизни – вопрос о Боге». И ответ на этот вопрос Николай Пирогов нашел для себя в Евангелии.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда-то давно протоиерей Вячеслав Толопов мечтал стать врачом. Намерение было столь серьезным, что он даже поступил в медицинский. Однако спустя 10 лет после окончания вуза почувствовал, что его призвание обрело несколько иной вектор. Отец Вячеслав выбрал стезю врачевателя душ, стал священником, а еще ученым, кандидатом богословия и писателем, чьи простые, понятные, моментально западающие в душу рассказы так интересно и увлекательно читать. Книга священника Вячеслава Тулупова «Роса небесная» вышла в одном из крупнейших издательств России – АСТ. А это значит, что популярность его произведений давно вышла за пределы исключительно церковной среды. Под заголовок книги «Рассказы о вере и безверии» как бы расчерчивает плоскость, в которой будут происходить события, на два квадрата. Однако смысл такого разделения не в противостоянии одного другому, не в борьбе, а в чуде, происходящем в сердце человека, когда мрак в нем вдруг сменяется светом, страх – радостью, безверие – верой. По форме книга протоиерея Вячеслава Тулупова «Роса небесная» представляет собой сборник небольших рассказов. Короткие, но сильные, как резкий удар или вспышка молнии. Они надолго врезаются в память и заставляют размышлять, задумываться над смыслом жизни. Особенную ценность имеет тот факт, что все истории, рассказанные отцом Вячеславом, реальные и происходили.

0: Не произошло, свершилось чудо. А трогательный и нежный рассказ «Китайская роза» повествует о силе веры, для которой нет ничего невозможного. И даже сухой опавший бутон может вновь налиться свежими соками и раскрыться прекрасным цветком. Как раскрылись сердца и души героев книги протоиерея Вячеслава Тулупова, которых коснулась прохладная и живительная роса небесная. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей, но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может.

0: поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.org» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Веры. Город Златоуст Челябинской области – самый высокогорный на Урале. Он находится на высоте 547 метров над уровнем моря. Чтобы по достоинству оценить живописный ландшафт этого селения, стоит побывать на его западной окраине в поселке Красная Горка. Он появился в 90-х годах 20 века. Тогда здесь построили несколько десятков домов для сотрудников одного из предприятий. А в 2006 году над коттеджами возвысилось уникальное сооружение – башня-колокольня. Ее возвели к празднованию церковного прославления святителя Иоанна Златоуста, небесного покровителя города. Ему посвящена часовня в нижней части башни. На звоннице поместили гигантский колокол весом в 1300 килограммов. Посетители имеют возможность ударить в него. С колокольни открывается потрясающий вид на окрестности. Златоуст предстает как на ладони в окружении горных хребтов Урал-Тау, Уреньги и Таганая.
1: Радио «Вера» в Златоусте можно слушать на частоте 106,4 FM.
2: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостем программы будет начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета диакон Николай Антон.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Видите бы звание ваше, братья?»
3: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
2: «Хвалится всяка плоть пред Богом».
1: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира, она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога, очень важное. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле. Могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее» или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей в отношениях с ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избирает немудрое и униженное, чтобы посрамить все земные статусы, ведь люди кичатся ими и лишают себя истинного богообщения. Обращаясь к нам, Бог призывает отказаться от всех земных опор, от всего, чем мы можем хвалиться. И каждому из нас действительно стоит посмотреть на собственную жизнь, собственное мироощущение и задуматься над тем, кем мы видим себя перед Богом? Опираемся ли на что-нибудь земное? Кичимся ли достижениями? Или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
0: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера». Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В Энергодаре Запорожской области есть немало интересных мест. Это аллея роз длиной около километра на проспекте Энергетиков, мемориал «Парк Победы» и культурно-деловой центр «Молодежный» с масштабным мозаичным панно на фасаде. Но символом Энергодара, его архитектурной доминантой по праву считается Богоявленский собор. Пять его куполов, вознесшихся над белокаменным зданием, издали видны на въезде в город с южной стороны. А ведь на заре основания Энергодара невозможно было представить, что его главной достопримечательностью станет величественный храм. Город был основан в атеистическое время, в 1970 году, как рабочий поселок для строителей Запорожской электростанции. В 1985 году рабочий поселок Энергодар получил статус города. На его территории открывались школы и детские сады, магазины и кинотеатры. А в 90-х годах 20 века верующим выделили землю для строительства храма. Год за годом росли стены Богоявленского собора, и в 2015-м в подвальной части строящегося здания отслужили первую литургию. В церкви не было ни отопления, ни электричества. Да что там, даже двери и окна еще не установили. Но люди приходили на молитву. Из-за нехватки средств стройка продвигалась очень медленно, но многое прихожанам сделать все же удалось. Они открыли воскресную школу и оборудовали помещение для выпечки богослужебного хлеба «Просфор». На территории храма пробили скважину, и вода в ней оказалась чистой и прозрачной. А вот отделочные работы пришлось приостановить на много лет. С мертвой точки дело сдвинулось осенью 2023 года. Иконописцы Нижегородской мастерской «Ковчег» расписали внутреннее пространство Богоявленского собора и изготовили позолоченный иконостас. По специальному заказу для храма были отлиты металлические люстры – паникадила. Благоустраивается и церковная территория. Рядом с Богоявленским собором установили памятник благоверным Петру и Февронии Муромским, разбили клумбы и оборудовали детскую площадку. И стало красиво здесь и уютно.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Замолкнул гром, шуметь гроза устала. Светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою презрительной пятой. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь возникает из любви. Когда хочу, чтобы меня любили, я сам первый люблю. Григорий Сковорода.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Лето 1918 года, когда я скрывалась в своей маленькой квартире на шестом этаже в Петрограде, было сравнительно спокойным, хотя столица и находилась в руках большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. И я была убеждена, что все несчастья, постигшие родину, были вполне заслуженными после той участи, которая постигла государя. Я верила, надеялась и молилась, что ужасное положение России временное, и что скоро наступит реакция, и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения, казалось мне, был и писатель Горький. Я сама поехала к нему, говорила более 2 часов с этим человеком, который как будто стоял за большевиков и в то же время выражал отвращение и открыто осуждал их политику, террор и их тиранство. Он высказывал свое глубокое разочарование в революции и в том, как себя показали русские рабочие, получившие давно желанную свободу. Ко мне Горький отнесся ласково и сочувственно, и то, что он говорил о государе и государыне, наполнило мое сердце радостной надеждой. По его словам, они были жертвой революции и фанатизма этого времени.

Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Людям, хотя бы немного интересующимся архитектурой, имя Фрэнка Ллойда Райта хорошо знакомо. А как же иначе? Ведь именно Райт спроектировал такие знаковые здания, как дом над водопадом и музей имени Соломона Гуггенхайма в США. Фрэнка Райта по праву считают классиком мировой архитектуры. Известность Райту принесли дома «Прерий». Комплекс проектов, выдержанных в стилистике Среднего Запада США. Дома «Прерий», созданные Райтом, послужили началом развития направления органической архитектуры, названной так благодаря своему главному принципу. Здание не должно выделяться из окружающего его ландшафта, но быть его дополнением. Символом органической архитектуры Райта стал построенный им в 1935-39 годах знаменитый дом над водопадом. Дом представляет собой композицию из бетонных террас и вертикальных поверхностей из известняка, расположенных на стальных опорах прямо над ручьем. Часть утеса, на котором стоит дом, оказалась внутри здания и использовалась Райтом как деталь оформления интерьера. Впоследствии Райт стал развивать принципы органической архитектуры. Он стал возводить здания, которые не только напоминали очертания ландшафта, но и благодаря своей схожести с природными объектами стали украшением городской среды. Характерным примером авторской позиции стал музей имени Соломона Гуггенхайма. Спроектированный так, чтобы быть похожим на перевернутую раковину, музей является настоящей архитектурной жемчужиной для центральной части Нью-Йорка. Многие исследователи полагают, что музей Гуггенхайма является последним проектом Райта, завершением его творческого пути. На самом деле это не так. Лебединой песней великого архитектора стала православная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в пригороде Милуоки. Проектируя храм Благовещения, Райт вернулся к первоначальным принципам органической архитектуры. Церковное здание гармонично вписывается в окружающий его ландшафт. Традиционный для храмов в честь Богоматери голубой купол как бы сливается с небом и отражается в бассейне, расположенном напротив главного входа. Райтом были также учтены устои византийского храмоздания. Церковь зиждется на крестообразном основании. Одним из украшений Благовещенской церкви являются ее витражи. Они вместе с многочисленными полусферами и как будто парящим куполом придают храму удивительную легкость. Храм в честь Благовещения принадлежит греческой церкви на территории США. Сам Райт православным не был. Всю свою жизнь он оставался протестантом, причем не слишком благочестивым. Сложно сказать, был ли последний проект Райта просто очередным проектом или его осознанным выбором, ставшим выражением его обращения к Богу. Хочется верить, что второе. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об архитектурном классике Фрэнке Ллойде Райте и спроектированном им храме Благовещения.

0: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Святой апостол Матфей родился в Вифлееме. С раннего детства он воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Когда Матфей услышал проповедь Христа, он уверовал в Него как в Спасителя и стал сопровождать Его в странствиях. Матфей стал одним из 71 учеников Христа. Позже, после Вознесения, 11 апостолов должны были избрать того, кто займет место отпавшего Иуды Искариота. Жребий пал на Матфея. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Вместе с апостолами Петром и Андреем обошел многие города Малой Азии. По преданию, Матфей первым побывал в землях Западной Грузии, Македонии. Много раз он подвергался опасностям. Однажды Матфей был схвачен и посажен в темницу. В другой раз враги подсыпали яд в его питье, но чудесным образом апостол оставался жив. Свои дни он закончил в Иудее. Матфей предстал перед Синедрионом, высшим религиозным учреждением и судом Израиля. Апостол Матфей произнес пламенную речь и на примерах из пророчеств доказал, что Христос – истинный Мессия и Спаситель, обещанный Богом Израилю. Ему не поверили и осудили на смерть. Это случилось в 63 году нашей эры. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем имя апостола. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя – нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы прославляем апостола Матфея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой апостол Матфей, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Прообразы. Святые в литературе.
5: Многие ранние стихи Иосифа Бродского, написанные поэтом в 20-летнем возрасте, стали литературной классикой. Среди них замечательные стихотворения на библейские сюжеты. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праотце Аврааме и стихотворении Иосифа Бродского «Авраам и Исаак». Место действия – Древний Израиль. Время действия – около 2000 лет до Рождества Христова. Авраам был кочевником и жил в Месопотамии, на территории нынешнего Ирака. Однажды Господь сказал Аврааму: «Оставь дом своего отца, «Оставь родину и иди в землю, которую я укажу тебе». Вместе с семьей и слугами Авраам снялся с обжитого места и отправился туда, куда указал ему Господь. В новых землях у Авраама и его жены Сары родился сын Исаак. А когда Исаак подрос, Бог устроил Аврааму еще одно испытание на крепость его веры, велев принести в жертву единственного и любимого сына. В стихотворении Иосифа Бродского «Авраам и Исаак» показан трудный путь отца и сына через пустыню к тому месту, где должно совершиться жертвоприношение.
6: Холмы песка, барханы – имя им. Пустынный свод небес кружит над ними. Шагает Авраам, вослед за ним ступает Исаак в простор пустыни. Садится солнце, в спину бьет отца. Кружит песок, прибавил ветер скорость. Холмы, холмы, и нету им конца. Сынок, дрова с тобою, вот он хворост.
5: Наутро Авраам положил Исааку на спину дрова, сам взял нож, и они стали подниматься на вершину горы. «Отец, огонь и дрова у нас есть», — сказал Исаак. «А где же ягненок для всесожжения?» «Бог усмотрит себе жертву», — ответил сыну Авраам. Авраам положил Исаака на жертвенник и уже взял в руки нож, как с неба раздался голос. «Авраам, Авраам, не поднимай на него руки. Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел для меня твоего единственного сына». И в Библии говорится, что Господь пообещал произвести от Авраама великий народ, многочисленный, как звезды небесные и как песок морской. Это библейское пророчество звучит и в стихотворении Иосифа Бродского «Авраам и Исаак», где его возвещает ангел Господень.
6: «Довольно, Авраам, всему конец. Конец всему, и небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец. Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно. Пойдем туда, где все сейчас грустят. Пускай они узрят, что в мире зла нет. Пойдем туда, где реки все блестят, как твой кинжал, но плоть ничью не ранят. Пойдем туда, где ждут твои стада, травы иной, чем та, что здесь, где снится твоим шатрам тот день, число, когда твоих детей с числом песка сравнится».
5: В Библии сказано, что Господь велел Аврааму совершить жертвоприношение на горе Мориа. Считается, что это та самая возвышенность в Иерусалиме, на которой столетия спустя израильский царь Соломон возведет храм Богу Израиля. Иосиф Бродский тоже показывает гору Мориа как особое священное место, где сближаются далекие по времени исторические события. В стихотворении «Авраам и Исаак» вдруг появляется образ неопалимой купины, горящего, но не сгорающего тернового куста, в котором Бог явится Моисею на горе Синай, и образ горы Голгофы, место, где произойдет крестная казнь Иисуса Христа. В одном из своих интервью нобелевский лауреат, поэт Иосиф Александрович Бродский сказал, что всегда ощущал себя неотъемлемой частью христианской культуры. Это явно ощущается при чтении стихотворения «Авраам и Исаак». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Пост, телу чистота, душе красота. Но надо помнить, в наше время лучше совсем не поститься, чем поститься без ума. Архимандрит Павел Груздев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана. Друг детства Андрей Штольц поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь, но в конце концов он вновь улегся на диван. Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров четко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень. Вот-вот станет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живет Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. Сердце Обломова быстро забилось, он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. «Нет», — подумал он, — «повременю». Это и стало началом конца, сначала морального, затем и физического. Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил. Проявить бы ему небольшое усилие, и не погублена была бы жизнь. Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов опаздывают, замечает священник Александр Ельчининов, духовный писатель начала 20 века. Вот и Обломов опоздал на всю жизнь. Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в ее удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Поговорим о значении духовника для семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Успения Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо, собственно, повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
1: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
2: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
1: «Я бы прозрел стахима очи, и по ним идосто».
0: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим. Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением. А потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.
3: Евангелие день за днем. Радио.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступило утро. Солнце золотило своими лучами морскую гладь. Щебетали пробудившиеся ото сна птицы. Отец Паисий не спал уже давно. Еще затемно он начал свое молитвенное правило по четкам и теперь, завершив его, прислушивался к звукам пробуждающейся природы. Внезапно раздался скрип деревянной калитки. Кто-то решил нанести монаху ранний визит. Так бывало уже не раз. К отцу Паисию часто приезжали гости, привлеченные его духовной мудростью, простотой и проницательностью, в надежде услышать доброе слово и получить наставление и совет. Отец Паисий выглянул в окно. Во дворе стояли мужчина и мальчик 9-10 лет. Монах накинул на плечи вязаную кофту, открыл дверь своей маленькой хижины кельи и вышел на порог. Не успел он поприветствовать гостей, как мальчик, указывая рукой на отца Паисия, громко закричал: «Папа, папа, это он! Это тот самый дедушка, который 3 дня назад спас меня на дороге!» Отец Паисий покачал головой. «Что ты такое говоришь, мой хороший?» — обратился он к мальчику. «Я никуда не уезжал с Афона. Как же я мог тебя спасти?» В разговор вступил отец мальчика. «Понимаете, отец, — взволнованно начал он, — мы живем в Афинах. И вот 3 дня назад мой сын, возвращаясь из школы, переходил оживленную дорогу. Был зеленый свет. Вдруг откуда ни возьмись выскочил автобус, и он задавил бы моего мальчика. Но произошло чудо. Буквально в последнюю секунду сына словно кто-то оттащил за руку в сторону, и он избежал гибели. Это видели десятки людей. Когда к нему подбежали взрослые, сын твердил только одно: «Меня спас дедушка». А вчера в одной из газет он случайно увидел вашу фотографию, принес мне и сказал: «Это дедушка, который меня спас». Вот и сейчас он вас узнал. Отец Паисий улыбнулся, погладил мальчика по голове и дал ему кусочек сладкого лукума. «Это Господь тебя спас, а вовсе не я», — сказал он. «Я грешный, могу только молиться за людей, живущих на земле. Каждый день я молю Бога спасти и сохранить всех его чад». Когда гости ушли, отец Паисий зажег лампадку перед иконой и снова стал молиться обо всех знакомых и незнакомых. Если молиться о ближних с искренней болью и любовью, знаете, какая сила будет у этой молитвы? Говорил старец Паисий Святогорец. Когда молитва творится состраданием, Господь устраивает так, что даже незнакомые люди это ощущают.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Радио «Вера». Светлое радио. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 20 век. Большое влияние на моих детей и их сверстников оказывал в 70-е годы их дедушка Николай Евграфович Пестов. Он предупреждал, чтобы после вечернего чая никто не расходился. Часам к 6 на террасу собиралась детвора от 6 до 16 лет. Многие из их родителей также приходили на эти беседы. Содержание их во многом отличалось от тех, которые отец проводил с нами в моем детстве. Папа уже не читал подряд «Жития святых» по святителю Дмитрию Ростовскому. Николай Евграфович теперь критически смотрел на многое из старинной духовной литературы. Он говорил: «Это написано в основном монахами и для монахов, написано в далекие от нас времена. Но всякому овощу свое время». Голоса.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Каждую субботу во время вечерней службы в храмах поют особые песнопения – степенные антифоны. В древние времена они исполнялись поочередно двумя хорами, стоящими друг напротив друга. Хоры буквально отвечали друг другу звуком на звук. Отсюда и название – антифон, в переводе с греческого – звук напротив. Степенные, потому что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли песнями ступеней или песнями восхождения. Их пели ветхозаветные священники при восхождении на ступени Иерусалимского храма. В IX веке после Рождества Христова праведный монах Феодор Студит из Константинополя составил припевы на песни ступеней, которые вошли в церковный устав как степенные антифоны или просто степенны. Всего степенных антифонов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Они отличаются между собой мелодией и текстом, сменяют друг друга от недели к неделе и так именуются. Степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать о степенном антифоне первого гласа. Текст его является своеобразным ответом на 119-й псалом царя Давида, один из тех, которые как раз называют песнями восхождения. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Во время несчастья моих услышь мою скорбь, взываю к Тебе, Господи, живущим в уединении людям, как находящимся вне суетного мира, постоянно присуще стремление к Божеству». На церковнославянском языке первая часть песнопения звучит так. «Внегда скорбеть ими, услыши моя болезнь, Господи, Тебе зову». Пустынным непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного кроме. Давайте послушаем первый фрагмент песнопения. –

После слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Песнопение завершается такими строчками. «Святому Духу приличествует честь и слава, как Отцу и вместе Сыну, поэтому воспоем Троице Единовластной». На церковнославянском языке это звучит так. «Святому Духу честь и слава, яко же Отцу подобает, купно же и Сыну, сего ради да поем Троице Единодержавия». Послушаем второй фрагмент песнопения. –

Строки антифона первого гласса призывают к тому, чтобы мы не отчаивались, встречая скорби, чтобы воспринимали их как возможность духовного возрастания. Ведь именно в трудные времена человек чаще прибегает к молитве. Фрагмент, в котором упоминаются живущие в уединении люди, указывает и на монашескую жизнь, и на то, что и мирянам лучше избегать мирской суеты и стремиться к тишине мыслей, чтобы быть ближе к Богу. Последняя строчка песнопения воспевает Святую Троицу, дающую нам благодать, вдохновение и радость подниматься вверх по ступеням лестницы добродетелей. Получается, что степенные антифоны – своего рода мостики между Ветхим и Новым Заветами, потому что соединяют в себе мудрость псалмопевца Давида и надежду на спасение, дарованную нам Господом Иисусом Христом. Предлагаю послушать степенный антифон первого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаропуло. 22 августа Церковь прославляет собор Соловецких святых. В этот день вспоминаются все подвижники Соловецкого монастыря, оплота духовности на русском севере. Это отшельники, подвижники и просветители. В 15 веке монахи Савватий, Герман и Зосима положили начало монашеской традиции в этих местах и основали обитель. Своим примером они привлекли многих последователей. На Соловках приняли монашество и духовно возросли многие иерархи Русской Православной Церкви. Жизнь братьев не была легкой. В суровых условиях выживать было непросто. Но Соловкам удалось стать образцом хозяйственного освоения Севера. А самое главное, здесь ни на минуту не прекращалась молитва о Руси, не прерывалась традиция духовного возрастания. Говоря о соловецких подвижниках, нельзя не вспомнить тех, кто в 20 веке оказался на Соловецких островах не по своей воле и принял тут мученическую кончину. Спустя века здесь был создан один из самых страшных лагерей смерти. В день собора Соловецких святых Церковь призывает и их молитвы вместе с молитвами иноков Великой Русской обители. Мы просим: святые отцы в обители Соловецкой просиявшие, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа, в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
3: Краски России.
5: Андрей, как символично прийти в Сочинский художественный музей и встретить картину Ивана Айвазовского. Еще пару часов назад мы были на море, а теперь видим его глазами известного мастера.
6: Ты сейчас говоришь про картину под названием «Вид Константинополя», Саша?
5: Да, именно про этот морской пейзаж, что перед нами. Какое тихое и спокойное море в мягких лучах заката изобразил художник. И очертания города вдалеке. Это Стамбул?
6: Хотя в названии и есть отсылка к столице Турции, художник изобразил не ее. На полотне написана бухта города Трабзон на побережье Черного моря. Это тоже территория бывшей Османской империи. Кстати, картина относится к серии работ Ивана Айвазовского, посвященных русско-турецкой войне.
5: Теперь я понимаю, почему здесь запечатлены военные парусники.
6: Военные корабли составляют основу композиции. Один выходит из залива, оставляя за собой след пенистых волн. Другие фрегаты в правой части полотна готовятся пересечь бухту.
5: А мое внимание привлекают эти несколько лодок, в том числе рыбацких, на первом плане, совсем крошечные по сравнению с боевыми фрегатами.
6: Их присутствие создает смысловой контраст полотна. Мирное занятие рыбалкой на фоне военно-морского флота.
5: А мне кажется, что умиротворение и гармония все-таки доминируют над темой войны в этой картине. Она настраивает на размеренный и безмятежный лад, даже если это затишье перед бурей.
6: Потому что главный герой пейзажа у Айвазовского, Саша, все-таки море. А оно здесь спокойно, как и ясное небо, которое отражается в водной глади. Обрати внимание, как морские краски вторят оттенком заката. Айвазовский использовал приглушенные пастельные цвета – голубой, желтый, лиловый, жемчужный.
5: Чтобы создать достоверную картину и передать игру света и цвета, автор наверняка писал полотно с натуры.
6: Художник несколько раз посещал Турцию в составе географической экспедиции. Страна впечатлила его неповторимым колоритом, слиянием западной и восточной культуры и живописными видами пролива Босфор, который соединяет Черное и Мраморное море. Но большинство турецких пейзажей Иван Айвазовский создавал по памяти. Иногда он использовал наброски, сделанные в путешествии, в которых отмечал движение волн или форму кораблей. Так он работал и над картиной «Вид Константинополя».
7: Я бы добавил, что автор был очень внимателен к деталям. Кружево морской пены, блики света на воде, стайка чаек, парящих над волнами. Все это бросается в глаза не сразу, но впечатляет при длительном рассмотрении.
6: Верно, Саша. Это важно для достоверности картины. Хотя искусствоведы относят полотна Айвазовского не к реализму, а романтизму.
7: Интересно, почему? Ведь его пейзажи так правдивы.
6: Художник не просто передавал изображение морской стихии. Он показывал ее настроение. Усиливал драматизм сюжета за счет световых и цветовых решений. Подчеркивал уникальность природных явлений.
7: Теперь понимаю, почему море было излюбленным сюжетом Айвазовского. За день оно может менять свое состояние от полного штиля до сильного шторма. Кстати, посмотри в окно. Кажется, будет дождь.
6: Да, и в самом деле туча надвигается. Давай переждем непогоду в музее и посмотрим еще пару экспозиций.
8: Картину Ивана Айвазовского «Вид Константинополя» можно увидеть в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского.
9: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Бывает, что много лет живет с нами рядом грешный человек, и Бог его за грехи видимым образом не наказывает. И сами мы, когда согрешим, не тотчас получаем воздаяние за грех. Разве что укол совести доставит нам дискомфорт на какое-то время. Хочу поделиться словами святителя Иоанна Златоуста о долготерпении Божьем. Почему Бог не тотчас посылает наказание грешникам? Как справедливый, Он знает согрешающего. Как крепкий, Он имеет силу довести решение до конца наказать. Какая же причина медлительности? Бог – судитель праведен и крепок, и долготерпелив. Пусть действует сначала страх. Твое раскаяние пусть предотвратит удар.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Одним из самых популярных устных и литературных жанров с древних времен была притча – поучительный рассказ, заключающий в себе простую, но глубокую мораль. Чаще всего афористичный, иносказательный, образный. Множество притч можно найти в Священном Писании, где они служат примерами для подкрепления вероучительных истин. Наверняка многие наизусть знают евангельские притчи Христа о добром самарянине, блудном сыне, богаче и Лазаре. В древности часто притчами называли еще и краткие и емкие изречения, наподобие пословиц или поговорок. Таковы, к примеру, знаменитые ветхозаветные притчи Соломоновы. В них в предельно сжатой форме отражалась проверенная временем мудрость, касающаяся едва ли не всех сфер человеческого бытия. Люди передавали ее из поколения в поколение. Возможность прикоснуться к этой древней мудрости дает читателям сборник «Православные притчи». Большинство изречений, которые мы найдем на страницах книги «Православные притчи», издатели позаимствовали из древнего византийского сборника «Мелисса», то есть «Пчела». Он был популярен в Древней Руси. Как уточняют составители книги, собранные в ней притчи – это своего рода жизненные сюжеты и зарисовки о людях, о их прозрениях и ошибках. Читателям они могут послужить маяком в беспокойном житейском море, а, может быть, побудят задуматься о смысле жизни и нашем месте в ней. В любом случае, каждая из притч на страницах сборника – это как минимум добрый и мудрый совет, проверенный веками. Вот, к примеру, актуальная во все времена рекомендация – от преподобного Григория Нисского. «Лучше малое иметь по-доброму, чем многое по-плохому». Или лаконичное наставление преподобного Симеона Богослова. «Безмолвное дело лучше бесполезного слова». Интересно, что в сборнике, помимо наставлений отцов церкви, содержатся и мысли знаменитых античных философов, таких как Платон, Диоген, Клиний и других. Из их уст звучит мудрость, созвучная христианскому духу, что, в общем-то, неудивительно, ведь, как сказал еще один римский философ, Тертуллиан, душа по природе христианка. И, пожалуй, вполне по-христиански звучит, например, такой совет древнегреческого философа Плутарха. «Подойди к зеркалу и вглядись в лицо свое. Если красивым оно покажется, поступай по своей красоте и не посрами ее злыми делами». Если же вдруг некрасивым себя найдешь, то недостатки лица добрым делом укрась. В книге «Православные притчи» собраны и такие любопытные памятники народного литературного творчества, как духовные сказания. Например, «Чудо на мельнице» о том, как Христос в облике нищего пришел к богатому мельнику за милостыней. Или про Егория Храброго о том, как святой великомученик Георгий Победоносец спас заплутавшего в лесу крестьянина от волков. Подобно солнечному лучу, православные притчи проникают в самые потаенные уголки человеческой души и освещают ее светом мудрости. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». От кельи старца Назария спускаемся под горку. Идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой. И подходим к избушке под навесом. Углы избушки прогнили, бревнышки поросли плесенью и мохом. Эту избушку сам себе схимонах Николай Смиренный выстроил. Келейник старца.
2: Келейник от слова «келья», то есть «комната». В православной традиции так называют человека, который помогает в быту архиерею, настоятелю монастыря или духовному наставнику обители, старцу. Келейник помогает в бытовых нуждах, выполняет секретарские обязанности, если требуется, осуществляет уход. Келейником может быть назначен как монах, так и человек, проходящий послушание в обители, но не принявший монашеский постриг.

0: 1928 году в Астрахани из 25 храмов 15 принадлежали обновленцам. Так называли сторонников церковной реформы, полностью подконтрольных советскому режиму. В этот непростой период Астраханскую епархию возглавил архиепископ Филипп Ставицкий. Владыка отстаивал возвращение храмов православным и призывал раскольников к покаянию. Его усилиями целые приходы возвращались в православную церковь. Это вызвало недовольство властей. Архиепископа Филиппа арестовали и отправили в ссылку. Владыка в письмах поддерживал и укреплял паству. Вернувшись из заключения в 1943 году, он продолжил служение. Еще при жизни архипастыря верующие замечали его прозорливость. По молитвам владыки совершались исцеления. После кончины архиепископа Филиппа его захоронение у Покровского собора Астрахани стало местом паломничества.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
3: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
2: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
2: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Даже признав, что Бог существует, человек может по-разному к Нему относиться, по-разному ставить себя перед Ним. Но есть ли в этом случае какие-то важные особенности поведения, и как сделать это правильно? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Видите воззвание ваше, братья?»
7: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
6: Хвалится всяка плоть пред Богом.
5: Беседуя с людьми, священник может столкнуться с удивительными историями. Помню, как много лет назад на исповеди я разговорился с одной старушкой о ее профессии. И оказалось, что она была инженером, и еще в советские годы участвовала в разработке атомных подводных лодок. Это был очень неожиданный поворот, потому что из тех же советских времен многим был навязан образ церковной старушки, которая совершенно безграмотна и именно поэтому верит в Бога. Я, кстати, и сам в детстве был знаком с бабушками, которые родились еще в начале 20 века и имели 2-3 класса образования. Они действительно были верующими, но верили в Бога они не потому, что не проходили в школе физику или биологию. И это прекрасно доказывал пример женщины, которая стояла передо мной. Она не кичилась своим статусом, не хвалилась знаниями. Она пришла к тому, кто ждал от нее совсем другого. Ее пример не единственный. Многие священники могли бы привести в пример ученых, политиков, бизнесменов, которые смогли прийти в храм, оставив перед его порогом свои земные должности и регалии. В отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел подчеркивает, что всех призванных Богом объединяет общая черта. С точки зрения мира, она, мягко говоря, не самая привлекательная, но с точки зрения Бога очень важная. Они готовы отказаться от земных статусов ради статуса, который дает им Господь. Люди действительно могут быть мудры в земном смысле, могут быть представителями известного рода, могут быть богатыми. Из опыта земной жизни мы видим, что обычно такие вещи могут иметь значение. Однако они полностью его теряют в отношениях с Богом. Любой из нас, кто обращается к Творцу, должен понять, что в этих отношениях он просто человек, такой же, как любой другой. Представим себе молитву, в которой пусть и недословно звучит что-нибудь наподобие «Я богат, Господи, рассмотри мою молитву повнимательнее». Или «Я знаменит, моим мнением дорожат миллионы, поэтому сделай так, как я скажу». Звучит такая молитва, конечно, абсурдно. Богу совершенно все равно, сколько у нас денег, докторских степеней или поклонников. Ему важно лишь состояние нашего сердца. Более того, наша привычка ориентироваться на собственное положение в мире людей в отношениях с ним может сильно нам помешать. Земной мудрец скажет: «Я не во всем согласен с Богом, есть ряд вопросов». Богач скажет: «Свои проблемы я могу решить сам, зачем мне молиться?» Поэтому апостол Павел и пишет, что Бог избирает немудрое и униженное, чтобы посрамить все земные статусы, ведь люди кичатся ими и лишают себя истинного богообщения. Обращаясь к нам, Бог призывает отказаться от всех земных опор, от всего, чем мы можем хвалиться. И каждому из нас действительно стоит посмотреть на собственную жизнь, собственное мироощущение и задуматься над тем, кем мы видим себя перед Богом. Опираемся ли на что-нибудь земное, кичимся ли достижениями, или готовы все отбросить и довериться Ему, когда Он приглашает нас стать Его детьми, соединившись с Его единственным истинным Сыном Иисусом Христом.
4: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: В XII веке Вышгород представлял собой неприступную крепость, надежно защищавшую Киев с севера. Владеть этим форпостом было ответственно и почетно. В 1156 году князь Юрий Долгорукий, взойдя на киевский престол, отдал Вышгород в удел своему сыну Андрею. Юрий рассчитывал, что наследник станет его союзником в распрях с другими князьями, также претендовавшими на власть в Киеве. Но Андрей рассудил иначе. Молодой князь отказался от междоусобного противостояния и вернулся в места, где прошло его детство – на север Руси. Там, в Суздале, он решил создать новое Великое княжество. Покидая Вышгород, Андрей взял с собой древнюю икону Божией Матери. Это был образ, написанный апостолом Лукой еще при земной жизни Богородицы. Святыню доставили в Вышгород в начале XII века. Она хранилась в церкви, которая служила усыпальницей святых мучеников, князей Бориса и Глеба. Вышгородская икона считалась чудотворной. По молитвам перед ней совершались многочисленные исцеления. Кроме того, святыня несколько раз необъяснимым образом покидала свое место в иконостасе. Князь Андрей посчитал, что чудесными перемещениями Божия Матерь явила свою волю. Она пожелала, чтобы ее древний образ отправился на север Руси. Во время похода князя Андрея из Вышгорода на север произошло еще одно чудесное происшествие. Как только обоз миновал Владимир, кони, запряженные в княжескую повозку, вдруг встали. Это случилось в 12 верстах от города, там, где река Нерль впадает в Клязьму. Никакими средствами животных не могли сдвинуть с места и решили дать им возможность отдохнуть. Рядом с обозом раскинули шатер для князя. Он задремал и увидел во сне Божию Матерь. Богородица повелела построить на этом самом месте храм в честь ее Рождества. Андрей вскоре исполнил указания Пречистой Девы. Позднее вокруг церкви образовался город. Он стал главной резиденцией боголюбивого князя и получил название Боголюбова. После чудесного случая в дороге Андрей Боголюбский решил сделать столицей Северного княжества не Суздаль, а Владимир. Для чудотворной Вышгородской иконы в городе построили великолепный Успенский собор. Образ стали называть Владимирским. Под покровом Божией Матери Северное княжество достигло небывалого могущества и стало ядром российского государства.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много, но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось, но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или спине. Конечно, слов нет. Хорошо человеку, если у него все это тоже здорово, как у быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья – это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон. Раз мне, то должно быть и всем хорошо. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 22 августа 1944 года. В дни освобождения Парижа я был в больнице, помогая раненым, и туда принесли двух солдат, француза и немца. Я уложил их, одного на пол, другого на кровать, на матрасы. И обо мне доложили, потому что француза, раненого гораздо легче, чем немца, я положил на полу. Двое из армии сопротивления пришли за мной. С ними был человек с винтовкой. Они сказали: «Мы пришли арестовать тебя как предателя, ты будешь расстрелян». Когда я спросил, почему, мне ответили: «Потому что ты отдаешь предпочтение немцам». Я проявляю милосердие. Здесь есть только тяжело и легко раненые. Сейчас мы заберем всех немцев и расстреляем их. Хорошо, вы можете меня расстрелять, только сначала я покажу вам всех раненых, а вы потом выбирайте, кого брать». Я провел их по больнице и спросил: «Кого вы берете?» Человек с винтовкой ответил: «Никого. Они слишком страдают». Он увидел не немцев, не французов, ни кого-то еще. Он увидел людей, страдающих, находящихся при смерти, у порога последнего суда.
1: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Всем известно выражение «внести свою лепту». Но многие ли догадываются о том, что своим происхождением эта крылатая фраза обязана евангельскому рассказу о вдове, которая положила в сокровищницу храма две лепты, равные одному кадранту? Что это были за деньги? Как они выглядели? Много ли можно было купить на них? Сохранилась ли хоть одна лепта до наших дней? При раскопках, которые проводились на территории Иерусалима на протяжении последних полутора веков, было обнаружено немало монет времен Второго Иерусалимского храма, периода, охватывающего и евангельские события. Древние платежные единицы составляли обширную коллекцию, которая хранится в нумизматическом отделе Израильского управления древностей. По свидетельству начальника этого департамента, доктора исторических наук Дональда Ариэля, есть в этом собрании и деньги, упомянутые в Евангелии, как лепты вдовицы.
2: Лепта от греческого слова лептон, что означает без кожуры. Так назывались чрезвычайно мелкие бронзовые монеты, они были тонкие, как лепестки, и потому имели неправильную форму. Из-за низкого качества материала и чеканки изображение на этих деньгах получалось стертое, однако читаемое. С лицевой стороны отображались имена правителей, а с обратной — различные символы. Например, колесо, рог изобилия, звезда, якорь, цветок, плод граната. Наряду с лептой в хождении была аналогичная деньга достоинством в две лепты. Ее называли прута. Между собой эти монеты полностью идентичны. Прута лишь чуть крупнее и тяжелее. Ее вес должен был соответствовать половине одного ячменного зерна. На две лепты в первом веке можно было купить небольшой кусок хлеба, ветку винограда или несколько смоков. Сильный мужчина мог заработать такую сумму за час, а вдова, которая по еврейским законам не наследовала имущество мужа, а оказывалась на содержании родственников, получивших от него наследство, зачастую оказывалась в положении, когда продукты, купленные на пруту, составляли весь ее дневной рацион.
1: Но что именно было изображено на той самой лепте, что положила в сокровищницу вдова из евангельского рассказа? И по какой причине апостол Марк счел необходимым подчеркнуть, что две лепты составляют кадрант? Рассказывает начальник департамента нумизматики Израильского управления древностей Дональд Ариэль.
2: История еврейских монет ведет свое начало с правления династии Хасмонеев, то есть со 135 года до Рождества Христова. Восстав против господства эллинов, подчинивших Иудею своей империи селевкидов, в числе прочих свобод, хасмонеи добились права чеканить монеты с клеймом иудейского царя. Однако эллинистическое влияние все же оставалось сильным, поэтому еврейские надписи на монетах дублировались еще и на греческом языке. Согласно археологическим исследованиям, в первой половине II века в хождении в Иудее были в основном лепты и пруты, отпечатанные во время правления царя из династии Хасмонеев Александра Янная, называемого соотечественниками Яхонатаном. На лицевой стороне этих монет различима восьмиконечная звезда, а между ее лучами еврейская надпись «Царь Яхонатан», а на реверсе якорь и надпись на греческом языке «Царь Александр». Хасмонеи сыграли в истории Иудеи неоднозначную роль. Избавившись от одного захватчика эллинов, они подвергли страну новой оккупации. Сыновья Александра Яная, Гиркан и Аристабул, не поделив престол, обратились к помощи римлян. В результате эта помощь обернулась тем, что Иудея потеряла независимость и надолго стала римской провинцией. Такое положение государства сказалось и на его валютной системе. Иудейские пруты и лепты обесценились на фоне греческих и римских денег. Недаром и евангелист, упоминая лепты, приводит эквивалент в более твердой римской валюте – кадрантах.
1: Евангельская вдовица положила в сокровищницу храма две лепты – тонкие бронзовые монеты с неровными краями и стертым рисунком. Были это, собственно, лепты или одна прута, не столь уж и важно. Так или иначе, внешний вид этих денег был жалок, а покупательная способность ничтожна. Однако Иисус Христос оценил эту жертву выше всех богатых вкладов, сделанных от избытка имения. Бедная женщина отдала Богу все, что имела, одновременно вверив Ему саму свою жизнь. И этот дар оказался драгоценнее любых сокровищ мира.

Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других вместе с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гонорополу. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. Византийской империей правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В заточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх. Но собравшийся народ возмутился и счел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так, горожанка Мария могла скрыться от преследования, но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Мы вспоминаем константинопольских мучеников, прославляем их подвиг, смелость и силу веры. Святые Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и все мученики, вместе с ними пострадавшие. Молите Бога о нас –

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Страницы летописи. На торговой стороне Великого Новгорода только и разговоров было, что о боярском сыне Феодоре. Мария, жена сапожника Степана, принесла с базара удивительные новости.
1: Что делает-то, отец? Соседей-то наших родовитых сын никак ума лишился. Полгода прошло, как родители померли, а уж у него от всего богатства только старый армяк остался. Дом, хозяйство, земли — все продал, по ветру пустил. Вот горе-то какое, а все видно от большой учености. Уж больно он до книг-то с детства охоч был.
0: Степан выслушал Марию, не прерывая работы. Он мастерил сапоги из красной софьяновой кожи, ловко орудуя шилом.
2: Ты, мать, не тарахти. Мало ли глупости бабы на базаре болтают, а ты повторяешь. Не так прост Федор, как вам, пустомелем, видится. Отец его, царство небесное, человек был почтенный, набожный. Сына он в учение отдал, чтобы тот о Боге больше узнать мог. И матушку Федину покойницу только добром помянуть можно. От нее он милостивое сердце унаследовал. Скажи-ка мне, помнишь ли ты слово Христово: «Продай свое имение и следуй за мной»? То-то и оно, что не помнишь. А Федор не только в сердце своем этот наказ сберег, но и в жизни воплотил.
1: Да ведь он на днях, люди сказывали, последние монеты нищим возле Федоровской церкви раздал. Сам-то на что жить станет? Ни одеться, ни в рот положить нечего.
2: Храм этот Фединому святому покровителю посвящен, великомученику Федору Стратилату. Там он еще отроком больше времени проводил, чем в доме родном. Что ж ты удивляешься, что он убогих при этой церкви кормящихся милует? А на что жить Федор станет, про то Господь ведает.
0: В XIV веке в Великий Новгород съезжались купцы со всей Руси. От щедрот богатых торговцев и питался Федор, оставшись без крова над головой. Кто теплый платок ему подаст, кто пирог, а кто и монетку. Люди быстро забыли о том, что он сын знатных и богатых родителей, и жалели его, как бездомного. Все подарки Федор раздавал нуждающимся, а сам ел так мало, что оставалось удивляться, чем человек жив. Федора видели молящимся по ночам на церковной паперти, а где и когда он спал, оставалось для всех загадкой. Одетый в лохмотья, с нечесанными волосами, он производил впечатление безумного. Однако в его бессвязной речи люди все чаще слышали назидательный смысл. Скажет Федор: «Берегите хлеб, дорог будет хлеб, наступает засуха и приносит с собой неурожай и голод». Обронит: «Это место станет чисто, хорошо здесь будет репу сеять». Пожар уничтожает все дома там, где он это произнес. Новгородцы стали относиться к Федору как к святому, блаженному, и искали в его словах предостережение от бед, грозящих городу. Не только стихийные бедствия представляли опасность для Великого Новгорода. Жители торговой и Софийской сторон, районов, разделенных рекой Волховом, страдали от междоусобиц. Блаженный Феодор своими нелогичными поступками, словно притчами, обличал эти конфликты, доходившие порой до братоубийства. Вместе с юродивым Николаем, подвязавшимся на Софийской стороне, они разыгрывали целые представления, и не обратить внимания на эти поучительные действия было просто невозможно.
1: Слышал, отец, чего сегодня юродивые учудили? Федор на Софийскую сторону перебрался, а Николай его там хворостиной встречает. Ты, говорит, по что к нам? Никак украсть чего хочешь? Ну и Федю стегать. А тот ругается, на чем свет стоит, бросился на утек огородами. Да не к мосту, а прямо к реке. И как по земле бежал, так по воде свой путь и продолжил.
2: Да ну, милостив Господь, чудесами нас грешных вразумляет. Неужто и после такого обличения продолжат новгородцы избивать друг друга лишь за то, что живут по разные стороны моста?
0: В первый февральский день 1392 года блаженный Федор был особенно радостен и светел. «Чему веселишься, Федя?» – спрашивали горожане, и он отвечал со счастливой улыбкой. «Прощайте меня, далеко ухожу от вас». К вечеру святой отошел в вечность. Начался отсчет его нового служения людям – предстательство перед Богом, небесного покровительства.

страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Спасались и спасаются богатые и бедные, цари и простецы, монашествующие и мирские. Всем открыт вход в Царство Небесное. Иеросхимонах Иероним Соломенцев –

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «А какого размера душа?» – спросил однажды маму в храме трехлетний малыш. Один из героев романа Александра Исаевича Солженицына «Раковый корпус» тоже задумывается на эту тему. Олег Костоглотов заходит в магазин одежды. За его спиной мужчина спрашивает: «Скажите, а вот 50-й номер рубашки у вас есть с 39-м воротничком?» Олег выбегает из магазина и долго не может прийти в себя. Ведь если помнить номер воротничка, то ведь что-то надо забыть, что-то поважнее, говорит он себе. Напомним, что Олег только что выписался из онкологической больницы. Его восприятие жизни обострено, и он не может понять, как можно растрачивать силы души и памяти на номер воротничка и рубашки. Это не означает, что подбор одежды по размеру представляет собой что-то нехорошее. Суть в другом. У души тоже есть своя емкость. Она, по слову святого Паисия Афонского, одного из самых известных святых наших дней, может становиться то уже, то шире. И зашедшему в магазин Олегу захотелось сразу же из него выбежать, чтобы мысли наполнялись тем, что гораздо важнее размеров воротничков.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви. Хотя ей уже более 130 лет. Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том,

0: освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостем программы будет начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского университета диакон Николай Антонов.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Каждое из совершенных Христом исцелений – это особая неповторимая история, которая, помимо собственного повествования о чуде, раскрывает нам и некоторые истины духовной жизни. Такова и история исцеления двух слепцов около Иерихона. Сегодня повествующий об этом отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Исходящему от Иерихона, по ним иди народ много».
3: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: «Ябье прозресто химо очи, и по ним и досто».
1: Согласно повествованию Евангелия от Матфея, чудо исцеления двух слепых – это последнее чудо, которое Христос совершил перед своим торжественным входом в Иерусалим в преддверии крестных страданий и смерти. Как мы только что услышали, во время пути к Иерусалиму Спасителя сопровождали многие люди. Непосредственно же перед встречей со слепцами у Христа состоялся странный и не очень приятный разговор с двумя его учениками – с Иаковом и Иоанном, мать которых просила, чтобы оба ее сына сели один по правую руку, а другой по левую в Царстве Христовом. Этот разговор показывает, что даже ближайшие ученики Христовы не понимали сути шествия Спасителя в Иерусалим.

0: Они ожидали его воцарения над земным Израилем, но никак не мучительной, позорной смерти на кресте. Слепые были охвачены общим настроением, а потому, обращаясь ко Христу, они не называли его по имени, а использовали царский титул «Сын Давидов». Эти люди никуда не шли. Они просто находились рядом с дорогой. Идти им мешала слепота. Однако у них была решимость вырваться из плена болезни. И именно решимость заставила этих людей перекрикивать шум толпы и настойчиво взывать ко Христу с просьбой о помиловании. Об исцелении они попросили уже после того, как Господь обратил на них внимание. Конечно, здесь мы прежде всего видим двух больных, доведенных болезнью до отчаянной решимости. Однако у этого евангельского эпизода есть и иное прочтение, которое можно применить к очень многим физически здоровым людям. Слепота усадила героев сегодняшнего евангельского отрывка на обочину дороги. Они были рядом с дорогой, но сами никуда не двигались. В символическом смысле получается, что они рядом с жизнью, но в ней напрямую не участвуют. Они всего лишь наблюдатели за жизнью других людей. Милосердие Божие, явленное Христом, не только исцеляет их, но и возвращает к жизни. Они уходят с обочины, они начинают жить, и жизнь их проявляется в следовании за Христом. У жизни есть различные уровни. И услышанный нами сегодня евангельский отрывок задает очень важный вопрос. Если жизнь – это дорога, по которой идет Христос, то в какой точке находимся мы? Живем ли мы, ступая вслед за Христом? Или же нам что-то мешает, и мы всего лишь наблюдаем за шагами других людей? Если мы на обочине и не в состоянии пойти за Христом, то не пора ли отбросить стеснение и начать взывать ко Христу о помиловании? Евангельские слепцы сделали все вовремя. Они использовали выпавший им шанс. Но о другой возможности им бы не предоставилось.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск вместе со своим товарищем, монахом Зосимой, ехал на деревянной телеге, запряженной единственной лошадью. Ехали в Тобольск. Много постранствовав по Руси, по нескольку лет проживая отшельниками в глухих лесах, решили они избрать своим окончательным местом обитания Сибирь. Но прежде хотели взять у местного архиерея разрешение на здешнее жительство. Для этого и держали путь в Тобольск. Давно не кормленная лошаденка плелась тихим шагом. Тем временем вокруг стало темнеть, и вскоре на путников опустилась непроглядная ночь. Дорога шла степью, до самого горизонта, насколько хватало глаз, ни деревца. А значит, дров для костра не найти, и, стало быть, на ночлег встать не выйдет. Посовещавшись, монахи решили продолжить путь. Тем более, что из-за туч показалась луна и довольно явственно осветила окрестности. Монахи увидели, что стоят на развилке двух дорог. Которая из них шла на Тобольск, они не знали. И указать им путь ночью посреди степи было некому. Что делать? Обождать до утра? Но на дворе была осень. Без костра холодной ночью они промерзнут до костей. Да и неизвестно, появится ли кто-нибудь здесь завтра. Места глухие. «Ничего», — отец Зосима успокаивающе ободрил приунывшего друга отец Василиск. «Будем молиться. Господь не оставит. Наведет на верную мысль, подскажет, как поступить». И монахи, став на колени прямо в телеге, стали возносить горячие молитвы Богу. Вдруг позади себя они услышали шум. Обернувшись, Василиск и Зосима увидели телегу. На козлах сидел крестьянин. Обрадовавшись, монахи спрыгнули с телеги и побежали к нему с расспросами. Крестьянин охотно указал дорогу на Тобольск, прибавив, что через версту она повернет на восток, и прямо за поворотом будет постоялый двор, где монахи смогут отдохнуть и накормить лошадь. Воодушевленные Василиск и Зосима подстегнули уставшую лошадку и поехали в указанную крестьянином сторону. Василиск обернулся, чтобы посмотреть, по какой дороге поедет их спаситель. Но тот исчез, словно его и не было. Ярко освещенная луною степь была, как и прежде, пуста и безлюдна. Через некоторое время дорога повернула, и, как говорил таинственный крестьянин, показался постоялый двор. Путники передохнули, и на следующее утро были уже в Тобольске. «Видно, это сам Господь нам, грешным, своего ангела послал», сказал Василиск Зосиме, когда они подъезжали к городу. «Значит, благословляет он наше прибытие». Действительно, архиерей ласково принял монахов и дал разрешение избрать для жительства любую обитель или по желанию остаться отшельниками, водворившись в лесу около какого-либо селения или монастыря. Монахи поселились в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. К Василиску, как к усердному молитвеннику и духовному наставнику, стекалось множество людей, которые почтительно называли его старцем. «И в благополучии, и в скорби единое у нас средство – молитва», – говорил старец Василиск Сибирский. «По искренней молитве нашей Господь своей великой милостью и чудеса порой свершает».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи, над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями воржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе, звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве будут славить.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Первое послание апостола Петра.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. Говорят, что в детях надо воспитывать доверие к жизни. А ко встрече со злом, если ты уверен, что в жизни ему это придется испытать, тоже надо готовить. Вот чего не знаю, того не знаю. И все же специально готовиться ко встрече со злом, по-моему, неверно. Я так никогда не делал. Никого к этому не готовил, тем более тебя. Я учил тебя не озлобляться, быть добрым. Но доброта тоже ведь неоднозначна. Ведь помочь человеку – это значит взять на себя ответственность перед кем-то за него. Это ведь не просто пошел, позвонил и к вечеру забыл. Есть, конечно, такие люди, которые всех родненькими называют, а на самом деле имени не запомнят. Я этого не терплю. Не за спасибо человек помогает человеку, а просто потому, что проникается сочувствием, проявляет участие к судьбе другого человека. Это так естественно. Если ты сегодня еще не можешь никому помочь, ты хотя бы умей в душе своей вырастить и сберечь благодарность к тем, кто тебе помогает. Это не для того вовсе, чтобы вернуть человеку свой моральный долг. Ты мне, я тебе. Это грустное производит впечатление. Я полагаю, что благородный человек захочет помочь другому, когда сможет, ибо благодарность делает его чувствительным к чужим заботам и бедам.
0: Голоса времени. Радио «Вера».
2: Не смей себя жалеть, держись. Боль неизбежна, страдать или нет, выбирать тебе здесь и сейчас. Продолжается жизнь, дыши душой. Не

0: Тай.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Барсик, барсик, барсик. Кс-кс-кс.
3: Ой, славный ты котяра. Подъезд тебе открыть? Или не нагулялся еще? Ладно, давай еще 5 минут подышим. Ты посмотри, какой закат сегодня ослепительный. Душа поет на него смотреть. Господи Боже, исполнена славы твоей земля. Чаша небес трепещет в твоих ладонях. Уста младенца псалом о тебе гулят. Он злодеев из дольнего мира изгонит. Вижу твои небеса, творенье искусных перстов. Звезды и месяц из небытия, вызванные тобою. Кто же тебе человек, что ты помнить о нем готов? Кто он тебе, чтобы ты знался с его судьбою?
4: Андрей Борисович, вы что, это барсику стихи читаете?
3: Ой, Анечка, здравствуйте. Простите, я не заметил вас. Да нет, я не надеялся замечательного вашего кота поэзии заинтересовать. Сам себе читаю по-стариковски. От избытка чувств, так сказать.
4: Что-то вы рано в старики записались. Тем более, если чувства у вас. Кто она, эта счастливица, которой вы стихи посвящаете?
3: Ой, да что вы, это не мой стих. Написал его современный поэт Арье Ротман. Собственно, это перевод 8-го псалма. И чувства, которые здесь раскрыты, вовсе не женщине адресованы.
4: А кому? Я, к сожалению, не расслышала слов, когда вы читали, но интонации меня потрясли. Столько в них любви.
3: Этот стих обращен к Богу. Разве у вас не бывает так, что от восторга перед красотой природы, животного, человека хочется произнести слова благодарности тому, кто это создал? Вот и царь Давид некогда стоял под звездным небом, как мы сейчас с вами, и пел Творцу Вселенной. «Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Превознеслось великолепие Твое превыше небес!»
4: Честно признаться, я давно ничего подобного не чувствовала. Живешь на такой скорости, что не только любоваться, восторгаться, поесть не успеваешь. Разве что в детстве. Помню, у бабушки в деревне собираешь васильки в ржаном поле. Жаворонки звенят, чертят в небе узоры. Небо невероятно пронзительно синее и ласковое как будто. А ладони пахнут земляникой. И так хотелось поблагодарить за это богатство до слез. Вот только кого благодарить, я не знала.
3: Вы своим драгоценным рассказом, Анечка, сейчас подтвердили слова псалмопевца. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Печать величия Божьего лежит на всей природе. И это настолько явственно, что дети откликаются подлинной, сердечной радостью. Открытость детского сердца – сокровище, которое мы должны хранить всю жизнь. Собственно, в этом и кроется способность восприять Царство Небесное.
4: Но в псалме сказано: «Из уст младенцев совершил хвалу». Из уст, а не просто от сердца. И про каких врагов тут говорится? За этим как будто стоит какая-то история.
3: Евангельская история стоит за этим. Давида не просто так называют пророком. Очень многие его слова по прошествии веков сбылись, воплотились. Вот и здесь речь идет о чуде, когда Иисуса в храме прославили грудные младенцы. Те, кому по возрасту еще не дано осмысленно разговаривать, громко и внятно воспели Христа и посрамили этим тех, кто не принял его, сделал себя его врагом. В переводе академика Сергея Аверинцева фраза про врагов звучит как «дабы немирного не зложить», то есть обезоружить того, в ком нет мира, чей разум мутится от злобы.
4: Вспомнилось. Устами младенцев глаголит истина.
3: И не случайно. Эта поговорка тоже взята из псалтыри.
4: А дальше-то что, Андрей Борисович? Стихотворение, которое вы читали, не из двух строчек было, Ну, вон Барсик подтвердит, он слышал.
3: А дальше, хорошие мои, царь Давид удивляется. «Увижу ли твои небеса, дело твоих перстов? Увижу луну и звезды небес, которые ты утвердил? Что перед этим человек, но ты помнишь его? Что перед этим Адамов сын, но ты посещаешь его?»
4: «Ну, чему тут удивляться? Ведь человек – венец творения».
3: «Венец-то венец. Да только свою падшую природу мы и проявляем на каждом шагу. Посмотришь на себя со стороны иной раз и удивляешься, как Господь терпит. Давид вам в унисон, Аня, продолжает дальше. Ненамного умалил ты его перед жителями небес, славою и честью венчал его, управителем поставил его над делами рук твоих. Все положил ты под ноги его, малых и больших скотов и с ними диких зверей, птиц в небесах и рыб в морях, и все, что движется в безднах морей. Слава и честь – это знаки царского достоинства. Но только, положа руку на сердце, никудышные из нас цари. Пророк здесь видит картину мира эсхатологически, с перспективой в вечность, такой, какой она должна быть. И наша задача, Анечка – постараться встать на цыпочки, хоть на малую толику возрасти духовно, чтобы приблизиться к Божьему замыслу, стать причастным Его величию.
4: Андрей Борисович, а ведь Барсик – это тоже тварь Божья, которая дана человеку на попечение?
3: Безусловно. И, судя по всему, его пора покормить. Вон он как извелся. Да, Барсик?
4: Ну, пойдем, пойдем, страдалец. Спокойной ночи, Андрей Борисович.
3: И вам доброй ночи, Анечка. И тебе, Барсик.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и фрагмент «Матерь Божья» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: свидание с шедевром.
1: Здравствуйте, Маргарита Константиновна.
2: Здравствуй, Наташенька. Какая ты нарядная. Чудесный кружевной воротник. Тонкая работа. Сразу видно, что старинный.
1: Да, это, можно сказать, семейная реликвия. Прабабушкина кружева. Она сама их вязала.
2: Прабабушка, наверное, была кружевницей?
1: Она вязала только для себя, родных и подруг. Но мастерству действительно училась у профессиональных кружевниц.
2: А у нас в Третьяковской галерее тоже есть кружевница.
1: Она вяжет кружева?
2: Вязала когда-то давно, а теперь смотрит на нас с полотна Василия Тропинина, которое так и называется «Кружевница». Оно находится в соседнем зале. Да ты, наверное, не раз его видела.
1: Что-то не припоминаю. А давайте на него взглянем.
2: С радостью, Наташа. Пойдем.
1: Ой, правда, это же известное произведение. Только я совсем забыла, что его написал Тропинин. Похоже на работу какого-нибудь европейского мастера. Но правда ведь? Эта жизнерадостная, улыбчивая, темноволосая девушка с коклюшками, маленькими катушечками в руках, напоминает обитательницу, к примеру, солнечного Прованса.
2: Возможно, ты и права, Наташа. Пожалуй, в кружевнице Василия Тропинина действительно можно ощутить отголоски французского стиля женского портрета XVIII века. Недаром эту его работу сравнивали с творчеством французского портретиста Жана Батиста Греза. Однако девушка на картине не француженка.
1: А кто она?
2: Русская крепостная крестьянка.
1: Неужели?
2: Да. Более того, Василий Андреевич Тропинин написал полотно в 1823 году, когда и сам получил, наконец, долгожданную вольную от своего хозяина, графа Ираклия Моркова.
1: То есть художник Тропинин тоже был крепостным?
2: Да, Наташа. Только в 47 лет он смог освободиться от крепостной зависимости и, наконец, в полную силу заняться творчеством.
1: Маргарита Константиновна, а ведь по облику девушки я бы сама не догадалась, что это крепостная. На ней довольно изящное и модное по тем временам платье, хоть и простенькое, конечно. А как легко, жизнерадостно она улыбается. Большинство художников изображали тяжелую долю крепостных.
2: Что ж, не секрет, некоторые помещики зачастую распоряжались своими крепостными по собственному усмотрению, вопреки их желаниям и надеждам. Тропинин на себе это испытал.
1: Каким образом?
2: Хозяин Василия Андреевича, к примеру, знал о его художественном таланте, но отправил учиться не живописи, а кондитерскому искусству. И все же Василий Тропинин изобразил свою героиню радостной. Ведь всегда радоваться, невзирая на жизненные обстоятельства, заповедовал еще апостол Павел. Кстати, на картину «Кружевница» Тропинина вдохновила повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза».
1: Ее героиня тоже крестьянка?
2: Верно. Помнишь, как 17-летняя Лиза после кончины отца сама заботилась о семье и больной матери? Трудилась день и ночь, ткала, вязала. Девушка на картине Тропинина выглядит беззаботной. Однако и ее труд тяжел. Кружевницы быстро теряли зрение. Из-за особенностей работы у них появлялись боли в спине и руках.
1: Подумать только, Маргарита Константиновна! Оказывается, знаменитый портрет улыбчивой девушки – это своего рода слово художника Тропинина в защиту крепостных крестьян.
2: И гимн внутренней красоте человека, способности находить в жизни радость.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Ошибается тот, кто думает о себе, что он слаб по сравнению со своими ближними, и поэтому ни на что не годен, что тот другой сильный, поэтому способен на великие дела, а я, дескать, человек маленький, поэтому ни на что не способен. Даже самый сильный человек не сможет сделать ничего, если не будет на то воли Божией. Я хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. Не все способности, добрые свойства, естественные ли или приобретенные, не все дарования, даром дарованные, не знание всего Писания, не все это вместе не даст нам верно исполнять волю Божию, если при каждом богоугодном добром деле, при каждой беде, которой ищем избегнуть, при каждом кресте, который должны понести по воле Бога нашего, если, говорю во всех таких и подобных им случаях, не воодушевит сердце нашего особая некая помощь Божия и не подаст нам силы к совершению достодолжного. Как сказал Господь, без меня не можете творить ничего же.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Хрущевский период советской истории нашей страны принято называть добрым словом «оттепель». До современного поколения, тех, кто в Советском Союзе никогда не жил, дошел анекдотический образ вождя – смешного добродушного дядьки, стучащего ботинком по трибуне на заседании ООН и обещающего показать Западу Кузькину мать. При этом как-то забывается еще одно, не менее категоричное заявление Никиты Сергеевича – показать советским гражданам по телевизору последнего попа. Для церкви хрущевская оттепель стала временем трудным, непредсказуемым, эпохой гонений, запретов и тюрем. Людей, которые в подобных условиях не поступились своей верой, не предали идеалы, можно смело назвать настоящими героями. Сегодня они рассказывают о времени и о себе от первого лица. В книге «Хранители веры» – сборники интервью, которые кропотливо собрала, обработала и опубликовала Ольга Гусакова. Книгу открываешь с трепетом. Ведь предстоит не просто переворачивать страницы с текстом. На каждой из них человеческая судьба. Священники, отец Валериан Кречетов, отец Сергий Правдолюбов, отец Владимир Тимаков, отец Георгий Бреев и отец Николай Коляда. И простые прихожане, оставшиеся верными Богу в самых тяжелых условиях. Надежда Смирнова, Феодора Кузовкова, Людмила Смирнова, Андрей Зубов. 9 живых свидетелей того, как сбылись евангельские слова Христа. «Там, где двое или трое соберутся вместе ради меня, там и я буду с ними». Книга Ольги Гусаковой «Хранители веры» – одновременно и уникальнейший документальный материал, и невероятно увлекательное чтение. Герои между делом делятся любопытными историями из жизни. Ярко, характерно и с юмором рассказывает о себе Феодора Кускова, церковная староста с многолетним стажем. Тут и отношения с ревнивым супругом, и курьезная ситуация с чиновником из райкома, а еще немецкий плен, трудовые будни в колхозе, но главное – вера, по-детски искренняя, не оставляющая никаких сомнений и дающая железную волю к жизни. В те годы всякое бывало. Порой под облачением батюшки скрывались погоны сотрудника КГБ, а бывало и наоборот – образцовый советский госслужащий мог оказаться тайным священником. Именно таким был отец протоиерея Николая Коляды, блестящий ученый-геолог и священнослужитель в штатском, тайно совершавший литургии, крестивший и венчавший верующих в собственной квартире. Наверное, многим сегодня трудно это представить, но так было. И в том, что теперь все, слава Богу, по-другому, огромная заслуга тех, с кем мы встречаемся на страницах книги Ольги Гусаковой «Хранители веры». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: научные темы.
1: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вейсов убедил чиновников в исторической значимости здания и под старинными сводами разместили музей. А в 1993 году в храме собора Пресвятой Богородицы вновь зазвучала молитва. На богослужение в Строгановскую церковь приезжают верующие со всех концов Нижнего Новгорода.
2: Радио «Вера» в Нижнем Новгороде можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
4: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
3: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
5: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка.

0: точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Ларец слов.
1: Православное христианство пришло на Русь из Византии. Потому многие церковнославянские слова также имеют греческое происхождение. Однако такое случалось не всегда. В славянских текстах можно встретить понятия, в основе которых тюркские корни. Примером тому служит замечательное существительное «зепь». О нем наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «зепь». Итак, мы выяснили, что церковнославянское слово «зепь» восточного, а именно тюркского, происхождения. «Зеп» или «джеп» в современных азербайджанском и турецком языках обозначает «карман». То же самое значение имеет и церковнославянское слово «зепь». Правда, нужно учитывать, что славянская зепь несколько отличается от нашего представления о кармане. Когда мы сегодня говорим, например, о книге карманного формата, то имеем в виду издание совсем небольшого размера. В средневековье же карманы считали привычную нам книгу, ведь она совершенно спокойно помещалась в просторные мешковидные карманы жителей той эпохи. Поэтому иногда зепь имеет значение «мешок». Церковнославянское слово «зепь» не выдержало конкуренции с русским «карманом» и фактически вышло из употребления. За исключением некоторых русских диалектов, где «зепью» иногда называют «карман» или «мешок». Слово «зепь» сохранилось в иных славянских языках. В сербском «джеб», хорватском «джеб», болгарском «джоб», в славянском «жеб» означает «карман», а также «мешок». Итак, запомним, что церковнославянское слово «зепь» переводится на русский язык как «карман».
0: Ларец слов.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом центре Воронежа, на высоком холме, стоит Покровский собор. Ровесник города, он тесно связан с почитаемыми воронежскими святыми, первым епископом воронежским Митрофаном и архиепископом воронежским и задонским Антонием Смирницким. Белый с голубым, похожий на изящную гжельскую статуэтку, Покровский собор – символ Воронежа и один из самых красивых его храмов. В начале 17-го столетия, когда Воронеж был еще деревянной крепостью, из дерева был построен и Покровский собор. Воронежский воевода Георгий Кириевский в 1615 году впервые упомянул храм в записях дозорных книг. Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы деревяна, с папертью, а в церкви образы и колокола. В 1682 году в Воронеже появился первый епископ, святитель Митрофан. По многочисленным просьбам горожан, с его благословения на месте ветхой деревянной Покровской церкви началось строительство нового, тоже деревянного храма. До наших дней дошла грамота, написанная рукою самого владыки Митрофана с его архиерейской печатью. «Нам, преосвященному епископу, били челом люди города Воронежа. А в челобитной их написано: построена у них церковь Божия Покрова Пресвятой Богородицы издавна, и та церковь обветшала. Божью милостью мы, Пресвященный Митрофан, епископ Воронежский, благословили им строить церковь вновь». Деревянный храм простоял чуть дольше века. В 1796 году на месте старой церкви построили каменный Покровский собор в распространенном тогда архитектурном стиле классицизма с куполом ротонды и высоким шпилем, папертью с колоннадой и треугольной крышей-портиком. Но вскоре и это здание храма перестало вмещать всех прихожан. Требовалось расширение. Благословение на частичную перестройку Покровского собора дал тогдашний правящий архиерей архиепископ Воронежский и Задонский святитель Антоний Смирницкий. В 1872 году к зданию собора добавилось несколько пределов, в том числе теплых, то есть отапливаемых. При Покровском храме открылась богадельня и школа для девочек. По епархиальным данным за 1904 год собор насчитывал около 1300 прихожан. После 1917 года, когда к власти пришли большевики, собор закрыли и устроили в нем конюшню. Потом, осознав историческую ценность здания, спохватились и превратили храм в музей атеизма. Воронежцы с этим смириться не смогли. Они постоянно обращались к местным властям с требованиями открыть храм. Настойчивость верующих принесла плоды. В 1948 году Покровский собор передали православной общине Воронежа, и в нем начались богослужения. Правда, в 1970-х храм едва не снесли. На его месте планировалось построить драматический театр, но верующие снова отстояли свою святыню. И сегодня на высоком холме, в самом сердце Воронежа, все так же стоит Покровский собор. Главный храм города, памятник истории – и место духовного утешения для тысяч людей.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мироздания есть грань высокого призвания и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Право сделавшего добро – забыть о сделанном добре. Обязанность согретого добром – помнить об этом. Фазиль Искандер.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Лето 1918 года, когда я скрывалась в своей маленькой квартире на шестом этаже в Петрограде, было сравнительно спокойным, хотя столица и находилась в руках большевиков, и я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности. Я была убеждена, что все несчастья, постигшие родину, были вполне заслуженными после той участи, которая постигла государя. Я верила, надеялась и молилась, что ужасное положение России временное, и что скоро наступит реакция, и русские люди поймут свою ошибку и грех по отношению к дорогим узникам в Тобольске. Такого же мнения, казалось мне, был и писатель Горький. Я сама поехала к нему, говорила более 2 часов с этим человеком, который как будто стоял за большевиков и в то же время выражал отвращение и открыто осуждал их политику, террор и их тиранство. Он высказывал свое глубокое разочарование в революции и в том, как себя показали русские рабочие, получившие давно желанную свободу. Ко мне Горький отнесся ласково и сочувственно, и то, что он говорил о государе и государыне, наполнило мое сердце радостной надеждой. По его словам, они были жертвой революции и фанатизма этого времени. Голоса.

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Если вы приедете на Балканы, то увидите, что на левой руке почти у всех сербов и черногорцев имеется особый браслет. Называется он «браяницей» и является на самом деле не браслетом, а особым видом четок. Браяница – наиболее популярный для Балкан вид четок, который носится здесь не только монахами, но в принципе всеми православными христианами – мужчинами, женщинами и даже детьми. Классическая браяница представляет собой сплетенный из овечьей шерсти браслет, который состоит из 33 узелков по числу лет земной жизни Христа. Каждый из узелков получается в результате особого крестового плетения и делается так, чтобы в итоге состоять из 7 переплетенных крестов. Между собой концы браяницы соединяются пластмассовым или деревянным равносторонним крестиком. Кроме классической браяницы, существует также средняя браяница на 50 узелков и большая на 100. Иногда можно встретить даже браяницу из 300 узлов. Носят такие браяницы в руках или на шее, но встречаются они гораздо реже, чем браяницы-браслеты. Название «браяница» происходит от сербского слова «брой», что значит «счет». Смысл названия простой. Браяница, как и любые другие четки, предназначена для молитвы. Человек по нескольку раз повторяет какое-либо молитвословие и, чтобы не считать и не отвлекаться, использует четки, с каждой молитвой переходя от одного узелка к другому. На Балканах издревле существует интересная легенда об изобретении браяницы. Звучит она так. Некогда жил где-то на Балканах один монах. Был он искренне верующим и объединял в себе многие духовные достоинства. Вел неприхотливый и трудолюбивый образ жизни, искренне молился и работал над собой. Но была у него одна беда. Во время молитвы ему не удавалось сосредоточиться. Он постоянно сбивался, отсчитывая количество прочтенных молитв. Чтобы это исправить, монах придумал браяницу – небольшой браслет из 33 узелков, которые он перебирал, когда молился. Но и браслет не смог полностью решить его проблему. Ночью, а иногда и прямо во время молитвы, к монаху приходил дьявол и расплетал узелки, сбивая монаха со счета. Многие месяцы длилось противостояние монаха и злого духа. Оно окончилось только после того, как с небес спустился ангел. Он научил монаха, как правильно плести узелки так, чтобы их никто и никогда не смог развязать. Действительно, узлы браяницы, состоящие из 7 крестовых плетений, с тех пор считаются одними из самых прочных в мире. Сегодня на Балканах изготовление браяниц по-прежнему остается монашеским делом. Потому купить балканские четки можно почти исключительно только в монастырях или в храмах. Зайдя в церковную лавку, вы обнаружите, что браяницы бывают не только черного цвета, но и голубого, синего, красного, белого цветов. В любом случае, каждый сможет приобрести именно ту браяницу, которая ему понравится. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о балканских четках «Браяница» и истории их появления.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком, говорит святой Иоанн Златоуст. История знает примеры поистине святой доброты. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой праведной Иулиании Лазаревской и рассказе Евгения Опочинина «Светлое утренне голодных». Место действия – село Вочнево Нижегородской губернии. Время действия – начало 17 века по Рождестве Христовом. В 16 лет Ульяну, таково мирское имя праведной Иулиании Лазаревской, выдали замуж за Георгия Оссорьина, владельца села Лазаревское под Муромом. Всю жизнь боярыня Ульяна работала наравне со слугами, щедро одаривала милостыни нищих и обездоленных. В рассказе Евгения Опочинина «Светлое утренне голодных» описана последняя весна в жизни Ульяны Устиновны Оссорьиной, к тому времени уже вдовы. Спасаясь от голода, от которого в годы правления Бориса Годунова вымерла треть населения Московского царства, Оссорьины переехали из Лазаревского в свое нижегородское имение Вочнево, где оставались кое-какие запасы зерна. Но по весне и там уже пекли хлеб из лебеды вперемешку с древесной корой. Невеселыми были думы Ульяны Устиновны, приближался светлый праздник Пасхи, а в доме не было ни горсти муки.
2: Золотой солнечный луч скользнул по темному простому платью женщины, сидевшей за столом, перебрался на ее исхудалое лицо и заслепил своим светом большие кроткие глаза, полные скорбной думы. Вошла ключница и ждала, когда заговорит боярыня, а та сидела, закрыв лицо прозрачными, словно белый воск, исхудалыми руками.
1: Ульяна уже давно написала в Муром письмо своему зажиточному родственнику Федору Никифоровичу Дубенскому, умоляя его прислать к празднику хоть какое-то продовольствие, и все в Вочневе с нетерпением ожидали ответа.
2: Первой оповестила боярыню о прибытии запасов ключница Абрамовна. Она вне себя от радости вбежала в комнату, где в это время молилась Иулиания Устиновна, и, задыхаясь, вскричала: «Матушка, обоз пришел от Федора, от Никифоровича! Благодать Господня! Сказывают присыльщики и мука всякая, и яички!» Старуха еще долго перечисляла присланные Дубенским запасы, не замечая, что боярыня даже не обернулась, а как стояла на коленях перед иконой, так и осталась.
1: Помолившись, Ульяна Устиновна велела напечь много хлебов, чтобы хватило для всех голодных, кто в великий праздник постучится в ворота ее дома. Узнав об этом, после пасхального богослужения люди из разных сел ночью со свечами направились в Вочнево.
2: На дворе боярском, уставленном великими столами, гостей встречала боярыня Иулиания. Священники с народом пропели воскресные песни, а потом все сели за трапезу. И были полны народом не только избы и палаты, а и двор, и надворные сараи. А боярыня не садилась за трапезу. В своей белой одежде она ходила меж столами и отделяла всех запасом на дом.
1: Эта пасхальная трапеза осталась в народной памяти как светлое утренне голодных. Светлое утренне – так называют пасхальное богослужение, с которого начинается празднование Светлого Христова Воскресения. Венчает торжества божественная литургия, после которой принято разговляться. В рассказе Евгения Опочинина «Светлое утренне голодных», написанном на основе жития святой праведной Иулиании Лазаревской, показано, как в трудные времена сердобольная вдова у устроила для голодных пасхальную трапезу. Имя писателя, историка, знатока русского быта и фольклора Евгения Николаевича Опочинина мало известно современному читателю. А вот до революции его рассказы о русских святых входили в круг обязательного детского чтения, издавались большими тиражами. Полезно и нам всем помнить слова, которые в рассказе «Светлое утренне голодных» Юлиания Лазаревская говорит своей ключнице: «У Бога все родные. Человеку, помня заповедь Христову, надо как о себе родить о ближнем». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нет греха, который преодолел бы Божьи милости.
1: Это утверждение принадлежит святителю Кириллу, епископу города Туров. Сегодня это территория Гомельской области Республики Беларусь. Содержится оно в произведении «Притча о человеческой душе и теле», написанном во второй половине XII века. Любвеобильный Бог, по мысли святителя, принимает всякого кающегося грешника. «Не отчаемся, не усомнимся», — пишет он, «но покаянием постучимся в Божьи врата, пока не откроет нам райские двери». «Не ложно», — сказал Господь, — «постучитесь, и откроется вам. Ищите и обрящите, просите, и дастся вам».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто, принимая то или иное решение, мы ориентируемся на волю Христа, изложенную в Евангелии? Шотландский писатель XIX века Джордж Макдональд ставит такой вопрос в романе «Томас Уинкфолд. Священник». Герой романа, священник англиканской церкви, однажды спрашивает себя, насколько глубока его вера, насколько искренно его стремление служить Христу. В поиске ответов Уинкфолд совершает открытие, которое меняет его жизнь. Он осознает, что ни разу не поступил, руководствуясь лишь одним побуждением – волей Христа. Это не означает, что он всегда поступал не так, как должно. Но его мотивы были самыми разнообразными – поступать правильно, по совести, из чувства долга. Однако именно о Христе, о его заповедях Уинкфолд, принимая то или иное решение, всерьез не думал. Это открытие пробуждает героя от духовного сна, наполняет его покаянием и желанием измениться, стать настоящим христианином, тем, кто всегда и в любой ситуации сердцем выбирает Христа. Решение Уинкфолда созвучно словам протоиерея Родиона Путятина, русского священника и проповедника XIX века. Отец Родион в проповедях давал простой совет христианской жизни. «Итак, когда худое на ум нам придет, будем так говорить. Я не стану этого делать, потому что Иисус Христос этого не любит. Когда доброе придет на мысль, будем так говорить себе. Я сделаю это потому, что Иисус Христос это любит». Несмотря на простоту, совет отца Родиона всеобъемлющ. Он приводит к осознанию: христианская жизнь – это не только свод правил, но и постоянная живая связь со Христом. Когда герой романа Томас Уинкфолд, священник, это осознает, для него начинается новая жизнь во Христе.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказу.

0: протоиерей Михаил Маздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномыский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте. Перед выходом нового солнца мы светим лучами других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Поговорим о значении духовника для семьи. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о празднике Успения Пресвятой Богородицы, а также о других важных церковных датах

0: Первоисточник.
1: Привет. Над чем задумался?
2: Слушай, ты никогда не встречал выражение «узел жизни»?
1: Нет. Какое-то литературное. Из фильма или из книги?
2: Из книги. И очень известный.
1: Да? Так о чем оно?
3: Выражение «узел жизни» мы находим в Библии, читая первую книгу царств. А именно в главе, где рассказывается о конфликте будущего царя Давида с Навалом. Навал, как сказано в Писании, был человек жестокий и злой нравом. Само имя Навал означает на древнееврейском «злодей» или «неразумный». Давид рассчитывал на благодарность от Навала за то, что был добр к нему, а его люди охраняли стада и пастухов Навала в пустыне. Вот цитата. «Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Но Навал грубо отказал им, сказав, что не знает, кто они такие, и не отблагодарит непонятно кого. Давид был уязвлен таким ответом и решил проучить Навала. Обоясавшись мечами, 400 человек во главе с Давидом отправились к обидчику. Но узнав о случившемся, навстречу им поспешила Авигея, жена Навала, с дарами. Как сказано в Писании, Авигея взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. Будучи женщиной умной, она попросила Давида проявить великодушие к безумному мужу своему и, извиняясь за происшедшее недоразумение, преподнесла им дары. А еще предсказала долгое царствование Давиду, которое не должно было омрачиться воспоминаниями о зря пролитой крови глупца Навала. Давиду была обещана и неуязвимость от врагов, которые, если и будут преследовать его, то их настигнет кара. Процитируем первоисточник. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем». «Узел жизни у Господа Бога твоего», сказала Авигея, то есть пожелала безопасности на войне с врагами. Оно было сказано в смысле «да не умрет он, да хранит его Бог». Но из обычного пожелания в земную жизнь это библейское выражение превратилось в пожелание жизни вечной после смерти тела. Некоторые источники сообщают, что обычай произносить эти слова при поминовении усопших возник в средневековой Европе в среде еврейской диаспоры. И формула эта вошла во многие иудейские заупокойные молитвы. А, собственно, в эпитафиях она впервые обнаруживается в надписях VI века от Рождества Христова в Испании. Это выражение употребляется даже в том случае, если эпитафия написана на нееврейском языке. Выражение звучит благопожеланием умершему. По-русски мы синонимично бы сказали «царство ему небесное». Так слова Авигеи, как пожелание неуязвимости от врагов, стали означать жизнь души после смерти, освобожденную от телесных уз и ее особую близость к Творцу, или особое место в загробном мире, приближенное к Господу.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Геническ раскинулся на берегу Азовского моря у основания Арабатской косы, которая дотягивается до Крыма. Город и полуостров связаны не только географически, но и исторически. Символом этого единства можно назвать храм Рождества Богородицы, что стоит в Геническе в 500 метрах от морского берега. Он был основан в начале XIX века как подворье монастыря Стефана Суржского, расположенного в Крыму, в урочище Кизилташ, между Судаком и Феодосией. Идея открыть в Геническе монашескую обитель принадлежала местному благочестивому жителю по имени Сазонтий Иванович. Фамилия этого человека неизвестна, хотя сведений о нем сохранилось довольно много. Офицер, участник русско-турецкой войны, выйдя в отставку, посвятил себя аскетическим подвигам во славу Божию, почти не имел имущества, пребывал в молитве и паломничал по монастырям. Любил бывать в Кизилташской обители святителя Стефана Суржского. В начале 1904 года Сазонтий Иванович пришел на собрание депутатов городской управы Геническа и попросил участок земли для будущего монастырского подворья. Из уважения к военным заслугам старца городоначальники выполнили его просьбу. Получив в имение заросшую бурьяном пустошь, подвижник поселился в келье землянки и стал собирать средства на строительство храма. Видя бескорыстное стремление Сазонтия Ивановича угодить Богу, люди откликнулись на его призыв. 21 сентября 1904 года в основание церкви был заложен первый камень. Строительство продолжалось несколько лет. Сазонтий Иванович принимал в нем деятельное участие. Уцелела фотография подвижника возле еще недостроенного храма. Снимок 1907 года сохранил образ доброго старичка в ветхой шинели. Сазонтий Иванович почил 1 июня 1908 года. Он был похоронен в склепе при церкви, которая уже сияла куполами. В 1910-м храм осветили в честь праздника Рождества Богородицы. Как и мечтал старец, церковь в Геническе стала подворьем Кизилташского монастыря. Территорию вокруг обители насельники превратили в оазис. Здесь журчали фонтаны, благоухали розы, а по песчаным дорожкам прогуливались павлины. В храме Рождества Богородицы ежедневно совершались богослужения. После революции 1917-го на подворье в Геническе находили приют священники, гонимые безбожниками. В 30-х годах власти добрались и до этой обители. Хозяйство разорили, братские корпуса уничтожили, уцелел только храм Рождества Богородицы. В нем размещался сначала склад, а затем спортивный зал. Вновь действующий, церковь стала в 1989-м. Православные вернули старинному зданию былое благообразие. Сегодня голубые стены и купола видны издалека со стороны побережья. В них словно отражаются небесная синь и просторы Азовского моря.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав Ходорковский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева. Как всегда, напоминаю, что этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы в том числе, надеюсь, сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого радио диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте, отец Николай.
2: Здравствуйте, Кира.
1: И добро пожаловать в очередной раз. Всегда очень любим, когда вы к нам приходите в гости.
2: Очень рад.
1: Такие очень глубокие, разноплановые разговоры. Но сегодня мы говорим об образовании Свято-Тихоновском, которое, как ни странно, дорогие наши слушатели, но при всем желании вы успеете получить еще в этом году, если хотите. Давайте прям с главного начнем, потому что есть еще несколько дней подать заявку, подать документы на обучение. И сейчас обо всем этом подробно расскажет отец Николай.
2: Да, спасибо большое. Действительно, дорогие слушатели, мы хотим донести до всех эту возможность, поскольку процесс поступления с каждым годом не становится проще, скажем прямо, действительно в этом году, может быть, даже особенно хорошие ребята с хорошими баллами пролетели мимо бюджетных мест, периодически это происходит, мы знаем, они к нам обращаются, и у нас, поскольку мы не государственный вуз, у нас есть возможности и государственного вуза, то есть у нас есть бюджетные места, ну, были, в смысле, сейчас это уже закончилось, да, а вот главное, что у нас есть внебюджетные места, на которых наш фонд оплачивает полностью или частично образование. И на них подача документов идет аж до 26 августа.
1: То есть у нас еще 4 дня.
2: Да, остается еще некоторое количество дней. Но мы знаем, что последние 4 года всегда в эти последние дни к нам тоже приходят, причем приходят люди действительно иногда с очень высокими баллами, в общем, какие-то очень толковые люди. Иногда люди передумывают поступать туда, куда они хотели, идут к нам. В общем, в эти дни мы тоже все еще продолжаем набирать абитуриентов и ждем всех заинтересованных в фундаментальном образовании в наших бакалавриатах.
1: Давайте о специальностях, отец Николай.
2: Да.
1: Какие специальности доступны сейчас?
2: Да. Программы по направлениям. Теология, религиоведение, по филологии. Еще про там уже мест немного, но какие-то отдельные случаи можно рассмотреть.
1: Ну, филологическая школа очень сильная в ПСТГУ.
2: Да.
1: Я вот сразу, кстати говоря, хочу развеять возможные сомнения, которые возникают у слушателя, если он о Свято-Тихоновском еще ничего не знает каким-то чудом. Да, очень сильная школа филологии.
2: Да, у нас действительно прекрасная филология, но там действительно уже не очень много места осталось.
1: Но подать документы
2: все
1: равно можно.
2: Да, отдельные места еще есть на истории искусства. На истории просто, да, на нашей тоже замечательной программе.
1: Вот на этот случай у нас есть сайт Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и слушатели прямо сейчас могут зайти и посмотреть все на сайте, посмотреть, куда еще можно
2: подать
1: сайте, документы.
2: На сайте pstgu.ru, без сомнения, да, в общем, у нас в целом 14 направлений образовательных, и на некоторых из них еще остались бюджетные места, там надо смотреть дальше, какие ЕГЭ вы сдавали, но в целом это набор условно-гуманитарный, то есть это там, если русский, история, и что-то еще, или русские обществознания и что-то еще.
1: Упрощает очень сильно, что подать документы можно через госуслуги.
2: Да, конечно.
1: Я вспоминаю, как я подала документы в Свято-Тихоновский. Мы ехали с родителями из Нижегородской области долго на машине. Новой дороги еще не было. Мы ехали 8 часов подавать эти документы. Жара. Мы их подали. И вдруг мы уезжаем, приезжаем домой, нам звонят и говорят: вы знаете, здесь нет оригинала какого-то там.
2: Да.
1: Мы говорим: а можно мы, пожалуйста, что-то сделаем? Можно мы по почте пришлем? Нет, говорит, сегодня последний день. И вы представляете, мы эти 600 километров поехали заново на следующий день. Поэтому, дорогие наши слушатели, вы видите, какое рвение проявляли люди, чтобы поступить в Свято-Тихоновский еще в 2007 году. А сейчас можно подать документы через госуслуги.
2: вас на самом деле за 15 минут, если у вас там все документы вбиты, просто нажимайте галочки, какие документы подтянуть, и все. В этом действительно есть свои преимущества.
1: Да, да, в Свято-Тихоновском просто блестящий преподавательский состав. Вы можете тоже изучить и посмотреть. Очень сильная база. Там, конечно, не забалуешь, честно скажу.
2: Да.
1: Из собственного опыта. Но это мощная очень база. Это очень мощная база, которая дает вот такое вот хорошее основание образовательное на всю жизнь.
2: Да,
1: не побоюсь таких громких слов.
2: Собственно, действительно, что, наверное, удается удерживать, это, ну, акцент на, ну, опять, фундаментальное образование, это звучит сейчас как просто, ну, какие-то что-то, какие-то,
1: ну, да,
2: хорошие
1: фраза,
2: слова.
1: Такая,
2: да,
1: красивая фраза, да.
2: Но действительно, у нее есть, на самом деле, конкретное содержание, потому что действительно есть большое различие между навыками, которым ты можешь научиться, ну, каким-то вот быстрым сейчас, там, написание какого-то типа текстов, написание, ну, там, или работа с какого-то типа форматами, да, а фундаментальное образование дает совершенно другие вещи. Да, это, ну, во-первых, просто знание языков. Ну, это просто время, ты ничего не делаешь. Да, знание языков, причем тоже не в смысле просто выученной грамматики. Да, это действительно, ну, как бы большая школа, да, языковая, когда ты погружаешься в культуру, в эпохи, в мысль этих периодов и культур, народов и так далее. И это, ну, это как бы по-другому нельзя сделать. Никакие языковые курсы здесь
1: не помогут,
2: не дадут этого. Угу. Да. И просто, да, работа с текстами, профессионально работы с текстами. Это касается не только филологии, это просто мы здесь оба филолога в студии. Вот, а любое гуманитарное образование, да, это определенная работа с текстами, древними, новыми, на русском или на другом языках, которая не заменит, ну, это, то есть получение этого ничто не заменит. Это, конечно. Но это такой вклад в будущее. Я для себя вывел формулу, как отличить фундаментальное образование от нефундаментального. Я придумал, надо сказать. Значит, вопрос, на какой вопрос оно отвечает. И сейчас часто смотрят на образование так, что, ну, если совсем грубо, сколько я буду зарабатывать через 4 года, ну, или там, если как-то более даже, может быть, разумно, но тем не менее, значит, вот куда я устроюсь, на какую работу я устроюсь через 4 года. Это на самом деле как бы вопрос естественный. Он всех волнует, и он не может не волновать, и у нас он тоже волнует, это как бы неизбежно. Но он неправильный, я убежден, потому что образование высшее должно отвечать на вопрос, что или кем я буду через 50 лет.
1: Кто виноват, что делать?
2: 50 лет, да, перспективе 50 лет, потому что вот ты в 20...
1: 50 лет.
2: Плюс... А как иначе? Ты в плюс-минус 20 заканчиваешь университет. Ну, в 22, хорошо, 21, там, с магистратурой 23, да. Это очень здорово, это тебе целых 23 года, вот. Но как бы ты доживешь до 70, а еще же в силах 80 лет, да? И вот образование – это та штука, которая тебе должна что-то давать вот эти следующие 50 лет. Вот если так посмотреть, то дальше что у нас будет с нашим миром через 50 лет, если он вообще будет? Значит, да, ну, как бы, вот какие навыки сохранятся сейчас? Ну, радио «Вера», конечно, через 50 лет будет по-прежнему ведущей станцией, но даже там будут совершенно другие технологии, способы подачи информации. Ну, как бы, очевидным образом это все трансформируется. Мы это наблюдаем вот сейчас. Вспомните мир 5 лет назад. 5 лет дает реальную трансформацию.
1: Отец Николай, знаете...
2: 15 лет, ну, это вообще другая вселенная.
1: Я вспоминаю, как моя подруга, которая училась на богословском факультете, вообще, как она там училась, это немыслимо, и она пыталась сдать древнегреческий язык. Это было ужасно, у нее вообще не получалось. Но, знаете, вот она вообще никак не могла вникнуть. Ее отправляли на эти пересдачи, она плакала. Но вы знаете, что в этом ценно? Что она сидела, обложившись книгами, учила эти термины, времена, глаголы, окончания. Ей было очень трудно. Но сейчас я понимаю, что это просто очень-очень крутую базу ей тогда подарил просто.
2: Совершенно точно.
1: Потому что сейчас что мы делаем? Я же вижу, как это происходит. Молодой человек открывает чат GPT, что-то там с него перепишет, что-то там сдаст. Но, извини, ты из чата GPT не выучишь язык. Это новые нейронные связи. Это совершенно другое развитие мозга. И вот этот подход фундаментальный с кучей учебников истории там, языка, истории страны, это совершенно другая история.
2: Да-да-да. И это действительно потому, что вопрос надо... Значит, почему тоже мы называемся гуманитарными и отстаиваем это по-прежнему, хотя у нас есть там математика, социология, социальная работа.
1: На самом деле много чего есть. Я сейчас открою сайт, мы еще раз назовем.
2: И это все вопрос про человека. Образование формирует человека. Ну, вот у вас программа по идее, да? Это уже звучало. Образование формирует человека. И не надо делать вид, что оно занимается чем-то другим. Да, оно не готовит профессионала. Тоже это как бы, ну, профессионал при этом производится, действительно. Но это человек, которому 50 лет жить после этого. Вот. И здесь действительно вопрос, какие навыки нужны, и ответ универсальный – думать, читать и писать. Все остальное трансформируется. Любые инженеры через 50 лет будут совершенно другими. При этом, если они получили хорошее образование там, в физике или по инженерным специальностям, настоящее фундаментальное, точно так же через 50 лет они смогут сохранить себя как настоящие специалисты. И все это уйдет, если ты получал какой-то... у меня есть очень смешной пример. Мой близкий друг, очень хороший парень, пошел, значит, в какую-то космическую инженерию. Я как бы плохо понимаю об этом всем. И он получил специальность, на которую, вот когда он заканчивал, была одна вакансия в стране, ее заняли. А потом этот проект закрыли, и их просто больше не будет. Это какая-то, в общем, то есть буквально...
1: Чудо какое-то.
2: То есть он просто вот как бы... получил... Нет, это чудо со знаком минус, потому что он не успел.
1: Он не закрыл
2: эту вакансию. Нет, в том-то и дело.
1: Я-то подумала,
2: а потом
1: он.
2: Просто этот проект закрыли, так. Какой-то космической состыковкой каких-то спутников. Я, может быть, сейчас вру сильно, но и как бы не так важно, да. Вот, и как бы все. Ну вот его образование, как бы... Ну, опять-таки, там был фундаментальный составляющий, он пошел в программисты, естественным образом, потому что там был какой-то основа,
1: да,
2: у него
1: не
2: была хорошая математика. Вот, но как бы... Вот вопрос, как бы, насколько имеет смысл получать узкоспециализированное образование, конечно, даже не в перспективе 50 лет, а в перспективе вот такой вот. То есть, когда он начинал поступать, там был рассказ, что это будет развиваться, это будет, уф, какое величие.
1: Пушка.
2: Да, вот, а когда он заканчивал бакалавриат, уже проект закрыли.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на Радио Вера. В студии у нас диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А я открыла, собственно, образовательные программы, на которые еще можно подать документы. По крайней мере, вот сейчас они у меня так отображаются, дорогие слушатели. Может быть, частично это изменится на момент подачи.
2: Нет, тут важно сказать, что на некоторых уже нет мест просто.
1: Да, но давайте мы их просто назовем, а человек пусть уже сам изучает, смотрит теологию, библейское, святоотеческое богословие. Теология, вероучение, история церкви.
2: Да.
1: То есть это все-таки
2: две
1: два
2: очных
1: разных
2: программы.
1: Да, две разных программы. Три даже. Теология, богословие,
2: это
1: заочное
2: вечернее.
1: Заочное вечернее. Так. Религиоведение,
2: да,
1: социология,
2: да,
1: социальная работа, педагогика и церковное шитье. Даже так.
2: Да.
1: Да. И, отец Николай, у меня, конечно, в связи с этим к вам вопрос. Мы говорим о гуманитарном образовании, причем фундаментальном, многоплановом, многогранном, таком, который дает действительно базу на всю жизнь. Громко звучит. Но у нас есть уже опыт выпускников по СТГУшных, и мы видим, что это действительно такие вот во многом блестящие умы. Очень многие люди, в том числе гости нашей радиостанции, выпускники Свято-Тихоновского, это уже блестящие преподаватели, это научные сотрудники, и вы в том числе, отец Николай, уж простите за комплимент. Но вот вопрос такой, ведь очень многие наши слушатели сейчас, наверное, побоятся, что это закрытое, узкое духовное образование. Пусть гуманитарное, но духовное, потому что мы же слышим теология, мы слышим религиоведение. Православный университет. Вот как с этим быть? Все-таки из песни слов не выкинешь, и у Свято-Тихоновского действительно духовное направление, оно стратегическое, оно самое главное. И это его великое благо и великое счастье, но там есть и другие направления, которые тоже имеют духовную основу, и в этом главный смысл, да? Но все-таки, чтобы не напугать слушателей, которые еще не знакомы с вузом, давайте мы им расскажем поподробнее.
2: Да, давайте попробуем, да. Действительно, вопрос, как смотреть на православие, на слово православный, ну, духовный, да, не так сейчас важно. Действительно, так сложилось в нашем языке, в нашей культуре русской, вот особенно постсоветской, что когда мы к чему-то добавляем слово православный, оно сразу, в общем, такое, ну, немножко сомнительно становится, да, вот православная литература. Нет, ну, как бы, ты не скажешь сразу, что это что-то плохое, но как бы это не какая-то нормальная литература.
1: Вопросы,
2: да, то есть именно, что это именно вот какая-то сфера чего-то такого, ну, как бы непонятного. Там что, наверное, про свечки, ну, батюшки, батюшки, ну, в общем, что-то просто даже для церковного человека это сразу что-то... Потому что, ну, если ты читаешь хорошую литературу, но ты не читаешь православную литературу, так вот. Ну, мне сложно, Александр, что-то представить, да? И вот тоже православный университет, это как бы он чего? Он вот такой же какой-то университет, ну, как бы только...
1: Полууниверситет.
2: Что-то непонятное, да? Это, ну, это ситуация того, что у нас было 70 лет советского атеизма, где специально создавали образ толстого попа, значит, глупых бабушек в храме и так далее. Вот. Но это то, собственно, с чем университет изначально призван как бы бороться. Пытаться этот образ победить. Причем это делается тоже не на уровне, как бы не то, что вместо одной пропаганды надо предложить другую, где будут, наоборот, такие подтянутые бачки, знаете.
1: Спортивные.
2: Да-да, есть прекрасные такие, сейчас, не в смысле тоже, не чтобы ругать католиков, это просто смешно. У них была такая серия фотографий, эти самые семинаристы с котиками, очень известная была в свое время, такие прекрасные, такие молодые люди, которые все девочки по ним, очевидно, там начинают сохнуть сразу, а они пошли в семинарии.
1: Это опасная такая тенденция.
2: Ну да, это, конечно, такой был своеобразный пиар-ход, ну, понятно, это шутка. Вот, да, соответственно, противопоставить этому можно только образованное духовенство, образованных мирян, которые, понимая, зачем они в церкви, при этом являются профессионалами вот в одной из названных, там, например, сфер педагогики, социальной работы, социологии и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот, и в этом смысле мы убеждены, что в гуманитаристике православие – это в значительной степени просто, ну, некоторое ее адекватное понимание. Я сейчас говорю тоже, понятно, что как только это говорит диакон, это может быть звучит не так убедительно, вот, но я как бы филолог по образованию базовому, античник, и мне очень понятно, что понимание европейской культуры без христианства – это просто, ну, абсурд. Это, ну, как бы просто смешно. И если вы всерьез посмотрите на гуманитаристику 20 века, на любую ее извод антицерковный, любой, да, то есть человек может быть совершенно любого направления, все равно все гуманитарии изучают церковь.
1: Хочешь
2: много.
1: Ты или
2: да,
1: не хочешь.
2: Да, хочешь или не хочешь. Хочешь это делать, чтобы с этим, как бы, да. Чтобы рассказать, какая церковь плохая, но ты все равно занимаешься этим. А у нас в стране это пытались вынести за скобки. Как бы, ну вот у нас была, при том, что у нас была великая византинистика, но она вся хольными путями. Ну какая-то вот Византия, вот такая страна была интересная. Вот, ну смешно же.
1: С православием не связано.
2: Ну как бы, ну просто смешно, да. Ну и так везде. Да, ну что такое изучение английской культуры, если ты какой-нибудь английский филолог, почему-то филологические примеры идут в голову, давайте возьмем другие, социология, да, но социология – это проект, выросший в диалоге, может быть, в критическом диалоге с теологией, но оттуда выросший, и сейчас огромное количество исследований, что если ты берешь классиков социологии, там, ну, Вебера, самый известный, да, половина его концептов вырастает из церковных терминов, из его собственного там протестантского контекста, естественно, и так далее, да, этого всего… Ну, это то, чем просто реально занимаются сейчас исследователи. Причем они могут быть совершенно не церковными. Да, их, это как бы их личный, так сказать, да, здесь выбор может быть совершенно каким угодно. Это просто, ну, как бы реальность нашей культуры, нашей европейской культуры церковна по своим основаниям тотально. И пока ты этого не понял, ты эту культуру не понял. Если ты вдруг хочешь что-то понять про нашу культуру, ну, тебе нужно разбираться с церковью. Если ты при этом как бы православный человек хоть насколько-то, ну, в этом стоит разбираться как-то всерьез. Да, опять это делают светские коллеги, причем делают иногда понятным образом достаточно, ну, как бы странно. Просто как бы, ну, не понимая специфики, да. В этом смысле церковность действительно некоторое преимущество в исследовании культуры, потому что, ну, тоже там вот я не могу сказать, что вот... Ну, я занимаюсь Григорием Богословом там, сколько-то лет. Я не могу сказать, что вот там люди не церковные никогда не поймут, то есть только церковный человек. Это, конечно, совершенно ну, ненаучное высказывание. Есть замечательные исследователи Григория Богослова, сами к церкви не принадлежащие. Ни к нашей, ни к католической, ни к какой. Протестанты есть очень хорошо, исследующие Григория Богослова. Все что угодно есть, естественно. Но какие-то аспекты там все-таки ты понимаешь лучше, если ты сам в этой церкви живешь, конечно. Просто, ну, просто на уровне как бы твоего интереса. Да, просто вопрос, что тебе интересно. Но если ты понимаешь, что Евхаристия – это центр жизни, ну, тебе, ты можешь понять, что для Григория это так же. Просто как бы, ну, потому что ты сам этот вопрос себе ставишь. Да, и, ну, как бы ты можешь увидеть, как устроена мысль Григория чуть-чуть лучше, чем другие исследователи, именно просто потому, что ты как бы чуть-чуть ближе к его стихии. Хотя между нами те же самые 1500 лет, другая культура, другой бэкграунд, все другое. Но вот это как бы, ну, церковность здесь дает преимущество. Ну, это, понятно, сфера богословия, это понятно. Но то же самое в педагогике, то же самое в социологии, как я сказал, да. Но... Ну, как бы, чтобы воспитывать человека, нужно какой-то ответ иметь на то, кто такой человек. какой-то ответ нужно иметь. Он может быть разный, он может быть марксистский, может быть какой угодно, но он должен быть. И самое страшное, что сейчас происходит, когда его просто нету. Но его сейчас нету, ты ведешь в любой педагогический вуз.
1: Да, пустота.
2: Ну, как бы, что такое? Человек, такая... ну, это очень, что-то очень хорошее, такое замечательное очень. Ну, как бы, ну...
1: А дальше?
2: Как бы, да. Понятно, что здесь за этой цепочкой ответов, если ты будешь уточнять, должен быть какой-то предел. Он где-то должен быть. Да, он может быть поставлен из гуманистической, марксистской, но хоть какой-то перспективы. А мы сейчас живем в ситуации отсутствия этой. Мы отвечаем на два вопроса, к третьему по глубине мы уже просто не перейдем. Ну, это, ну, не кажется, что это не очень хорошо сказывается на нашем окружающем нас мире. Потому что, ну, все серьезные вопросы дальше в это утыкаются. Что такое человек? Ну, на него придется как-то отвечать. И любому педагогу нужно хоть в какой-то перспективе себе этот ответ иметь. Ну, это же катастрофа, что это не так. Ну, это просто... Мы этого не видим, но это правда просто, ну, как бы это... Если на это попробовать посмотреть отстраненно, ну, это просто абсурд какой-то. Просто абсурд. Когда в педагоге идут люди, которые, как бы, ну, не интересуются тем, что такое человек особо. Плохо себе представляют, что такое ребенок. Опять-таки, не в смысле, что там у них не было курса когнитивной или какой-нибудь там детской психологии. Это как раз,
1: пожалуйста,
2: было.
1: Определение-то можно дать.
2: Да, да, но нужно какое-то понимание жизни здесь.
1: Отец Николай, ну вы говорите как раз о том, что среди молодежи называется взрыванием мозгов. То есть это очень неудобные вопросы. Их сейчас стараются намеренно избегать, чтобы, не дай Господи, человека не привести к тревожному расстройству или к депрессии, или к каким-то, вот знаете, вот таким рефлексированным состояниям, которые могут, ну, потенциально привести тебя к неврозу. То есть мы же все сейчас в некоторой степени наблюдаем печальную картину, когда намеренно сужается человеческое сознание, которое буквально вот от и до, от и до. Это деньги, может быть, материальные, ну, какая-то гармония. Какая-то гармония тоже дает. Дальше, как бы, дальше серьезных вопросов уже не идущие. Но людей-то не обманешь, душа-то человеческая и правду все равно ищет, и поэтому люди бедные то туда кинутся, то туда кинутся, то эзотерика там еще какая-нибудь. Так или иначе, вы говорите, что это все от необразованности получается, отец Николай?
2: Ну, это от печального уровня, то есть, опять, слово культура не все,
1: да, допустим,
2: как бы, можно по-разному пользоваться.
1: Сейчас, да, отодвинем. Но, да, от чего
2: в целом
1: еще?
2: От печального уровня, ну, тоже тут сложно подобрать какой-то дах. Ну, духовной культуры, я бы сказал. Опять, не духовности в смысле вот там знания устава или, я не знаю, там глубинной молитвы, хотя глубинная молитва никогда никому не вредила. И не от культуры в смысле, ну вот я, да, читал топ-100 лучших книг мира, значит, по Бродскому или там по кому-нибудь, да. И вот мне кажется, что между вот этими вещами есть какая-то сфера, где, ну, какой-то уровень понимания человека, его запросов, его нужд ставится на серьезном уровне и рассматривается в перспективе, ну, как-то смысла вообще. Да, что такое вообще смысл, откуда он берется? И все культуры, ну, все цивилизации доживали до какого... Ну, не все, в смысле, а были такие, которые доживали до периода, когда, ну, эти вопросы ставились как-то по-настоящему, как-то очень глубоко и серьезно. И, ну, то есть это же это было в античности, да, там, какой-нибудь поздний, там, ну, кто-нибудь вроде Сенеки или что-нибудь такое, да.
1: Но это... ты все равно до этого доходишь, конечно.
2: Да, они доходят до этого. Да. И это было в христианстве, это было во всех европейских странах. Так, ну, и, может быть, это где-то и есть. Я сейчас не говорю, что вот все позади, все это самое, да. Но кажется, что мы сейчас скорее теряем уровень, чем набираем. Вот. И в этом смысле вот эта вот, да, сфера духовной культуры, то есть культуры... Но опять, на самом деле, просто культура, как она есть. Просто у нас сейчас культура сама тоже девальвировалась, само понятие и процесс, так сказать, да. Именно, ну, вот, какой-то серьезный вопрос о том, что такое человек, зачем он что-то делает. И вот,
1: ну, вообще, зачем мы живем?
2: Да.
1: Обычно
2: в итоге,
1: такие вопросы,
2: собственно, зачем мы живем?
1: Да?
2: Да, собственно, зачем мы живем? И поскольку было создано, как вы сказали, действительно очень много... как бы затычек на эти вопросы, не ответов, а затычек. Вот мне кажется, поэтому у нас сейчас можно наблюдать какую-то такую, ну, потерю глубины просто, собственно.
1: Программа «Пайдэй» на радио «Вера». Этот разговор мы сегодня проводим с диаконом Николаем Антоновым, начальником управления по стратегическому развитию православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим нашу беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: «Пайдэй».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. И сегодня у нас в студии диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Меня зовут Кира Лаврентьева. Чем дальше разговариваем, тем интереснее. Но это так всегда с отцом Николаем. Мысль развивается совсем вот как-то непредсказуемо, и этим очень интересно, честно говоря. Все хочется больше как-то обсуждать. Отец Николай, ну вот я читала недавно исследование, что поколение после нашего, то есть в 2000-х родившихся, я ни в коем случае сейчас не хочу всех огульно там вот осудить, но какая-то тенденция есть, что вот это первое поколение, которое, ну, менее образованное, чем предыдущее. Обычно следующее идет как-то лучше. А вот тут идет некое падение уровня образования, и связывают это с очень разными аспектами. Но давайте мы, наверное, к вузам вернемся. Еще недавно, я помню, вот, когда я поступала, вузов было очень много, в том числе частных. Их было миллиард. Поступить туда было довольно легко. Учиться там можно просто, ну вот, совершенно не напрягаясь. И у тебя на выходе корочка о высшем образовании. Это, конечно, зло. Сейчас часы коснулись, значит, это, стрелка часов коснулась противоположную сторону весов. И высшее образование становится все менее-менее доступным. Мы это видим. У меня дети учатся в разных классах. И я вижу, например, что если ты не попал в какой-то специальный углубленный класс в седьмом, то ты вряд ли попадешь в хороший класс в десятом. А если ты сейчас уже в первый класс не попал в математический, то тебя, скорее всего, определят в общеобразовательный, и там в пятом будет опять новый отбор. К этому можно по-разному относиться, но то, что меня это, вот, честно говоря, немножко пугает как мать, я даже переживаю об образовании будущего своих детей, конечно, да. И я думаю, что многие напуганы, потому что вот в этом году, вы сами сказали, бюджетных мест, конечно, было не добиться.
2: Сильно выше много.
1: Да. Свято-Тихоновский в этом смысле держит как-то еще планку.
2: Да, тут действительно непонятная тенденция. Я на самом деле здесь вот боюсь что-то говорить, потому что нужны какие-то большие данные, у нас их пока нет. Мы только наблюдаем. Тут надо каких-то серьезных аналитиков звать. И действительно, на самом деле, просто надо делать, потому что непонятно, что происходит. Это самое неприятное. И я боюсь, что на всех уровнях есть сейчас такое непонимание. То есть какая-то стратегия есть, она куда-то движется. Какие будут эффекты? Опять-таки, к сожалению, эффекты надо смотреть не в 5, не в 10-летней перспективе, а в 30-летней перспективе. То есть когда эти люди вырастут и станут полноценными гражданами уже, так сказать, состоявшимися. Вот это сложно сейчас представить. Плюс все вот эти тоже переживания про нейросети, они действительно как бы... Абсолютно небеспочвенно. Действительно катастрофический масштаб принимает. Но... Я думаю, что стандартным образом происходит, ну, действительно, элитизация образования, и она происходит не только за счет каких-то государственных тенденций, вот там, ну, на сокращение бюджетных мест там, и так далее, это может быть неизбежно, но и она происходит как раз из-за той самой массовости, потому что как только ты делаешь что-то массовым, в этом начинают выстраиваются внутренние этажи. Ну, это как бы это давно было, это всегда было. То есть понятно, что одно дело ты поступил в МГУ, другое дело ты поступил там, в общем, в городе, не знаю, там, не хочу какой-нибудь город обижать. Но, в общем,
1: город Н.
2: Да, в городе Н, значит, вуз третьего сорта в этом городе Н. Значит, да, это всегда было понятно, что это разные вещи, да. Но сейчас это сильно накладывается на финансовую составляющую. Опять-таки, это всегда было, но, кажется, тенденция усиливается. И тоже я вот сейчас читал нескольких коллег, которые сильно переживают. Ну, просто сейчас есть рынок по подготовке к ЕГЭ, рынок по подготовке к олимпиадам, и ты либо в него влезаешь и тратишь бешеные деньги на это, и твой ребенок тогда попадает. Это не связано ни с умом ребенка, ни с его нуждами реальными, ни с его талантами, ни с его сферами, где он мог бы раскрыться по-другому. Это просто рынок, в который ты отдаешь ребенка. Его натаскивают. Это более-менее проверенная технология, если он как бы он, ну, из нормальной семьи, в смысле, что он просто там как бы его научили нормально читать и писать. Дальше он, значит, будет подготовлен на соответствующие баллы и, ну, как бы поступит в соответствующий вуз в такую же среду, таких же детей, натасканных. И, ну, это, в общем, там есть очень серьезный обратный эффект, потому что это конкурентная среда, она считается продуктивной для вуза. У меня большие сомнения на этот счет, потому что, ну, как бы... Эти люди, без сомнения, добиваются очень высоких результатов точечно вот в этой самой, но как это складывается, опять-таки, дальше в их жизни, в их рабочей, профессиональной, семейной и прочих сферах, то есть именно вот в жизни в перспективе 50 лет после вуза, это большие вопросы, Потому что жизнь – это не гонка, где нужно оказаться лучшим в группе. И такой взгляд на жизнь мне не очень кажется полезным ни для кого. Причем, ну, чисто житейский даже.
1: То есть такая там постоянная духовный... ставка на конкурентоспособность.
2: Да, да. И да, это позволяет получить лучших на входе и из них сформировать супермонстров на выходе. Вот. Но дальше там, если какие-то были исследования про то, сколько из них сидят на таблетках от тревожных расстройств, эта цифра, в общем, близка к максимуму, возможно.
1: Ужасающе.
2: Вот. Поэтому, ну, в общем, непонятно, насколько это работает. Вот. Ну, а дальше, я говорю, собственно, просто отстраивается от этого, как бы, если у тебя есть деньги. Опять, это не значит, что ты богатый, важно, что ты готов свои ресурсы вложить в ребенка. Это просто определенная родительская стратегия. Ты, как бы, может быть, ты не очень много зарабатываешь, но все, что можешь, ты вкладываешь в то, чтобы ребенок хорошо сдал ЕГЭ. Оно становится смыслом жизни твоим, ребенка. Ну и, в общем, тоже тут количество, как бы, ну, негатива, который параллельно с этим идет. К тому, что, может, ребенок действительно чему-то научится в целом. Вот меня по английскому прекрасная учительница готовила, она действительно была замечательной педагог, и я действительно английский там неплохо выучил, хотя к ЕГЭ готовился.
1: Педагог,
2: вот, это, конечно,
1: так
2: мне, я очень,
1: потом,
2: очень благодарен,
1: да,
2: ей есть за это. Вот, хотя действительно знаю, что и другие есть опыты, когда, в общем, люди действительно, ну, как-то, ну, я не знаю даже, как это сказать, то есть, но они сдают ЕГЭ, то есть они вроде язык действительно знают, ну, как бы B2 там есть какой-то, да, но, в общем, ни там любви, ни какой-то... Ну, какого-то впечатления от языка, что ли, нету, не знаю, какого-то его восприятия нормального.
1: Отец Николай, вот я вот вас слушаю, и я все время думаю, знаете, о чем? Мы же все равно должны с детьми разговаривать в контексте высших смыслов. Что, дружочек, ты делай все, что от тебя зависит, но ты не забывай, что выше воли Божьей, как бы, тут не перепрыгнуть. Мы все равно ищем волю Божью как вот такое вот высшее предназначение самих себе. Вот, наверное, вот в этом контексте надо, наверное, выстраивать отношения со своими детьми.
2: Ну да, и как бы именно что... То есть, может быть, даже кому-то и нужно жестко натаскиваться на ЕГЭ.
1: Ну это тогда
2: может быть
1: воля
2: такое,
1: Божия
2: да.
1: в нем.
2: Да.
1: Чтобы
2: да,
1: он получил именно
2: да.
1: вот такое образование.
2: То есть, как бы, элитное образование нужно.
1: Но всем
2: это
1: ли,
2: очень
1: да?
2: важно. Оно всем. Точно нужно не всем, да, оно точно да, нужно в стране. Да. Это совершенно однозначно. И даже, ну, как я говорю, не в стране на политическом уровне, хотя это совершенно точно, просто это нужно в стране на культурном, на духовном уровне. В стране должна быть элита. То есть, это действительно сложный вопрос, потому что можно, как бы, да, сделать элитное образование, а все остальные пускай, в общем, там, значит,
1: ну, как
2: получают, да, как придется. Это, конечно, тоже, ну, это тоже неправильный путь, но сказать, что лучше, как бы, то есть, как бы, очень легко здесь критиковать, естественно, всех, любые решения легко
1: это
2: критикуются.
1: Всегда легко, да.
2: Вот, и в этом смысле, как выстраивать эту модель, у меня совершенно нет никаких ответов, естественно, я здесь, к счастью, не должен их иметь. Вот, но мне кажется, что здесь, как бы положительная сторона в этом всем есть, условно положительная, но она есть всегда. Никто не может тебе помешать воспитать своего ребенка все-таки. То есть пока, в основном, наша система, собственно, чем была плоха советская система, она мешала воспитывать ребенка, как ты хотела.
1: Она воспитывалась на себя конкретно,
2: не в некотором смысле, а конкретно брала на себя, да. Очень четко и осознанно, да. Вот. А в целом у нас сейчас все-таки есть свобода воспитать ребенка, как ты хочешь. И она пока остается. Мне кажется, все остальные эффекты... То есть, опять, как бы можно там рассуждать на страновом уровне, прогнозировать и, в общем, пафосно делать какие-то заявления, но если конкретно ты переживаешь про своего ребенка, этого, мне кажется, более-менее достаточно в целом. То есть это, ну, какое-то нормальное состояние родителей. Ну, опять тут вопрос степени, так сказать, тревожности этого переживания, да. Но это значит, что, скорее всего, он, ну, так сказать, нужные книжки в детстве прочитает, как говорит Высоцкий, да, и дальше сформируется с какой-то ценностью образования. Важно, чтобы человеку привить ценность образования, ведь образование — это почти половина всего. Да? Если он сам как бы получил эту ценность, увидит ценность образования. Дальше все сложится, потому что опять-таки, ну, этим вузом все не заканчивается, там еще 50 лет ему дальше впереди как-то либо мучиться, либо не мучиться, в общем, как-то жить. Вот, и ну, пока кажется, что школа здесь не может помешать, поэтому так сильно развивается все альтернативное образование, естественно. Семейные школы сейчас растут просто как грибы, частные школы тоже там стараются. Если сейчас начнут закручивать гайки, вот это, конечно, будет не очень хорошо, потому что, ну, в общем, именно что, опять-таки, пока есть эта свобода, дальше любые формы здесь могут, ну, считаться формой эксперимента, где нет правильного ответа. В этом смысле легко ругать, легко говорить, попробуйте сделать лучше, я сам не готов сделать лучше. Но есть вот этот уровень свободы. Вот если его начнут закручивать, вот это будет не очень хорошо, конечно. Но пока вроде, кстати, ничего в этом смысле.
1: Ну, будем надеяться. Да, отец Николай, возвращаясь к пост-ТГУ, несмотря на то, что мы приглашаем сейчас, да, людей на образовательное направление и рассказываем о том, что духовное образование в пост-ТГУ это равно, даже в некотором смысле, оно хорошо совмещается с фундаментальным гуманитарным, то есть одно не исключает другого. В данном случае духовное это еще и гуманитарное, фундаментальное. То есть вот этот момент, он крайне важен, его повторить не лишним.
2: Да. Будет. Надо, наверное, все-таки сказать тоже, что при этом это, конечно, образование, с, вот тоже есть такой канцеляризм, нелюбимый мной, но тем не менее, с православной компонентой. То есть,
1: ну, а как без этого, конечно,
2: у нас есть именно как бы на каждой программе, у нас есть набор богословских дисциплин, то есть изучая любую там экономику, социологию, филологию, что угодно, вы будете изучать не очень много, но везде будет там какой-то объем Нового Завета, истории церкви, догматики, значит, и даже церковного обихода. Вот, то есть это как бы то, к чему надо быть готовым, что это будет как бы не только вот в этом, то, про что я рассказывал, да, на уровне культурного погружения в церковную специфику, там, английского языка или социологии, чего угодно, да, это будет еще и просто, собственно, прикосновение к церковной жизни, к ее каким-то самым базовым основам. Это очень важная штука, очень многие это ценят очень сильно в этом образовании, не ожидая этого очень часто, да, но опять-таки мне кажется, что это какая-то... Ну, это очень хорошая возможность. Как, представьте, что это, в общем, типа программы двух дипломов. То есть диплом, кстати, у нас даже где-то выдается такой диплом, там, теолог-консультант. Ну, это не на всех программах. Но, по сути, это как программа двух дипломов. То есть ты идешь на базу какую-то, да, и к этому получаешь доп-диплом, то есть доп-компетенцию, понимание церковной жизни. Но это какая-то стоящая штука, конечно, действительно стоящая штука.
1: Это может стать такой неожиданной радостью для тех, кто к этому был совершенно не готов, а тут раз и вот так. Но, отец Николай, мы же должны понимать, что не всем нужно сейчас идти в ПСТГУ только потому, что там остались бюджетные места. Если ты совсем не понимаешь, зачем это надо, то, наверное, и не надо.
2: Да, значит, на всякий случай остались не бюджетные места, остались места за счет средств нашего фонда.
1: Да, правильно назовем.
2: У нас есть фонд наших благотворителей, который оплачивает обучение тем, кто в этом нуждается, кто не смог.
1: Студенту платить не нужно.
2: То есть студент учится бесплатно или там с большой очень льготой, то есть 80% за них оплачивает фонд, а 20% они сами. То есть это там вопрос типа 7 тысяч в месяц. Вот, и, соответственно, да, как бы для тех, кто сейчас где-то потерялся или поступил куда не хотел, можно подумать о том, чтобы получить серьезное образование. Но действительно, здесь надо понимать, что... Вот это для меня всегда очень сложный вопрос как-то сформулировать, потому что я сам сын профессора по ИСТГУ, значит, из церковной, соответственно, семьи, которую там в детстве ходили, водили в храм и так далее, но поступал в ВУЗ, в общем, ну, опять сложно будет сказать, что я был неверующим, конечно, но я поступал совершенно вне этого контекста, я в этот момент уже сильно не особо ходил в церковь, ну, как бы, то есть никогда не было, чтобы я там совсем рвал, да, но как бы для меня был большой вопрос, там, атеизм.
1: То есть было и такое?
2: Да, да, конечно. Ну, как бы, это, мне кажется, плюс-минус нормально.
1: Для такого
2: 16
1: возраста.
2: Лет, да. Вот. Но как бы я точно не шел за православным образованием. Мне тоже, опять-таки, по ИСТГУ для меня было немножко странное место, хотя там мой папа работает, да. Вот. Но он как бы тоже сказал: вот как бы я думал, что я пойду на русскую филологию, буду заниматься Пушкиным и так далее, то, что мне нравилось. Вот. Но папа сказал: получи нормальное образование сначала, потом занимайся Пушкиным сколько угодно. Вот. И, соответственно, ну, я просто знал, что я шел там конкретно к Шичалину на программу, это такой действительно великий наш профессор, вот, и еще, слава богу, живой, хотя уже, конечно, пожилой, вот, как бы я шел конкретно за образованием, я совершенно не знал, что там будет какой-то там Новый Завет, что там будет хор, при том, что я человек, ну, я всю жизнь какой-то музыкой занимался, и хор для меня был чем-то странным, я занимался фортепиано, вот, значит, ну, то, что туда пошел, как бы, вот, но у меня хватило, и вот это то, чего я, наверное, всем бы советовал. Вот мне очень нравятся формулировки, там, кому надо, кому не надо поступать в ПСТГУ. Мы берем очень большую ответственность в эту ситуацию, потому что действительно есть люди, ну, совершенно параллельные к церковной жизни, как бы, ну, которые прекрасно здесь находятся и, ну, вот, как бы, как обретаются, да, им там как-то становится очень хорошо. Вот. И, вот нужен только какой-то небольшой, ну, не знаю, кураж, что ли, да, чтобы просто, ну, как бы узнавать что-то новое. Потому что вот если есть установка, что ты идешь в университет узнавать новое, то, ну, как бы ты не будешь дальше удивляться, вокруг будет все новое. Я, ну, как бы, я удивился, когда вначале там на паре начали молиться в целом, ну, как бы, ну, я, ну, для меня это было странно. То есть, ну, как бы, не то, что я, как бы, вот в этот момент смутился, но просто, ну, что-то новое. Ну, окей, что-то новое. Потом прослушивание в хор. Как бы, ну, окей, прослушивание в хор. Что-то немножко странно. Ну, ладно. Потом так, вы прошли, вы баритон. Я баритон. Ну, ладно, какой я баритон. Оказывается, баритон, да? Ну, и так далее, да? Но вот мне хватило куража, как бы, не бояться нового. Это главное, что в университете, потому что университет, особенно наш, правда, видимо, особенно, дают какие-то невероятные возможности. Если хоть чего-то хочешь, если есть хоть какая-то жизненная энергия, куда-то ходить помимо пар, ну, во-первых, на пары, все-таки я никогда не пропускал пары, это у меня есть моя жизненная кредо, я не слишком усердствую в домашней работе никогда, но никогда не пропускаю пары. Мне кажется, это залог успешного обучения, mm-hmm. чтобы тебя помнит преподаватель, ты помнишь, о чем он говорил, там, в общем. Ну вот, вот если есть этот кураж получать новое, как бы, ну, зачем идти в университет, изучать то, что ты уже изучал? Тебе же надо, ну, тебе надо открывать новые горизонты. Университет для этого нужен. И вот это я могу вам по ИСТГУ обещать на любой программе, мне кажется, совершенно точно. Она, ну, как бы мы удивим. И в хорошем смысле. Это, ну, вот это мое переживание от ИСТГУ постоянное. Действительно, ну, колоссальное количество возможностей. Но, правда, действительно, опять-таки, кто-то немножко приходит, бывает, что затыкается, это как бы вот, ну, меня тут что-то заставляют делать и так далее. Но, я говорю, это вот какая-то неправильная позиция к университету вообще. Если ты идешь в университет не за новым, то, ну, будет много разочарований.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на Радио Вера. С нами сегодня диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Меня зовут Кира Лаврентьева. И давайте мы еще раз напомним, да. До какого числа, куда, когда.
2: Да, дорогие друзья.
1: Можно подать документы, да.
2: Все, кто сейчас так или иначе потерялся при поступлении после школы в бакалавриат, могут еще до 26 августа подать документы через госуслуги, как и во все вузы, в наш православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет по куче разных направлений, в основном гуманитарного толка, а именно это теология, религиоведение, социальная работа, социология, несколько есть еще мест на филологии, хотя меньше.
1: Педагогика.
2: На педагогике есть еще места. Да, угу. Вот эти все программы сейчас еще на них можно поступить и учиться либо полностью бесплатно за счет средств нашего фонда, либо с большой очередь льготой, то есть

0: будет рекомендация от священнослужителя, то есть вы должны быть так или иначе знакомы с каким-нибудь священником, который может вас порекомендовать. Угу. Вот, в ряде случаев просто по баллам это возможно. В общем, если вы где-то сейчас в процессе поступления потерялись, не отчаивайтесь, приходите к нам.
1: 4 дня еще есть?
0: Да.
1: До 26
0: августа.
1: Августа. Да. Подать документы можно на госуслугу.
0: Да. Кажется, что это можно до 26 12.00, поэтому лучше не откладывать, а прямо сразу.
1: Тогда 3 дня. Все-таки 3.
0: Да, все-таки 3 дня, скорее всего. Угу. Я что-то не помню точную дату.
1: 3 полных дня.
0: Да. Ну, в общем, не откладывайте, гуглите наш сайт, и вы все найдете быстро.
1: Угу.
0: И, кстати, нам всегда можно, что может быть проще, нам можно позвонить и написать, прежде чем подавать документы, просто позвонить нам, написать. У нас везде телефоны наши висят, где угодно. Звоните, пишите, ВК, Телеграм, боты, у нас все есть. Мы везде быстро отвечаем, просто чтобы мы вас быстро проконсультировали, сориентировали, какие у вас сейчас есть возможности.
1: Да, дорогие родители и будущие абитуриенты, пожалуйста, нынешние абитуриенты, пожалуйста, слушайте, внимайте, изучайте информацию на сайте ПСТГУ. А сайт очень прост, pstgu.ru.
0: Да, pstgu.ru.
1: Собственно, да, не нужно ничего специально запоминать. Да, и важно еще отметить, что православный Свято-Тихонский гуманитарный университет, он готовит не только будущих священников,
0: да,
1: он все-таки готовит еще и специалистов.
0: Да, ну вот в области... понятно, что да, вот это педагогика, историки, социальная работа, история,
1: да,
0: филология,
1: да,
0: там все священники, ну там никто священниками не становится, религиоведение тоже, это все.
1: Если становится, то уже по особому,
0: ну,
1: какому-то,
0: да,
1: такому,
0: да,
1: произволению.
0: Да. Я
1: Божьего,
0: вот, кстати, как филолог становлюсь, значит, стал диаконом, хотя я филолог по образованию, только от меня потребовало, вы не представляете, каких просто вставать, потому что я кандидат теологии, но поскольку у меня нет базового образования богословского, мне это пришлось встать на уши, и, в общем, я сейчас снова учусь, фактически.
1: Вот так.
0: Да, да.
1: Век же век учись.
0: Вот, но зато филологическое образование я очень ему благодарен, конечно. Очень благодарен.
1: Вот это фундаментальное образование, которое мы сегодня уже несколько раз этот термин называли, он же, помимо всего прочего, еще учит извлекать знания, учит получать знания, учит учиться, да? Ты не можешь потом остановиться.
0: Да.
1: Ты хочешь опять учиться и еще учиться. И если у тебя возникает какая-то пауза, то мозг требует какой-то сложной книги или какого-то умного собеседника. То есть тебе нужно постоянно питать
0: мозг. Печаль, что я языками не могу заниматься. Мне прям хочется, но у меня просто сейчас времени нет. Действительно, прям хочется изучать языки, это вот интересно. То есть, ну, в смысле, я учил там 5 языков одновременно в какой-то момент, поэтому, ну, в общем, у меня мозги на этот момент, как бы, ну, в какой-то момент настроились на это неплохо, и вот я прям, ну, как бы скучаю, просто по языкам скучаю. Ну, то есть тоже я там что-то слушаю на английском периодически или на немецком, но именно хочется, ну, как бы как-то...
1: Углубляться.
0: Да, углубляться, главное, ну, как не пассивно, а активно, а ну, сейчас просто нет никакой возможности совершенно.
1: Ну, кто его знает, жизням. Как еще?
0: Нет, да? Может, да, я надеюсь, что когда-нибудь, да, будет.
1: Господь-то видит
0: итальянский,
1: наше
0: итальянский
1: желание.
0: Итальянский хочется. Я его совсем мало учил. В магистратуре 1 семестр. А итальянский, конечно, прекрасный язык. Хочется итальянский поучить когда-нибудь тоже. Ну, ничего, я надеюсь. Не все потеряно.
1: Да, вот сейчас открою цитату. Вдруг вспомнила. Мы с вами сейчас говорим об образовании и, значит, воспитании собственном нравственном. Недавно смотрела лекцию Вадима Романовича Легойда о Дон Кихоте. И он приводит цитату очень классную. «Ученость, лишенная добродетели, все равно, что жемчужина в навозной куче». То есть все-таки образование, да, оно обязательно должно иметь какую-то смысловую составляющую.
0: Ну,
1: образование опять, ради образования, да, о чем мы с вами говорили.
0: Мне кажется, это вообще даже, мне кажется, это прям искусственно. Как бы мы как бы делаем вид, что существует отдельное образование, отдельная нравственность. Это неправда. Существует человек, и ничего, кроме человека, не существует. И в этом смысле, ну, как бы, да, если человек подлец, ну, он подлец, и никакое знание никаких языков это не изменит. И это, ну, мне кажется, это именно единое образование, конечно. То есть вообще, речь вообще про то, чтобы человек формировался. И просто... вот эта форма университетского формирования, это, ну, как бы недаром уже тысячелетняя традиция, когда человек... Это не значит, что все, кто закончили университет, высокопорядочные люди, совершенно очевидно, что нет, но, тем не менее, это одна из форм, ну, приобретения добродетели, потому что наука – это, на самом деле, ну, аскетическое действие.
1: Это интересно, кстати, очень.
0: Это очень такой, ну, как бы настоящие профессора, хорошие. Если вы вспомните любых ваших, да, настоящих, да, профессоров, которых вы видели в жизни, вы поймете, что они это же, на самом деле, были хорошими людьми. И вот это вот был такой подлец, но зато как физику знал. Ну, то есть, наверное, да, но такой человек никогда не создаст школу, такой человек никогда не зажжет сердца людей. А вот настоящие профессора, именно потому что они отдались этому как своему служению. Это их служение Богу, даже если они не верующие. вещи, это все равно их служение Богу, хотя они об этом не знают, а в нашем случае это их сознательное служение Богу. И это именно, чтобы как бы, ну, это не то, что вот они соединили какие-то разные элементы, это и есть форма, ну, образования людей. И никакой другой нету. Нету никакой другой.
1: Я вспоминаю свою лекцию однажды у одного профессора, намеренно не буду называть его фамилию, чтобы его не компрометировать.

0: Нам было 50 человек. Он смотрит, значит, смотрел на аудиторию, какой-то девушке говорит: у вас очень глупое выражение лица, выйдите, пожалуйста, из аудитории. Вы представляете?
1: Да, уж.
0: А здесь Николай, это произвело такой фурор на нее саму, конечно.
1: Ну, да.
0: Она там орала, смущалась еще долго по коридору. Да, там. Да. Мы все, естественно, замерли на случай, а вдруг еще у кого-то такое.
1: Мы все сделали умные лица.
0: Но интересно то, что это в некотором смысле могло стать для человека точкой отчета. То есть он злился. Mm-hmm. Он там писал жалобы, uh-huh. он там пытался скандалить, отстаивать свои человеческие права, как вы имеете право так меня оскорблять, а потом начинал думать, что с ним не так, что именно его выгнали.
1: Да.
0: И вот это вот становилось точкой отчета. Он возвращался к нему. Нет, скажите, почему вы сказали, что у меня такое глупое лицо? То есть с точки зрения вот сейчас общепринятой педагогики, психологии, это ужас и кошмар, нарушение границ дичайшее. Просто ужас просто. Это надо идти на самый верх, это надо разбираться, оставить человека на место. Но, с другой стороны, в данном случае, вот в этом конкретном профессоре была такая харизма, что он, наверное, имел право это сказать.
1: Да, да?
0: Я не советую сейчас делать всем так, но это было потрясающе, честно.
1: Это возможно и, может быть, правильно воспринято.
0: Отдельными харизматичными
1: личностями. Во-первых, нет, важно, что должен быть университет, где есть именно, вот, ну, как бы, где профессор – это центральная фигура.
0: Да, да.
1: Потому что тоже сейчас это не везде так. Сейчас
0: да, если так будет делать каждый, то это будет странно.
1: Именно если ты человек настоящий профессор, как бы, ну, люди, опять-таки, понимают, что у него есть какой-то вес в его словах. И вот если есть этот уровень доверия, это может действительно даже такие... То есть тоже у нас был вот Николай Алексеевич Федоров, латинист великий такой был, он преподавал нам прямо вот уже перед смертью, совсем старенький, но тоже еще вот там в первый год он еще был бодр, тоже он мог выгнать, мог обругать, прям так, ну, в общем, это было крепкое впечатление было, но как бы тоже при этом, ну, это никогда не вызывало какую-то обиду, ну, как бы тоже, ну, его авторитет и какое-то, ну, действительно внутреннее достоинство совершенно как бы, не позволяло, я говорю, как-то это неправильно воспринять все-таки вот. Но это действительно вот такая фигура профессора, это вот, ну, это что-то очень важное в университете.
0: Ну, то есть в таком как будто бы, невежливом обращении может читаться очень большая любовь к личности самого человека. То есть педагог видит, что что-то он делает не так, и чтобы его немножко встряхнуть, иногда может использовать такую шоковую терапию, в отдельных случаях. Но чести ради скажу, что это все-таки не в Свято-Тихоновском, там преподаватели и профессора все-таки очень вежливые. Это когда я уже в Светском пути училась было. Но на меня это произвело впечатление. Думаю, господи, хоть бы у меня никогда не было глупого лица.
1: Да.
0: Так что в педагогике, конечно, важна харизма преподавателя. Что в институте, что в школе. Без этого никак, а харизма как раз наращивается.
1: Надо, кстати, сказать тоже, я почему-то не сообразил сразу сказать про педагогику, что у нас же открывается снова педагогический факультет, и вот в этом году тоже у нас есть набор на начальную педагогику, ну вот на нее тоже еще можно поступить. В следующем году будут открываться уже новые программы, и вот мы надеемся то, что у нас будет развиваться сейчас педагогический факультет, как и социология, вот у нас тоже она в этом году открылась, и тоже на нее еще есть набор, и это очень такое яркое явление сейчас, там несколько очень выдающихся социологов Москвы собралось из разных вузов, так, в общем, какая-то собирается, сильная команда собралась, в общем, интересно очень за этим следить, и тоже вот сейчас будет новый педагогический факультет открываться. Мы надеемся тоже, что это будет какое-то развитие в эту сферу серьезное. Дальше вкладываться будем в это.
0: Ну, то есть это Тихоновский, конечно, развивается бесконечно.
1: Мы надеемся.
0: Я еще помню, там миссионерский факультет, на котором, собственно, я как раз изначально училась.
1: Да-да-да.
0: Но сейчас его упразднили по разным причинам.
1: Ну, как бы это там во многом... Это часто как бы административные решения, то есть программы-то все остаются. Вот. А сейчас педагогически тоже у нас педагогика была... на историко-филологическом факультете, а сейчас снова выделяется в отдельный факультет, именно чтобы дальше развивать это направление уже более целенаправленно. Там новые магистратуры будут, новые бакалавриаты, научный центр, видимо, и так далее.
0: Но да,
1: это вот сейчас начнется с сентября.
0: К сожалению или к счастью, онлайн-образования все-таки нету.
1: У нас есть одна дистанционная программа, полностью дистанционная, по социальной работе. И это, между прочим, очень интересное явление. У нас есть она и очная, но есть и дистанционная. Это как бы... Та же программа, но она сильно методически продумана и переделана под дистант-формат. Это очень интересное явление, надо сказать. По ней, ну, действительно, со всей России там учатся. Есть у нас институт дистанционного образования, где курсы и магистратуры дистанционные есть. Также можно гуглить ИДО, институт дистанционного образования по СТГУ. Вот, но есть и один бакалавриат есть по социальной работе, и на него тоже сейчас продолжается набор, поэтому это вообще-то может многих заинтересовать. Это очень интересная, яркая программа. действительно.
0: Да, вовремя, как хорошо, мы об этом поговорили. Да. Потому что для жителей регионов это как раз может быть очень востребовано.
1: Да, и это то, что сейчас действительно, ну, как бы просто очень важно. Действительно сейчас это, ну, как бы, ну...
0: Служение.
1: Вот эти локальные формы поддержки людей, когда, как бы, понятно, что сейчас, ну, когда, в общем, социальное, в целом социальное, да, пространство у нас в стране в сложной ситуации находится без сами, ну, особенно там в связи, понятно, с военными действиями и так далее, в этих регионах это вообще необходимые вещи. Но вообще сейчас везде, да, вот эта человеческая, профессиональная человеческая поддержка, да, профессиональный человек, который умеет выстраивать помощь, системы помощи людям, это сейчас очень ценное, конечно, очень важное служение. Действительно настоящая такая профессиональная деятельность по тому, чтобы делать этот мир немножко лучше. Это, в общем, очень, очень хорошая вещь.
0: Так что, дорогие слушатели, если вас заинтересовала история обучение в Свято-Тихонском гуманитарном университете, пожалуйста, до 26-го, ну, а лучше до 25-го вечера
1: подавайте документы. Сейчас можно еще успеть последние три дня.
0: Да, да. Не то, что бюджетные места, а места за счет фонда.
1: Да, места за счет нашего фонда.
0: Еще остались.
1: Когда, да, наши благотворители будут оплачивать либо полностью, либо частично ваше обучение.
0: Спасибо огромное, отец Николай. Дорогие друзья, напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в этом часе был диакон Николай Антонов, начальник управления по стратегическому развитию Православного Свято-Тихонского гуманитарного университета. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Николай, огромное спасибо.
1: Спасибо
0: вам. Очень интересный разговор. До будущих встреч, дорогие наши слушатели. Всего вам доброго и до свидания.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
3: в вашем смартфоне везде и всегда.
2: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Стахий Клотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Стахий.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня тема, которую мы хотим обсудить, это тема духовного отца в семье. Какова его роль, нужен ли он и прочие вопросы. Вопросов у меня очень много. Я начну вот с такого. Я знаю очень много людей, семей, у которых нет духовника. Вообще духовник в семье – это такое современное понятие, оно актуальное?
2: На самом деле Господь говорит в Евангелии, вот что двое на одре лежат, один берется, другой оставляется.
1: Да.
2: То есть, несмотря на то, что по учению церкви муж и жена – это едина плоть, души людей независимы. И хотя они, можно сказать, независимы в нашу пользу, потому что, как апостол Павел говорит, муж неверующий освящается женой верующей, и наоборот, жена неверующая освящается мужем верующим, тем не менее, если кто-то не хочет быть с Богом, то он без Бога и остается и в жизни вечной. Если кто-то хочет быть с Богом, то его не сможет утянуть на дно, да, другой супруг, например, там неверующий, или верующий, но грешный. Но самое главное для нас – это то, что у каждого из супругов свой личный путь духовный, свои личные отношения с Богом. Угу. И как нашим личным отношениям с Богом не мешает наше пребывание во Вселенской Церкви, в русской поместной православной церкви, в епархии, вот, ну, кто в московской епархии, кто в других епархиях, наши радиослушатели, как не мешает нам пребывание в общине и молитвы. То, что вот мы можем молиться о том, чтобы причаститься святых Христовых тайн только в общине, в одиночку священник не может по канонам православным совершить литургии. И это не мешает общинная жизнь нашему и личным отношениям с Богом. Точно так же и наша церковная духовная жизнь, вот малая церковь, семья, то есть вот это общинное стремление уже такое минимальное, когда вот в семье к Богу люди собрались и стремятся вместе, вот эта малая домашняя церковь, это не мешает личным отношениям с Богом. На этом фоне, да, что действительно у человека, как и у христианина, может не быть духовника. И, ну, вот на самом деле тут вообще это более широкая тема, мы ее так только косвенно можем затронуть, что духовник, насколько он вообще нужен людям, и кого считать духовником. И, ну, по крайней мере, что сейчас вот вкратце, чтобы не удаляться от нашей именно семейной темы, что нужно обозначить? Духовник – это не обязательно вот какой-то там старец, который определяет, что тебе делать, что не делать, там управляет твоей судьбой, потому что, в принципе, такого духовника у семейного человека быть не может, в принципе, потому что отсечение свободной воли – это путь монашеский, путь спасительный, добровольный, и действительно монах, он берет не устраивает семью, а идет в монастырь, и спасается он через послушание. А уже то, что он там берет на себя другие обеты, там и безбрачие, и нестяжание, да, то есть и постничество, это уже некоторое дополнение к вот отсечению своей свободной воли. Здесь же у нас каждый человек свободен. И каждый человек, он воспринимает вот священника рядом с ним прежде всего как, ну, взрослый человек воспринимает уже своих родителей. Родители, которые тебя вырастили, но тем не менее ты к их словам прислушаешься, ты знаешь, что они тебе желают добра, ты знаешь, что у них опыта больше, и ты знаешь, что они тебе желают помочь, от чего-то уберечь. И вот это точно так же взрослый человек слушается священника. Другое дело, что вот у нас в Евангелии от Матфея, в 18 главе, есть параллельные места о преодолении разногласий. Да, вот что есть преодоление разногласий. И вот здесь как раз без священника порой не обойтись, потому что, что если согрешил против тебя брат твой, возьми, обличи его наедине между тобой и им одним. А тут как раз тут сказано вроде брат, но это твой брат во Христе, а апостол Павел, когда он там сравнивает свою ситуацию, такую, можно сказать, равномонашескую, с ситуацией апостола Петра, который был женатый человек, он говорит, что у апостола Петра жена-сестра. И это не в смысле, что он на сестре женился, а то, что она ему жена, но при этом она ему сестра во Христе.
1: Угу.
2: И вот эти слова, действительно, которые вот про брата, про сестру, с которым надо примириться, их эффективнее всего как раз в семье применять, что если у тебя есть какие-то разногласия, вовсе надо обличить. Вот в русском языке слово «обличить», оно поменяло значение, оно уже значит как-то
1: какое-то
2: претензии.
1: Такое судебное слово.
2: Да, на самом деле просто, ну, чтобы человек не гадал. Это особенно вот считается, что женщины, они к этому более склонны. Ой, все, я обиделась. Ой, не, я не обиделась. Да, там, ты попробуй догадайся.
1: Да.
2: Но на самом деле и мужчины тоже так бывает. Мужчины просто, они даже совсем не показывают. Человек просто идет, ходит, мучается, а потом не даже в до пенсии сердечный приступ, потому что вот мучился, его дома пилили, да, там как бы на работе проблемы, и потом просто ложится, человек и умирает. Да, тоже вот сплошь и рядом бывает. Ух. А Господь говорит, не надо так, зачем тебе терпеть? Если есть проблема, да, ну на работе, может, и работодатель не выслушает. А дома ты должен понимание получить, поэтому не стесняйся этого озвучивать, потому что разные причины. То есть у женщины, ой, я не обиделась, попробуй догадайся, а мужчина даже и попытки не дает вот обозначить, что проблемы угу. есть. Надо их выносить. Потом у нас вот этот есть уровень призыва двух-трех свидетелей, то есть друзья семьи, там, может, дети, если подросли, тоже помогает. Там, когда есть разногласия между кем-то и родителем, и ребенком, второй родитель, может, как апелляционная станция, да, там уже все, мама закипела с детьми, пребывая весь день, папа пришел более спокойный, он смог сказать, во-первых, детей где-то на место поставить, что это не слушаетесь мою любимую жену, а с другой стороны, маму успокоить, ну, хватит их там давить, да, они правы, но уже ты просто как-то их передавливаешь, да, там, не годится. То есть, ну, а третья вот эта апелляционная инстанция, что если и не слушают, и свидетели, призови церковь. Mm-hmm. А церковь это все-таки, ну, вот, ну, в раннехристианские времена, конечно, это вот церковная община, люди, которые готовы, сейчас нас хватит, и мы вместе на растерзание львам пойдем. А сейчас все-таки у нас вот, ну, нету такой вот общинной жизни, нету, что вот такого единства. Поэтому чаще всего это как раз обратиться к священнику.
1: Mm-hmm.
2: И вот если нету такого авторитета священника для других людей верующих, это, конечно, проблема. Но, как ни странно, иногда люди готовы прийти, и даже вот когда есть кто-то невоцерковленный супруг и какие-то проблемы в семье, то порой бывает готов прийти не только там, например, воцерковленная жена, но ее невоцерковленный муж. Тут как бы не было счастья, да несчастье помогло, потому что семейный психолог – это вещь очень дорогая, а с батюшкой можно побеседовать абсолютно бесплатно. И семейный психолог скажет, все, у меня уже время прошло, до свидания, а батюшка с тобой будет беседовать, да, там, от заката до рассвета, пока уж совсем как бы и время, и силы не закончатся, и все сами не сдадутся. Поэтому в данном случае вот тоже это наоборот иногда и на фоне проблем люди, которые думают, ой, зачем мне священник, зачем духовник, я и так всем хорош, они все-таки приходят. Поэтому да, вот если уже возвращаюсь, духовник семье нужен. Но на самом деле очень хорошо, когда он не пригождается, когда он вроде есть, но, тем не менее, ему не приходится ни с какой страшной ситуацией работать.
1: Просто молиться, да?
2: Да, да. Просто вот как мы молимся на службе. Да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ты видишь, приходит семья, и муж причащается, жена причащается, ну, какие-то повседневных грехах кается, и нету каких-то серьезных разногласий. Слава тебе, Господи! Вот, конечно, охота быть и так поспоминать, как ты героически разрешил какую-то ситуацию, спас от развала там семьи, что там кто-то из супругов, один психолог накрутил мужа, другой психолог накрутил жену, а ты их стараешься там помирить, да, там как бы и так далее, как-то там удается, или наоборот, горестные ситуации, да, что там раз, смотришь, какие усилия не прилагал, а все равно люди там развелись, увы, там тоже трагедия бывает, и люди и бездетные еще молодые браки, или люди с множеством детей разводятся, и ты ничего не можешь поделать. Да, это все очень интересно, да, это вот действительно насыщенная жизнь, ты чувствуешь вот прям настоящая такая пастырская работа, прям вот, ну, конечно, не шахтерский труд, да, потому что болтать это языком, это не мешки ворочать, да, то есть все-таки, но тем не менее, это действительно, где ты вкладываешь и всей душой, и всем разумом, вот все свои знания, все, весь там свой какой-никакой пастырский опыт, а пастырский опыт это тоже не то, что какая-то там просто выслуга лет, это как раз те твои метод проб и ошибок. Угу. Где-то ошибка была, где-то что-то работает, где-то нет, где-то ты что-то отсеиваешь. С чем большим количеством людей повзаимодействовал, тем тебе легче помочь следующим людям. Но тем не менее, как здорово, когда вот просто люди ходят, и у них нету никаких проблем и разногласий. Они спокойно, потихонечку приближаются к Богу, а ты просто можешь на них смотреть и радоваться.
1: А духовник, отец Стахий, он должен быть один на семью? Или все-таки разные духовники у мужа, у жены? Потому что мне иногда видится, что было бы здорово, если бы один человек, отстраненный молитвенник, молящийся, вот, охватил семью своим взором и сказал, вот, ребята, у вас такие противоречия, это из-за этого и так далее.
2: Это, конечно, ситуация значительно проще, прежде всего для священника, да, и для самих людей бы было бы проще. Потому что батюшки разные, и это нормально, что батюшки разные, и это нормально, что люди разные и разного склада, и разных предпочтений, что они находят священника, который им помогает. В принципе, для большей части истории христианской, в том числе истории христианской нашей страны, когда люди жили на селе, и в основном на селе был, ну, чаще всего один священник, но только когда уже у нас население стало расти, потому что вот как большевики говорили, угнетали людей там в 19-18 веке, а как-то с 10 миллионов до 150 выросло население, да, вот от угнетения, возможно, очень сильного, там деваться некуда, приходилось только все заселять и заселять наши бескрайние просторы. Но, тем не менее, все равно до этого, вот, ну, правда, был один священник, и, естественно, люди, кто жили, и одна семья, ну, могли исповедоваться только у него, да, то есть, ну, могли посовершить паломничество в какой-то монастырь или какому-то даже батюшке, которому уважаемому, там, в другое село, в какой-то вот город, когда на ярмарку поехали, не только за обновками, но и с каким-то вот опытным священником там поговорить. Но все-таки в основном такой проблемы даже не было. Всегда был человек, который
1: то есть,
2: знает.
1: Традиционно был один священник на все семьи.
2: Более того, он, в принципе, знает, как они живут. То есть это не то, что люди, которых ты увидел в воскресенье, ты с ними соседствуешь. Да, тех, с кем ты живешь в одном селе, ты, может, знаешь лучше. Угу. А те люди, поскольку все-таки было село, а вокруг был куст деревень. И как вот в деревне за 3 километра, откуда люди пришли пешком или на телеге, на подводе, приехали на службу, может, там ты хуже знаешь, но все равно там как бы телевизора не было, новости-то доходят, и к батюшке в любом случае стекаются, и поэтому все равно ты знаешь все семейные ситуации в округе. И более того, ты знаешь их в такой ретроспективе, потому что ты знаешь и родителей этих, и мужа, и жены, и знаешь, какие ситуации в семьях у их братьев, сестер. То есть у тебя действительно, можно сказать, вот если врач души телес Христос, да, вот есть врачи телесные люди, и врачи духовные, тоже уже пастырская работа, то у тебя, можно сказать, такая клиническая картина, да, вот да, она да. во всей полноте. А сейчас у нас такой, конечно, картины нету. Но зато есть некоторое преимущество, что особенно у людей в городах, да, что есть выбор. То есть в больших городах, в любом храме, там будет несколько священников. А в городах поменьше может быть несколько храмов, там по одному священнику, но ты просто можешь пойти в соседний храм. И действительно, это нормально выбрать себе священника, с которым тебе легче взаимодействовать. В основном батюшки, конечно, мешаются на пути, вот как апостолы со своими грехами мешаются, там разбирали мы там чтение, как апостолы не смогли исцелить отрока, да, бесноватого, отец приходил, а ничего не могли поделать. Поэтому и тоже хотя бы человек ищет себе священника, который не так сильно будет ему мешать к Богу приближаться. Другое дело, без священников никак, потому что Господь все-таки, когда хлеба умножал, да, он поручил священникам раздавать. Это символически, что вот все-таки без батюшек, даже самых бестолковых, не обойтись, дорогие друзья. Поэтому приходится, да, там, но на открою секрет, батюшки тоже исповедуются у других батюшек, и тоже им приходится выбирать батюшка, у кого духовное окормление вести, поэтому мы, священники, находимся в такой же ситуации, как и миряне. И вот, конечно, когда у тебя есть выбор, то этим выбором надо пользоваться, потому что больше дано, больше спросится. То, что ты не сможешь прийти и сказать на старшем суде, у меня не сработался, вот если ты живешь в большом городе, где много священников, или даже в маленьком городе, где несколько священников, или в селе, где есть священник, но у тебя есть там машина, или тебе доехать на автобусе до другого храма ничего не стоит. Ты не сможешь сказать, ой, мне батюшка не сработался, поэтому я в храм не ходил. Ты можешь добраться до другого. Да, есть свои проблемы, но есть и свои преимущества. И поэтому это все-таки нормально, учитывая, что у нас личное спасение, что у супругов разные духовники могут быть. Тем не менее, как я вот и вначале говорил, что проще, когда духовник один именно в критических ситуациях. То есть, когда все спокойно, и слава тебе, Господи, муж идет в одну очередь, становится на исповедь, жена в другую. Там его ребята, вот вел я евангельскую группу, и ребята познакомились, парень с девчонкой, на евангельской группе. Прекрасный повод для знакомства, любовь к Священному Писанию, его обсуждению, да, вот. И тоже раз и ребята стояли там в разные очереди, а потом я даже наоборот все-таки подбодрил и говорю, ну, давайте в одну, и причем я подбодрил в другую очередь идите, становитесь, да, как бы там, когда-то, когда я еще один на приходе служил, ну, в принципе, все у меня исповедовались, исповедовались, не было у людей альтернативы, как стали появляться еще вот на моем митинском приходе, которым вот я занимался строительством, то уже, ну, направляешь к другим священникам, да, чтобы вот наш приход растет, всем внимание уделить не можешь, но все равно вот это там, например, тихий там мирный пример, а все-таки бывает вот разногласия. И когда разногласия разные священники, и насколько легче священнику в ситуации разногласий, когда у него оба супруга исповедуются.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Отец Стахий, это именно то, что я имела в виду. Вот трудности у батюшек в городе, да, когда приходит жена, описывает ситуацию со своей стороны, приходит муж к другому священнику и описывает со своей позиции, да, и как вот священнику решить, вот этот муж, он действительно угнетает жену, или жена прессует мужа, да, как говорят. Вот, это же, ну, практически невозможно. Как вы говорите, клинической картины нет.
2: На самом деле, когда вот приходит к одному священнику, то проще понять вообще, что проблемы разные. Потому что иногда кажется, два взгляда на одну проблему. Вот, к сожалению, на радио, в отличие от телевидения, не показать. Так я такими сейчас могу руками показывать. Вот, то есть кажется, что один смотрит слева, а другой смотрит справа на одну и ту же проблему.
1: Ну,
2: и достаточно просто вот, чтобы взгляды пересеклись. А на самом деле взгляды не пересекаются. То есть один смотрит слева вниз, а другой справа вверх. То есть а эти взгляды не то, что они вот в проблему уперлись и друг за другом пересекутся. То есть даже если проблему убрать, люди будут смотреть параллельно, вот они не будут пересекаться эти линии. И то есть то, что, например, муж понимает, есть проблема, жена понимает, есть проблема, есть разногласия. Но мужу кажется, что проблема не та же самая, а вообще это вторично, а на самом деле главное вот это. А жена смотрит, и ей кажется, то, что муж считает важным, для нее это кажется, конечно, это раздражитель, но не так важно. А вот на самом деле нас разделяет то. И по большому счету батюшке проще свести так уже, поскольку на самом деле священник, даже если знает, что человек где-то не прав, он ему не может на исповеди об этом сказать, потому что искренне раскаяться человек может только в том грехе, который он сам осознал. Исповедь – это уже некий результат. Исповедь – это вершина покаяния. Человек раскаялся, он пришел свидетельствовать свое покаяние, и потом приносит плоды покаяния, то есть с этой вершины спускается. Поэтому даже я знаю вот с претензий мужа, какие претензии к жене, с претензий жены, какие претензии мужу, я не могу сказать, что вот ты тут не прав. Потому что это будет тоже такое же противоречие. Человек это не пережил, он в этом не покается. Он даже если со мной там, ну, смиренно согласится, это не то, что вот в его душе запустился процесс, это абсолютно внешне. Единственное, я могу вот только вот посоветовать так, ну вот и в эту сторону тоже посмотри, да, чтобы вот человек, уже отвлекшись от той проблемы в семейных отношениях, которую он считает центральной, огляделся на вторичные, по его мнению, проблемы. И среди этих вторичных проблем не ожидательно, он потом сможет наткнуться то, что главная проблема и главный вот этот момент, то, что для его жены, что ключевое. Да, то, что... И точно так же, да, и потом и жене тоже, вот ей кажется, что муж ее именно в этом обижает, и там и здесь старание прилагает. Так он старание прилагает, но в другом. Вот он ходит, исповедуется и прилагает старание, но ему кажется, что надо... У него сил ограниченное количество, поэтому, чтобы исправить ситуацию, он прилагает ситуацию, вот старание здесь. А здесь ему уже сил не хватает еще больше, но это он не назло здесь вообще все подзабросил, он просто все переключил экстренно, вот, ну, на один рычаг, да, там воздействие какого-то, и тоже как бы вот берешь там как раз мнение, лучше не там прессовать человека, а правда более четко ему задачу поставить. Если тебе что-то нужно, да, вот, ну, вот мужчинам нужны более простые инструкции, да, если тебе нужно, чтобы тебе подарили цветы, надо об этом и говорить. Не то, что ой, какие цветочки растут, ой, там моим подругам подарили, а надо прям сказать, ой, ты как будешь после работы идти, и когда будешь не очень уставший, загляни там, мне цветочков принеси. Вот, ну, понятное дело, это безобидный какой-то пример, но зато такой вот всеобщий, что не нужно вот по-моему изобретать, но все равно это некий должен быть только намек. Когда, тем не менее, два человека воцерковленных, и у них духовники свои, в том числе, потому что до того, как они вступили в брак, каждый со своим духовником взаимодействовал. Лучше враг хорошего, лучше не менять. Да, вот лучше, если у тебя есть взаимодействие с каким-то священником, не нужно. И если даже там духовник твоего мужа, духовник твоей жены скажет, так, ну-ка, идите исповедуйтесь у меня, его слушать не нужно. Единственный совет, если духовник твоего мужа скажет, может ко мне не приходите, то есть готов пожертвовать, это как в притче вот Соломону, да, которому принесли там ребенка, и как его делить пополам. Нет, если готов отдать вот другому, тут еще можно священника послушать. Если священник говорит, так, теперь исповедуйтесь вдвоем у меня, то надо понимать, батюшки, конечно, немощные люди, а самая страшная страсть – это гордость. Да, и поэтому батюшка может, наоборот, стараться к себе затягивать. Не-не-не. То есть если где есть рабочее взаимодействие, да, вот такое уже, то лучше и не изобретать. Я помню, как тоже были у меня вот прихожане, которые, у них это второй брак, но первый брак были не воцерковлены. Они воцерковились, познакомились, и они даже не то что разные священники, они ходили в разные храмы. В одном районе жена ходила в один храм, муж ходил в другой. И потом вместе они после службы собирались, проводили выходной день. Я говорю, не, ну это ненормально. Мы, христиане, мы причащаемся вместе. Вот муж и жена до того, как венчание было, они должны были из одной чаши просто причаститься. Венцы возлагать начали уже в 7 веке, а до этого просто брачные молитвы. Те же самые, скорее всего. Но, тем не менее, вот главное, что вместе молятся на службе, на литургии. Да, у нас, конечно, литургия одна. И литургия на любом континенте – это та же самая тайная вечеря, которую совершает Христос. Да, он вот берет и от Отца Духа Святаго посылает, и хлеб и вино делает тело и кровь. Но надо молиться вместе. Но и на самом деле, как бы человек хороший, но тоже мне там даже было тяжело ему сказать, так, иди ходи в другой храм, да. Я говорю, ну давайте хотя бы по очереди, вот, ну ходите вот там в один. И стали ходить вместе. И потом, кстати, ходили вот в тот храм, где я уже, к сожалению, не служу, но стали вот уже постоянными прихожанами того храма. Потому что жене, вот ей тоже понравился, ну она не очень была знакома. Ей вот, ну, на нашем приходе как-то вот больше понравилось. Она, то есть они как-то могли иногда заглянуть вот в гости в тот храм, но тоже уже вместе молиться. Но и то это тоже мирная, тихая ситуация, где нету каких-то разногласий.
1: Да, да, да.
2: А вот куда более сложная ситуация, это, по сути, такой единственный пример, потому что ситуация – это когда вот уже накапливаются серьезные разногласия. Тоже они разные. Жене кажется, там проблема одна, мужу кажется, проблема совсем в другом. Вот. И тоже у каждого свой духовник.
1: И, ну, и... получается, что, простите, что вас перебиваю, получается, что можно так немножко сманипулировать духовником.
2: Так сказать, вот в том-то...
1: Это он меня обижает.
2: Но на самом деле, какой есть выход из ситуации? Ведь то, что если ты идешь и обращаешься в случае разногласия к священнику за разрешением ситуации, это не значит, что ты теперь обязан стать его духовным чадом. То есть если люди приходят и с тобой хотят муж и жена побеседовать, чтобы ты разобрался в их ситуации, то это тебя не делает их духовником. Кроме того, более того, люди могут прийти вообще не к тому священнику, у которого они оба исповедуются. То есть вот в частности, там, ну, я большую часть своей священнической жизни служил на одном приходе, а потом меня дважды переводили. Да? И вот люди, которые там, на моем приходе, где большую часть служил, что вот они у меня, ну нельзя сказать, что они мои духовные чады, потому что они на протяжении года в основном 90% случаев исповедуются у других священников. Но когда есть разногласия, они берут, сели на машину, приехали, и мы с ними беседуем. И как раз, может, даже в чем-то мне и легче, потому что я, во-первых, этих людей знаю, я их люблю, ценю. При этом я, нет у меня, вот, может, какой-то текущей ситуации, то есть я не настроен ни против одного, ни против другого. Мне никто не жалуется, да, друг на друга. То есть, и вот как-то эту ситуацию, то есть, с одной стороны, погружен, если бы совсем батюшка незнакомый, это, конечно, тяжелее, да, потому что тут тоже конечно не следует искать, потому что иногда люди такие, ой, не, вот сейчас мы поедем, и там бедный батюшка, да, он, может, замечательный пастырь, но у него уже нет силы, внимания взять и абсолютно незнакомых людей вот с нуля разобраться в ситуации. То есть это все-таки конечно, есть люди святой жизни, может, они там чудом Божиим, но это чудо – это всегда исключение, это не правило. Но вот то, что приезжают, и мы берем и вместе беседуем, да, тоже, или наоборот, что тоже кто-то, вот человек воцерковленный, у него есть духовник, а другой не воцерковленный, у него нет духовника. Но все равно и в такой ситуации люди, когда они борются за свой брак и преодоление разногласий, то и невоцерковленный человек приходит на беседу. И порой иногда через это начинается воцерковление, то есть Господь даже попускает случиться вот этим испытанием, что человек пришел,
1: в храм.
2: Он то думает, ну что это бестолковые попы, толку от них никакого, только жена из семейного бюджета туда что-то там в ящик закидывает, непонятно чего там, вот как бы лучше бы там приготовила что-нибудь повкуснее, да, и так далее. А тут приходит и видит, правда, батюшки зачем-то пригождаются, потому что тоже, вот, ну, хоть как экстренный такой там менеджер, да, вот там как...
1: Кризисный менеджер.
2: Да-да-да, то есть, ой, там врачи, да, это все проходимцы в белых халатах, как в боку закололо, ой, доктор, помоги, там, и так далее. Вот, ну, и к батюшкам такое тоже иногда вот отношения бывают, да, ну, хоть в экстренной ситуации, да, и слава тебе, Господи, вот человек приходит, и у одного есть духовник, а у другого вообще духовника нет. И тут, кстати, как ни странно, тоже порой легче прийти к священнику, даже у которого там, например, жена воцерковлённая не исповедуется, потому что иногда муж невоцерковлённый может быть настроен против этого человека и даже в чём-то ревновать. Причём ревновать не в смысле в каком-то плане, что ой, там
1: да,
2: она там, интерес, а просто вот само внимание.
1: Внимание.
2: Ага. Почему это ты вот мои слова не ценишь, а да, вот да, этого да. там дяденьки бородатого ценишь? И поэтому, когда приходит к другому священнику, да, вот и что тоже легче уже взять и услышать его мнение. Кроме того, чего обычно боятся люди, которые не хотят идти? Ну, во-первых, надо понимать, если оба воцерковлённых человека, если муж или жена говорит, все, вот мы друг с глаза на глаз поговорили, мнение родителей услышали, а все равно разногласие идет. И он говорит, я по Евангелию требую идти обратиться к священнику. Если ты не можешь взять, если ты христианин, и сказать, а я не хочу обращаться к сыну, потому что ты отрекаешься от Евангелия, нет, ну, в таком случае ты не можешь причащаться святых христовых тайн. Ты вот против указания Христа прямо его отрицаешь. Невозможно взять. Одно дело, у тебя что-то не получается, то есть ты грешишь и борешься, а другое дело, Господь тебе говорит, если тебя там позвали в церковь разобрать ситуацию, а ты не идешь, то все, ты как бы от церкви отпадаешь. Поэтому тут, опять же, если воцерковленная семья и в ситуации разногласий не ходит муж или жена идти, чтобы, ой, меня не поругали, то он можно смело сказать, ну, тогда причастить нельзя, если какой-то батюшка допускает, к нему подойти, к духовнику, то мужу и жене сказать, батюшка, я готов и к вам прийти, не к своему духовнику. Но вот не идет. И священник по-хорошему скажет, нет, конечно. Значит, есть непримиренная ситуация, а непримирение – это единственная преграда для причастия. Можно не прочитать молитвы, можно не попаститься, да, там есть разные обстоятельства. Но единственное евангельское указание, что нужно для соединения со Христом в причастии, а это, собственно, свидетельство действия принадлежности церкви. Кто не причащается, тот к церкви принадлежит так только условно. Кто причащается, тот принадлежит церкви реально, да, и реально соединяется со Христом. И поэтому вот такое непримирение уж в семье действительно является каноническим препятствием для того, чтобы прийти и причаститься. И на этом фоне человек уже понимает, да, надо чего-то менять, и надо идти ко священнику и говорить. И иногда как раз тоже дельно бывает, поговорили с одним духовником, поговорили с другим духовником. Что боятся люди и почему вот тоже не нужно думать, что если тебя там невоцерковленного ведет жена к батюшке или ведут к другому духовнику, что это ведут, что будут ругать тебя. Вполне возможно, будет приятный сюрприз, что батюшка, наоборот, скажет, да ты чего привела-то? Да это ж ты дело наворотила.
1: Вот кто спасается, как говорят.
2: Да, то есть тут священник по умолчанию не настроен против кого-то. Да, то есть, и даже, конечно, бывает, но чисто психологически, если тебе долго жалуются, настроен, но когда вот очная такая ставка происходит, да, заповеданная Христом, то действительно Господь, если в Евангелии говорит, что так надо действовать, и он будет содействовать, то действительно Духом Святым Господь помогает разобраться, что кто не прав, и каждому надо меняться. Но чаще всего все-таки обычно, когда вот кто-то просит о помощи церкви, да, он бывает не прав, но меньше. То есть вот от того, кому больше претензий, да, тебе надо вот, ну, там, три шага давай договоримся, сделаем. От того, кто просительнее, ему тоже надо исправить, но уже не три, но хотя бы над одним пунктом вот надо пообещать поработать. Конечно, когда ситуация, вот единственный раз это в такой в моей пасторской практике было, там муж и жена, и у жены батюшка, он священник куда дольше, то есть он не на поколение старше, можно сказать, на полпоколения как бы вот старше, и тоже ситуация была, что я вот тоже такое решил, ну, думаю, ну, как сделать, что делать? Я говорю, так, давайте договоримся и вчетвером побеседуем. Да, вот если, ну, не получается, это ж Господь не говорит.
1: Вчетвером с кем?
2: А, то есть муж, жена, да? И два духовника.
1: Ага, понятно.
2: Это полностью
1: это
2: по Евангелию.
1: Это консультация.
2: Да, такая. Потому что по Евангелию Господь говорит, обратись к церкви. Церковь – это не один священник. Церковь – это собрание. Вот, ну, церковь, русская православная церковь – это не здание, храм, да, это церковь, это собрание верующих людей. И поэтому действительно, вот, ну, можно сказать, какое некоторое собрание. Естественно, как более молодой священник, я сказал, я подстроюсь под график священника более старого, более заслуженного, приеду к нему на приход, договорюсь с настоятелем со своим, что я чуть-чуть опоздаю, потому что мы там встречаемся до службы, и мне еще от того храма до своего доехать, но чуть-чуть вот позже там я как бы вынужден подъеду. И действительно, это, конечно, очень сумбурно в чем-то получилось.
1: Но помогло?
2: Вот, но действительно помогло, потому что вот, ну, как бы самый какой там маленький и незначительный совет, но действительно он помог ситуацию чуть-чуть поменять, что стало чуть-чуть легче свои там недостатки терпеть. То есть вот какая-то общее некоторое понимание. Но, опять же, это помогло не с нуля, а хоть встреча была не очень долго, но мы с другим священником, это тут еще все-таки должно быть, вот и проявляется, просто когда вот бывает такая нездоровая, как конкуренция между батюшками, что конкурируют, у кого длиннее очередь на исповедь, да, или что это там, у этого батюшки так долго стоят, а у меня только 2 минуты стоят, да, вот это нездоровая ситуация. Должна быть ситуация братская. Да, вот когда действительно другой священник, ты воспринимаешь как твой брат и сослужитель, да, там вот как, ну, если более молодой священник, ты воспринимаешь как старший брат-сослужитель, как священник, кто тебя там на поколение старше уже, как, ну, там в чем-то я тебе, как и отец уже, да, тоже вот более там опытный, заслуженный, да, ну вот, который у него, может, меньше сил, у тебя больше внимания, энергии, каждый может друг другу послужить и дополнить. И просто мы вот накануне этого единственного такого случая, мы куда дольше, где-то часа полтора по телефону проговорили
1: друг с другом
2: эту ситуацию.
1: Ага.
2: Просто ага. Друг с другом. То есть я рассказал ситуацию там вот... И не то, что мы там какой-то вот план там, как мы будем роли распределять. Это не театр, да, это не то, что вот что-то запланировано по сценарию, а просто, чтобы действительно у нас была некоторая общая картина. При этом это те вещи... Тут можно сказать, ой, а как же тайные исповеди? Нет, никаких тайных исповедей не было. Говорились только вот о те проблемы, которые люди сами готовы вынести.
1: Угу.
2: То есть я там обсудил, что мы будем обсуждать, взял согласие, проговорил, я сказал, что там не против, есть дорогие друзья, вот там дорогой
1: мы
2: муж,
1: пообщаемся.
2: Да, что
1: за,
2: я
1: за кадром.
2: Эту проблему обсужу, говорит, да, не против, да, то есть и уже только после этого, конечно, вот наше общение состоялось.
1: Священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове, сегодня с нами. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту и вернемся, не переключайтесь.
0: Семейный час на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час продолжается на радио «Вера». С нами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о такой важной проблеме, как найти духовника в семью. Вот вы уникальную, конечно, ситуацию рассказали, когда и духовники, и муж, и жена собираются. Это уже целый такой вот, как это называется, коллоквиум, да? Какой-то вот такой вот прям замечательный случай. Я хотела спросить, отец Стахий, а как вообще... Вот у нас с мужем было так. Мы совсем молодые, 23, мне было 25 мужу. Мы ходили на подворье Оптиной пустыни в Останкино, и муж как-то так директивным способом назначил нам духовника, который вот до сих пор уже мужа нет на этой земле, а духовник остался. И хотя это... было для меня непросто, потому что у нас же иеромонахи, и монахи были на подворье. И я думала, как же монаху-то рассказывать, жаловаться на мужа, рассказывать о семейной жизни. Но, тем не менее, как-то уже так с годами, да, духовник уже становится практически, ну, родственником, и очень хочется, наоборот, до него донести. Я, кстати, сейчас больше пишу письма, чем общаюсь, потому что мне очень тяжело по телефону разговаривать, и он достаточно далеко сейчас находится.
2: Это потому, что батюшки более старше, им проще письменный текст, а сейчас на самом деле уже люди пишут звуковые сообщения, им отвечаешь звуковыми сообщениями.
1: Да. Почему нет, да? Это все какие-то сейчас способы общения. Но вот как... Ну вот у нас такая была ситуация. А как вообще вот девушка и юноша встретились, создали семью и хотят вот входить в церковь? Как найти духовника, по каким признакам вообще?
2: Конечно, когда люди, оба человека воцерковляются, то это проще, всегда проще сразу сделать правильно, чем потом что-то исправлять. Ага. То есть это там в спорте, это в музыке, это в медицине, там что-то не так срастается, да, там вот как бы кости правильно срослись, неправильно, да, там
1: Чтобы не ломать потом,
2: поставил, когда на рояле играешь, у тебя там действительно они подняты или там прижаты, там гитару взял на левую ногу, поставил или на правую и от плеча там машешь, да, то есть везде какие-то моменты вот такие есть, что, конечно, когда люди, например, вместе просто растут на одном приходе, угу. да, и они вместе у одного священника там исповедуются, то и вообще такой проблемы не возникает. Вот они выросли вместе в храме, они там в храме познакомились, но это некая идеальная ситуация, угу. но такие ситуации есть. Я знаю тех людей, которые действительно вместе росли на одном приходе, вместе исповедовались с детства у одного батюшки, тогда еще там батюшки среднего возраста, сейчас батюшка старенький, они вот и сами ходят, и своих детей к нему тоже там водят. Идеально, слава тебе, Господи.
1: Да.
2: Но это отнюдь не всегда так бывает. Вот когда люди приходят и воцерковляются, в том числе, слава тебе, Господи, вот то, что святейший патриарх там сказал, так обязательно беседы перед венчанием, да, что вот не то, что люди ради галочки пришли повенчались.
1: Или красоты.
2: Вот, и приходят, и, ну, кто-то все равно же может там формально отсидеть и повенчаться, и даже может прийти один раз на исповедь, да, потом пропасть. А вот кто люди втягиваются, им, конечно, проще. Вот, я на самом деле очень мало за жизнь венчал, потому что, ну, я не венчаю, когда один человек не воцерковлённый, всё-таки люди должны оба стремиться ко Христу, чтобы к этому таинству приступить. Вот, ну и тоже в основном я служил на окраине Москвы, в храме строящемся, да, поэтому специально люди в наш храм не стремились прийти повенчаться, да, то есть это именно были люди воцерковленные, кому важна наша община была. А сейчас я служу в храме старинном, в храме, который не закрывался в советские годы, который считается намольный храм Резоположения в Леонова, и действительно туда приезжают люди и креститься, венчаться, которые не являются прихожанами нашего храма. Им просто вот наш храм нравится, да, вот как-то по тем или иным причинам. И, по сути, когда тоже беседуешь и понимаешь, ну, люди вряд ли они будут сюда вот, ну, регулярно приезжать, то есть их... Ты отправляешь, ты надеешься, что они потом будут ходить в храм, что они будут детей своих растить в вере, да, сами соединяться со Христом. Но они пойдут к священнику, да, может, ну, слава тебе, Господи, если где они там живут, ты кого-то знаешь, можешь порекомендовать. Ну, а где-то ты и не знаешь. Ну, или просто знаком в лицо, но ты не знаешь, что за священник, да. То есть нету стопроцентной рекомендации. Поэтому можно сказать, то, что вот вы сейчас задали вопрос, он и, в принципе, такой же немножко апробированный. Ага. Самое главное, что все-таки я напоминаю, это, кстати, не очень даже отличается от ситуации личного поиска духовника, что вот проще всегда от противного идти, кому точно не нужно идти. Mm. Если тебе батюшка сказал, так, теперь исповедуешься только у меня, это вот как сейчас молодежь говорит, ну, у нас для молодежи, потому что кто не молодежь, уже все женились, да, вот молодежи это red flag, да, там, да, то есть красный, да, такой красный флаг уже, все, нет, вот, и это красный флаг и отношения в том числе со священниками. Если батюшка сам тебе говорит, нет, то, что исповедуется у одного священника, да, это нормально, совет. И, а вот исповедуется у одного священника, что это именно у меня, да, да еще контроль, что ты к причастию не подойди, пока у меня не отметился, да, вот это такое тоталитарное нависание, это очень опасно. Не, может, тебе, конечно, попадется святой старец, и тебе будет всячески это душеполезно, и ты через это спасешься. Но это исключение. Скорее всего, то есть это та ситуация нездоровая, и действительно, если человек, который ходит, окажется, да как же, вот, ну, батюшка служит, и у него много духовных чад, так это люди стойкие в вере. Вот, может, их Господь через другое укрепляет, они стойкие, а ты только начинаешь первые шаги в жизни церкви, первые шаги в семейной жизни. И если вот человек с сильным духовным иммунитетом, которого так просто из церкви не отцепить, который уже привык бороться с искушениями, да, вот ему тот батюшка, действительно, пусть он как бы такой и манипулирует, и свободную волю подавляет там людей, действительно, как бы, и может... Но он все равно, он может помочь своим духовным чадам спастись, а хотя, может, сам даже и не спасется. Это тоже хорошая новость, что батюшка, даже если, с которого ты исповедуешься, сам в ад попадет, все равно тебя Господь может принять, да, хотя ты исповедовался, может, у грешного священника. Вот. Но, тем не менее, когда ты делаешь первые шаги в духовной жизни и первые шаги в семейной жизни, тут надо быть очень настороже, да, вот как бы очень как бы аккуратно. То есть ты берешь, и если твои дети куда-то идут там гулять сами, да, ты говоришь, так, так, ни с кем не вступай в контакт. А если, ну, взрослые люди, ну, как бы они сами разберутся. Вот и здесь вот эта молодая семья, конечно, поэтому ей надо максимально вот от этого ей обезопаситься. И второе, что действительно тоже я отмечаю, но что батюшка, который, ну, готов там вас выслушать, поэтому вы приходите в храм и можете прям вот людей поспрашивать.
1: Уделить время, да?
2: Да, не, прям даже не батюшек. А именно вот людей в храме. Да, сказать, мы здесь люди новые. Скажите, пожалуйста, вот мы там батюшки, там стесняемся, кому пойти. Кто вот батюшка там выслушает, да? И лучше спросить разных людей, потому что кто-то одного порекомендует, кто-то другого, да, что тоже уже некоторую обратную связь получить. Да, причем тут, когда уже... И я всегда еще тоже говорю, но все-таки когда... спрашивайте какую-то рекомендацию людей. Не просто, чтобы сказали, ой, такой батюшка, он хороший, и все, точка. Спросите, почему. Потому что человек может быть вдохновлен, но просто люди разные, и им нужны разные священники. Кто-то человек очень твердохарактерный, ему наоборот нужен батюшка, который, ой, батюшка пришел, мне батюшка так вломил, и я вот у меня все мозги на место встали, и я теперь исправляюсь, иду к Христу. Но человек, который

0: то надо выбирать по более слабому звену. Угу. То есть, если ты понимаешь, что не этот батюшка тебе сойдет, а вот жене нет, или наоборот, там, потому что в духовном плане жена может быть очень хрупкой физически, а муж там как бы может там жонглировать гантелями, но тем не менее в духовном плане может жена более мощная, она вытянет вот общение с таким духовным окормлением такого батюшка, а муж не вытянет. Ну, значит, надо подобрать вариант для более слабого, слабого в этом плане звена, ага. Потому что уже друг другом скованы, если один ко дну будет идти, то второму будет значительно тяжелее, да, поэтому тоже вот такой поиск. И тем не менее, все равно, какие бы мы усилия ни сделали, у нас с Богом соработничество, потому что, ой, там батюшка что-то по радио препарировал и так далее. Нет, все равно есть надежда и упование на Господа, что когда ты предложил усилия, если ты по гордости считаешь, ой, Господь мне все сам устроит, то тебя Господь вразумит. Попадешь к такому батюшке, который тебе быстро там гордость твою как бы на место поставит. Если ты все-таки к Господу относишься соработнически, что действительно, Господи, ты меня направляй, а я сам буду прикладывать усилия, буду искать, буду находить, вот как купец, ищущий доброго жемчуга в Евангелии, да, вот это действительно поиск, что, конечно, Господь тебя обязательно вознаградит, причем в разные моменты по-разному. Может, ты первые годы поисповедуешь у одного священника, потом у другого, потом у третьего, потом будет батюшку, которого ты десятки лет будешь окормляться.
1: Семейный час на радио «Вера».
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Стахий Колотвин, клирик храма Рецеположения в Леонове. Вот вы говорите, что батюшки могут сказать, что нет, только у меня исповедуйся, а я чаще всего сталкивалась с ситуацией, когда, ну, не я лично, я уже сказала, что у меня сразу назначили духовника в приказном порядке, но Господь как-то все вот управил. А наоборот, батюшки иногда очень аккуратно относятся, не подпускают и говорят, нет-нет-нет, вы, батюшка, вы будете моим духовным отцом или там духовным отцом нашей семьи? Подождите, не спешите. Вот как-то такое, осторожность такой со стороны священников. Почему это?
0: Ну, слава тебе, Господи, потому что лучше всегда перестраховаться. Ага. А все-таки, когда ты, например, у тебя есть, ну, какое-то количество своих детей, и ты, например, решил взять ребенка усыновить. Вот для чего введены курсы государством, и слава тебе Господи, да, школа, да, приемных родителей.
2: Прекрасные.
0: Они введены не для того, чтобы больше усыновляли, а наоборот, чтобы люди остановились и не усыновили. Те люди, которые потом возвращают детей, да, в детский дом, да, это страшная травма.
2: Страшная
0: лучше
2: травма.
0: Не брать, если есть хоть какой-то риск, что вот возвращают. Это просто был порыв, люди как-то вдохновлялись, шли, а потом как бы вот розовые очки разбивались, да, и люди возвращали. Это просто такая травма на всю жизнь, а потом взрослый человек вырастает и мучает окружающих еще вокруг себя, да, ребенок такой травмированный.
2: Хороший
0: вот точно
2: пример,
0: так же и здесь, конечно, когда ты берешь за кого-то ответственность, да, то это, конечно, ну, приятно. Приятно, за тебя люди молятся, тебя люди поддерживают, там, опять же, там, ну, финансовый тоже момент, тебя люди поддерживают. Ну, хотя, если там очень многодетная семья, то это, наоборот, батюшке приходится поддерживать, искать какие-то проблемы, в том числе финансовые, решать, да. Но не, Господь где-то уравновешивает кому-то батюшка, там, перераспределил земные блага, где-то, наоборот, батюшке что-то там пришло, вот. Но в любом случае это то, за что тебе перед Богом отвечать. И поэтому, если ты вот уже, как апостол Иаков нам говорит в своем послании, будет слово «если да», то да, если нет, то нет, да не в лицемерии впадите. И если ты берешь и как бы подписался, да, вот это то, что у нас взялся за гуж, не говори, что не дюж, назвался груздем, полезай в кузов. Вот русские народные пословицы, это же, по сути, простое такое, не книжное осмысление Священного Писания. На протяжении тысячи лет русской православной истории простые люди, вот они, Евангелие могло не быть дома, дорогая книга, да, могли быть люди неграмотные, но они вот слушали Писание воскресения, а потом пашешь поле и думаешь, да, благочестивый человек думает, а что ж там Господь говорит. И вот такие народная мудрость формируется. И вот это как раз очень хорошо описывает, что ситуацию, если ты уж там как бы подписался, то действительно ты берешь и несешь ответственность за ситуацию.
2: То есть батюшка должен быть уверен, что он понесет ответственность.
0: Да, да, поэтому...
2: Что ты серьезно к относишься.
0: И в том числе, что если люди как-то на эмоциональном порыве, вот охота духовник, да, вот кто быстрее всех очаровывается, тот же быстрее всех и разочаровывается. И наоборот, вот те люди, которые более яркие как раз, они, кто больше к тебе ходит и по семейным вопросам, и больше всего тебя поддержат, им как раз легче всего взять и неожиданно пропасть. И ты думаешь, что произошло? Куда люди делись?

0: Да, там нет, вроде никак
1: где
0: не ссорились.
1: Где мои духовные
0: и не
1: дети, да?
0: Да, да, причем вот, или потом смотришь, раз люди пошли к другому батюшке, стоят в том же храме, то есть тоже, не, ну хорошо стоят, и потом раз, потом, ой, батюшка, мы на вас обиделись, вот, не, ну сейчас вроде не, уже не обижаемся, но там, слава тебе, Господи, да, там уже, и не всегда это там можешь понять, поэтому ситуации разные. Тем не менее, тут есть некоторый более простой выход из ситуации, потому что нету никакого официального посвящения, назначения, заключения какой-то нотариальной договоренности, угу. Что вот вы духовные чада, я там ваш духовник. Духовник – это человек, который позволяет, помогает, да, вот в духовной жизни некоторое направление дает. И поэтому, наоборот, вот что можно, человек берет, слушает проповедь, и он больше получает духовного направления, чем он подходит, и батюшка в спешке как бы всех там, ой, очередь длинного, каждый поисповедовал. То есть у одного батюшки ты можешь исповедоваться там каждую неделю, а другого ты вообще ни разу не исповедовался, но все равно духовником тебе является те, кого ты проповеди слушал. Это вот ситуация, я вспоминаю, там советские ситуации, когда там владыка Василий из Бельгии приезжал, да, и вот там, что эта ситуация с аварией, что там человек, вот, который, что у меня есть у вас духовник, ну, не, духовника нет, но я вас слушал по радио, там был такой епископ Василий, вот он мой духовный наставник. Он говорит, а это я, вот Господь послал чудесным образом, да, вот человек, который окормлялся, тем более в советские годы, когда священники проповедь говорили, могли только согласованную по бумажке, за исключением, ну, вот исключения были многочисленные, это были исключения. В большинстве храмов в советские годы боялись священники свободно говорить. На исповеди заставляли власти, чтобы была общая исповедь, чтобы батюшка даже на исповеди с человеком не мог поговорить. Просто перечисление грехов, длинное последование, а потом просто подходит под молитву. И действительно, людям они могли исповедоваться у священника, но, тем не менее, вот это на западных каких-то радиостанциях, да, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Там, понятное дело, что там американцы, англичане это все организовывали не потому, что Россию любили, а наоборот, чтобы там нам насолить. Но сила Божия в немощи совершается, и там вот среди вот, вот этого всех грязи и нечистот, вот где-то бриллиант сверкал среди всей вот этой там политики и так далее, что где-то и Слово Божие можно было донести, и люди через это окормлялись, и люди тоже слышали. И точно так же и здесь вот поэтому на самом деле для тебя духовником больше является тот человек, который действительно, ну, твое духовное направление движения к Христу. Христос, он один, он вот Бог, он неподвижен. Он как бы совершен, прост, да, и поэтому, по большому счету, всегда знаешь, где он. Но священник – это тот, кто понимает, а где ты? То есть вот да, тебе нужно прийти сюда, но если ты заблудился, деревня она, или город, она не переместилась в лесу, она осталась на одном месте. Чтобы тебе помочь выбраться из леса, это надо понять, где ты находишься, как тебе идти. И короткий путь не всегда правильный, потому что он через овраг, через болото, через минное какое-то логово, через медвежью берлогу, может, тебе вот надо обходить. И поэтому священник тебе вот это помогает обойти. И он это может делать абсолютно без какого-то согласования. По большому счету для большинства людей духовников является тот священник, у которого ты регулярно исповедуешься, и при этом сам, не батюшка дашь тебе какие-то наставления, сам спрашиваешь какого-то духовного совета, и он на твои вопросы отвечает. И он уже твой духовник. И, возможно, человек думает, ой, вот как бы, вот как помните, да, там, что, ой, буду я поэтом, а стихи писать сложно, но значит, ой, а когда я говорю простым языком, это, оказывается, я говорю прозой, да, вот это все. Вот это точно так же кажется, да нет, там не было духовника, а потом выясняется, нет, есть духовник, есть священник, и без всякого пафосного назначения, и без всякого там, что вот назначение какой-то там духовник, я помню, с одним батюшкой говорил, когда я ещё сам не был священником, и он меня спрашивает, а кто твой духовник? Я называю своего духовника. А батюшка говорит, ну разве это духовник? Вот у меня духовник, отец Кирилл Павлов, да, там и так далее. Это еще он был жив, это давно-давно, там больше 20 лет назад. Вот. И я говорю, да не, батюшка, я своего духовника не воспринимаю как старца. Это просто батюшка, которого я с детства исповедуюсь, вот, и для меня его мнение важно. Он знает мои слабые и сильные стороны, он знает, что мне посоветует. Он говорит, а, ну ладно, как бы ничего страшного.
1: Да, хороший ответ. Отец Тахий, вот, наверное, последний вопрос, который успею задать за нашу программу. Духовники родителей, духовники детей. Вот я могу себе представить ситуацию, что ребенок, например, не хочет идти к батюшке, которую исповедуются родители, потому что думает, а вдруг батюшка там что-нибудь родителю расскажет, просто не потому, что батюшка расскажет, а потому что у всех детей наступает такой период, как бы, когда они подальше немножко отходят от родителей и, может быть, потом вернутся. Вот. Ну, это или подростковый период, или что-то такое. И вот в таких случаях как быть?
0: На самом деле даже не надо ждать такого случая, вот, так, подросткового возраста. Ага. Иногда и надо самому посмотреть, потому что ты вот своих детей все-таки по умолчанию любишь больше, чем себя.
1: Точно.
0: И ты им хочешь дать даже лучше, чем у тебя есть. И поэтому ты для них готов вот больше, вот, ну, то есть ты носишь годами одни и те же ботинки, ну, у тебя уже размер ноги не меняется, а детям ты каждый раз подбираешь, да, там, разного фасона, вот такой-то размер ноги, такой-то, вот, и поэтому и тоже надо своему ребенку помочь, вот, например, да, у тебя духовник, ты ему всячески доверяешь, но он, например, ну, с детьми у него не очень контакта,
1: да,
0: есть.
1: Да. Или,
0: что
1: или
0: он,
1: так,
0: он
1: да,
0: очень серьезный, но у него множество там духовных чат, но он решает очень серьезные вопросы, и поэтому это на самом деле всегда это такая общая проблема, ее многие батюшки, в том числе у нас на передачах на радио обсуждали, что тебе сложно сосредоточиться на детских проблемах, любой священник на исповеди детей отдыхает и радуется, что приходят такие вот просто булочки волшебные, которые каются, что они там вот маму не послушались и там что-то не поделили игрушки с братом, сестрой, да, и ты так думаешь, какое счастье, что вот такие проблемы от Христа отделяют. И поэтому, а когда чем священник, может, и даже более вот он погружен в серьезные проблемы взрослых людей, чем ему сложнее сосредоточиться на ребенке, да, а ребенок, он тоже нуждается в внимании, может, хоть в секундном внимании много грузить не надо ребенка, и не все это умеют, и поэтому надо в том числе критически относиться к тому батюшке, которого ты, может, больше всего ценишь и уважаешь в мире, к твоему духовнику, и если ты понимаешь, что нет, он с детками не со зла, а просто он не очень умеет или у него не очень сил остается работать,
1: да.
0: Твой долг, чтобы твой ребенок не развоцерковился в подростковые годы, уже сейчас брать и смотреть, кто вот его больше вдохновит. Вот кто, может, батюшка, кто молодежкой занимается, кто в воскресной школе там ведет, кто вот больше привык, у него больше практики взаимодействия с детьми, может, к нему там направить. Ну или нет, или ты просто разный по характеру. Ты там экстраверт, а ребенок интроверт. И тебе поэтому батюшка, кто там наоборот как-то копается, вот ему не надо к ребенку попускать, а не то ребенок стесняется. Или наоборот, вот у тебя батюшка молчаливый, потому что ты ему говоришь, а ребенок ничего не скажет, и надо наоборот, кто и больше поспрашивает. То есть посмотри, даже на твоем приходе, может, что другой священник, подбор духовника для твоего ребенка, пока ребенок маленький, да, это твоя задача. Когда ребенок становится подростком, то это, конечно, он выбирает сам, но твоя задача, как родителя, ему сказать. Ты можешь выбрать. Или наоборот, ты пока был маленький, я тебя специально вот отвела к тому батюшке, он детками занимался. Но он, видишь, ему с детками легко, а вот сейчас у тебя больше какие-то вопросы. Если хочешь, вот давай, как мы с папой ходим, пойдем к нему. Да, у него длиннее очередь, он дольше исповедуется, но я думаю, вот, может, сейчас он тебе сможет помочь. Или давай вообще к третьему батюшке пойдем. Или давай, не, у нас что-то никто подростками не занимается вот на соседнем приходе, потому что вот,
1: благо,
0: например...
1: Есть выбор,
0: да, у нас вот был подростковый клуб на приходе, и в него, в его работе приезжали ребята-девчонки из других храмов, где не было подростковой работы. Ну, вот она очень сложная, и не все могут ее потянуть. Да, и
1: конечно,
0: в том числе поэтому подростки, они, например, могли исповедоваться даже у себя на приходе, вот куда они с родителями приходили, там у единственного священника или там выбирают двух священников, но, тем не менее, они там, например, могли в рамках работы подросткового клуба отдельно тоже, ой, батюшка, можно поговорить, да, и вот когда священник лучше там работает с подростками, то ему проще вот с подростком обсудить и его понять, выслушать и понять, что его проблема, которые, конечно, смешные на фоне проблем взрослых людей, что действительно сейчас для него это центр мироздания, и что надо отнести со всей серьезностью вот и работать с человеком как с взрослым, но не забывать о том, что он ребенок маленький, хрупкий.
1: У нас есть на приходе Игоря Черниговского в Переделкино в храме батюшка, который вот прямо, знаете, я, конечно, не знаю, что он говорит, да, но я просто вижу, когда стою на исповедь, что когда к нему приходят подростки, он прямо расцветает, и он очень считает важным вот очень долго их исповедовать и как-то их вдохновлять, что ли, да, очень по-доброму. То есть не прессовать, как говорится, а вдохновлять. И я думаю, что он очень такую важную какую-то работу делает. Он сам сказал это на проповеди, что вот с подростками нужно работать, и что действительно нужно как бы вот на них остановиться, не таком не конвейером, а вот поподробнее с ними разговаривать. И он сказал очень искренне. Вот они очень ценят искренность.
0: Конечно, подростки ценят искренность. Это не значит, что какой-то батюшка, который не умеет с подростками работать, что он не искренен.
1: Да.
0: Да, то есть это не... Вот когда тут, можно сказать, ой, и батюшки послушают, сказать, ой, там отец Стахи как-то там нас там обидел и так далее. Нет, вот у всех свои способности. Господь каждому давал свои таланты. То, что я говорю, это, по сути, просто некоторая конкретизация слов апостола Павла, который говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все имеют дарование исцеления, роди языков, да, вот этот гимн любви, он говорит, главное, вот, чтобы ревнуйте дарование больших, да, что вот именно главная любовь. Поэтому, конечно, все, что мы выбираем между священниками, которые любят Бога и любят людей. И они, каждый священник любит Бога, любит людей. Но просто у одного один талант, там более род управления, у другой рода языков, у каждой своя сильная сторона, и ты, глядя на своего ребенка и по гордости его воспринимая не как часть себя, потому что иногда говорят, что это часть меня, поэтому будет ходить к тому же батюшке, что и я, а воспринимая, что это лучше человек, чем ты, хотя бы просто в силу возраста, постарайся для него тоже найти такого батюшка, который поможет именно ему, а не тебе.
1: Спасибо огромное, отец Стахий. Я недавно ехала со своей родственницей, она девочка молодая, и вот как-то вот она полюбила человека и рассказывала мне о своих чувствах. И я нашла в телефоне гимн любви апостола Павла, она не воцерковлённый совершенно человек, и говорю, почитай, мне кажется, это здорово, очень совпадает с тем, что ты рассказываешь. И она прочитала, сказала, знаете что? Огонь, говорит. Спасибо. Сегодня мы говорили о духовнике для семьи со священником Стахием Колотвиным, клириком храма Риза Положения в Леонове. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Стахий.
0: С Богом.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера»» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
2: Добрый вечер!
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 12-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции попытаемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы, стихи с 1 по 11. И начинается этот отрывок словами: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Из вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на все усилия апостола Павла, были люди, которые уверовали тщетно. Вопрос – это как?
3: Что значит тщетно? Это значит впустую. И это очень часто бывает. Вот, например, человек выиграл какую-то большую сумму в лотерее и мог бы вложиться в образование, мог бы как-то это реализовать, а он взял и не туда все это слил, и, собственно, от денег ничего не осталось. Тут, может, фантики, которые в мусорке уже лежат. И обидно, конечно, и тому, кто это, ладно, выиграл в лотерею, а кто-то, может быть, потрудился, заработал эти деньги. Это уже бывает такое, когда родители много трудились в своей жизни, преодолевали трудности, наконец, заработали какое-то наследство, передали своим детям все, что нажито непосильным трудом. А они взяли все это растратили. Вот на какие-то там гулянки. И получается тщетно все это. И, к сожалению, да, у нас то, что посеяли в нас апостолы, ну, через апостола, через тех, до кого дошла евангельская весть, может быть, через наших бабушек, дедушек, через наших родителей, через наших крестных, духовных отцов, наставников, мы приобрели драгоценное сокровище веру в Господа Иисуса Христа. Но если эта вера не дает плода, то это получается та самая смоковница, которую Господь говорит, нужно спилить и бросить в огонь, потому что всякое древо, не приносящее плода, ну, просто оно уничтожается. И апостол Павел говорит, да, вы получили веру от нас вот благодаря этому апостольскому подвигу, но она может быть тщетной, если она будет бесплодной. У нас, знаете, сейчас люди, Марин, достаточно практические, практичные в житейском плане. То есть они не хотят вкладываться в то, что не дает какого-то цимуса, то есть не дает ответки. Я пришел там, не знаю, ну вот недавно был только случай, когда люди там стояли, допустим, в очереди зачем-то, а потом бац, прямо перед их носом очередь закрылась. Еще я полтора часа просто стоял в очереди. Ну и так далее. То есть очень тяжело вкладываться в то, что в итоге ничего не дает. И я помню, мне одна прихожанка с такой болью говорит: батюшка, я уже 20 лет хожу в храм, ничего не изменилось. Вообще. Говорит, мне кажется, все хуже только стало. Ну, она про себя говорит, про свою духовную жизнь. Говорит, только хуже стало. И понятное дело, что это большая проблема, большая скорбь наша. Мне кажется, в этом плане, вот если как-то на что-то позитивное вырулить после всех этих горьких размышлений, если что-то не работает, это не значит, что оно не работает само по себе. Возможно, ты просто неправильно это делаешь, как в одной рекламе было. Ты просто не умеешь это готовить. Вот. То есть ты пришел, попробовал что-то, говоришь, фу, как невкусно, там, сырое мясо. А оказывается, все нужно приготовить. И то же самое с верой. Если ты не реализовываешь это, если вот это новомодное веяние, что вот самое главное, чтобы вера была в душе, что вот самое главное – это твои убеждения, а вот все внешняя сторона, она не важна, мимо оно так не работает. И наоборот, те, кто думают, вот я сейчас заморочусь по поводу внешней стороны, буду все исполнять обряды, но я вообще не знаю, кто такой Христос, не люблю его, не поселяю в своем сердце милосердие, любовь, и думаю только внешними обрядами добить вот эту всю историю. Тоже ничего не получится. А если мы хотим реально каких-то плодов, и то, чтобы вера была нетщетна, нужно делать это правильно. Вот запрашивайте инструкцию, она есть.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 19 глава, стихи с 16 по 26. Этот отрывок очень часто в течение церковного года встречается нам по разным поводам, и мы, я думаю, многие почти наизусть его знаем, потому что очень много поводов он дает для размышлений, для проповедей, для цитирования. Когда некто подходит к учителю и говорит: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Когда Спаситель ему говорит, что для этого нужно соблюсти заповеди, тот отвечает, что от юности он все это и так делает. И тогда произносится ключевая фраза Спасителя. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И заканчивается отрывок тем, что, я думаю, многие из нас тысячи раз слышали, эта фраза. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, а Богу же все возможно». Речь идет о том, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Но тут столько проповедей сказано, столько толкований написано, столько растолковано в обычных беседах с священниками. Но, знаете, сколько ни обращайся к этому сюжету, каждый раз умудряешься найти что-то новое. И вот в проповеди на этот отрывок протоиерея Вячеслава Резникова, покойного, я нашла неожиданную для меня лично трактовку. Батюшка утверждает, что в самом вопросе, с которым этот юноша подошел к Спасителю, было скрытое невольное лукавство от неверного взгляда и на Иисуса, и на самого себя. Уже в самом обращении «Учитель благий» крылась ложь, на которую Господь сразу и указал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Потому что этот человек на самом деле не считал Иисуса Богом, а только хотел этими высокими словами выразить свое уважение. А что значит «отошел»? Неужели он только отказался от возможности быть совершенным, а вечную жизнь себе обеспечил? Отойти от Господа, Иисуса Христа, который есть истинная жизнь, значит отойти не только от совершенства, но и от Царства Небесного и от вечной жизни. Очевидно, были в нем и самоуверенность, и легкомыслие, и невнимание к себе. Очевидно, он и подошел с целью показать: вот, мол, какой я хороший и ни в чем не имею недостатка.
3: Да, это есть такая история, что нам хочется заслужить, ну, какую-то оценку. Ну, мы вообще в целом настроены так достаточно сильно, чтобы получить оценку положительную. Это с детства у нас еще эта история идет. Потому что если мне не скажут, что не оценят меня положительно, то как будто я и не имею этой ценности. И вот мы пытаемся заслужить. И самый простой способ – это казаться, а не быть. То есть не быть благочестивым, а казаться благочестивым. Это гораздо легче, гораздо легче. А наше мышление устроено так, что мы выбираем именно легкий путь. Нам не очень хочется, там, простите за сленг, заморачиваться. Нам не хочется туда идти, где тяжело. А Христос зовет нас идти туда, где тяжело. Он говорит, не ищите легкого пути, потому что он ведет в гиену огненную. Ищите вот тяжелый путь. Путь самопреодоления, путь возрастания, путь борьбы с грехом.
2: А мы не хотим.
3: Но, а с другой стороны, перед Богом мы хотим выглядеть хорошо. И вот как нам это совместить? Поэтому мы надеваем маску благочестивых христиан. Если так посмотреть, какие мы в храме стоим. Ну, такие зайчики, ну, прям, ну, вот хоть иконы пиши. Вот. И такие, спаси Господи, батюшка благословить. Не, ну, если, конечно, там кто-нибудь на наше место сядет или там через нас как-то свечку там передаст, или кто-нибудь вместо впереди нас пойдет в очередь на исповедь, там мы можем, конечно, рявкнуть. Но в целом, ну, наиблагочестивейшие такие люди. Но если по чести, ну, по совести поговорить с самим собой, мы поймем, что это мы кажемся благочестивыми. А по-настоящему нет. И вот этот юноша, там есть разные, да, толкования, и одно из них, что он казался благочестивым. Он думал про себя уже, что он все знает, все умеет. Потом оказывается, что нет, самое больное, что у него было, то, что его больше всего дернуло, это деньги. Но вы так сказали, вот это любят фразу, трудно богатым войти в Царствие Небесное. Бедному тоже трудно. И человеку среднего достатка тоже трудно. И вообще всем, вне зависимости от финансового положения, трудно попасть в Царство Небесное. Потому что легче просто лечь и умереть, вообще ничего не делать и не напрягаться в жизни. Поэтому все, кто хочет Царство Небесное, тут дело не в том, что не надо зарабатывать. Тем, кто там, если ты трудишься много и получаешь, у тебя достойное содержание, так это замечательно, ты можешь лучше обеспечить свою семью, помочь Церкви Божией, там, по своему приходу помочь, да, содержание храма. Можешь большим людям дать помощь. Но, то есть это не то, что там вот, если у тебя нету денег, значит, ты попадешь в Царство Небесное. Может, у тебя нет денег, потому что ты ленишься и ничего не делаешь. Просто лежишь и ждешь, пока твоя 40-летняя мама принесет тебе поесть. А ты сам даже на работу не ходишь. Это не про это, а про то, что если ты что-то полюбил в своем сердце больше, чем Бога, все. Это означает, что когда он тебя позовет, ты выберешь другое. Очень-очень страшно. Не дай Бог, чтобы это произошло с нами.
0: Седмица. На радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе церковный календарь дарит нам такой набор подарков. И первый подарок – память любимого святого нашего дорогого Александра Сергеевича Пушкина. 23 августа – память преподобного Саввы Старожевского. Но надо сказать, что это любимый святой не только Александра Сергеевича, но и тысяч православных христиан с давних времен до наших дней. И мне кажется, все, кто побывал когда-нибудь в Звенигороде и переступал порог Саввы Старожевского монастыря, который воспринимается, как, вот знаете, есть такой, ну, как иллюстрация к каким-нибудь былинам, легендам, к какому-нибудь древнерусскому эпосу. Вот такой монастырь, который сам просится на картинку. Он и в месте таком удивительно живописном расположен, и сам он настолько удивительно красив, гармоничен, и просто невозможно пройти мимо, и невозможно не войти внутрь.
3: Еще и кормят вкусно.
1: Ну, кормят не все.
3: Кормят не все. Я не знаю, у меня матушка, она просто была в шоке от того, что она поехала туда недалеко от нашей дачи, и она поехала туда с детьми. со всей гурьбой без меня. Я что-то был, видимо, то ли в командировке, то ли я служил у себя. И вот она поехала с детьми в Савино-Стражевский монастырь. Она говорит, я удивилась, как там с любовью относятся к детям. И мы потом пошли там в трапезную, нас так вкусно покормили. Вот. И в целом, почему никто не знал, что это там жена священника, матушка, дети. Просто там вот у них как-то все это устроено очень... по-доброму. И она говорит, я сам, когда туда приехал, все монахи в каком-то очень таком благодушном настроении, что редко так встретишь. То есть ты иногда приезжаешь в монастырь, видишь, что оно достаточно строго все. Строго, и дети не должны шуметь, в это нельзя, ну, понятно, со своим уставом в монастырь нельзя ездить, то есть есть ограничения, и какой-то дресс-код, и так далее. Но в Савино-Сторожевский монастырь ты приезжаешь, и там такая очень-очень добрая и светлая атмосфера. Мало того, что сам весь монастырь очень аутентичный, очень красивый, вот эти потрясающие фрески сохранившиеся, вот этот удивительный иконостас, поражающий воображение. И вот монахи мне сказали такую деталь, что они все время ходят к Саве Сторожевскому, как в Троице Лавре ходят к преподобному Сергию, как к игумену. Ну, то есть постоянно к нему ходят туда-сюда и спрашивают благословение или что-нибудь там, пожаловаться или еще что-то. Ну, то есть и как он был игумен, так он и остался, просто он сейчас в мощах лежит, и вот к нему постоянно там что-то приходит, и монахи что-то ему рассказывают, просят благословение, получают благословение, идут дальше. И вот они чувствуют преподобного Саву как полноценного участника их монашеской общины.
1: Удивительно, что там даже в храме пахнет так же, как в Троицком соборе.
3: Похоже очень, да, я согласен.
1: И вообще все, что связано... Мало того, что Сава Сторожевский был одним из первых учеников преподобного Сергия, но он даже в мощах его повторил. Потому что мы знаем эту детективную историю, как спасали главу преподобного Сергия, и точно так же получилось с главой Савы Сторожевского, которую 50 лет хранили дома в коробке, и только уже после празднования тысячелетия крещения Руси в 90-е годы наконец глава преподобного обрела свое законное место. Вообще все, что связано с Савой Сторожевским, вызывает вот удивительно теплый, радостный отклик. Как вот заходишь в обитель, она вся в цветах. Летом, если приезжаешь, там вот такое ощущение, что в какой-то ботанический сад попадаешь, потому что совершенно удивительная картина.
3: Да.
1: Такое ощущение, что вот это духовное состояние передается даже в природном окружении.
3: Мы говорили недавно, отмечали преображение и говорили о том, как ученикам было хорошо рядом со Христом. Они говорят, давай здесь сделаем палатки. Вот те великие подвижники, они что-то понимали про духовную жизнь, и они построили эти палатки. Только не на Фаворе, а у нас, на Руси, рядом с речками, живописными местами, где-то на Соловках, где-то на вершине какой-нибудь горы, где-то еще. И там вот как раз такие вот маленькие фаворы, то есть где можно ощутить себя буквально вот окутанным этой радостью фаворского света, этой теплотой. Вот. И для нас это все доступно. Почему наши люди так любят иногда паломничество в обители разнообразные? Потому что там можно побыть немножко вырванным из контекста. В нашей суете, вот в постоянном таком течении жизни, ты многие вещи, даже которые есть, и они рядом с тобой, ты их не замечаешь. Ты не можешь просто для того, чтобы что-то рассмотреть, нужно остановиться. Я помню, в детстве я, когда ездил на метро, вот постоянно, я помню, вот въезжает вагон в холл какого-то вестибюля метрополитена, и ты стараешься рассмотреть, что там за какая-то картинка. И бац, поезд уже едет дальше. И я такой, я не успел. Думаю, нужно будет в следующий раз досмотреть, что я хотел рассмотреть. И вот то же самое у нас в жизни происходит. И вот монастырь — это удивительное место, где время останавливается, и поезд останавливается. Ты можешь чуть-чуть остановиться и вот о чем-то подумать, побыть. Некоторые люди, кстати, поняв это, они так там и остаются. Ну, может, даже не навсегда, а просто пожить. Я помню, один человек говорит: батюшка, расскажите мне, вот где... У меня сейчас отпуск, я хочу просто неделю пожить в монастыре. Удивительный опыт. А вышел еще фильм недавно про человека вообще светского, который решил записать такой блог, лайф-блог, где он будет неделю жить в монастыре. Абсолютно вот неподготовленный, так сказать. Это очень интересный фильм получился, очень интересный.
1: Ну, у нас церковный календарь может предложить подобные сюжеты. Пожалуйста, 24 августа будет память преподобного Фёдора Острожского. Вот вам светский человек, который решил пожить в монастыре. Во-первых, Рюрикович, то есть царского рода человек, участник Грюнвальдской битвы. А Грюнвальдская битва против Тевтонского ордена – это одно из немногих сражений, где на одной стороне были поляки, литовцы и русские, потому что нужно было победить вот этот самый Тевтонский орден. И закончил князь Фёдор, несмотря на то, что несметное богатство, царский род. И, ну, казалось бы, что касается карьеры, как сейчас мы бы сказали, то все вот просто по высшему разряду. И человек заканчивает дни свои в Киево-Печерской лавре простым иноком. И это поразительно.
3: Таких примеров достаточно много, и ходит устойчивая легенда, допустим, про нашего императора Александра.
1: Старец Фёдор Кузьмич.
3: Да, ну это я просто как пример. А сколько есть и не легенд, а сколько есть житийных моментов, как люди, облаченные каким-то там дворянским сословием, княжеского рода, просто уходили, оставляли мирскую славу и уединялись. Потому что, знаете, мне кажется, это вообще, может, это связано в том числе и с возрастом. В каком-то этапе своей жизни человек вдруг понимает, что вот эти слова «Марфа, Марфа, опечешься и молвишься о мнозе, едино же есть на потребу», они вдруг до тебя доходят. Мне кажется, до меня они не дошли еще, но мне иногда уже чуть-чуть отсвечивает вот эта история. Я думаю, может, еще пройдет лет 30, и совсем дойдет. Ну, то есть в определенный момент вдруг понимаешь, что, ну, действительно, это самое главное, твои отношения с Богом. И то, как ты выстроишь свои вот эти отношения, от этого зависит твоя вечность. И тебе так становится жалко свои силы, потому что ты так много тратишь сил на то, что не имеет долгосрочного значения. И ты понимаешь, насколько ты уже много времени потерял. И никакая там слава людская, никакие вещи не помогут. Я только недавно вспоминал вот этот интересный эпизод, связанный с Сесоем Великим. Вы, наверное, знаете, как он встретился с Александром Македонским, но только уже с его трупом, ну, с его захоронением, вот, с останками Александра Македонского. Это излюбленный сюжет греков. Они очень любят на фресках рисовать старец Сесой над скелетом Александра Македонского. И вот он смотрит на него и говорит: ты, тебя не вмещал весь мир. А тут сажень земли, и как бы и все. И вот все, что от великого царя, остались какие-то кости, такая могила. Не очень все это эстетично. Ну, то есть, сколько он положил сил, времени, чтобы завоевать империю, прославить свое имя в веках, что Александр. А для него самого лично что теперь? Какая от этого всего польза-то? Вот. И вот Сесой говорит: он вот начал оплакивать и свою собственную жизнь. Что, говорит, вот придет смерть, и с чем я предстану? И мне кажется, вот это размышление Сесоя Великого, просто пока я был вот еще совсем молодой, я и сейчас пока не суперстар, но тем не менее, оно к тебе не забредает в голову. А вот чем ближе ты, проходя через какое-то время... Может, у меня просто кризис среднего возраста начинается потихоньку. Но у меня вот начались эти мысли иногда. Я вдруг понял, о чем говорит Сесой Великий. Смотрите, дошло. Неожиданно.
1: То ли еще будет.
3: То ли еще будет.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы на мгновение прервемся и тут же вернемся к вам. Не переключайтесь.
0: «Седмица» на «Радио Вера».
4: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
5: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
6: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
7: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. На этой неделе, 26 августа, церковь поминает представление и обретение мощей святителя Тихона Задонского. Вот удивительная земля Воронежская. За 100 лет до Тихона Задонского эту тогда еще новую епархию возглавлял преподобный Митрофан Воронежский. И когда мы читаем его житие, такое ощущение, что житие преподобного Тихона Задонского написано с ним под копирку, потому что прошло 100 лет. Все проблемы остались прежними. Остались старообрядческие общины крепкие, осталось безграмотное духовенство, осталось полное нестроение на приходском уровне и отсутствие школ приходских. Все, как будто не было этих 100 лет. Что это? Это такое удивительное дежавю, касающееся именно этой земли. Это естественный ход истории. Вот мы все время говорим об историческом прогрессе. Вот исторический прогресс показывает нам, что он идет по кругу.
3: Мы же живем на Святой Руси. Да. У нас за 100 лет не меняется ничего, и за год меняется все. У нас просто вот такая, я не знаю, историческая судьба. И мы только недавно... У нас были серьезные разговоры, вот мы не о всякой, там, не о сериалах разговаривали, и не о текущей обстановке политической, а мы рассуждали на темы космического масштаба, в том числе вот мы как-то собрались в большой компании и обсуждали с моими дорогими прихожанами, очень образованными, революцию 1917 года. И вот они говорят, ну, правильные все вещи, что вот, там, предательство элит, сколько предали там императора Николая II, и что вот какие там были западные агенты, насколько сильно Запад хотел разрушения Российской империи, которая в тройку экономик мира входила и так далее. И я говорю, а знаете, духовенство тоже было виновато. Я говорю, да что такое? Я говорю, понимаете, просто я много читал исторической литературы. Я просто знаю, каково было вот при нашей царской Российской империи, вот этот синодальный период, где были такие потрясающие святые. Они говорят, батюшка, ну подождите, потому что такие были святые, как Тихон Задонский, как Митрофан Воронежский, как Игнатий Брянчанин, Феофан Задонский, это же Святая Русь. Я говорю, ну в это же самое время... Я вам просто даже не буду пересказывать сейчас, что творилось иногда в сельских храмах. Некоторые священники не умели читать и писать. А вообще, они говорят, а как же они служили? На память заучивали службу. И такая абсолютная идея, она у нас само собой разумеющаяся, чтобы священник читал Евангелие, святителю Тихону пришлось писать, ну, целое послание.
1: Инструкцию.
3: Инструкцию, чтобы батюшки...
1: Каждый день нужно читать, чтобы, во-первых, имел Евангелие.
3: Чтобы оно у них было? Mm-hmm. Странно.
1: И чтобы каждый день читал.
3: Да. Смотрите, вот у современного батюшки, у него там есть все последние, значит, там сезоны какого-то сериала новомодного, а Евангелия дома нету. Это же было бы очень странно. И вот тут то же самое. Очень была большая проблема... Духовенство — это было такое закрытое сословие, туда не всегда могли попасть люди со стороны, часто приходы наследовали там, от отца к сыну, от сына там, к следующему, там, к зятю, священнику и все и так далее. И были, конечно, потрясающие духовные такие образцы, но были очень серьезные проблемы. Из-за того, что не было такого священноначалия в лице патриарха, в лице предстоятеля, порядок установленный и с древности, а была синодальная система, то там были свои заметные минусы. И вот эта проблема с разложением духовенства, с неграмотностью духовенства. Я вот этим прихожанам рассказал, что духовенство, допустим, наказывали плетью до времен митрополита Платона Левшина. Духовенство не пускали в сенях, встречали духовенство. Попа не приглашали за стол в приличные вот дворянские дома. Считалось как-то, ну зачем? Вот какое отношение было к священству. Это потом митрополит Платон говорит, я ввел священников, я переодел священников из лаптей в сапоги и ввел их из передней в основной дом. То есть он вот занимался это, потом он тоже много времени на это положит. И вот поэтому начинаешь понимать, с чем приходилось иметь дело святителю Митрофану, просвещенному и духовному человеку, а потом святителю Тихону. И я говорю, что во многом то, что там Пушкин потом написал свое вот это произведение, которое многим не нравится, мне оно тоже не нравится, о попе и работнике Балде. Это же все, ну, многие вещи списаны были, и действительно там батюшки, которые говорили, что меньше, чем там за 3 рубля я освещать не буду и так далее. Поэтому понятное дело, что вот это просвещение, а как можно просветить паству, если духовенство не это, не образовано. Поэтому я, так вот, я помню, к нам приезжал в семинарию, когда я учился еще в Сретенской духовной семинарии, к нам приезжал святейший патриарх Кирилл, и он прямо такой акцент делал на том, что духовенство обязательно должно быть образовано, обязательно. Мы, говорит, не можем сейчас позволить себе, не можем позволить себе, чтобы духовенство было не надлежащего уровня. Говорит, обязательно, говорит, вы должны повышать свой уровень образования, заниматься самообразованием, читать. Как будто он вот проповедь святителя Тихона начал произносить. Потому что, ну, невозможно, ничего ты не сможешь сказать пастве, ничего ты никак не сможешь ответить на вопросы современных людей, думающих людей. Людей, у которых уже, они многие знают, как работать с искусственным интеллектом, они уже знают, где проверить информацию. Ну, то есть это же все серьезно, не какие-то эти. Вот. Поэтому уже что 100 лет, до сих пор многие вещи остаются актуальными.
1: Ну, в жизнеописании святителя Тихона Задонского мне еще кажется очень удивительный такой мостик, что ли, который можно перекинуть к жизнеописаниям священников, а главное, епископов XX века, которые попали вот как раз в эпицентр гонений. Начнем с того, что он был, Хиротонисан, очень молодым для епископа. Ему было 32 ему было, когда он в монашество был пострижен, а Хиротонию он принял в 37.
3: Но это все равно очень недолгое время, да.
1: Да, и то же самое меня всегда удивляло, сколько было в 20-е годы 20 века хиротоний 33-летних, 36-летних, то есть совсем молодых, казалось бы, людей, но людей, которые, принимая хиротонию, вступали практически на путь на Голгофу, потому что там дальше перечисление количества посадок теряется просто в глубине истории, потому что там по 15 отсидок в разных тюрьмах и лагерях и так далее, и так далее. Что еще мне кажется вот каким-то таким тоже мостиком в жизни Тихона Задонского, это его отношение к богослужению. Мы только что говорили о том, до какого состояния было низведено в XVIII веке священство, а этот человек был привержен не только уставному богослужению, но и сам для себя на протяжении всей своей монашеской жизни считал необходимым ежедневное соблюдение богослужебного круга. Что любой человек, который даже трудником побывал в монастыре, может себе представить, насколько это трудно, при том, что на тебе еще куча административных обязанностей, а кроме этого нужно там и по хозяйству что-то делать, потому что в те времена трудно себе представить, что у него была куча помощников, которые заботились, чтобы он вовремя поел или чтобы ему вовремя печку протопили. Там как-то приходилось пришлось во всем участвовать самому. И все это тоже очень похоже на те реалии, в которых очутились епископы в XX веке.
3: Мне нравится то, что наш покровитель, мы вот прямо так очень подробно изучаем его жизнь, священномученик Серафим Звездинский, это вот святой, который вырос в нашем храме, в храме Женачальной Троицы Салтыкова моста, у него папа был настоятелем нашим. И вот он как раз каждый день совершал литургию. Он старался никогда не пропускать, даже когда он был в тюрьме, когда он был в ссылках всевозможных. У него с собой был антиминс. Он везде, где бывал, всегда старался совершать литургию и не пропускать дня, чтобы не совершить божественную службу. Очень любил литургию.
1: Ну, владыка Серафим, он же вообще удивительно напоминал апостола Павла. Он же еще там и рукодельничал.
3: Рукодельный, вообще удивительный святой. Я его очень так вот близко чувствую. У нас владыка наш прямо такой духовный наставник. Я прямо рад, что для многих прихожан мы вот прямо стали по благословению владыки Тихона очень серьезно возрождать память о нем, попросили часть его облачения из Дмитрова как реликвию к себе в храм. И вообще вот прям серьезно к этому отнеслись. И вот как раз его любовь к божественной службе, она может передаться. То есть ты когда... Ну, знаете, говорят, дурной пример заразителен, но вот хороший пример тоже заразителен. То есть если ты видишь человека, который горит, и который всерьез относится к таким вещам, да, допустим, даже вот к богослужению, это может быть очень большим подспорьем, чтобы тебе начать по-другому относиться. У нас просто отношение к службе во многом как, ну, к некой обязаловке. То есть ты должен пойти и отстоять всеночную, отстоять обедню. Вот бедный такой человек стоит, мучается. Отстоять.
1: Но вот. На самом деле, мне кажется, тут тоже не стоит утрировать, потому что молитвенный труд, он не только в каком-то духовном порыве и не только в интеллектуальном усилии.
3: Но и в физическом. Нет, я не утрирую, я объясню, Марина, о чем я говорю. Что многие люди воспринимают это как обязаловку. Что это вот я должен выполнить какое-то правило. Понятное дело, что должна быть дисциплина, особенно в монастыре, 100%. Но и отношения, потому что я вот сам стал замечать, насколько иногда богослужение является источником твоей силы, источником радости внутренней. То есть да, физически ты утомляешься, но насколько сердце ликует, если правильно это использовать. Если не воспринимать это, что «Ой, сейчас я опять пойду, 2 часа». У нас-то на приходах не так, как в монастырях. Не 5 часов, а 2 часа или там 1,5 часа. Я буду стоять. Есть же огромное количество возможностей и глубже понять богослужение, богослужебные тексты. Сейчас почти в каждом храме есть озвучка, трансляция. Есть переводы на русский язык в почти всех богослужебных текстов. Есть возможность параллельно смотреть отрывок Евангелия или отрывок Евангелия, отрывок апостола, перевод, ну и так далее. Короче, есть огромное количество возможностей сделать так, чтобы богослужение для тебя было более понятным и более интересным. Вопрос только в желании. И чтобы не относиться к этому как к повинности. Вот. Потому что люди, когда к чему-то относятся как к повинности, они подсознательно ищут причины свинтить. То есть, ой, у меня что-то сегодня давление скакануло, ой, у меня там приезжают родственники, ой, у меня там что-то сейчас погода какая-то не очень. И любая причина, почему я могла бы сейчас сегодня не пойти, она будет оправдана в моей голове, потому что ей не хочется. А вот когда ты хочешь на службу, ты жаждешь ее сердцем, да, понимаешь, что придется где-то постоять, где-то, ну, в воскресенье мы там раньше встаем, а могли бы поспать, все. Но та радость, которая будет дальше, она с избытком все это покрывает. И вот если человек распробовал, раскусил вот эту историю, то он потом, мне кажется, святитель Тихон Задонский, он не ходил вот на эту службу, как вот на каторгу. Мне кажется, для него это была вот такая неотъемлемая часть монашеского делания, да, которое связано с трудом, да, где-то связано с дисциплином, да, иногда мы себя понуждаем, но в целом это очень, ну, глубокая и радостная история.
1: Ну, в конце концов, именно в православных монастырях изобрели стасидии.
3: Где можно присесть.
1: Чтобы можно было и постоять, и посидеть одновременно.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Но, конечно, кульминация наступающей недели – это ее финал. 28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы, и 29 августа – перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Иисуса Христа. Вот финал недели, финал Успенского поста, финал церковного года. Вот такое крещендо ждет нас в конце наступающей недели. Что такое успение, опять-таки, сказано, написано, ну, километры всевозможных проповедей и толкований. Но мне кажется, что, может быть, самое верное и короткое определение – это такая Богородичная Пасха. По сути, мне кажется, что другого объяснение того, что именно мы празднуем в этот день, может быть, и не нужно. Потому что действительно, как иначе обозначить предмет нашего празднования?
3: Ну, нас обычно спрашивают, а почему мы празднуем смерть? Ну, то есть успение это, да, означает, что Богородица ушла из этой жизни, перешла жить в вечную, и апостолы, они же там плакали. И люди, которые пришли, когда Богородицу несли на смертном одре, плакали. Почему мы празднуем-то? И песнопения, кстати, этого праздника такие умилительные, и там много слов про жизнь, про радость. А где же тут радость-то? Богородица умерла. А тут мы получаем первое подтверждение, естественное и такое вот настоящее слово Христа. У нас же нет такого, что после смерти кто-то воскресает, кроме Христа. Понимаете? И это же важно. Одно дело, мы понятно, что мы верующие, и мы верим в то, что Господь сказал, что будете иметь жизнь вечную,

0: завтра ждет каждого из нас. Чем православным так радуемся? Потому что Пасху мы радовались, что вообще узнали, что Христос воскрес и даст нам жизнь вечную. А тут мы увидели, что Христос не просто воскрес, но Он еще и воскресил Богородицу. Понимаете? Это же супер для нас радостная история. Поэтому, конечно, мы стоим у гробницы Пресвятой Богородицы с умилением, где-то со слезами, где-то там печальное песнопение, но в целом праздник очень светлый, радостный, окончание поста и как бы завершение вот всего вот этого пасхального цикла. Вот после Троицы вот мы шли к Успению. Очень серьезный этот праздник, серьезный пост перед Успением. 2 недели, небольшой совсем, но строгий. И вот мы его с таким вниманием проходили. И пришли к гробнице Царицы Небесной, как те самые апостолы, чтобы постоять, немножко, может быть, да, отдать должное Деве Марии, поблагодарить ее за тот ее тихий подвиг, и который она несла всю жизнь, и за то, что она стала матерью Бога, то есть той лестницей, через которую в этот мир вошел Господь наш Иисус Христос. И порадоваться вот этой перспективе, которая ждет каждого верного, любящего Христа человека. То есть мы пройдем путем Божьей Матери, которая не только умерла и ушла, перешла в Небесное Царство, но и получила обратно свое тело.
1: Там удивительно перекликается служба со службой Рождества Богородицы. Там даже паримии те же самые на всеночные. Но вот что касается чина погребения, он то появлялся, то он как-то почти исчезал, то опять появлялся. Сейчас чин погребения у нас служится или это факультативно?
0: Знаете, он в 19 веке его возобновили служить, но мало где. То есть там несколько всего мест было, где он совершался, там, в том числе в Киево-Печерской лавре. Но он не был широко распространен. Но сейчас возрождается. Я смотрю уже в советское время, кстати, тоже не во всех храмах совершалось. Там очень торжественно совершается в Псково-Печерском монастыре. Очень красиво несут. Вот,
1: Слышенецу.
0: Да, там главный храм, это Успение. Я вот был как раз на чине погребения, который на третий день совершается. А сейчас очень входит такой в приходской устав, в обиход. Он почти во всех храмах совершается. Причем иногда на третий день, иногда в сам день Успения уже сразу совершается чин погребения. Тоже я знаю такую традицию. Но он очень такой трогательный. Мы привыкли вот это погребение в Великую Пятницу вечером погребать плащаницу Господа Иисуса Христа. И тут то же самое. Вот. И да, у нас совершается торжественно. Там читаются вот эти статьи вместе с 17-й кафизмой. Они мне очень нравятся. Они такие поэтичные, там такой диалог идет и от лица Божьей Матери, и к самой Божьей Матери. И вот как бы вот такое недоумение ангелов, которые видят вот зрящую Царицу Небесную в гробе полагаемую. И вот такое целое настроение. Знаете, вот люди сейчас очень любят статьи писать в газетах, и мне звонят, батюшка, там, что там вот праздник, что можно делать в этот праздник, что нельзя в этот праздник делать, вообще, что это за праздник. И вот все время хочется сказать, знаете, что можно делать, что нужно делать, читать богослужебные тексты. Это понятно, что не самое простое чтение, хотя я говорю, что сейчас большинство текстов переведены на современный русский язык и на современный поэтический русский язык. То есть можно прочитать еще и почувствовать поэтику того, что там написано. Это же почти все эти тексты писали святые люди. Святые, просвещенные Духом Святым люди. И через них чувствуется вот как аромат вот этого праздника, чувствуется содержание его. И люди, которые пытаются какие-то народные традиции соблюдать, пытаются каким-то образом отметить там, за столом посидеть, но не прикасаются к богослужению, они очень сильно себя обкрадывают, очень сильно. Совсем не то. Хотите почувствовать любой праздник, будь то Пасха, Рождество, Троица, Успение, неважно, Казанская икона Божьей Матери, идите в храм, слушайте тексты, посмотрите их заранее в интернете. Там, ну, просто уровень и поэтики, уровень глубины нереальный. Просто читать, не перечитать. И вот в том числе мне очень нравится гимнография Успения, канон,

0: который читается на утренние вот эти статьи. Потрясающая вещь.
1: Ну и, конечно, перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа вот спас на полотне. Что такое нерукотворный образ? Кто-то говорит, что это Туринская плащаница. Кто-то приводит рассказ, который нам сохранило предание, о том, что это плат. В одной версии это плат, который Спаситель специально утер лицо и передал больному правителю Эдессы, который прислал гонцов с просьбой каким-то образом помочь ему поправить здоровье. Кто-то по другой версии утверждает, что это плат, которым он отерся в Гефсиманском саду, когда молился до кровавого пота. Есть еще католическая версия.
0: Плат Святой Вероники.
1: Да, плат Святой Вероники. То есть масса всяких версий. А что для нас важно и что не важно?
0: Важно, что это первая икона. Важно, что у нас нету фотографий того времени. Ну, по техническим причинам. И, соответственно, вот меня дети, помню, спрашивали, откуда мы знаем, как выглядел Христос? Это же не праздный вопрос. Это вот дети, они в точку смотрят. Потому что вот многие исторические личности, откуда мы знаем, как выглядел тот же самый Александр Македонский, или Платон, или Сократ, или еще кто-то, остаются, допустим, останки, там череп находят, вот как восстановили, допустим, лицо Николая Чудотворца. Вот, причем так интересно, что тот образ Николая Чудотворца, который иконографический, когда взяли антропологически, сделали образ Николая Чудотворца по его останкам, по его мощам святым, оказалось, что он почти полностью совпадает. Тот же высокий лоб, те же черты лица, то есть прямо очень сильно совпадает. Но у Иисуса Христа понятно, что он воскрес, и, соответственно, никаких останков нету. А как он выглядел-то? То есть какие-то словесные описания. Мы не видим в Евангелии, где сказано, Христос был такого-то роста, такого-то там этого, такое у него было длины волос или там борода. Мы ничего не знаем. И вот одно из важнейших свидетельств, это было, с одной стороны, и историческое свидетельство, а с другой стороны, свидетельство, которое помогло вот, сложиться иконографии того, как выглядел Господь наш Иисус Христос. Это вот эти реликвии. Причем, да, их иногда путают, иногда отождествляют, что Туринская плащаница – это и есть вот этот плат. Но классически считается, что нет, что это вот, да, действительно приехал художник от царя Авгария, чтобы изобразить Христа, не смог это сделать, и он приложил к своему лицу полотенце, умыл лицо, приложил, и на нем отразился его образ. Поэтому он имеет такую историческую достоверность. Ну, естественно, его почитали как великую святыню, и есть историческое событие перенесения этого плата из Эдессы в Константинополь, где он и хранился как великая святыня. Мы видим исторические свидетельства этого. Он там был повешен на вратах, люди входили, смотрели, поклонялись этой святыне. Ну, потом, конечно, когда Константинополь разграбили, увезли, и где-то корабль потоп с этой великой святыней, так мы до сих пор не нашли.
1: Ну вот удивительное дело. По поводу этого плата, несмотря на то, что версии расходятся, никаких особенных споров и волнений не возникает. То есть верующий человек, будь он православным христианином, будь он католиком, он воспринимает существование этого плата как данность. А что касается Туринской плащаницы, которая не утонула, она лежит в Турине, в соборе, ее периодически открывают, ее можно лицезреть воочию. Проведено масса всевозможных исследований и научных, и каких угодно. И несмотря на это, вокруг нее постоянно идут какие-то споры и треволнения.
0: Ну, знаете, для нас, вот я тоже по этому поводу разговаривал со своими учениками, любой артефакт, любая реликвия, любая святыня не является источником нашей веры. Наша вера вообще не очень связана... Я сейчас скажу жуткую крамолу, главное, чтобы меня не сожгли при выходе из вашей студии. Наша вера не совсем вот так напрямую связана с чудесами. То есть у нас постоянно говорят, вот чудо, чудо. Ну, допустим, тот же удивительный мистик, богослов и святитель Игнатий Брянчанинов, у него была идея, что мы... Ну, Бог посылает чудеса, когда совсем отчаивается в нашей вере. То есть у нас такая вера уже... То есть вот нам нужно какое-то именно подтверждение чудесное.
1: Допинг.
0: Допинг, да. То есть по-хорошему верующий человек ему и не так и нужны, он не так ищет. Он видит эти чудеса, он видит вмешательство Бога в свою жизнь, но он их не ищет. Игнатий Брянчанинов по этому поводу сказал фразу, которую я постоянно привожу, она одна из самых моих любимых, что лучше нам видеть грехи, нежели видеть ангелов. То есть настоящее чудо начинается именно в этом. И поэтому, да, есть, мне очень интересовало, смотрел фильмы, исследования, где углеводородный анализ делали, плащаница то, пятое, десятое. И у меня у самого в целом впечатление, что это действительно подлинное полотно, и там оно горело, и поэтому засорилось, и поэтому, может быть, и датировки были более поздние. Но если вдруг, когда-нибудь наука окончательно подтвердит, что это там более позднее, как какое-то изображение или копия с оригинала, ну что-нибудь такое. Никаким образом на мою веру это не повлияет. Потому что моя вера, она не вера имени Туринской плащаницы. Моя вера — это вера в Господа Иисуса Христа. И она основана, в первую очередь, на Евангелии. Вот, поэтому и даже не только на Евангелии, а на личном опыте верующего человека. И так у нас у всех. Поэтому вот некоторые люди так переживают по этому поводу, там, по поводу благодатного огня, Туринской плащаницы, еще каких-то. Это все здорово, но это скорее костыли для нашей веры. А если в нас вера утвердилась, то нам уже не так принципиально. То есть мы почитаем, да, действительно, скорее всего, мы видим это преемство, что было чудесное изображение Господа Иисуса Христа. Это просто исторически известно. И с него списывали потом уже позднейшие вот эти все. И образы, которые мы сейчас имеем Иисуса Христа, когда, опять же, вот эту Туринскую плащаницу, ее начали визуализировать, ну, просто идентично тому, что мы имеем как изображение Христа сейчас.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье, до тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой?» «А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к Тебе и вопиют: «Святый крепкий!» Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия Твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к Тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Пахарь, кузнец и плотник. По мотивам мордовской народной сказки.
2: Жили-были по соседству три брата. Пахарь, кузнец и плотник. Не было между ними ладу. Из-за пустяка, как начнут ругаться, так и до вечера друг на друга и сердятся. Как-то летом высохла в речке вода, курице напиться нельзя. В выемку немного натечет, кто успеет пораньше утром прийти, тот ковшом в ведро вычерпает всю воду, а другим не остается. Вышли жены братьев на улицу, друг у друга стали выспрашивать, кто воду вычерпал. Одна скажет «не я», другая «не я». Слово за слово, и пошел у них крик. Мужья тоже стали между собой спорить, и в то утро в конец рассорились. «Я вам хлеба не дам, с голоду помрете», — говорит пахарь. «Вы еще все мне будете кланяться». Кузнец кричит: «А я ваши косы не буду поправлять, серпы не стану точить. Посмотрю, как вы будете без них собирать урожай. Прибежите ко мне с поклоном». Плотник свое говорит: «А если ваши дома станут падать, меня даже не зовите. Саха изломается, не сделаю. Поклонитесь вы скоро мне в ножки». Разошлись братья и стали жить порознь. Друг на друга не глядят. Сначала у плотника кончился хлеб, но из гордости не пошел он к пахарю, а принес из лесу желудей и липовых гнилушек, чтобы жена из них лепешек напекла. Ох, и горькие получились, сил никаких нет. Когда у кузнеца не стало хлеба, он пошел на речку уток стрелять, да без охотничьих навыков ни в одну не попал. Принес домой мальков на суп, так и пришлось из гордости хлебать пустую жидкую уху. Лето выдалось сухое, и так случилось, что от пожара сгорели все три избы, которые стояли рядом. Плотник нашел на пепелище топор и надумал рубить сруб. Ударил по сучкастому дереву, топор и поломался. Но не идти же ему теперь на поклон к кузнецу. Бросил плотник топор и пошел вместе с женой горевать. Вышел пахарь озимые сеять, дуги нет и саха поломана. Надо бы к плотнику пойти, да не дождется он поклонов. Ничего у братьев не осталось. Совсем никудышной у всех троих стала жизнь. Живут в шалашах, голодные, от жары мучаются. Но вот однажды наконец-то дождь пошел. Обрадовался пахарь, встал под дождь, наклонился, шапку снял. Подошел к нему плотник и спрашивает: «Что делаешь, брат?» «Дождь собираю, чтобы рожь растить». Плотник тоже наклонился, шапку снял с головы и встал рядом с ним под дождь. Подошел к ним кузнец: «Эй, что делаете, братья?» «Дождь собираем, чтобы рожь растить». Встал кузнец рядом, снял и он шапку, наклонил голову и говорит: «Ладно уж, давайте вместе собирать». Посмотрели братья друг на друга и рассмеялись. «Батюшки, да они сейчас все трое дождику кланялись». И решили они вместе общие дела делать. Речку запрудили и сделали мельницу. В пруд пустили рыбешек. Кузнец поправил косы, сошняки. Земледелец посеял хлеб. Плотник сделал большой дом на всех. Теперь живут, водой не разольешь. Не зря говорят: дерево на земле держится корнями, а человек — семьей.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В середине XIX века судьба христианства в Древней Осетии складывалась драматично вследствие пропаганды имама Шамиля и непродуманных действий российской администрации, дававшей льготы иноверцам. Люди массово отпадали от православия. В это трудное время в Осетии появился выдающийся проповедник – архимандрит Иосиф Чепиговский, а также плеяда первых осетинских священников, среди которых был и Михаил Сухиев, один из талантливейших воспитанников Владикавказского духовного училища и Тифлисской семинарии. Для того времени он был редким примером осетина, сызмала воспитанного в православии. Приняв священный сан в 1855 году, отец Михаил стал служить в селе Верхний Кадгарон, а затем в родном Ордоне, в храме святого Георгия Победоносца. Ордонцы поначалу были настроены к священнику не очень дружелюбно. Отец Михаил изо дня в день проповедовал веру, беседуя с людьми не только в церкви, но также на улицах и в домах. Особое внимание он уделял семьям, отпавшим от православия. Вследствие этого иноверцы стали угрожать Сухиеву и другому выдающемуся проповеднику, отцу Алексию Калиеву, так что военные приставили к пастырям охрану. В Ордоне отец Михаил основал две школы для мальчиков и для девочек. В них к 1865 году обучались 70 детей. Помимо духовных предметов, особое внимание уделялось родному и русскому языкам. После скоропостижной смерти своего старшего сподвижника Калиева в 1866 году Сухиев был назначен на его место настоятелем знаменитой Владикавказской Осетинской церкви, как называли храм Рождества Пресвятой Богородицы, где и служил до конца жизни. Отец Михаил заботился о вдове Калиева, которая осталась с тремя детьми, достроил заложенную им колокольню и развивал основанную отцом Алексием школу. Современники говорили, не было бы священника Сухиева, не существовать бы и осетинской школе. Отец Михаил ревностно проповедовал православие, обходя жилища. Например, только за 1871 год он провел более 400 домашних бесед. Помимо разъяснения основ веры, он убеждал осетин отдавать детей в школу, а также призывал отказаться от таких обычаев, как насильственное похищение невест и двоеженство. В итоге в 1880 году осетинские старейшины постановили отказаться от греховных традиций. Как опытному пастырю, отцу Михаилу было поручено Владикавказское благочиние, в которое входили 11 приходов. Как и в молодые годы, священник особое внимание уделял христианам, отпавшим от веры. Он бесстрашно посещал мусульманские селения и разъяснял отступникам последствия их решения. И многие после этого каялись. Например, в 1889 году было обращено 70 человек. Большое значение отец Михаил уделял переводу христианских текстов на осетинский язык. Он участвовал в переводе литургии святителя Иоанна Златоуста. За свои заслуги отец Михаил был удостоен ордена святой Анны третьей степени. Когда в 1893 году 59-летний протоиерей Михаил Сухиев скончался, на его отпевание собралось все духовенство Владикавказской епархии и сотни прихожан. В памяти осетинского народа он навсегда останется выдающимся духовным наставником и патриотом.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 августа, слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» и фрагмент «Матерь Божья» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

0: Умиротворяющая музыка и птичий щебет. Воображению невольно рисуется безмятежная картина. Однако в мультипликационном фильме «Полет», фрагмент из которого только что прозвучал, разворачивается история не совсем идиллическая, по крайней мере, поначалу. На раскидистом зеленом дереве живет небольшая птица. Проходит лето, наступает осень, дерево постепенно теряет листья. Все сородичи птицы отправляются в теплые края. Только она одна остается, потому что не может летать. Ей одиноко, страшно и холодно. Силы покидают птицу, и она покорно ожидает неминуемую, казалось бы, гибель. Сюжет трогательной анимационной ленты «Полет», чем-то напоминающий сказку «Серая шейка» писателя «Мамина сибиряка», придумали и воплотили испанские мультипликаторы. Снял картину режиссер Карлос Гомес Мира по сценарию Рассана Джакамелли. На экраны мультфильм вышел в 2020 году и был номинирован на кинопремию «Гоя» Испанской академии кинематографических искусств, побывал на 120 международных кинофестивалях. Создатели картины признавались в интервью, что не ожидали такого успеха. Ведь мультипликационный фильм стал их дебютом в художественном кинематографе. До этого компания занималась исключительно рекламой. По словам сценариста, написать трогательную историю о птице и ее вдохновили собственные дети. У Рассана Джакамелли их четверо. Однажды в семье зашел разговор о взаимопомощи, о том, как важно помогать ближним. Ведь так становятся счастливее не только те, кому мы помогаем, но и мы сами. Именно об этом рассказывает мультипликационный фильм «Полет». Итак, его главный герой, птица, лишенная возможности летать, кажется, смирилась с горькой участью. Но неожиданно рядом с нею появился птенец, тоже всеми оставленный и одинокий. И птица воспряла духом, ведь нужно было позаботиться о малыше, научить его ловить гусениц и очищать клювом орехи от скорлупы. И, конечно, летать. Только разве под силу эта птица, которая сама никогда не была в полете? Но, оказывается, сила любви творит настоящие чудеса. И ради других мы способны подчас сделать то, чего не сделали бы даже для себя. Создатели мультипликационного фильма «Полет» уверены, забота о ближних дарит смысл нашей жизни. И название своей картине они дали прежде всего, имея в виду тот удивительный полет духа, который испытываешь, помогая людям. Мультипликаторы 2 года скрупулезно работали над 15-минутным мультфильмом, чтобы каждый его аспект, от анимации до монтажа и звука, помог зрителям почувствовать важность идеи, которая в нем заложена. Каким бы мрачным ни казалось небо над головой, всегда можно научиться летать. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Я выжат как лимон. Я разваливаюсь на части. Они меня просто опустошили. Эти и подобные фразы знакомы каждому из нас по собственному опыту. Как же перестать растрачивать себя попусту и научиться проживать день, бережно расходуя свои жизненные силы? Ответ на этот вопрос находим в 5-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Глаголы мои внуши, Господи, и разумей звание мое, вон ми гласу моления моего, царю мой, Боже мой».
3: Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззаконие. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины. Сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.
2: Яко оружием благоволения венчал еси нас.
1: Псалом, который только что прозвучал, начинается с просьбы, которая на первый взгляд кажется довольно странной. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Но разве Бог не слышит наших слов? Разве Он не знает наших мыслей? Разве Ему нужно что-то уразумевать? Даже наш житейский опыт подсказывает, что знание бывает разное. Мы можем быть просто в чем-то осведомленными. Например, именно так мы знаем о событиях, которые происходят в мире. О погоде на неделю, о том, как обстоят дела у наших знакомых и коллег. Однако вся эта информация может не касаться нас лично. Мы не погружаемся вглубь. Наш взгляд словно скользит по поверхности. Другое знание, когда мы участвуем лично в судьбе человека или в каком-нибудь проекте. Мы принимаем это знание близко к сердцу. Это не просто информированность. Это уже что-то вроде взаимопроникновения. Вот именно такого личного, глубокого участия в своей жизни – просит у Бога царь Давид. Святитель Иоанн Златоуст так поясняет его фразу «Уразумей помышления мои». Помышлением пророк называет здесь не звук голоса, но расположение души. Давид хочет, чтобы Господь вошел в его внутреннее состояние, чтобы он проник в его душу и непрестанно держал на ней свое внимание, чтобы он был не просто осведомленным наблюдателем, который отстраненно смотрит на его жизнь с недостижимой высоты своего вселенского престола, но чтобы он стал непосредственным участником всех его дел на протяжении дня, будто смотрел бы на все происходящее глазами самого Давида. Мы скажем, но ведь Бог именно так и заботится о каждом из нас, вне зависимости от того, просим мы его об этом или нет. Ведь согласно библейскому откровению, Бог есть любовь, а любовь, подобно солнцу, льет свой свет на всякого человека, доброго и злого, верующего и неверующего. Это действительно так. Однако именно от нас зависит, насколько глубоко этот свет проникнет в нашу душу и насколько долго он сможет там задержаться. Если наш ум и наше внимание сосредоточены на чем-то помимо Творца, его взгляд словно скользит по поверхности нашей души и не попадает внутрь, а мы, в свою очередь, напитываемся энергией совсем из других источников. Мы погружаемся в чужие голоса, в новости, в бытовые проблемы, в свои собственные чувства и мысли, в других людей, в развлечения. Какое-то время они нас подпитывают и дают силы функционировать, но в итоге мы обнаруживаем, что попали в коварную ловушку. То, что должно было нас поддерживать и вдохновлять, начинает высасывать из нас жизненные силы. Поэтому Давид предлагает с самого раннего утра приучать себя открываться Богу. Так он пишет: «Рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать». Другими словами, только проснулся, первая мысль – это мысль о Боге. Все мое внимание направлено к Нему. Я в ожидании, когда Он придет и начнет читать меня, как открытую книгу. И чем бы я ни занимался на протяжении дня, я буду стараться не терять это состояние. А если и потеряю, то буду совершать усилия, чтобы возвращаться к нему снова и снова.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харцизске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалась лимфедема второй стадии – болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И мы идем на Смоленскую площадь. Но встречаемся мы в метро, станция Смоленская, Филевской линии. И здесь же, прямо в метро, я Михаилу передаю слово.
2: Почему мы здесь решили встретиться и не выходить даже пока? Дело в том, что в Москве много дублей, да, названий одинаковых и так далее, но самый сложный для большинства, даже горожан, дубль – это Смоленская, Смоленская, Арбатская, Арбатская. И люди спрашивают, почему у вас две станции Арбатской, две станции Смоленской, причем они даже не пересадочные? Почему так? Ну, напомню, что в Москве метро открылось в 1935 году. У первой очереди московского метрополитена было две линии. Одна та, что сейчас красная, соответственно, Сокольническая, а вторая – это было ответвление от станции Александровский сад до станции Смоленская. Три станции помещалось тут. Работала эта линия себе замечательно. В 1938 году ее продлили до Киевской. Случилась Великая Отечественная война. И во время Великой Отечественной войны вражеские самолеты, вражеские бомбы повредили участок между Смоленской и Арбатской, и руководство города приняло решение, что надо, кажется, закрывать эту ветку и построить новую, более глубокую. И так появилась Арбатская, Арбатско-Покровская и Смоленская, Арбатско-Покровская линии. И некоторое время станции Смоленская и Арбатская были закрыты, а потом их уже включили в состав Филевской ветки. По этой причине у нас есть две станции Арбатские, две станции Смоленская. Мы выходим из Смоленской, Филевской линии, из выхода номер один, ну, кстати, тут единственный. Выходим и оказываемся у подножия замечательного памятника архитектуры, работы прекрасного архитектора Ивана Жолтовского, дом работников НКВД. Изначально дом, правда, строился как дом Совета народных комиссаров для работников СНК. Дом этот строился в два приема. Начали его строить в 30-х годах, в 39-м году. Закончили только в 56-м году. Жолтовский, который был мастером такого неоренессанса и, собственно, задал моду на весь вот этот сталинский историзм,

0: Тосовский здесь не отказал себе в удовольствии поиграть. Тут мы видим и палаццо, да, вот какие-то элементы, напоминающие итальянские палаццы, и рустовка, и прекрасный карниз, который вдруг неожиданно обрывается, и башня великолепная, и огромная проездная арка. Все это замечательная архитектурная игра. Про этот дом можно тоже много рассказывать, и про то, какие были замечательные тут вестибюли, и про то, как здесь были стилизации под красное дерево, и как росписи в подъездах имитировали мрамор и гранит, и про то, как интересно были спланированы жилые помещения. Там вот в квартирах предполагалось, например, сделать раздвижные стеклянные перегородки для того, чтобы можно было сделать там, например, большую гостиную. Ну, например, какому-то сотруднику НКВД приходят гости, и он раздвигает перегородки, и получается целый зал. Но это отдельный разговор. Главное вот что. Сейчас выход из метро находится в этом здании.
1: Да.
0: Но если мы захотим пересечь Садовое кольцо, ту же самую Смоленскую площадь, мы спустимся в переход подземный. И вот мы идем по переходу, и ровно посередине перехода такой странный аппендикс. Что же это такое?
1: Это был когда-то вход в метро.
0: Это был выход из метро, ну, причем он был не подземный, а наземный.
1: Да.
0: И он стоял ровно посередине Смоленской площади, но его разобрали, поскольку он мешал проезду.
1: В 39-м году, в 35-м запустили, в 39-м через 4 года разобрали. И тоннель закрыли. Это был первый подземный переход в Москве. Его заново начали использовать только через 20 лет, но вот первый подземный переход в Москве, можно сказать, что это был именно он. Хотя официально первый подземный переход, по-моему, на Маяковской. Ну, вот несколько подземных переходов, которые через Тверскую, тогда улицу Горького, сделали в конце 50-х, начале 60-х годов, это вот самые первые подземные переходы в Москве.
0: Интересно, что остатки старого выхода продолжали работать. Вот мы, когда на Смоленской стоим, мы видим, там лестница уходит никуда. Там интересно, что долгое время в помещении бывшего вестибюля, в подземной части вестибюля, в кассовом зале, ну, как это выглядело, кстати, интересно. Можно легко представить. Вы можете подойти, например, к станции метро «Чистые пруды». У нее очень похожий вестибюль был. И вот там, где кассовый зал располагался долгое время, после того, как этот выход закрыли, располагался ведомственный тир МВД. И там сотрудники милиции тренировались стрелять из пистолетов. И это происходило буквально там в метре от пешеходов, которые ходили себе под Садовым кольцом и ни о чем таком не знали. Такая вот удивительная история. Давай немножечко про Смоленскую площадь. Как она образовалась? Ну, во-первых, Смоленская площадь мало похожа на площадь, поскольку это длинная, широкая улица, это часть просто Садового кольца. Как она образовалась? Здесь когда-то был земляной вал. На земляном валу была когда-то деревянная стена. Чуть южнее Смоленской площади, там, где сейчас Смоленская, Сенная площадь, были Арбатские ворота, также называвшиеся Смоленскими. Здесь располагались когда-то торговые ряды, кузницы. И здесь располагалась Стрелецкая слобода. В 18 веке слободу снесли в связи с ликвидацией стрелецкого войска. Освободившееся место застроили новыми домами. Неоднократно все это сгорало. В 30-х годах, в 50-х. В долгое время здесь вообще возводились в основном деревянные строения, поскольку район был такой не особо престижный. Конкретно в этом районе земляной вал начали срывать еще в 18 веке. Тут располагались питейные дома, разные лавки. И вот примерно там, где сейчас находится Смоленский гастроном, на углу Арбата располагался большой двор с каменными лавками. И в дальнейшем на этом месте стали располагаться большие рыночные здания, каменные корпуса, в которых были рыбные, мясные ряды и так далее. И после пожара Москвы образовалась, большую часть земляного вала снесли, и, соответственно, образовалась площадь. Эта площадь получила название Смоленская, и на ней расположился, собственно, Смоленский рынок. На площади торговали и съестными припасами, и старьем. Можно было купить что угодно. В 1875 году на площади построили двухэтажное каменное здание для продажи продуктов. Ну, не все торговцы могли в нем разместиться, поэтому в окрестностях большинство домов тоже заняли лавки, трактиры, постоялые дворы, пивные. Понятно, что этот рынок влиял на район. Такое часто бывает, что когда вокруг рынка появляется какая-то такая сомнительная публика. И вот за пределами Садового кольца, ближе к Москве-реке, там, где Проточный, Прямой переулки, вот там Смоленские переулки, там достаточно такой мрачный был район. Всякие ночлежки, какие-то воровские малины и так далее. В общем, место было достаточно мрачным. После революции на Смоленском рынке чем только не торговали. Про него очень много шутили. И там, например, появилась такая шутка, что на Смоленском ряду есть, на Смоленском рынке есть французские ряды. Как ты думаешь, почему французские ряды Смоленского рынка так назывались?
1: Не знаю. Ну, фуа-гра продавали.
0: Или, например, может быть, ботильоны. Нет, там торговали бывшие.
1: Ага.
0: То есть дамы из хороших семей, которые в связи с революционными событиями лишились своих накоплений, лишились своей недвижимости. Вот они вещами из прошлой жизни приторговывали тут, ну, а между собой на досуге разговаривали на французском. Вот. Смоленский рынок продолжал работать и позже, и в советское время, и про него очень много писали. Вот. Про соседний Проточный переулок написал, например, роман «Эренбург». Он так и называется, «Проточный переулок». Эренбурга очень критиковали за этот роман, но он сказал честно, что он не искал каких-то гадостей, а просто описал, что есть. И те, кто критикует его, могли бы покритиковать, собственно, жизнь, которая заставляет людей так жить. А в 1920-х годах Смоленский рынок был все-таки ликвидирован. На его месте воздвигли, собственно, универмаг по проекту архитектора Маята и архитектора Алтаржевского, тот самый, в котором на первом этаже располагается знаменитый смоленский гастроном. Ну и сама площадь постепенно поменялась. Тут надо сказать, кстати, что во время боев 1905 и боев 1917 года на месте Смоленского рынка шли бои. И вот в 1917 году, во время октябрьских боев, войска, которые были верны Временному правительству, обороняли район Смоленского рынка в течение больше, чем недели. Только 2 ноября 1917 года их отсюда вытеснили. Площадь очень активно стала реконструироваться в 20-х годах. Большую часть старых лавок и магазинов снесли. Построили несколько кооперативных домов. И тогда же, вот в середине 30-х годов, построили наземный павильон станции метро «Смоленская». Его разобрали, как мы уже знаем, в конце 30-х годов. Ну, а рядом потом возникло Министерство иностранных дел и многие другие постройки. Что мы можем видеть из исторических построек на Смоленской площади? Ну, в первую очередь, мы посмотрели жилой дом НКВД, дом с башенкой, который называют. Замечательный мы можем видеть дом наследников Егора Орлова, построенный проектом архитектора Владимира Шервуда. Ну и еще интересно, на внутренней стороне, соответственно, это четная сторона Смоленской площади, длинное здание с лавками, очень сильно, правда, перестроено. Это лавки, построенные в конце 18-го, начале 19 века, в уже нулевых годах были очень сильно реконструированы. И они примерно напоминают нам о том, как выглядел этот район в дореволюционное время.
1: Спасибо. Мы с Михаилом Хрущевым посмотрели сегодня Смоленскую площадь. И вы тоже гуляйте с нами по Москве. Любуйтесь Москвой, любите наш город. Будьте здоровы.
0: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читает Григорий Перель. Продолжение.
1: Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, все трепещут чего-то в темный вечер. Всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст в вертеп разбойников. Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в крещение не выйдет после 10 часов вечера один за ворота. Всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. В Обломовке верили всему. И оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, они не задумаются и поверят. Пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы. Им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой. Да еще накинуться и на того, кто бы вздумал усомниться в этом. Так сильна вера в чудесное в Обломовке. Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган и разбойников в тюрьму. Но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски. Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть – едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей в детстве зароненной в душу тоски. Смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером. Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет 13 или 14. Он уж учился в селе Верхлёве, верстах в 5 от Обломовки, у тамошнего управляющего немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. У него был свой сын Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой. Все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами, да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечет ему. Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было. Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была в верстах в 500 от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёва. Ведь оно тоже было некогда Обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало той уже первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта, прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений? Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, А может быть, еще вовсе не выговаривала, даже не ходила, а только смотрела на все тем пристальным, немым детским взглядом, который взрослые называют тупым. Оно уже видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим. Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем, как батюшка его в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду, что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копин скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ка ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом. Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые? Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке? Делали ли они себе вопрос, зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак. Это казалось им очень просто и ясно. Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному нескончаемому труду. Плохо верили обломовцы и душевным тревогам, не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то к чему-то, боялись, как огня, влечения страстей. И как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи, утопала в мягком теле. Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами. Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как то болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами. Оттого всегда и цвели здоровьем, и весельем. Оттого там жили долго. Мужчины в 40 лет походили на юношей. Старики не боролись с трудной мучительной смертью, а дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да в самом деле крепче. Прежде не торопились объяснять ребенку значение жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному. Не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь. Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке. О чем же им было задумываться и чем волноваться? Что узнавать? Каких целей добиваться? Ничего не нужно. Жизнь, как покойная река, текла мимо их. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них. И вот воображению спящего Ильи Ильича начали также по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых. Родины, свадьба, похороны. Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее. Крестин, именин, семейных праздников, заговений, разговения, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок. Все отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно. Ему представлялись даже знакомые лица и мины их при разных обрядах, их заботливость и суета. «Дайте им какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу или именины, справят по всем правилам без малейшего упущения. Кого где посадить, что и как подать, кому с кем ехать в церемонии, примету ли соблюсти. Во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в Обломовке. Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтобы дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие. Они отступятся от весны, знать ее не захотят, если не испекут в начале ее жаворонка. Как им не знать и не исполнять этого? Тут вся их жизнь и наука, тут все их скорби и радости. Оттого они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль, и не знают других радостей. Жизнь их кишела исключительно этими коренными и неизбежными событиями, которые и задавали бесконечную пищу их уму и сердцу. Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай – именины, свадьбы и тому подобное. Как только рождался ребенок, первую заботу у родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справить над ним все требуемые приличием обряды, то есть задать после крестин пир. Затем начиналось заботливое ухаживание за ним. Мать задавала себе и няньке задачу – выходить здоровенького ребенка, беречь его от простуды, от глаза и других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, чтобы дитя было всегда весело и кушало много. Только лишь поставят на ноги молодца, то есть когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу, тоже поздоровее, порумянее. Опять настает эпоха обрядов, перов, наконец, свадьба. На этом и сосредоточивался весь пафос жизни. Потом уже начинались повторения, рождение детей, обряды, перы, пока похороны не изменят декорации. Но ненадолго. Одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами, женятся, производят подобных себе. И так жизнь по этой программе тянется, беспрерывной, однообразную тканью, незаметно обрываясь у самой могилы. Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоической неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые прилетят к гладкой стене и, не найдя местечка приютиться, потрепещут напрасно крыльями около твердого камня и летят далее. Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими на сетку с цыплятами. Досталось бы и Аксинье, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла за мочками. В доме сделался гвалт, все прибежали от мала до велика и ужаснулись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильей Ильичем. Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло. Одному напомнить, другому велеть поправить, третьему поправить. Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как это она так долго держится. Начались заботы и толки, как поправить дело, пожалели о наседке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить галерее Илью Ильича. Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтобы они не лежали на дороге. Там валялись они до весны. Старик Обломов, всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке. Призовет плотника, начнет совещаться, как лучше сделать. Новую ли галерею выстроить или сломать и остатки. Потом отпустит его домой, сказав: «Поди себе, а я подумаю». Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что вот где, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен и того гляди рухнут опять. Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого решено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано к концу того же месяца. «Да галерея-то пойдет опять заново», — сказал старик жене. «Смотри-ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому. Вот теперь и хорошо. Опять надолго». Кто-то напомнил ему, что вот, кстати, бы уж и ворота исправить, и крыльцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки и свиньи пролезают в подвал. «Да-да, надо», — заботливо отвечал Илья Иванович, и шел тотчас осмотреть крыльцо. «В самом деле, видишь как, совсем расшаталось», — говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель. «Да оно и тогда шаталось, как его сделали», — заметил кто-то. «Так что ж, что шаталось?» — отвечал Обломов. «Да вот не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука. Вот был плотник, так плотник. Умер, царство ему небесное. Нынче избаловались, не сделают так». И он обращал глаза в другую сторону. «А крыльцо, говорят, шатается и до сих пор, и все еще не развалилось. Видно, в самом деле, славный был плотник этот Лука». Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость. Иной раз, в беде или неудобстве, они очень обеспокоятся, даже погорячатся и рассердятся. Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят только о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву, или огородить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев, потому что часть плетня в одном месте совсем лежала на земле. Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велел садовнику поставить поскорей 2 жерди. Плетень, благодаря этой распорядительности Обломова, простоял так все лето, и только зимой снегом повалило его опять. Наконец даже дошло до того, что на мостик настлали 3 новые доски, тотчас же, как только Антип свалился с него с лошадью и с бочкой в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был заново. Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду. Они съели только смородинные кусты, да принялись обдирать 10-ю липу, а до яблонь и не дошли, как последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой. Досталось же и 2 коровам и козе, пойманным на деле. Славно вздули бока. Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым барканом в пятнах, и одним большим кожаным креслом. Наступает длинный зимний вечер. Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову. Подле нее сидит Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши или для отца его, или для самих себя. Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед в совершенном удовольствии. Или присядет в кресло и посидит немного. начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает. В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете. Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы. Они с радостью заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат. И побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина. Впрочем, такого разврата там почти не случалось. Это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек. Такого гостя и во двор не пустят. Нет, не такие нравы были там. Гость там прежде троекратного потчевания и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчевание чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его. Не для всякого зажгут и две свечи. Свечка покупалась в городе, на деньги, и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались. Вообще там денег тратить не любили. И как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то, если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью. Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкли не считать их неудобствами, чем тратить деньги. От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах. От этого и кожаное кресло Ильи Ивановича только называется кожаным, а в самом-то деле оно не то мочальное, не то веревочное. Кожа-то осталась, только на спинке один клочок, а остальная уж 5 лет как развалилась в куски и слезла. Оттого же, может быть, и ворота все кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самое нужнейшее, вдруг 200, 300, 500 рублей – казалось им чуть не самоубийством. Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек 300 рублей, 25 рублей за сапоги и 40 рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса скороговоркой, что этакого молодца надо посадить во строк. Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов – держать их в сундуке. На креслах в гостиной в разных положениях сидят и сопят обитатели или обычные посетители дома. Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание. Все видятся ежедневно друг с другом, умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало. Тихо. Только раздаются шаги тяжелых домашней работы сапог Ильи Ивановича. Еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив «Господи помилуй». За ним зевнет сосед, потом следующий медленно, как будто по команде, отворяет рот, и так далее. Заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза. Или Илья Иванович подойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: «Еще 5 часов только, а уж как темно на дворе». «Да», — ответит кто-нибудь, — «об эту пору всегда темно. Длинные вечера наступают». А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни? Так они и сами не знают. И опять замолчат. А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит, все встрепенутся. «Нечаянный гость», — скажет непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. «Кто ж бы это гость?» — скажет хозяйка. «Уж не Настасья или Фадеевна?» «Ах, дай ты, Господи! Да нет, она ближе праздника не будет. Тот-то бы радости, тот-то бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем. И к заутренне, и к обедне бы вместе. Да куда мне за ней? Я даром, что моложе, а не выстоять мне столько». «А когда бишь она уехала от нас?» — спросил Илья Иванович. — «Кажется, после Ильина дня?» — «Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь. Она и Семика не дождалась», — поправила жена. — «Она, кажется, в Петровке здесь была», — возражает Илья Иванович. — «Ты всегда так», — с упреком скажет жена. — «Споришь, только срамишься». — «Ну как же не была в Петровке? Еще тогда все пироги с грибами пекли, она любит».
2: «Так это Марья Анисимовна. Она любит пироги с грибами».
1: «Как это не помнишь?»
2: «Да и Марья Анисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила».
1: Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью и от того, что кроме самого Обломова прочие все путали, и название месяцев, и порядок чисел. Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять все общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит. «Да», — скажет потом какой-нибудь из гостей с глубоким вздохом, «вот муж-то Марии Анисимовны, покойник Василий Фомич, какой был. Бог с ним, здоровый, а умер. И 60 лет не прожил. Жить бы этакому 100 лет. «Все умрем. Кому когда, воля Божья», — возражает Пелагея Игнатьевна со вздохом. «Кто умирает? А вот у Хлоповых так не поспевают крестить. Говорят, Анна Андреевна опять родила, уж это 6-й. «Одна ли Анна Андреевна?» — сказала хозяйка. «Вот как брата-то ее женят, и пойдут дети. Столько ли еще будет хлопот? И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят. Там дочерей выдавай замуж, а где женихи здесь? Нынче, вишь, ведь все хотят приданого. Да все деньгами». «Что вы такое говорите?» — спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим. «Да вот говорим, что...» И ему повторяют рассказ. «Вот жизнь-то человеческая», — поучительно произнес Илья Иванович. «Один умирает, другой родится, третий женится. А мы вот все стареемся. Не то что год на год, день на день не приходится. Зачем это так? То ли бы дело, если бы каждый день, как вчера. Вчера, как завтра. Грустно, как подумаешь. Старый старец, а молодой растет», — сонным голосом кто-то сказал из угла. «Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чем», — строго заметила хозяйка. «Правда, правда», — трусливо скороговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавший было пофилософствовать, и пошел опять ходить взад и вперед. Долго опять молчат. Скрипят только продеваемые взад и вперед иглой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание. «Да, темно на дворе», — скажет она. «Вот Бог даст, как дождемся святок, приедут погостить свои, уже будет повеселее, и не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, уж тут было бы прокаста. Чего она не затеет,
2: и олово лить, и воск топить, и за ворота бегать. Девок у меня всех с пути собьет. Затеет игры разные. Такая права.
1: «Да, светская дама», — заметил один из собеседников. «В третьем году она из гор выдумала кататься. Вот как еще Лука Савич бровь расшиб».
2: Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом.
1: «Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, ну расскажи», — говорит Илья Иванович и помирает со смеху.
2: И все продолжают хохотать, и Илюша проснулся, и он хохочет.
1: «Ну чего рассказывать?» — говорит смущенный Лука Савич. «Это все вон Алексей Наумыч выдумал. Ничего и не было совсем».
2: Хором подхватили все. «Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве? А лоб-то, лоб-то? Вон и до сих пор рубец виден». И захохотали.
1: «Да что вы смеетесь?» — старается выговорить в промежутках смеха Лука Савич. «Я бы и не того... Да все Васька, разбойник, салазки старые подсунул. Они и разъехались подо мной, и я и того».
2: Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он силился досказать историю своего падения. Хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичьей, объял весь дом. Все вспомнили забавный случай, все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять и пошло писать. Наконец, кое-как, с трудом, успокоились. «А что, ныне о святках будешь кататься, Лука Савич?» — спросил, помолчав, Илья Иванович. Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут 10.
1: «Не велеть ли Антипке постом сделать гору?» Вдруг опять скажет Обломов. «Лука Савич, мол, охотник большой, не терпится ему».
2: Хохот всей компании не дал договорить ему.
1: «Да целы ли те салазки-то?» — едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех.
2: Долго смеялись все, наконец стали мало-помалу затихать. Иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая: «Ах ты, Господи!» Задушила мокрота совсем, насмешил тогда, ей-богу. Такой грех, как он спиной-то кверху, а полы кафтана врозь! Тут следовал окончательно последний, самый продолжительный раскат хохота, и затем все смолкло. Один вздохнул, другой зевнул вслух с приговоркой, и все погрузилось в молчание. По-прежнему слышалось только качание маятника, стук сапог Обломова да легкий треск откушенной нитки. Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа.
1: «Что это за беда? Смотрите-ка», — сказал он, — «быть покойнику. У меня кончик носа все чешется».
2: «Ах ты, Господи!» — всплеснув руками, сказала жена. «Какой же это покойник, коли кончик чешется?»
1: «Покойник, когда переносие чешется».
2: «Ну, Илья Иванович, какой ты, бог с тобой, беспамятный! Вот это скажешь в людях когда-нибудь или при гостях, и стыдно будет».
1: «А что же это значит, кончик-то чешется?» — спросил сконфуженный Илья Иванович.
2: «В рюмку смотреть».
1: «А то как это можно, покойник?»
2: «Все путаю», — сказал Илья Иванович. «Где тут упомнить? То сбоку нос чешется, то с конца, то брови».
1: «Сбоку», — подхватила Пелагея Ивановна, — «означает вести, брови чешутся, слезы, лоб кланяться, с правой стороны чешутся мужчине, с левой — женщине, уши зачешутся, значит, к дождю, губы целоваться, усы — гостинцы есть, локоть на новом месте спать». «Подошвы — дорога».
2: «Ну, Пелагея Ивановна, молодец», — сказал Илья Иванович.
1: «А то еще, когда масло дешево будет, так затылок, что ли, чешется?»
2: Дамы начали смеяться и перешептываться. Некоторые из мужчин улыбались. Готовился опять взрыв хохота. Но в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчание собаки и шипение кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы.
1: Да уже 9 часов, с радостным изумлением произнес Илья Иванович. Смотри-ка, пожалуй, и не видать, как время прошло. Эй, Васька, Ванька, Мотька!
2: Явились 3 заспанные физиономии.
1: Что же вы, не накрываете на стол? С удивлением и досадой спросил Обломов. Нет, чтоб подумать о господах. Ну, чего стоите? Скорей водки!
2: «Вот отчего кончик носа чесался», — живо сказала Пелагея Ивановна. «Будете пить водку и посмотрите в рюмку».
1: После ужина, почмокавшись и перекрестив друг друга, все расходятся по своим постелям, и сон воцаряется над беспечными головами.
2: Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Читал Григорий Перель. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Матерь Божия» из сборника «Отец Арсений». Читает Александр Карлов.
1: Жаркое, изнурительное лето и вечно жужжащий гнус сменила промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаившей грязи. В бараке было сыро и холодно, и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала. Мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа. Ежедневно в бараке умирало по 3-5 человек. Дошла очередь и до отца Арсения. Слег он. Температура за 40, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать. В особом при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали. Вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение. А при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях закон. На ногах стоишь, работай, упал, докажи, что не симулянт. Доказал, будут лечить, если начальство одобрит. В лагере установлен план выработки на каждого заключенного. Начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный, хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что телячьей нежности разводить некогда. Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят, если ниже 39 градусов, то топай на работу. А заспоришь, в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше 39, лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смеряет температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до 38 упадет. В общем, закон. Ходить можешь, то иди лучше работай. С лагерными врачами не связывайся. Врачи в особом вольнонаемные. Дело свое хорошо знали. Чуть что крик «Симулянт! Марш на работу! В карцер пошлю!» В лагере среди заключенных врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах и при этом тяжелых. Когда заболел отец Арсений, то на третий день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора-легочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Овсиенкову: «У больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше 2 дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет». Отец Арсений почти старик. В особом не 1 год. За это время барак не один раз обновлялся. Из старожилов осталось человек 10-12. Глядя на старожилов, начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись, как и почему эти патриархи барака еще живы. Вызвали через надзирателя фельдшера. Осмотрел он отца Арсения издалека, с расстояния 2 метров. Бросил аспирин. Градусник дал Овсеенкову, чтобы тот измерил температуру отцу Арсению. Посмотрел, что 40 с лишним, и, сказав «грипп», ушел. Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли». Ходок, проникший через верных людей в больницу, просит помощи, лекарства, рассказывает, что с отцом Арсением. Врач ходока выслушал и спросил: «Сколько лет зэку и в лагерь?»

умирает. Смерть в лагере – дело обычное. Привыкли все к ней. А тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. Из конца в конец только и слышалось: умирает отец Арсений, умирает Петр Андреевич. Ибо для каждого сделан что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный. Понимали это и политические, и уголовники. Молится и молится отец Арсений. Чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать. «Отходит», — проговорил кто-то. Затих отец Арсений и сам чувствует, что умирает. Барак, Сазиков, Овсеенков, Алексей, врач Борис Петрович — все куда-то ушло, провалилось, пропало. Через какое-то время отец Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, мокрота, заливавшая горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность — исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым. Сейчас отец Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли Овсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых отцом Арсением. Отец Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, отец Арсений. Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь, вдруг стали как-то особенно видны отцу Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их. Сквозь охватившую его тишину он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял отец Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но, однако, он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушел. Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть. Вот Сазиков поднес кружку с водой к его губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Овсеенков и Алексей и другие стоящие люди. Отец Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей как посторонний и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, иерей Арсений, физически мертв. Отец Арсений растерянно оглянулся. Барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко, горел ослепительный свет. Сосредоточившись, отец Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие. Понял, что надо куда-то идти, и пошел к ослепительному свету. Но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Павловича, Иванова, Сазикова, Овсеенкова и многих-многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них. Став на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Овсеенкова, Александра, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере. «Господи, Господи, не оставь их, помоги и спаси!» Взывал он и особенно просил Матерь Божью, умоляя ее не покинуть, не оставить милостью своей заключенных особого. Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и святым, просил отец Арсений милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел отец Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для отца Арсения. У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих. У других, как у Сазикова и Овсеенкова, горело небольшим, но все разгорающимся огнем. У некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру света. Всматривая сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божью, отец Арсений испытал величайшее волнение. «Господи, Господи, я жил среди этих людей и не замечал, не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь

0: видеть настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом. Господи, где же я был, ослепленный своей гордостью и малое делание мое, принявший за большое?» Отец Арсений видел, что свет веры горел не только у заключенных. Он был у некоторых людей охраны и администрации, по мере сил своих и возможностей, совершавших добро, а для них это было большим подвигом. К чему все это пронеслось в мыслях отца Арсения? К чему? Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ними. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест. А он, отец Арсений, живя с ними рядом, он, иеромонах Арсений, видел только себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми. «Господи, где же был я? Прости и помилуй меня, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей». Склонившись, отец Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло. Пропали и нары, и барак. Отец Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожекторов пробегали по территории его, у ворот стояли часовые. Была ночь, лагерь спал. Обернувшись к лагерю, отец Арсений благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нем. «Господи, как я оставлю их? Как буду без них? Не остави здесь всех живущих своей милостью. Помоги им!» И, опустившись на колени в снег, стал молиться. Было холодно, ветер бросал снег, а отец Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лагеря. Миновал охрану и пошел по дороге. В темноте ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет. Вот к нему и пошел отец Арсений. Шел легко, спокойно, миновал лес, поселок, и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его церковь. Церковь, где он начинал служение, церковь-храм, в которую он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинное, древнее ее великолепие. «Что это, Господи? Почему я здесь?» — проговорил он про себя и вошел в церковь. Первое, что он увидел, была икона Божьей Матери, та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой проникновенно и внимательно взирал на приходящих к ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее, но сейчас она была полна народу, причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божьей Матери. Отец Арсений пошел к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он с восторгом и благоговением смотрел на иконы, как-то особенно легко шел вперед. Войдя в алтарь, стал готовиться к служению, хотел снять телогрейку, чтобы надеть облачение, но кто-то, стоящий рядом, повелительно сказал: «Не снимайте, это тоже облачение для служения». Взглянув, отец Арсений увидел свою стегунку, но она была какая-то сверкающая, ослепительно белая. Надев епитрахиль, он стал совершать служение и удивился. Алтарь был залит ярким светом, вся церковь светилась. Иконы как-то особенно выглядели на стенах и, казалось, ожили. Молящихся было много, и все они углубились в молитву, и при этом лица их были радостными. Совершая обедню, отец Арсений увидел, что вместе с ним служат иеросхиммонах Герман, иерей Амвросий, диакон Петр и еще несколько иереев. И он, отец Арсений, знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иона, Антоний, Борис, его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, отца Арсения. «Господи», — подумалось отцу Арсению, — «ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе». Служит отец Арсений, а душу его переполняет радость. Молитва охватывает всего и поднимает ввысь. Благословляя молящихся, увидел отец Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви. А этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то с этими людьми. И все эти люди за кого-то молятся, просят. Взглянул отец Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, сослужащие с ним, умерли. Кто давно, а кто и недавно. «Матерь Божья, что же это такое?» пронеслось в мыслях отца Арсения, но, не ответив себе на этот вопрос, весь ушел в служение и молитву. Совершает обедню отец Арсений и чувствует, что сгорает он от радости и тепла внутреннего. Принял святых тайн, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной Владимирской, моля о прощении грехов своих. «Призвал меня, Мать Божия, на суд свой, Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня грешного, и буди заступницей и ходатайца о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня, на тя уповаю, аз есть грешен и недостоин». Молясь о прощении грехов своих, просил он Матерь Божью не оставить своей помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея, студента, Сазикова, Овсеенкова, Амбросимова, Алчевского и многих-многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в храме слышали его молитву. Беспрерывно повторяя «Мати Божья, не остави их страждущих», плакал об оставленных на взрыд, заливался слезами. Сжимается, ноет сердце отца Арсения. Как же будут жить друзья его, оставленные в лагере? Знает, тяжко там, невыносимо, и, припадая к иконе Божьей Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот. И вдруг услышал голос, исполненный необычайной мягкости, отчетливости и в то же время повелительности. «Не пришел еще час смерти твоей, Арсений. Должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи. Не оставлю тебя помощью своею». Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, Матерь Божья как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. Отец Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божьей, и только повторяет: «Матерь Божья, не остави их, помилуй меня грешного». И опять услышал голос: «Подними лицо свое, Арсений, взгляни на меня и скажи мне, что хотел сказать и думал». Поднял лицо отец Арсений, взглянул на Матерь Божью, и, пораженный добротой ее и величием неземным, склонившись низко, сказал: «Матерь Божья, владычица, да исполнится воля твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как ты, владычица, хочешь?» А Матерь Божья продолжала: «Не один ты у меня, Арсений. Со многими людьми служить мне будешь. Помогут тебе, и ты с ними многим поможешь. Показал тебе Господь сейчас, что у него помощников много. Показал тебе Господь души людей, населяющих лагерь. Не думай, что ты один совершаешь добро. Во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи мне, помогу тебе». И почувствовал отец Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией. Встал отец Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству, и опять понял, что всех молящихся в храме знает, большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми. Подошел к царским вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом. Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к бараку, в лес. Лес, дорога, дома — все мелькало и неслось мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое лежащее на нем, людей, окружавших его. Вошел, лег на лежак, и услышал разговор. «Все теперь. Холодеет. Умер наш отец Арсений. 5 часов уже прошло. Скоро подъем. Придется сообщить старшему». Кто-то из окружающих продолжал. «Осиротел барак. Многим помогал. Мне, боровшемуся всю жизнь против Бога, показал его и показал делами своими». Неожиданно отец Арсений глубоко вздохнул и, испугав и поразив всех окружающих, проговорил. «Уходил я в храм, да вот Матерь Божья сюда к вам послала». И слова эти никому не показались странными или удивительными. Так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни. Недели через две встал отец Арсений, но как-то странно ему все стало в бараке. По-другому и жизни люди видны. Все ему, чем могут, помогают, кто что может, то обеду рвет и несет. Надзиратель справедливый масло сливочного стал приносить и Сазикову отдавал для отца Арсения. Встал, ожил отец Арсений, тяжелая болезнь ушла. Господь и Матерь Божия послали его служить людям, послали в мир.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Матерь Божия» из сборника «Отец Арсений». Читал Александр Карлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об астрономии и вере. У нас в гостях сегодня директор Астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Константин Александрович Паснов. Здравствуйте, Константин
2: Александрович. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей Павлович. Спасибо большое за приглашение выступить на этой радиостанции. Честно говоря, я никогда не записывался на радио. Меня как-то все
1: вот видите,
2: по телевизору.
1: Радио еще есть, и более того, радио «Вера», очень многие люди, я думаю, и не только голос веры, но и голос такого интеллекта современного, благодаря нашим программам, доходит до радиослушателей. Вот. А я, когда вас представлял и называл ваши регалии, упустил еще одну очень важную регалию, о чем я с удовольствием скажу нашим радиослушателям. Константин Александрович Паснов, лауреат премии правительства России. Вот буквально в конце прошлого года, да, вышло решение правительства за создание обсерватории в Карачаево-Черкесии. Да? Вы немножко об этом проекте скажете несколько слов?
2: Конечно. Ну, с чего начнем?
1: С Карачаево-Черкесии.
2: Ну, это история вот какая. Смотрите, у нас наш институт, Государственный астрономический институт имени Штернберга Московского университета, он, поскольку это астрономический институт, астрономия – наука, ну, наблюдательная, значит, у всех перед глазами какая-нибудь картинка, где астроном смотрит там в телескоп, хотя это, конечно, сейчас уже скорее не так, смотришь не в телескоп, а на экран компьютера, но базы наши, которые Московский университет имел до распада Советского Союза, они были весьма многочисленны. У нас наша Крымская станция, которая в Крыму, в поселке научном, рядом с астрофизической обсерваторией Крымской. База была под Алматой, в Алмате, большом Алматинском ущелье, на высоте там около 3 километров. Это называлась Тяньшанская наша станция, и была база в Узбекистане. Это на горе Майданак был построен полутораметровый телескоп. Ну и вот после с развалом Советского Союза, значит, местные республики, они решили все национализировать. Несмотря на то, что по тогдашним документам, то собственность, которая была общесоюзной, она отходила вот, в Национальной Республике, а та, которая была не общесоюзная, а строилась на деньги там, Российской Федерации, и там можно было как-то дискутировать. Но, тем не менее, это, аргументы не сработали, и узбекские власти, и казахские власти, они обсерватории отобрали. А осталось только Крымская станция, и благодаря, ну, как сказать, дружественным отношениям нашего ректора Виктора Антоновича Садовича.
1: Руководителя коллектива,
2: Виктор Антонович, он был, уже тогда был ректором Московского университета, и он договорился с крымскими властями, чтобы тогда была республика в Крым в составе Украины, что это наша станция остается собственностью Московского университета. И мы вот жили до 2014 года на украинской территории, была собственность Московского университета, но киевские власти все время хотели у нас ее отобрать. Дело уже почти дошло до, так сказать, подписания соответствующих документов, но вот Бог спас, и все, теперь мы остались, значит, на территории Крыма, на территории Российской Федерации теперь. И вот осталась единственная станция крымская, институт инструментарий там был все-таки уже достаточно старый, вот не обновлялся долгое время. И мы оказались в ситуации, когда ну, надо было что-то предпринять, надо было какие-то действия по восстановлению наблюдательных баз сделать. И вопрос такой поднимался в начале 2000-х годов перед, перед руководством Московского университета, и Виктор Антонович все это прекрасно понимал. И только в 2005 году, благодаря усилиям нашего ректора и его, ну, скажем так, хорошему отношению с руководством страны, надо отдать ему должное, но всегда было таким вот в новое время, и сейчас таким продолжается, удалось получить деньги. Это были какие-то деньги, так называемые немецкие, какой-то там субсидии. В общем, нашлись деньги на строительство новой обсерватории, нового телескопа. Было выбрано место в 20 километрах, ну, примерно к югу от Кисловодска, на высоте 2100 метров. Это уже территория Карачаево-Черкесии, как раз кусочек ее, край. И на этом месте вот, была за 10 лет. 10 лет заняло строительство обсерватории. И в это время параллельно во Франции был заказан современный очень телескоп 2,5-метровый. Ну, тот, на который хватило, что называется, денег, и который, обслуживание которого может потянуть Московский университет, потому что такого класса инструменты, они очень дорогостоящие и требуют, ну, большого инженерного обслуживания, и требуют, ну, это целое дело, в общем, да. И в 2013 году вот состоялось открытие, значит, почти 10 лет она строилась. Инструмент в полную силу заработал уже в 2021 году, уже 5 лет назад.
1: Удалось там что-то открыть с помощью вот этого,
2: конечно,
1: телескопа?
2: Конечно. Это же, понимаете, это телескоп по новым технологиям построенный. У него великолепные оптические качества. И самое главное, к нему были... Да, кроме телескопа, ведь нужна еще аппаратура соответствующая, приемная. И вот благодаря усилиям наших инженеров и наших оптиков уже в Московском университете были построены там специальные приборы, спектрографы и уникальные авторские приборы, с помощью которых пошла очень активная работа в разных областях астрономии, оптической и инфракрасной. Удалось купить нам камеру инфракрасную, ее сделали на Гавайских островах, американская камера. А вы знаете, как ИК приемники, они все такого очень деликатные, поэтому...
1: Инфракрасные, да?
2: Инфракрасные, да. Mm-hmm. Их невозможно. Вот сейчас их невозможно купить. Но нам удалось тогда, в 2005 году, их заказать. Тогда были относительно теплые отношения с американцами, и не было никаких претензий со стороны вот, по поводу приобретения такого дорогостоящего оборудования. Ну и вот сейчас, конечно же, там мы наблюдаем, работаем ну, примерно 100-150 до 200 ночей в году, ясных бывает, и идут большие обширные программы, как в области изучения ближнего космоса, там, скажем, астероидов, планет Солнечной системы, так и в области дальнего космоса, самых далеких галактик и квазаров на больших красных смещениях с релятивистскими джетами, сверхмассивными черными дырами и прочей такой вот экзотикой, я уже сказал. Вот. И, конечно же, там постоянно идут какие-то новые открытия. У нас огромное количество публикаций в самых...
1: Ну, вот астрономия, наука, безусловно, связана с философией. Вот если мы вспомним с вами античность, вспомним Пифагора, который учил о 10 небесных телах и даже изобрел специально 10-е противоземлие, потому что должно было быть 10 непременно. Это такое вот мистическое число. Да. Да. Фалеса, которого обвиняли в непрактичности, а он предсказал не только урожай оливок, но еще и сумел каким-то образом приблизительно вычислить расстояние до Луны от Земли. Вот. То есть философы интересовались астрономией, интересовались космосом. И вообще-то говоря, космос по-гречески – это что? Украшенный. Да? То есть украшенный. А мы спрашиваем, кем? украшена. Елка украшена. Кто ее украшал? Мама. Вот. А космос, кто его украшал? А никто. Он вот есть сам по себе. Он вот такой прекрасный. И тут вдруг появляется христианство. Вот что меняется? То есть астрономия остается наукой пребывающей, как бы в лоне вот этого античного космоса, прекрасного, украшенного. Или появляются какие-то новые мотивы с появлением, скажем так, христианской науки?
2: Ну, это такой вопрос очень обширный. Мне кажется, что ведь до XVI века примерно, да, до времен Коперника, ну, придерживались геоцентрической системы мира, Земля в центре, там, как так сказать, и те вычисления математические, которые позволяли изучать движение планет. Ну, движение планеты же – это блуждающее светило, да, она перемещается относительно далеких звезд. Хотя и звезды там движутся, но гораздо медленнее, это мы сейчас прекрасно знаем. Вот. Так вот, геоцентрическая система мира Птолемея, которая позволяла предвычислять положение планет очень точно. Ну, если перевести на язык математики, там делались с помощью вот дифферентов и эпициклов, которыми описывалось движение планет, удавалось в геоцентрической системе мира очень точно это описать. И, казалось бы, зачем вам что-то еще нужно было?
1: А вот. Для чего это нужно было? Для судоходства?
2: Ну, во-первых, планеты, ну, они наиболее яркие объекты на небе, правда ведь? Самая яркая, ну, Венера. Ну, даже я бы не сказал, что не столько судоходство. Судоходство все-таки ориентация в основном шла по звездам. Да? А звезды, ну, слава богу, у нас есть полярная звезда, которая в полюсе мира находится практически. Это очень удобно. Вот тоже, ну, не совсем, но очень близко к полюсу мира, а полюс мира – это туда, куда смотрит ось вращения Земли. И поэтому вокруг полярной звезды как бы весь небосвод вращается. А если мы переместимся в южный полушарий, там ничего подобного нет. В южном полушарии нет яркой звезды, в южном полюсе мира. И вот этот знаменитый Южный крест, он вообще не в полюсе мира. И, ну, и довольно слабое, неяркое созвездие. Вот. А между тем, в северном полушарии, значит, вот судоходство, вот, конечно, в основном люди ориентировались на северные звезды, потом уже, конечно, перешли на южное небо. Но южное небо, оно не такое, оно там много очень ярких звезд, но там нет таких ярко выраженных созвездий, то, что мы называем. Созвездия – это такие звездные конфигурации, которые запоминаются. Там вот ковш Большой Медведицы или крест там лебедя, да, или орел, который прям летит как бы с крыльями.
1: Я помню, в детстве игра такая настольная даже была. Вот,
2: да, да, да. И вот эти, да. И вот всегда знакомство с астрономией, оно начинается с созвездий, да, казалось. Вот что-то очень красивые названия, очень много арабских названий, да, Аль-Таир, да, как какой-нибудь или Альдебаран в Тельце. И я помню, что вот когда я начал свое знакомство с астрономией, я начал именно с чтения каких-то популярных книг и со знакомства со звездами. И как только, значит, я начал это все дело понимать, мне стало интересно смотреть осенью, как постепенно восходят вечером новые созвездия, которых не видно было летом. И я все ждал, когда появится знаменитый Орион со звездой Бетельгейзе, которая одна из ярчайших таких звезд, ближайших к нам.
0: Философские ночи на радио Вера.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Астрономического института имени Штернберга Константин Паснов. Вот мы уже заговорили о созвездиях, о вашем пути в науку, который, как и для многих, наверное, людей, начинался с детских грез, с каких-то воображений, фантазий. Вот. Но вот все-таки, если Птолемеева система была эвристически, как говорят ученые, полезна, да, то есть можно с помощью такой вот геоцентрической картины мира можно было решать какие-то задачи предсказания, что же тогда потребовало отказаться от нее и перейти к Копернику?
2: Ну, смотрите, Коперник – это действительно это довольно революционное представление о мире, потому что Земля лишается своего, своего как бы центрального положения, и в науке теперь даже есть такой термин, что ли, принцип Коперника – это когда ты полностью отказываешься от своего центрального положения, полагая, что ты находишься в точке, которая там не выделена ничем, кроме наличия субъекта в этой точке. Все остальные столь же вероятны и так далее. Это в космологии вот дальше.
1: Если то есть такой субъектоцентричный подход, как и в философии.
2: Да, вот какой субъектоцентричный подход, и от него, значит, наука стала от него отказываться. Ведь и не только Коперник, и Джорджано Бруно там, от него говорили там о множественности миров, и это как бы, понимаете, вот эта точка зрения, что может быть, средневековые догматы церкви, они были несколько, ну, как сказать, они были довольно жесткими по тем временам, да, и это было связано, мне кажется, я небольшой специалист, но мое мнение такое, что это было связано все-таки в большой степени в то, что христианская церковь в Европе, по крайней мере, она была, да и не только, и в арабских странах, они все были приближены к власть имущим, и это было некоторое такое орудие. Потому сразу вот эта вот христианская идеология доминирующая, она, конечно, воспринимала какие-то такие вещи научные в... Ну, не всегда, но во многих, мне кажется, вещах, ну, штыки, что ли, да? Хотя, если вспомнить Фому Аквинского, он же не отрицал наличие науки, которая независима от религии, да? И тут, мне кажется, если вот почитать источники, почитать вот когда уже католическая церковь уже в 17 веке.
1: Да, но тут дело касается неба. А небо – это обитель Бога, ангелов. Да? То есть это то, что в христианском сознании связано с горней областью. Да? И звезды звездами, но где-то там ведь еще и Бог живет в этом ослепительном свете звездного неба. Знаете, как на иконах новгородских Софии изображается иногда вот это усеянный золотыми звездами небосвод. Да?
2: Ну, вы понимаете, это, как и Бог живет, он, может быть, живет, он, ну, как сказать, он везде, да, как это как фигура универсалис.
1: Мы сейчас не предполагаем, где именно он находится. Мы предполагаем картину средневекового человека.
2: Да, средневекового человека, для которого вот есть небо, небо, обитель Бога, обитель ангелов и так далее. И как же может быть так, что там солнце, которое, так сказать, входит и восходит, а мы вокруг него, а не вокруг, а солнце вокруг нас, хотя наивно мы видим, как оно восходит, заходит, и кажется, что вот мы находимся в центре. В центре всего этого дела. Вот. Но астрономические наблюдения, они постепенно стали показывать, что это не совсем верно, и наблюдения там Тихо Браги, и потом ведь кроме астрономии развивалась и физика, ну, то, что метафизика тогда называлась, да?
1: Кстати, вот эту критику геоцентризма я находил у Льва Лопатина. Он религиозный философ, и он это слово употреблял во время Первой мировой войны. Почему люди воюют, почему они враждуют друг с другом? А потому что геоцентризм. То есть мы живем в нашей местечковой земле и отказываемся думать о том, что мы граждане неба, граждане мира, граждане Вселенной, да, что судьба наша совершается не только на земле, она совершается в мироздании. И вот этот выход за пределы земли, да, прежде чем Гагарин взлетел на ракете, преодолев земное притяжение, его совершали, ментально совершали многие философы.
2: Ну, конечно, и философы, ну, и ученые, безусловно. И ученые, понимаете, это все как... Ведь астрономия, она сначала описывала только движение небесных тел. Вот, скажем, для древних жрецов египетских было важно предсказывать затмение, да, или лунные и солнечные затмения. Они довольно быстро, это еще даже в древние времена научились рассчитывать затмение. А ведь парадоксальный факт, я всегда всем это говорю, и здесь не побоюсь это рассказать, заключается в том, что угловой размер Солнца и угловой размер Луны практически одинаковый. Ну, и поэтому у нас есть возможность видеть полные солнечные затмения, в то время как Луна все время удаляется от Земли примерно на 1 сантиметр в год. Она уходит все дальше и дальше и дальше. То есть в развитии нашей планетной системы мы живем в некую выделенную эпоху, когда эти два тела, два изображения Солнца и Луны на небе имеют одинаковый угловой размер. Это, ну, на мой взгляд, это какое-то совпадение. Хотя некоторые считают, что это не совпадение. А, скажем, миллионы лет назад это было не так. Луна была больше Солнца. Ну, это полное затмение, хорошо. А еще через миллионы лет Луна уйдет, и будет ее размер меньше углового размера Солнца. И тогда не будет этих красивых солнечных затмений, вот этих грандиозных явлений, когда там небо среди дня там темнеет, там появляются звезды.
1: Ну, что опять-таки прочитывалось людьми как знамение.
2: Как знамение, потому что все животные там начинали возбуждаться.
1: Вспомним слова о полку Игореве.
2: Да, слова о полку Игореве. Есть картина солнечного затмения. Угу. Понимаете, это удивительная вещь. И на масштабах там нескольких тысяч лет оно и будет, и продолжалось, и будет продолжаться. Ну, вот такой забавная вещь. Забавная вещь с движением Луны. И надо сказать, что движение Луны, оно до сих пор не... Ну, это очень сложная, оказывается, теория. Не так просто все с ней. Еще Ньютон занимался построением теории движения Луны, и сейчас это все продолжает уточняться. И вообще сам факт наличия Луны для Земли играет очень важную роль. Дело в том, что если бы... Представим себе, что Луны не было бы. Если бы не было Луны, ну, лишились бы красивых затмений. Ладно, это такая эстетическая часть вопроса. Но самое ужасное заключается в том, что ось вращения Земли, испытывая вековые возмущения гравитационные со стороны Солнца и больших планет, она могла бы вековым образом менять свое положение. То есть у нас бы полюс мира был не в полярной звезде, а куда-то бы перемещался. И наши экваториальные леса превращались бы в арктические пустыни, и это было бы очень нестабильно.
1: Есть в этом какая-то все-таки провиденциальность, то есть какой-то промысл в том, что мир устроен так, а не так, в том, что вот...
2: Да, это вот... Я понимаю, да. Иногда, ну, восходя уже к более далеким, так сказать, материям, в сторону космологии, это вообще называется антропным принципом. Почему? Потому что как только мы доходим до некоторых границ нашего незнания, и понимаем, что, ну, что вот есть некие начальные условия, начальные параметры, из которых можно что-то получить. Но кто задал эти начальные параметры? И здесь сразу, ну, одна из гипотез заключается в том, что существует бесконечное множество различных вариантов, бесконечное множество таких миров, но... Мы живем именно в том мире, в котором вот эти все условия создались для того, чтобы мы с вами здесь сидели и общались. Причем это не на уровне биологии, а на уровне некой фундаментальной физики, на уровне строения материи.
1: Вот это мой самый такой потаенный вопрос. То есть вот когда мы смотрим в небо, да, вот настраиваем эти потрясающие телескопы инфракрасные, что мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть многообразие звезд или мы хотим увидеть какой-то замысел?
2: Ну, это хороший вопрос. Люди, которые, ну, астрономы или там физики, которые вообще не имеют никакого отношения там, к вере, там, могут быть стопроцентными атеистами, они, как мы говорим, Вот у нас есть некое представление о каких-то процессах в космосе, и мы хотим их изучить глубже, лучше и понять, так сказать, как это все устроено. То есть иногда говорят, что астрономия – это наука, так сказать, от безделья, leisure science. То есть если бы у вас было много дел всяких, то вам бы не было, не хватало бы времени смотреть на небо.
1: Как и философия, да?
2: Да,
1: и это тоже leisure science. Много досуга, да, чтобы
2: когда
1: заниматься
2: много
1: философией.
2: Досуга, когда тебе не надо заботиться там о хлебе насущном денно и ночно, и вот ты начинаешь о чем-то рассуждать. Да, как говорил Кант, небо над головой и моральный императив внутри меня, который восхищает больше всего, потому что, ну, небо, оно же действительно фантастически красивое, вот этот эстетический момент. А представьте себе, что мы жили бы на планете, где все время были бы облака.
1: Это такое то, можно... что возвышено, то есть, да. То, что невозможно понять, и поэтому это вызывает у нас какой-то мистический трепет.
2: Мистический трепет, но даже есть целое там большое количество научно-фантастических произведений, когда писатель сажает какую-то развитую цивилизацию в область, где оно не видит неба. По крайней мере, в оптическом диапазоне. Вот. Но и с помощью каких-то очень хитрых, так сказать, вещей начинаешь понимать, что там есть что-то за тем слоем облаков или чего-то, через которое звезды не видны. Но мы-то их видим, да? И мы их видим, и мы видим не просто звезды, мы видим, как они эволюционируют, как они движутся, как они взрываются, в конце концов. Есть же сверхновые, и звезда, звезда в своей, в конце своей эволюции, ну, если она достаточно массивная, мощнейшее явление вспышки сверхновых, которые вот мы наблюдаем в нашей Кавказской горной обсерватории. Вот. И поэтому, когда мы говорим, зачем это делается, ну, для того, чтобы выяснить вот детали этих физических процессов, понять, как это все происходит. Ну и вот возникает целостное впечатление такое о том, как рождаются звезды в газопылевых туманностях, как они эволюционируют, как они живут вот на стадии главной последовательности, где идет термоядерное горение водорода в гелий, и водород превращается в гелий в центре Солнца, и это дает нам вот эту энергию, которая питает Землю, и благодаря которой мы с вами здесь существуем, правильно? И, например, если бы мы жили вокруг вот не Солнца, а представим себе планеты, мы сейчас открываем большое количество планет вокруг других звезд, но если звезда не солнечного типа, солнечные звезды, они солнечного типа звезды, они выделены. Почему? Потому что они живут 10 миллиардов лет, примерно. Вот Солнце сейчас прожило 5 миллиардов лет, еще где-то мы в середине пути. И 5 миллиардов, оно совершенно спокойно, ну, кроме там вот солнечной активности, которая иногда даже очень проявляется, но, по крайней мере, она не убивает все живое. Вот. А если бы звезда была очень массивная, то время массивной, жизнь массивной звезды, оно как квадрат массы примерно меньше, чем солнечного, и тогда, ну, оставалось бы какие-то сотни миллионов лет, ну, миллиард, может быть. И не факт, что за это время, по современным представлениям, могла бы возникнуть жизнь на таких планетах. Поэтому вот Солнце – это тоже.
1: Мы сегодня беседуем с астрономом Константином Александровичем Пасновым, и у меня в голове возникает мысль, а не являемся ли мы такой вот жалкой песчинкой посреди всего этого мерцающего величия среди миров, мерцание светил одной звезды, я повторяю имя, как писал Иннокентий Аницкий. Но мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, программы «Философские ночи» на Светлом радио, радио «Вера». Слушайте нас после небольшой паузы.
0: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Астрономического института имени Штернберга, лауреат премии правительства России Константин Александрович Поснов. Мы говорим сегодня о астрономии и вере. То есть вот о той картине потрясающей, которую наблюдают с помощью телескопов. Я вспомнил, что у нас был такой философ Валентин Фердинандович Асмус, который дружил с Борисом Пастернаком, жил в Переделкино, они были соседями, ходили друг к другу в гости. И я застал последний год, застал его вдову Ариадну Борисовну, и был в этом доме переделкинском, где стояли телескопы. Асмус очень любил смотреть на звездное небо, и разрешение на покупку этих телескопов он получил от Молотова в 30-е годы. Нужно было писать специальное письмо. Ну, Асмус был человеком не очень религиозным, но, тем не менее, все-таки не чуждым вере и допускающим, что все-таки Евангелие истинно. Да? И я думаю, что вот это изучение звезд как-то ложилось. Ну, по крайней мере, книга о Канте, у него была написана, замечательная книга, да, и Кант искал другие аргументы, моральное существование Бога. Для него книга природы не была таковым аргументом. Но вот у нас возникает в нашей беседе вот этот вопрос. Вот так же, как в физике. Вы же физик, да, вот второй закон термодинамики. Ну, давно должен был приговорить нас к энтропии. Да? Энтропия.
2: Энтропия растет.
1: Да, так же и вот в этом ощущении, которое мы с вами нарисовали. Мы какие-то маленькие колонисты на маленькой песчинке, существующей в одной из систем, одной из звезды, да, которая через 5 миллиардов лет потухнет. Или все-таки мы не такие бедные родственники, и у нас есть какое-то, может быть, даже центральное положение во Вселенной?
2: Это потрясающий вопрос, и, как сказать, вот одиноки ли мы во Вселенной, даже не с точки зрения, вот, так сказать, религиозного человека, а даже с научной точки зрения этим всегда человечество интересовалось, и начиная со времен Джорджана Бруно, когда он говорил о том, что должны быть такие же миры, множественность миров, понимаете, есть так, уже когда люди в 20 веке уже в современную науку стали задумываться об этом, когда стало ясно, что ну, в галактике 11 миллиардов звезд, да, а во Вселенной примерно столько же галактик, 11, легко запомнить, 10 в 11 степени, сколько? Это 100 миллиардов, прошу прощения, 100 миллиардов звезд в нашей Вселенной, в галактике, и примерно 100 миллиардов галактик.
1: Если нету Творца, это же превращается в дурную бесконечность.
2: Ну, чудовищные цифры, смотрите. И тут много вопросов сразу возникает. Раз о бесконечности Вселенной думали и в 19 веке знаменитый парадокс Ольберста. Если Вселенная бесконечна, и звезд там много, и рано или поздно ваш взгляд всегда упрется в какую-нибудь поверхность звезды. И это означает, что все небо ночью должно сиять, как солнце. Но этого нет. Что отсюда следует? Значит, что Вселенная конечна. А если конечна, то почему она конечна и что за ее границей? Ну, как известно, парадокс Ольберса, он разрешается двумя путями современной науки. Во-первых, действительно, количество галактик во Вселенной, оно конечно, и мы не утыкаемся каждый в любой точке в какую-то звезду или галактику. А второе – это то, что Вселенная расширяется. Это вообще вещь, которая Эйнштейну, который пытался описать Вселенную уже на современных позициях, придумал общую теорию относительности, он не верил в расширение Вселенной до 1929 года, пока Хаббл, 1929, пока Хаббл не, уже окончательно не установил, что действительно Вселенная расширяется, галактики удаляются одна от другой. И чем дальше она находится, тем с большей скоростью она удаляется. Вот. И чтобы остановить это расширение Вселенной, Эйнштейн придумал так называемую космологическую постоянную. Это было в преснопамятном 1917 году. Значит, шла вторая... Что было в этом году? Помните, шла Первая мировая война, неудача на немецком фронте еще тогда у Германии были. А Эйнштейн, значит, вот, несмотря на все вот эти политические сложности, тем не менее, вот он работал в Берлине уже тогда. И он, ну, во-первых, он в 2015 году сформулировал свою общую теорию относительности, а в 2016 году на Восточном фронте решил первое уравнение Эйнштейна Карл Шварцшильд, который потом скончался от ранений уже. А в 2017 году Эйнштейн ввел эту космологическую постоянную, чтобы остановить расширение Вселенной, потому что он говорит, как она может расширяться? Я каждый день вижу одно и то же небо. Ну да, там с точностью до движения Земли вокруг Солнца, вращение Земли вокруг оси, вся вот эта кинематика астрономическая, она была хорошо изучена. Вот. А Вселенная-то почему? Она же должна быть статичной. Но ничего подобного, она расширяется. Причем, как выяснилось, в конце 90-х годов уже 20 века, перед самым началом 1998 году, я присутствовал как раз на этом, в Париже, на этой конференции, где было объявлено, что она не просто расширяется, а расширяется с ускорением в настоящее время. И теперь вот так гипотеза космологической постоянной, она приобрела новое звучание, потому что она может это сделать. Когда вы вводите космологическую постоянную, вы можете заставить Вселенную расширяться с ускорением. Но что это такое? И сейчас даже есть такой термин «темная энергия», может быть, вы слышали. Значит, когда мы чего-то не понимаем, мы начинаем придумывать какие-то, как это, говорящие названия.
1: Но да. Меня вот больше всего беспокоит, что она тёмная.
2: Да, ну, это ужасно. Да. Вы знаете, да. Dark Energy – это кошмарный термин, который вот,
1: значит... Потому что христианство строится на...
2: На чём-то светлом.
1: Светлом,
2: конечно,
1: да. Солнце – символ Христа, и в этом,
2: да.
1: Божественная энергия.
2: Да, да. Ну, это вот...
1: Фаворский свет.
2: Ну, да. Свет, да. Это да. Какая-то... Почему эта энергия, я не знаю, почему это так назвали, но это нечто, что не вписывается в наше представление традиционные о современной физике, об устройстве мира. И вот огромное количество усилий астрономических сейчас как раз направлено на то, чтобы вот эту, ну, я уж теперь термин этот ввёл, буду им пользоваться, эту темную энергию понять, что это такое, как она работает. Она в больших масштабах создает антигравитацию. Представляете, что это немыслимо. Мы все привыкли, что гравитация, она притягивает, тела притягиваются друг к другу, со времен Ньютона мы знаем. Вот. И эта темная энергия, она занимает 70% энергетического бюджета всей Вселенной. И никто не знает, что это такое. Понимаете? Это удивительно, но это отдельный разговор. Вот. А кроме нее есть еще темная материя. Вот опять же...
1: Может быть, наука, она для того и существует, чтобы доказать нам максимум Сократа. Я знаю, что ничего я ничего не знаю.
2: Нет, правильно, это верно. Чем больше я знаю, тем больше вижу, что мои знания очень ограничены. И вот попытки выйти за эту ограниченность с помощью, в том числе, астрономических наблюдений, когда мы говорим об... Вот, раз уж мы заговорили о звездах, о больших масштабах, мы так как раз сейчас... Эти проблемы, они общенаучные. Они не только касаются астрономии, астрофизики, они касаются и физики, потому что где-то в 20 веке торжество физики, ну, так сказать, как кто там говорил, Карл Чапик, по-моему, что чтобы ученые не изобретали, они, у них всегда в конце получается бомба. Вот. Ну, вы можете себе представить, да, квантовый механика привела к созданию атомной бомбы и мобильных телефонов, которыми мы все пользуемся. Да? 100 лет отмечали в прошлом
1: году
2: создание
1: квантовой механики. Да, я вспоминаю, там какие-то пейджеры взрывающиеся. Да, уже
2: ну да, жутко, это уже немножко. так, это уже другое.
1: А вот тема, которая очень важна для христианского сознания, да, тема «Влияют ли звезды на человека?» Вот я помню, Климент Александрийский, такой учитель церкви II века, в выдержках из Теодота против гностика Теодота, писал: до крещения звезды влияют на человека. Но после крещения вот эта сила звезд с нас снимается. И вообще тезис о влиянии звезд на человека – это, наверное, термин все-таки больше астрологический, чем
2: астрономический. Это астрологический, конечно.
1: И этому всегда возражали... христианские богословы, учители церкви. Ну вот вспомним хотя бы 1524 год, когда Николай Булев, немчин, немецкий врач при дворе Василия III, вслед за альманахом Штефлера и Пфлауме предсказывает потоп в Европе. Вот, то есть предсказывает какую-то природную катастрофу. И начинают, значит, при дворе рассуждать, а может быть, действительно так, а может быть, вот астрологи это предсказывают. И скромный, смиренный инок Спаса Илиазарова монастыря Псковского, Филофей, пишет письмо Михаилу Мунехину, царскому дьяку в Пскове, где он говорит, что звезда, вообще-то говоря, это есть мертвое тело. И ни на что оно влиять не может. Да? А влияет на все судьбы людей только Бог и божественный промысел. Поэтому не надо здесь особенно полагаться на звезды, вот, на применение звезд, а лучше посмотреть, что движет человеческой историей. И вот два Рима пали, третий стоит, четвертым уже не быть. А пали они не потому, что звезды так решили, а потому, что они отступили от чистоты веры. Там первый Рим в ересь Аполлинариеву впал, второй Рим Флорентийскую унию подписал, вот третий Рим, Москва стоит, и град, жена, убежавшая в пустыню. Да? Mm-hmm. Вот. Ну вот что же вот все-таки делать с этим взаимодействием звезд и человека? Да. Астрономия этим занимается, или она оставляет это вот на суд астрологии?
2: Да, смотрите, значит, я категорически не приемлю, конечно, никакой астрологии, потому что я понимаю, как физик, что никакого влияния здесь нет и быть не может. Ведь звезды находятся на чудовищных от нас расстояниях. Угу. Значит, никакого воздействия гравитационного там или еще какого-то это все не оказывает. Вы можете, ведь вот возьмите лампочку, отнесите ее, чем дальше вы ее относитесь, тем она более тусклой кажется, как единица на r квадрат падает поток световой, да. Значит, и звезды, они же все, их, это, они все яркие, разные, как говорится, разного видимого блеска, но они все на очень разных расстояниях. И та яркая звезда может быть близко, а тусклая звезда, она может быть, по сути дела, во много-много раз, в миллион раз ярче, чем это, если мы смотрим, если мы считаем какие-то абсолютные единицы измерения излучаемой энергии. Так вот, конечно же, звезды никак не влияют. Вот, можно... Вот повторяю, что вот мифологизация там созвездий, и мы даже пишем там какие-то границы, и вот Солнце переходит из созвездия Льва в созвездие Девы, Весы, и вот кто родился там в Скорпионе, тому надо жену брать из рыб непременно, и все такое. Это чистое, понимаете, это сродни там, гаданию там, на картах или еще чего-то, да. Этим можно...
1: То есть иногда сбывается?
2: Иногда, вот именно, понимаете, вы всегда можете из миллиона предсказаний одно, вы куда-то попадете. Но это же все несерьезно, понимаете? Вот, поэтому эти вещи остаются за рамками научного знания. Это уже какая-то мифологизация природы. Это так, с такой же... Ну, то же самое делается...
1: А рождественская звезда?
2: Ну, вот рождественская звезда Вифлеемская, да. Значит, споры были. Что это такое? Была ли это какая-то, может быть, сверхновая? Или, скорее всего, это была комета? Вот. Была комета, которую кометы приходят, уходят, они вращаются там, возвращаются к нам. И я, скорее всего, это была, скорее всего, если это была, то была комета.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Наш сегодняшний гость – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Константин Александрович Паснов, директор Астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова. И мы говорим сегодня о астрономии.
2: Астрономии,
1: да. И вере. Да. Астрологию мы уже обсудили и поняли, что никакого отношения к научному знанию это не... имеет. Вот. Что, впрочем, не мешает нам любоваться картой звездного неба и какие-то явления воспринимать как знамение, да, как вот эту рождественскую звезду, которая воспета поэтами и изображена на иконах, и которую мы прославляем в колядках на Рождество. Да. Но это как бы другой план, потому что книга природы и те законы, которые в природе господствуют, законы, действующие с необходимостью, они переносятся в план

0: как вот, чем мы занимаемся, мы же, я уже об этом говорил, что пытаемся что-то понять, нас, нами движет как бы вот, ну, любопытство, а как это, как эти процессы происходят, что ими движет, как понять вот те необычные явления. Я уже говорил, как вот, почему там Вселенная расширяется с ускорением, доказанный факт. Как это понять? Что это такое? Значит, здесь, конечно же, одной астрономии мало, потому что мы используем весь арсенал знаний, и химию, да, и физику,
1: это
0: и
1: космология, математику. Это уже космология. Это уже
0: даже космология. Mm-hmm. Даже, ну и даже если ты к звездам, ну, внутри нашей галактики, mm-hmm. их там, там очень масса вопросов и проблем, например, откуда, ну, откуда в природе берется золото, да? Вы задавались таким вопросом или нет, казалось бы? Солнце делает водород в гелии там в центре, но на Солнце есть все элементы химические таблицы Менделеева, да? Почему? Потому что Солнце – это уже звезда, которая много раз рождалась из вещества, которое много раз рождалось, умирало, проходило вот все эти процессы бурных вспышек и так далее. И вот уже из современной, как сказать, химия большая, где все есть, она – это результат многолетней, многократно прошедшей эволюции в звездах. Да? Падают нам метеориты, да, которые жили. Железный, железо-никелевый, там железо, никель. А железо откуда берется? Железо берется от взрывов, термоядерных взрывов звезд, от так называемых сверхновых первого типа. Там варится железо, никель, элементы железного пика. А золото откуда? Золото тяжелее железа. Это более высокие. Эти элементы, как сейчас представляется, рождаются. Золото, платина или уран, о котором много говорят в политике. Они рождаются во время столкновения нейтронных звезд. Вы можете себе это представить? Это вообще то, о чем там 20 лет назад мы помыслить не могли. А между тем, вот современная наука, современные знания, наблюдения за, ну, во всем электромагнитном спектре за разными явлениями, включая гравитационно-волновые, вот сейчас обсерватории, да, мы начали понимать, откуда берутся вот эти тяжелые элементы, которые в последнее время были загадкой. И мы стали как бы на ступеньку выше в этом понимании. А теперь мы будем изучать еще что-то, вот, и там вот эти колоссальные проблемы.
1: Вопрос о происхождении Вселенной ставят астрономы? То есть что, большой взрыв или все-таки творение? Или большой взрыв – это и есть модус операнди творения? То есть
0: Значит, ну, слово «большой взрыв» мне ужасно не нравится. Uh-huh. Это плохой перевод с английского языка «big bang». Ну, «bang» uh-huh. – это не взрыв, uh-huh. это просто бум такой. Uh-huh. Ну, я не знаю, взрыв – это когда что-то вот в каком-то области пространства-времени uh-huh. много энергии выделяется, там, пошла там ударная волна, взрыв всегда mm-hmm. ассоциируется у нас с какими-то, mm-hmm. какими-то военными коннотациями. Потому что никакого взрыва не было. Значит, если мы начинаем думать, вот если Вселенная расширяется, как рассуждал Гамов, ну, давайте ее в прошлое будем. Значит, в прошлом она была меньше, меньше, меньше, плотнее, горячее, и в конечном mm-hmm. счете мы mm-hmm. дойдем до такого состояния, где могут идти термоядерные реакции. Mm-hmm. И он хотел все элементы химические, Георгий Антонович Гамов в конце 40-х годов сделать, и он ввел этот термин, сделать mm-hmm. вот в этой горячей, плотной, компактной mm-hmm. Вселенной. Но сжимается не только пространство. Ну, вообще нельзя говорить о пространстве без времени, так же, как mm-hmm. о времени без пространства. Mm-hmm. Значит, и вот этот пространственно-временной континуум, который мы называем Вселенной, он был плотным, горячим, а был ли он вложен? Мы же всегда хотим как бы выйти сознанием за границы пространство времени и видеть вот эту Вселенную как какой-то шарик в чем-то находящийся. Но это неправильное представление. Оно ложное, оно, как сказать, идет не туда. Поэтому вот это плотное состояние, это, от него остался след. Было предсказано реликтовое излучение, которое было открыто в 1965 году. Это планковский спектр, 3 градуса, известные вещи, несколько Нобелевских премий за это дали. А что было до этого большого? Куда? Давайте идем еще дальше. Если мы идем еще дальше, то мы попадаем в область, которую вот наш покойный великий соотечественник

0: Николай Александрович Старобинский, академик, который ушел 2 года назад от нас. Он, как сказать, один из первых был пионером того представления, а что же было до этого вот большого взрыва. До этого большого взрыва Вселенная находилась в некотором квантовом, как бы я бы сказал, состоянии. Мы его уже не описываем классическими, классической физикой, а вынуждены прибегать к инструментарию квантовой физики.
1: То есть это мюон такой или укон, то есть ничто?
0: Ну, нет, скажем так, это все-таки это пространство-время, в котором, которое до большого взрыва, оно расширялось экспоненциально быстро. Эта стадия называется инфляцией. Угу. И оно расширялось по современным представлениям от состояний, которые имели размер 10⁻³. Все пространство было, вся Вселенная представлялась из себя... Ну, размер характерный 10⁻³ сантиметра. Можете себе представить? Вот сантиметр, его в 10⁻³ раз сожмите. И плотность там была 10⁻³ грамм в секунду. Ну, никакого вещества там вообще не было. Это было нечто, что стало расширяться экспоненциально быстро. Есть причины, по которым это все расширяется. И... Но в какой-то момент, и она была холодной, там не было вещества. Но в квантовой физике мы знаем, есть такое явление, когда у вас, значит, гармонический осциллятор начинает осциллировать. Вот представьте себе яму такую параболическую, куда вы кидаете шарик. Этот шарик, когда он скатывается, он, если бы трения не было, он вот так, как маятник, туда-сюда бегал, да? А если есть трение, там, он постепенно затухает внизу, там, где потенциальная энергия минимальна. Так вот, пока вот эти осцилляции квантовые происходят, этого первичного поля, который иногда называют инфлатон, ну, это одна из таких гипотез. Вот эти осцилляции порождают вот это все сущее. Все сущее, вот всю то предшествующее большому взрыву пространственно-временной континуум, разогретый до температуры 10-14.
1: Ну, вообще-то говоря, мне кажется, что противоречие с описанием книги «Бытия» особенно здесь нет.
0: Да, вы знаете, как говорится, люди, когда говорят, ну, смотрите, ведь...
1: Земля была безвидна и пуста, и Бог, Дух Божий реял над водой.
0: Да, но земли-то не было, и вещества не было. Дух... Если хотите, мог быть.
1: Да, где-то он реял. Да,
0: вот где он реял, да. Это интересный вопрос. Потому что ведь если мы уже так совсем еще дальше будем говорить, если есть в какой-то... Представим себе, что есть какая-то невообразимая бесконечная субстанция, да, и в ней вдруг рождается вот эта Вселенная. Но ведь есть другая Вселенная, которая также могла родиться, и о которой мы ничего не знаем. И таких, это называется гипотеза мультиверс. Вот есть юниверс, уникальная, так сказать, наша Вселенная, в которой мы живем. А есть мультиверс, когда таких Вселенных может быть бесконечно много. И ответ на людей, которые привержены антропному принципу, идея, в чем заключается? Смотрите, у нас есть бесконечно много Вселенных с бесконечно разным набором фундаментальных констант, которые ответственны за строение материи. Так вот, мы в той находимся, в которой, так сказать, сложились, так сказать, карты.
1: Ну, точно так же, как и рождение человека, это тоже есть одна из там миллионов и миллиардов возможностей, да, вот один из сперматозоидов. Но, тем не менее, мы сидим здесь с вами в качестве конкретных людей, которые родились. И, кстати сказать, вот в конце программы тоже, мне кажется, важно все-таки вспомнить, что вы родились в Козельске или детство свое в Козельске?
0: Нет, родился я в Подмосковье, в Орехово-Зуеве, уже с 7 класса родители переехали туда, под Козельск, и там, да.
1: Мы с вами были в марте в Оптиной пустыне, и вы сказали, что вы первый раз там очутились в 72-м году.
0: Да, вот мы они переехали туда в 72-м году, и я осенью 72-го года, это было ужасное жаркое лето, Москва. Подмосковье горело, здесь дымом все пахло, все. Вот. Там дыма не было. не было вот этого ужасного. Хотя знойно было и жарко, и жаркий очень был сентябрь. Я помню, как вот в начале сентября мы с отцом и с дедушкой пошли. Он говорит, вот я вам сейчас покажу вот эту Оптину пустынь. Был такой разбойник Оптина, значит, как она, он рассказывал нам эту историю. И он раскаялся, да, в своих, и вот, чтобы смолить Бога. Но там есть еще Пафнутий в колодец, и мы, в котором есть такая ледяная вода, и там вот Пафнутий Боровский такой был, который великий такой местный святой. Ну, я тогда мало этого, ничего почти не знал. И вот мы пришли...
1: Вы уже школьником были?
0: Ну, я учился в 7 классе. О-о-о. Я поступил в 7 класс. Мы пошли в этот, в Оптину пустынь, там, конечно, как, значит, все в запустении находилось.
1: В Скиту, наверное, был музей, да?
0: А в Скиту был музей, там был музей Достоевского, и вот церковь, она предтеча, она даже там с главой была и с крестом. Это меня, то есть все кресты, конечно, были срублены, на Святых Воротах Христа не было. И там, а вот на этой церкви был крест, но там был что-то тоже какое-то... Там был... Вот дальше там домик-музей Достоевского, а здесь то ли Толстого, то ли еще что-то. Как теперь еще удивительно.
1: А русских писателей?
0: Русских писателей. И там такой дуб, он до сих пор стоит вокруг, ну, и вот под этим дубом сиживал там Николай Васильевич Гоголь, Фёдор Михайлович Достоевский, и вообще Скит, он, ну, вот он сохранился, потому что монастырь сам пострадал, колокольню взорвали советские войска при отступлении в 1941 году, а в один из храмов, вот не в Введенске, а вот который там подальше, я не помню, как называется.
1: Казанский.
0: Помню. Казанский. Да. Там была воронка просто от авиабомбы, туда просто бомба попала. Вот. Ну, и стены были порушены, так все это, конечно, в таком состоянии, в плачевном довольно находилось. Вот. Но я вот говорил Алексею Павловичу, что-то во мне там тогда произошло.
1: То есть на звезды вы смотрели из Козельска?
0: Да.
1: Я вам очень благодарен за этот интереснейший разговор. Я думаю, его нужно будет прислушать не один раз, потому что для неспециалистов некоторые вещи могут показаться удивительными, сложными, да, требующими дополнительных знаний. Но, тем не менее, этот потрясающий экскурс в звездное небо, что мы можем увидеть, что мы можем узнать, обратив свои взоры туда, вы нам дали. У нас в гостях был Константин Александрович Паснов, астроном, член-корреспондент Российской Академии Наук. И я надеюсь, до новых встреч в эфире «Радио Вера», программы «Философская ночь».
0: Да, большое вам всем спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: «Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих и широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут, плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства щекочет лицо тополиным пухом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век, Москва. Наша новая школа находилась на Арбате, в середине Староконюшенного переулка. Это был небольшой особнячок, смежный стеной со знаменитой Медведниковской мужской гимназией. Школа была с художественным уклоном. Поэтому, в отличие от других учебных заведений того времени, у нас разрешалась музыка. В старших классах преподавал литературу и вел кружок, на который я ходила, Сергей Михайлович Бонди, впоследствии известный пушкинист. Тогда он вместе с нашим пианистом на уроках музо играл в четыре руки Бетховена, Грига, Шопена и даже запрещенного тогда Рахманинова. Мама и бабушка уверяли, что Рахманинов очень хороший композитор. Я до этого никогда в школе его имя не слышала. Дядя Саша Зелотти и дядя Сережа Рахманинов большим успехом пользовались за границей. Это мы знали, хотя у нас в стране это никак официально не афишировалось. И вот впервые я услышала Рахманинова именно в исполнении Бонди.
0: Голоса времени.

Вера. Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Валерий Лялин. Отрывок из рассказа «У них оставалась одна надежда». Митрополит Московский Сергий писал, что он состарился, удручен многими болезнями и немощью, и поэтому вынужден составить завещательное распоряжение, в котором объявляет Алексия, митрополита Ленинградского, наследником патриаршего местоблюстителя.
2: Патриарший местоблюститель, или иначе местоблюститель патриаршего престола. Это епископ, временно замещающий патриарха. Согласно апостольскому правилу, епископы каждого народа должны выбирать первого среди них. В Русской Православной Церкви главенствующий епископ носит звание «Святейший Патриарх Московский и всея Руси». Он совершает управление Церковью совместно со Священным Синодом, коллегиальным органом, состоящим из нескольких епископов. В случае кончины патриарха или его ухода на покой, его права и обязанности возлагаются на местоблюстителя патриаршего престола, вплоть до избрания нового главы церкви. Местоблюстителя избирает Священный Синод из числа своих постоянных членов. В истории были примеры, когда патриарх указывал в завещании, кого из епископов следует назначить местоблюстителем в случае его кончины. Такой документ составил патриарх Тихон Белавин, возглавлявший церковь с 1917 по 1925 год.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Некоторые люди ведут себя в храме неподобающим образом. Ходят туда-сюда, разговаривают, мешают другим молиться. Хочу с вами поделиться наставлениями преподобного Симеона, нового богослова, о благоговейном отношении к богослужению. Конечно, эти слова он обращал к монахам, но сам дух, само отношение к службе полезно перенять и мирянам. В храме нужно иметь великое внимание ко всему последованию службы, шестопсалмию, псалтире и положенным чтением из отцов. Причем не надо позволять себе расслаблять тело и прислоняться к стенам и колоннам. Руки благоговейно опустить, ногами стоять обеими ровно, голову держать неподвижно, не поворачивая ее туда и сюда, но слегка склонив. Умом не надо рассеиваться, любопытствовать, что делает тот или другой. Нужно хранить глаза и душу от блуждания и как можно напряженнее внимать молитве, чтению, тропарям и Божественному Писанию, не пропуская без пользы ни одного слова. Питайте всем этим душу, чтобы, придя в сокрушение и смирение, восприняла она просвещение от Святаго Духа.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1911 году Великий Новгород торжественно принимал у себя 15-й археологический съезд. Лучшего места для встречи любителей старины было, пожалуй, и не найти. Древняя колыбель русской земли. Здесь, на берегах бескрайнего озера Ильмень, когда-то играл на своих гуслях Садко, мечтая стать богатым купцом. Сбылась его мечта. Только очень скоро понял гусляр, что не в деньгах счастье. Раздал Садко свои богатства нищей братии, а на оставшиеся деньги построил церковь в честь Николы Можайского. Владелец крупного пивоваренного завода «Богемия», купец Леонид Иоакимович Стальнов, очень любил древнюю былину о Садко. Правда, в отличие от ее героя, Стальнову не нужно было отправляться на дно морское, чтобы понять, богатством нужно делиться. Человек, всем сердцем верующий в Бога и строящий свою жизнь по евангельским принципам, он считал помощь ближним делом необходимым и совершенно естественным. Вот и на одной из заседаний археологического съезда Леонид Иоакимович, большой любитель старины, пришел со свертком в руках. Заинтересованные ученые с любопытством смотрели, как новгородский купец разворачивает один за другим слои тонкой бумаги. А когда, наконец, увидели содержимое свертка, дружно ахнули. Перед ними лежал древний софьяновый сапог, зеленого цвета на высоком каблуке с загнутым заостренным носком. «Бог ты мой, да ведь это же 15 век!» – всплеснул руками седой профессор, стоявший рядом со Стальновым. «Этот сапожок знакомые рыбаки из Ильмени выудили», – объяснил Леонид Иоакимович. «Я его у них купил, очистил, высушил и с тех пор храню у себя. В шутку называю его сапогом Садко», – улыбнулся купец и добавил. «А теперь вот вам принес. Может быть, он чем-то науке сможет помочь». Артефакт купца Стального произвел настоящий фурор в научном мире. От денег, которые ему предложило за сапог Русское археологическое общество, Леонид Иоакимович категорически отказался, в шутку заявив даже, что заберет находку обратно, если ученые будут настаивать. Годом ранее, в 1910-м, Стальнов принял участие в еще одном важном для науки деле – открытию древних фресок в новгородском храме Феодора Стратилата, построенном в XIV веке. По одной из версий, храм мог расписывать сам Феофан Грек. Фрески следовало освободить из-под наслоений более поздней живописи. Кропотливая работа требовала участия высококлассных специалистов, которых в то время в России можно было сосчитать по пальцам, и была, конечно, дорогостоящей. Стальнов пожертвовал на ее проведение 5000 рублей. С большой заботой относился Леонид Иоакимович к тем, кто нуждался в куске хлеба, в крыше над головой. Он состоял в губернском попечительстве о детских приютах и отнюдь не ограничивался ежемесячными взносами. Стальнов оплачивал лечение заболевших воспитанников, при необходимости устраивал им поездки на курорты, организовывал в приютах детские праздники с угощением из лучших кондитерских города. Не отставала от купца Стального и его супруга Ольга Григорьевна. Она помогала школьникам и студентам, не имеющим достаточных средств, чтобы в полной мере платить за свое обучение. Будучи членом общества пособий недостаточным учащимся, Стальнова учредила несколько специальных стипендий. При поддержке супруга Ольга Григорьевна открыла Народную библиотеку имени Некрасова. Ее Стальнова разместили в собственном особняке на Разважинской улице. Стать читателем библиотеки мог любой, кто интересовался литературой. Ее услуги были бесплатными. Другой свой особняк Стальновы отвели под Александровскую мужскую учительскую семинарию. Принимали туда тоже бесплатно, причем приоритет оказывался крестьянским детям. Образование в учительской семинарии давали самое разностороннее. При этом Стальновы не жалели средств на расширение кругозора воспитанников, оплачивая многодневные экскурсии по российским городам и паломнические поездки. Ничего подобного в то время не было даже в тех учебных заведениях, где обучались представители высших сословий. Неудивительно, что назначенный директором Александровской учительской семинарии Дмитрий Соболев говорил: «Даже не верится, что речь идет о детях, которые при ином стечении обстоятельств ничего, кроме своего убогого хозяйства, и не знали бы. Народный клуб и первый спортивный кружок возникли в Новгороде тоже благодаря супругам Стальновым. Они старались обеспечить горожанам доступный и интересный досуг, заботились и о местном историческом музее. Когда, изучив тот самый древний софьяновый сапог Садко, ученые все-таки вернули его Стальнову, Леонид Иакимович остался верен себе. Сапог купец обратно не взял, а подарил городскому музею. Там его можно увидеть и сегодня.
0: Имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. «Кем быть в церкви? Передо мной и вопроса не стояло. Отец мой был священник, дед и прадед тоже. По материнской линии тоже была старинная священническая семья. Да и самые первые детские впечатления были тоже от церкви, от службы. Правда, еще и от обысков, от визитов налоговых инспекторов, от ареста отца. Я помню его до 4-летнего своего возраста достаточно ясно. Его арестовывали несколько раз. Первый раз в 20-е годы, потом уже на моей памяти в 1930 году. Я запомнил, что пришли за ним ночью и что небо было звездное. Тогда, в 4,5 года, я твердо решил, что буду монахом. Это решение было моим ответом на случившееся. Я понял тогда, что тоже буду священником, как папа».

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит, и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Нина Сергеевна Назаренко – пенсионерка из Донецкой Народной Республики. Всю жизнь она мечтала танцевать. Свое желание Нина Сергеевна исполнила, когда вышла на пенсию. Она организовала танцевальную группу для взрослых в Доме культуры в Харциске. В этот момент у женщины начала опухать левая стопа. Отек распространился на голень и бедро. Левая нога Нины Сергеевны стала в 2,5 раза больше правой. Это оказалось лимфедема второй стадии – болезнь, при которой в тканях накапливается жидкость. Несмотря на это, Нина Сергеевна не сдается. Она продолжает танцевать, выбирая обувь поудобнее. А еще ездит на велосипеде и ухаживает за своим огородом. Только как бы женщина ни старалась, отек по-прежнему увеличивается. Лимфедему нельзя вылечить, но с ней можно полноценно жить, если носить специальный компрессионный трикотаж, много двигаться и вовремя проходить курсы противоотечной терапии. Бесплатно такое лечение недоступно, а небольшой пенсии Нины Сергеевны на дорогостоящие процедуры не хватает. А еще у пенсионерки износился компрессионный трикотаж. Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ей требуется лечение. Поддержать Нину Сергеевну можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру, сделав любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими мя в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите – будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Покой в душе. Сегодня какой-то особенный день, когда на душе покойно, светло и верится в лучшее. За моим окном полоска леса вдали и голубое бескрайнее небо с барашками гуляющих веселых облаков. Летний день теплый, солнечный, очень тихий. Полоска поля вдали налита пшеничным светом созревшего зерна, который вносит последние штрихи в прекрасную картину лета. Этот цвет разбавляет ситцевые краски летнего неба. Ах, лето, лето! Все так совершенно, органично, естественно в твоей красоте и покое, что хочется взять кисти, краски и запечатлеть этот миг волшебства, как подарок свыше.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца Амвросия к мирянам. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Молодой советский инженер Николай Михайлович Остапенко сошел с электрички на пустую подмосковную платформу. Солнце малиновым шаром садилось за бескрайние поля. Где-то за ними был маленький храм, куда Николай держал свой путь. Для работника советского госучреждения такое паломничество могло быть чревато многими неприятностями. Но Господь хранил Николая от бед. Молодой человек шел несколько часов. Когда за Косогором наконец показались силуэты церковной колокольни и сельских изб, на улице стемнело. Двери храма оказались уже запертыми. Нужно было искать ночлег. Николай постучал в окно ближайшего дома. На стук никто не отозвался. Толкнул дверь, она поддалась и со скрипом распахнулась. Молодой человек робко вошел внутрь и увидел лежащую на кровати старую женщину. «Простите, что побеспокоил в такой поздний час», — обратился к ней Николай. «Я в храм приехал. Не пустите ли переночевать?» Женщина вздохнула. «Отчего же не пустить? Только накормить мне тебя нечем. Заболела, вторую неделю с постели не встаю», — проговорила она. «Да не вовремя-то как. Картошку сажать нужно. Все уж управились, одна я осталась». Николай очень устал с дороги. Но от простых слов этой бедной больной женщины что-то встрепенулось в его душе. «Я посажу», — сказал он. «Где у вас лопата?» Луна светила ярко, как по заказу. Николай оглядел внушительный участок, перекрестился и начал копать. И с каждой брошенной в землю картофелиной он чувствовал, как уходит его усталость. Когда он зарыл последний клубень, горизонт начал светлеть. Николай чувствовал бодрость во всем теле, а главное – огромное счастье от того, что смог помочь человеку, нуждавшемуся в поддержке. Через несколько лет советский инженер Николай Михайлович Остапенко стал монахом. Его постригли с именем Савва. Живя в Псково-Печерском монастыре, он помогал всем, кто обращался к нему за духовной помощью, а люди почтительно величали его старцем. «Истинная любовь состоит в делах милосердия», — говорил он. «Сей добрые дела в жизни временной и пожнешь в жизни вечной. Помоги нуждающемуся, чем можешь. Господь многого не требует. Главное, чтобы было от искреннего сердца. Такая любовь облегчает все тягостное и дает силу переносить превратности жизни».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: В какой стране и в какую эпоху мы бы не появились на свет, все мы по природе своей после падения Адама подвержены греху. Поэтому помыслы, посещающие нас, часто бывают нечистыми. Как бороться с ними? Как не пойти у них на поводу? Хочу поделиться наставлениями преподобного Антония Великого. «Будь прилежен к чтению Писаний, и они будут разгонять нечистые помыслы. Если будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писаний и исполнять заповеди, то Божие милосердие пребудет с тобою».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первая мировая война. Город Санкт-Петербург. Во время войны в некоторых частных домах были организованы военные госпитали. Один из них разместился во дворце принцессы Елены Георгиевны Альтенбургской, близкого друга моей матери. Сначала мать помогала в госпитале ухаживать за ранеными, но вскоре поняла, что неопытная и неловкая она приносит мало пользы. Мать стала заниматься с выздоравливающими ранеными. Будучи от природы отличной учительницей, она занималась с неграмотными ранеными. К этим урокам мать привлекла и меня с Юрием. Во время занятий мы очень подружились с некоторыми солдатами. Мать особенно сочувствовала солдатам, потерявшим на войне зрение. Им приходилось особенно тяжело. И их незрячих нужно было научить передвигаться, одеваться, есть, читать и писать шрифт Брайля для слепых, как-нибудь зарабатывать на хлеб. Моя мать основала небольшое общежитие на 20-30 человек, куда принимали ослепших из госпиталя и где их готовили к самостоятельной жизни.
0: Голоса

0: стараемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: В ночь на 30 июня 1834 года на улицах Тулы было светло, как днем. В городе полыхал пожар. Горели дома, торговые ряды, здания городской гимназии, оружейный завод. Все, кто только мог ходить, бросились на борьбу со страшным бедствием. Люди тушили огонь и молились о спасении города. Именно в ту ночь пала жертвой огня Казанская церковь, одна из красивейших в городе. Храм не выгорел дотла, и городские власти еще долго не оставляли надежды на его восстановление. Однако архитекторы и инженеры, к которым они обращались, в один голос заявляли: «Серьезные разрушения, которым подверглась Казанская церковь, не позволяют проводить реставрацию». 4 года выгоревший храм напоминал туликам о том страшном пожаре. В 1838-м городская дума постановила церковь разобрать. Шли обсуждения об установке на месте храма большого поклонного креста. Власти уже собирались открыть сбор пожертвований по подписке, как вдруг на одно из заседаний думы пришел известный и уважаемый в городе человек – купец Степан Иванович Трухин. И заявил, что у него есть другая идея. Степан Иванович предложил построить Казанскую церковь заново, с фундамента. Купец пообещал лично финансировать дорогостоящее строительство и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же выписал бумагу на пожертвование в 20 тысяч рублей. На следующее утро горожане с радостью узнали из газет о том, что Казанская церковь будет возрождена. Про Степана Трухина в Туле с уважением говорили: «У кого нужда, и он туда». Все прекрасно помнили, как в 1812 году Трухин, тогда еще молодой, начинающий предприниматель, пожертвовал на нужды тульского ополчения едва ли не весь свой капитал – 700 тысяч рублей. С тех самых пор владелец крупного мыловаренного производства и нескольких магазинов, богатейший тульский купец Степан Трухин, большую часть своих немалых заработков тратил на помощь бедным и нуждающимся. В банке у Степана Ивановича имелся специальный капитал, на проценты с которого 1000 рублей в год он поддерживал городских бедняков, устраивал приданое для девиц из неимущих семейств. Большой вклад сделал Степан Трухин и в открытие в Туле бесплатной больницы для бедных странников и богомольцев. Он стал одним из организаторов благотворительного общества «Милосердие», заботившегося о бедняках, сиротах и стариках. Благодаря щедрому пожертвованию Трухина в 22 тысячи рублей в Туле на Никитской улице открыл свои двери странноприимный дом. Поддерживала своего супруга и Елизавета Трофимовна Трухина. По примеру мужа, она тоже завела в банке особый капитал, проценты с которого раздавала бедным на большие церковные праздники, а также тем, кто в любое время обращался к ней за помощью. Елизавета Трофимовна постоянно финансово поддерживала богадельню Тульского купеческого общества. Немало сделала для города Любовь Трухина, жена племянника Степана Ивановича Александра. Почти все свое имущество она завещала на благотворительные цели. Двухэтажный каменный дом она передала приюту для бедных престарелых женщин и девочек-сирот. Ему же передала свой капитал, особо выделив крупную сумму на устроение в приюте домового храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. После революции 1917 года приют Трухиной расформировали и отдали здание под нужды Центрального городского родильного отделения. Несколько поколений горожан появились на свет под крышей дома купцов Трухиных, словно бы продолжавших, несмотря ни на что, заботиться о любимом городе и его жителях.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Светлое радио. Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральный

0: руководить службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Монастырь Святой Екатерины на Синае – одна из древнейших монашеских обителей в мире. Первые подвижники поселились здесь еще в IV веке. Со временем в монастыре Святой Екатерины появились значимые православные святыни. Одна из них – икона под названием Пантократор, то есть Вседержитель. На ней, иконе, изображен Иисус Христос в царских одеждах, поэтому и назван образ «Вседержитель». Образ выполнен в технике энкаустики. Художник перед нанесением смешал краски с горячим воском. Из-за этого изображение имеет яркие фактурные оттенки. Но не только этим славится Синайский Пантократор. Христос на иконе изображен с разными по форме глазами и половинами лица. Так иконописец хотел показать, что во Христе таинственным образом соединились две природы – божественная и человеческая. Православная Церковь на протяжении веков исповедует веру в то, что Спаситель – Сын Божий, пришедший в мир и принявший человеческое естество от Девы Марии. Это учение имеет важнейшую ценность, ведь если Христос не является Богом, то Его искупительный подвиг ничего не значит. Если же Он не истинный человек, то Его искупительные страдания на кресте были иллюзорными. Учение о богочеловечестве Христа – было закреплено не только в церковных документах или творениях богословов, но и в церковных песнопениях. В особенности выделяются в этом смысле догматики – вероучительные песнопения, составленные святым Иоанном Дамаскиным. О содержании догматика шестого гласа рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Давайте для начала послушаем текст «Догматика» в русском переводе. «Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева, кто не воспоет девственного рождения от Тебя? Ибо вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, Он Самый произошел от Тебя чистый, неизъяснимо воплотившись. Он – Бог по естеству, и ради нас, по естеству став человеком, не разделяется на два лица, но познается в двух неслиянных естествах. Моли Его, Святая Всеблаженная, о помиловании душ наших». Святой Иоанн Дамаскин вложил в текст догматика все учение о богочеловечестве Христа. Он указывает, что Иисус не просто человек, Он, принявший человечество, Сын Божий. Как Бог, Христос вечен, Он был, есть и будет всегда. Но по своей любви к людям Он стал человеком, пришел на землю в определенный момент истории. Христос родился 2000 лет назад от Девы Марии, оставшейся после Его рождения Девой.
2: Все догматики, а их всего 8, исполняются поочередно на вечернем богослужении накануне воскресения. Каждый догматик поется в соответствии с имеющимся порядком, уставом, в определенную субботу. Пением догматика Церковь демонстрирует веру в богочеловеческую природу Иисуса Христа, призывает прихожан верить, что Спаситель – Сын Божий, нашего ради избавления, ставший человеком. Послушаем догматик шестого гласа в исполнении хора киевских духовных академий и семинарий.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Одна старица говорила так: «Если я буду просить Бога, чтобы все люди были мной довольны, то должна буду стоять с поклонами у дверей каждого. Лучше я буду молиться Богу, чтобы сердце мое перед всеми было чисто».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь – плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает полсердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Бабушка. Когда мне было лет 10, я просила бабушку показать мне Бога. «Пожалуйста, баба, я хочу его видеть не на иконе. Ты познакомь меня с ним. Где он?» Бабушка смеялась над моими просьбами, но терпеливо объясняла мне все на практике. Она подводила меня к цветам. Они у нас в саду росли разные. Огромный бордовый цветок игольчатого георгина брала в руку, усаживала меня рядом и спрашивала: «Вот скажи, внученька, художник может так нарисовать вот эту капельку росы, живую бархатистость лепестков, чтобы ты ощутила аромат цветка?» «Нет, конечно», — уверенно отрицала я. «А как называют то, что рисуют художники?» Я задумывалась ненадолго, уверенно отвечала ей: «Творчество». «А ты не скажешь мне, почему именно этим словом «творчество»?» Ответить я не могла, и она продолжала: «Бог, он еще творец земли нашей. Все, что тебя окружает, создано Творцом. Все продумано до мелочей. Посмотри на красоту цветка. Дух захватывает. Красота создана Творцом для того, чтобы наши души открылись к добру и любви».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем, в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном. Тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка «цель оправдывает средства» губительно и безнравственно. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения – Родион Раскольников думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально. Оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.
0: Голоса

Тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Только ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Советский инженер Николай Михайлович Остапенко сидел без работы. Госучреждение, в котором он еще недавно трудился, временно закрылось, и на это время всех рядовых сотрудников отправили в отпуск без содержания. До новых распоряжений. Но проходили недели за неделями, а распоряжений все никак не следовало. В один прекрасный день к Николаю Михайловичу даже наведался участковый с проверкой. В советские годы существовала статья за тунеядство. Однако, выяснив ситуацию, страж порядка с извинениями удалился. А Николай Михайлович отправился в булочную, чтобы на последние оставшиеся деньги купить полбуханки черного. Собственно, то, что эти деньги были последними, он понял не сразу, так как материальному достатку не придавал значения, довольствуясь малым. Тут только Николай Михайлович осознал всю критичность своего положения. Деньги незаметно, но совершенно очевидно, закончились. Взять их безработному, хоть и временно, инженеру было неоткуда. Любой на его месте растерялся бы. Но Николай Михайлович был человеком верующим и не спешил впадать в отчаяние. «Господь не оставит без пропитания», — уверенно подумал он, положившись на волю Бога, и стал горячо молиться. Его прервал громкий стук в дверь. «Уж не милиция ли снова пожаловала?» — промелькнула у инженера мысль. Он открыл. На пороге стояла бухгалтер с его работы. «Николай Михайлович, распишись!» — весело обратилась она к удивленному хозяину. «Начальство решило отпуск оплатить». И протянула оторопевшему инженеру ведомость, в которой напротив его фамилии значилась довольно крупная сумма. Бухгалтер ушла, а Николай Михайлович еще долго стоял посреди комнаты, сжимая в руках конверт с полученными деньгами, и повторял: «Господи, благодарю тебя». Прошло время. В 1946 году инженер Николай Остапенко исполнил то, о чем мечтал с детства. Стал монахом. При постриге ему нарекли имя Савва. За мудрость, молитвенный дар и горячую веру в Псково-Печерском монастыре, где отец Савва поселился, его уважительно называли старцем. А он говорил: «Предать себя водительству Божию – в этом главное условие счастливой жизни. Господь, направляющий все ко благу, руководит жизнью каждого и не оставит нас, слабых и немощных, без своей помощи».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: При чтении Священного Писания главное не количество прочитанного, а внимательное отношение. Формальным чтением можно только навредить душе. Хочу с вами поделиться словами афонского монаха и богослова Никодима Святогорца о чтении Священного Писания. «Одно из больших препятствий к сохранению внутреннего мира есть, брат мой, связывание себя, как непреложным законом, определением прочитывать в день столько-то кафизм из Псалтыри, столько-то глав из Евангелия и посланий апостольских. Положившие себе это за правило обыкновенно спешат все прочитать, не заботясь о том, приходит ли сердце в умиление от прочтенного, и в уме порождаются ли какие-либо духовные мысли и созерцания. И когда не придется им всего прочитать, тревожно смущаются и переживают не о том, что лишились духовных плодов от чтения на творение внутреннего своего человека, а что не все прочитано».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель на морские купания, куда и я должен был прибыть через месяц. Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия, загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна. Так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни, чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Со временем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить».
0: Голоса

0: радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 2 мая 1945 года в Берлине, занятом советскими войсками, состоялось первое выступление русских артистов. Когда на площадку вышла Лидия Русланова, бойцы стали скандировать «Валенки! Валенки!». Так называлась самая знаменитая песня Руслановой. И Лидия Андреевна объявила: «А сейчас валенки не подшиты старенькие, которые до самого Берлина дошагали». Она умела петь так, что зрители от песни к песне то смеялись, то грустили, то плакали, а то пускались в пляс. Искусством пения Лида начала овладевать с 6 лет, когда осталась сиротой. Девочка пела, как тогда говорили, за подаяние. Ходила с сумой из одной деревни Саратовской губернии в другую. А потом на малышку обратила внимание сердобольная чиновница. Она забрала Лиду в Саратов и определила ее в приют, где была церковно-приходская школа и, главное, церковный хор, в котором Лида стала солисткой. Весь город стремился ее послушать. Люди говорили: «Идем сегодня на сироту, уж больно хорошо поет», и называли ее «маленьким ангелом». К 17 годам Лида была уже опытной певицей. Во время Первой мировой войны она служила сестрой милосердия в санитарном поезде. В гражданскую выступала перед бойцами Красной армии, блестяще исполняя русские народные песни, которых знала сотни. В 1924 году Русланову пригласили работать в Москву. Лидию приходили слушать рабочие, ученые, учителя, медики, военные. Она объездила с концертами всю страну. И везде люди брали кассы с боем, чтобы послушать царицу русской народной песни. В 1939 году началась советско-финская война. Русланова выехала на позиции. Пела перед бойцами в 30-градусные морозы. Из точки в точку приходилось ездить на дрезинах, на санях, иногда на лыжах, а спать в промерзших фанерных домиках. Потерять голос в таких условиях можно было очень легко, но Русланова держалась. Всего за 28 дней концертная группа, в которой она состояла, дала больше 100 концертов. Это было малой толикой по сравнению с тем, что сделала певица Великую Отечественную. С первых же дней войны Лидия Андреевна надела военную форму и вошла в состав фронтовой бригады. И до самой победы пела на передовых позициях. Выступала под обстрелами в блокадном Ленинграде, в окопах, землянках, госпиталях. Лидия Андреевна помогала фронту не только песнями. На деньги, заработанные еще в мирное время, она купила 2 батареи «Катюш» и подарила их минометному полку. Среди наград артистки был орден Красной Звезды. Им Русланову наградили за 3-часовой концерт. Командование попросило ее тогда петь как можно дольше и усилило звук с помощью походной радиостанции. Песни были прекрасно слышны на позициях врага, и немцы так заслушались, что прекратили обстрел. За время того концерта наши войска успели провести передислокацию и начали наступление. Об этом подвиге Руслановой писали многие газеты. Писали и о другом эпизоде. Он произошел под Вязьмой. Лидия Андреевна попала к разведчикам. Спела им, и они ушли на задание. А ночью одного из них принесли на носилках. Парень был ранен, звал маму в бреду. Русланова взяла его за руку и тихо спела колыбельную. Вскоре солдата увезли в госпиталь. Прошло 1/2, и во время одного из концертов в лесу к артистке кинулся боец. «Мама, я узнал, я помню, это вы мне пели, когда я умирал». Разведчик уверял, что именно Лидия Андреевна спасла ему жизнь. У них была и третья встреча. Боец снова лежал раненый, а она снова держала его за руку, слушая слова. «Теперь я верю, что доживу до победы, если нашел вас, если раненый дополз». Он сдержал слово и дошел до Берлина. И вместе со всеми слушал концерт Руслановой, который она дала на ступенях поверженного Рейхстага. Гвардии певица, как называли Русланову, никогда не могла забыть войну. А про добрые дела Лидии Андреевны в годы Великой Отечественной, о том, что она дала более 1000 фронтовых концертов, не могли забыть не только те, для кого она тогда пела, но и их дети. Уже в 60-е годы поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение «Руслановские валенки». «Когда мы с ура хоровым и с песнями в глотках рисковых рванули вперед на Берлин из страшных снегов подмосковных, в валенках, в неподшитых стареньких».
0: Имена, имена милосердия.

жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона.

0: и послал им пророка Моисея. Тот благодатью Божьей сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа – особой мелодии распева. Песнопение догматического вероучительного содержания. Комментирует священник Антоний Борисов.
1: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. «В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды. Здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное по рождении Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас. Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, о рождении Сына Божия и Богородицы возвестил Архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
0: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе. Любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.